0: смоковнице ветвистой он примостился очень быстро. Теперь он на виду у всех. Но почему в народе смех? Понятно, мытарь городской пренебрежен большой толпой.
1: Но нет, Закхею не обидно. Теперь ему Иисуса видно. Поэтому он очень рад. Встречает Иисуса взгляд и слышит голос: он: Закхей, спускайся с дерева скорей. Я в дом желаю твой войти. Я грешников пришел спасти. Оканчивая стих словами: пусть перед нашими глазами не заслоняет Божия Сына людские головы и спины. Аминь.

Сойди вниз, Закхей. Сегодня Иисус придет в Иерихон. Эта весть быстро облетела все селения. Каждый хотел видеть его. Кто-то поговорить, кто-то получить исцеление, а может быть, он расскажет одну из своих притч. Никто не собирался сегодня выходить на работу. Все находились в ожидании Иисуса. Одного из жителей Иерихона звали Закхей. Народ не любил его, потому что он был сборщиком налогов. Каждый, кто трудился, должен был отдавать ему часть заработанного, которая шла в городскую казну. Как и большинство сборщиков, так называемых мытарей, Закхей был не очень честным человеком, часто он заставлял горожан платить больше, чем требовалось, а разницу брал себе. «Вот почему он богат, а мы бедны», — говорили люди. Закхей тоже узнал о приближении Христа. Он слышал, как люди говорили. Иисус сказал, что деньги ничего не значат в Царстве Божьем. Бедняки войдут в Него первыми, а многие богатые останутся вне Его. Закхею не нравились такие разговоры, но увидеть Иисуса он хотел. Из-за своего маленького роста он не мог увидеть Иисуса за спинами людей, ожидавших его по сторонам улицы. Дети облепили заборы, чтобы лучше видеть происходящее. Закхей же никак не мог найти. Тогда Закхею пришла в голову идея. На улице росло несколько деревьев. Он быстро подбежал к одному из них и взобрался на толстый сук. Дети, конечно, это заметили и закричали: «Эй, посмотрите на Закхея! Он вскарабкался на дерево!» И весело смеялись над знатным горожанином. Но вдруг все перестали обращать внимание на Закхея. По улице принеслась весть, что Иисус вошел в город. Каждый вытягивал шею, пытаясь разглядеть Иисуса. Народ увидел группу людей, идущих по улице, и среди них каждый легко мог узнать Иисуса. Его лицо освещала улыбка, глаза излучали радость от встречи с ними. Вдруг все пришли в замешательство, почему Иисус остановился и смотрит на дерево, что он заметил интересного. Народ с любопытством посмотрел в том же направлении и увидел обутые в сандалии ноги Закхея, свисавшие между ветвей. «Закхей!» — позвал Иисус, улыбаясь. «Что ты там делаешь наверху? Спускайся вниз. Я собираюсь сегодня обедать у тебя. Иди скорее, готовься встречать гостей». Закхей был настолько удивлен, что просто спрыгнул с дерева. «Откуда Иисус знает мое имя? Как он узнал, где я сижу? Похоже, он вообще все обо мне знает». И Закхей упал на колени посреди пыльной дороги. Народ не верил своим глазам, так не похоже это было на того сборщика налогов, которого они знали. «О, я буду очень рад принять вас», — услышали горожане ответ Закхея. Закхей поспешил домой. «Несите все самое лучшее, что у нас есть», — приказал он слугам. Слуги забегали, исполняя его приказания.
Иисус был самым почетным гостем из всех, кого он когда-либо принимал в своем доме. Но все это время Закхей думал: «О, Боже, Иисус так добр ко мне, хотя знает обо мне все. Он знает, что я прикарманивал деньги. Он сразу поймет, какой я плохой человек, увидев мой роскошный дом». Наконец Иисус и его друзья пришли и сели обедать. Закхей становился все мрачнее и мрачнее. Он видел, как народ толпился у него во дворе. Люди заглядывали в дверь и удивленно восклицали: «Смотрите, смотрите, Иисус ест в доме мытаря. Разве он не знает, откуда Закхей берет деньги?» Наконец, Закхей не выдержал. Он взглянул на Иисуса и приготовился говорить. Все умолкли, ожидая, что он скажет. «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, каким я был негодным человеком. Но теперь я хочу загладить свою вину. Я присваивал деньги тех бедняков, что стоят там, за дверью. И тем, кого я обманул, я верну в четверо больше». «Хорошо сказано, Закхей», — улыбнулся ему Иисус. «Если ты поступишь так, то тебе откроется дверь в Царство Божие». «Я пришел в этот мир, — продолжал Иисус, — чтобы разыскать и спасти заблудшие души. Я рад, что нашел сегодня тебя, Закхей».

0: Бог учит нас не только через природу, но и через Библию. В ней написано об Иисусе Христе.
1: Кто Он такой, Иисус?
2: Божий Сын.
3: Иисус мой Спаситель.
4: А я знаю, что Иисус родился в Вифлееме, в сарае для животных.
1: В сарае? А почему? Дети ведь рождаются в роддоме.
0: Дело в том, что в стране, в которой жили родители Иисуса, была объявлена перепись населения, чтобы узнать количество живущих там людей. Поэтому все были обязаны приехать в те города, откуда они родом. Марии и Иосифу, будущим родителям Иисуса, пришлось ехать в Вифлеем. Кроме них туда еще приехало множество людей, из-за чего в гостиницах не осталось ни одного свободного номера. Единственным местом, найденным для ночлега, оказался хлев. Там Мария и родила Иисуса. Такая вот история.
1: А что делал Иисус, когда вырос?
2: Исцелял больных.
4: Помогал людям.
0: Да, все это Иисус делал. Но его распяли на кресте, как преступника. И он умер.
3: Я читал, что Иисус ожил. Он воскрес из мертвых. Иисус воскрес! И он сейчас живой.
0: Поэтому мы верим, что Бог простил наши грехи. И мы будем жить вечно. Давайте прославим Его.
5: Я сердце Иисусу отдаю. И всей душой хвалу я воздаю. И каждый день в молитвах я прошу, что Бог один решал мою судьбу. Я славу Иисусу воздаю, и каждый день за все благодарю. За жизнь, за дух, за доброту, за то, что Он решает всю мою судьбу.

0: Юность Поллианны. Игра и миссис Керрил. Для Поллианны Бостон был новой вехой. Но, конечно же, и Поллианна для Бостона была настоящей жемчужинкой, потому что познакомиться с нею было просто замечательно. Поллианна сказала, что Бостон ей нравится, только бы она хотела бы, чтобы он не был таким большим. «Понимаете ли?» – доверчиво поведала она миссис Керрил на следующий день после своего прибытия. «Я хочу увидеть и узнать его весь, и я не могу. Это как на обеде, когда мисс Полли приглашает гостей. Там столько много всего понаготовлено, что только посмотреть. Я имею в виду всякие блюда. Просто глаза разбегаются, и не знаешь, что есть, потому что все не успеваешь посмотреть, и поэтому не знаешь, с чего начать. Конечно же, можно радоваться тому, что всего так много», – рассудительно добавила Поллианна после того, как передохнула. «Потому что когда чего-нибудь очень много, это, конечно, приятно, это хорошо. Я хотела сказать, не лекарство, когда много, и не похорон, конечно. Но что в то же время я хотела... А я не могу не желать, чтобы тети Поллины обеды для гостей могли бы быть распределены на несколько дней, когда нет тортов и пирогов. Вот так я думаю про Бостон. Я бы желала, чтобы я могла захватить часть его домой, Белдингсвилл, чтобы на следующее лето у меня было что-нибудь новое. Ну, конечно же, я не могу. Города, они не похожи на торты с глазурью. И, во всяком случае, даже торт не очень хорошо хранится. То есть, не так долго хранится. Я пробовала, но он высох, особенно глазурь. Я считаю, что глазурь нужно есть сразу же, пока она еще хорошая. Поэтому я хочу все увидеть сразу же, пока я здесь». Поллианна была не такая, как некоторые, которые думают, чтобы увидеть мир, нужно начинать с самой отдаленной точки. Она же начала свое знакомство с Бостоном с подробного исследования ее непосредственного окружения жителей улицы Каммонвеллс, на которой стоял ее дом. Это занятие и школьные задания полностью поглотили ее время и внимание на несколько дней. Так много было всего видеть и столько узнать, и все было такое необыкновенное и красивое, начиная от малюсеньких кнопочек на стене, которые заливали комнату светом, до величественной тишины гостиной, увешанной зеркалами и портретами. Было так много очаровательных людей вокруг, с которыми необходимо было познакомиться, потому что кроме самой миссис Керрил, там была Мэри, которая убирала в доме, отвечала на звонки и сопровождала Поллианну в школу и обратно. Бриджет, которая жила на кухне и готовила, Дженни, которая прислуживала за столом, и Перкинс, водитель автомобиля. Все они были очень очаровательные, хотя и совсем не похожие друг на друга. Поллианна прибыла в понедельник, поэтому она прожила целую неделю до первого воскресенья. В это утро она спустилась вниз с сияющим личиком. «Я так люблю воскресенье!» – вздохнула она счастливо. «В самом деле?» – прозвучал в ответ голос миссис Керрил, в котором явно чувствовалось безразличие ко всем дням. «Да, потому что по воскресеньям можно пойти в церковь и воскресную школу. Что вам больше нравится, церковь или воскресная школа?» «Мне? Я, наверное...» Начала миссис Керрил, которая очень редко посещала церковь и никогда не ходила в воскресную школу. «Трудно сказать, правда?» – поспешила на помощь Поллианна. Глаза ее были озорными, но серьезными. «А я церковь люблю больше из-за папы. Вы же знаете, что он был пастором. Конечно же, он теперь на небе вместе с мамой и с остальными детьми. Но я всегда стараюсь представить его здесь, и часто у меня получается. В церкви это получается лучше, чем в любом другом месте. Когда пастор говорит, я закрываю глаза и представляю себе папу. И тогда мне становится легче. Я так рада, что мы можем воображать. Вы тоже?»
1: «Я не совсем в этом уверена, Поллианна».
0: «Ох, ну только подумай! подумайте, насколько прекраснее наши воображаемые обстоятельства, чем настоящие. Но для вас, конечно же, это совсем по-другому, потому что все реальное вокруг вас очень хорошее. Миссис Керри сердито раскрыла рот, чтобы возразить, но Пуляна непринужденно продолжала. «Ну, конечно же, мои реальные обстоятельства сейчас гораздо лучше, чем они были раньше. Но все то время, когда мои ноги не ходили, мне было очень трудно, и мне ничего не приходилось, как только воображать. И я старалась это делать изо всех сил. А теперь, конечно, я тоже часто воображаю. Ну, как, например, про папу. Сегодня я тоже собираюсь представить, что папа будет стоять за кафедрой. Во сколько мы должны выходить?»
2: «Выходить?»
0: «Я хотела сказать в церковь».
2: «Но, Поляна, я не... то есть, я, возможно, не...»
0: Миссис Керри поперхнулась, прокашлялась и опять попыталась сказать, что она совсем не собирается идти в церковь, что она почти никогда не ходит. Но, глядя на спокойное, уверенное личико Пуляны и ее счастливые глаза, она просто не смогла этого произнести.
2: «Я думаю, да, приблизительно минут 15-11, если мы пойдем пешком».
0: Затем с раздражением в голосе добавила:
2: «Здесь недалеко».
0: Вот так случилось, что миссис Керри в это яркое воскресное сентябрьское утро впервые за долгое время заняла скамью Керри в очень богатой, изящной церкви, которую она посещала еще девочкой и которую она гуманно поддерживала своими средствами. Для Полианы же это воскресное утреннее служение было настоящим праздником. Звучало необыкновенное пение, одетого в специальные одежды хора, свет, проникая через цветные окна, мягко падал на присутствующих, пылкий голос проповедника и благоговейное молчание молящихся наполнили ее радостным экстазом, так что некоторое время она не могла произнести ни слова. И только когда они уже были почти возле дома, Пуляна глубоко вздохнула. «Ой, миссис Керри, я только что подумала о том, как хорошо, что мы живем каждый день в отдельности!» Миссис Керри нахмурилась и строго посмотрела вниз. Она была не в настроении слушать проповеди. Ей некуда было деваться, и она просто вынуждена была выслушать с кафедры, проговорила она про себя. Но от этой несносной девчонки она не собирается. Кроме того, теория «жить сегодняшним днем» была любимой доктриной Деллы. Не Делла ли постоянно повторяет? «Но ведь ты живешь каждую минуту только один раз, Руфь, и любой может вынести в эту минуту все, что угодно, потому что она больше не повторится».
2: «Знаешь», — коротко заметила миссис Керри,
0: «да, ведь только представьте, если бы мне пришлось прожить вчера, сегодня и завтра одновременно», — вздохнула Полианна, «ведь так много замечательных, необыкновенных вещей вокруг, вы же знаете. Но у меня было вчера, а теперь у меня есть сегодня, и у меня еще есть в запасе завтра, которое еще не пришло, и следующее воскресенье тоже». «Честно, миссис Керри, если бы теперь было не воскресенье, то я бы на этой очаровательной тихой улочке запрыгала бы, закружилась и закричала от восторга изо всех сил. Я просто не могла бы сдержаться. Но так как это воскресенье, то я должна подождать, пока мы дойдем до дома. А тогда я подберу один гимн, самый радостный мажорный гимн, который я только знаю. А какой самый радостный гимн? Вы не знаете, миссис Керри?»
2: «Нет, я не могу сказать, что я знаю», —
0: растерянно ответила миссис Керри. В этот момент она выглядела так, словно что-то потеряла, потому что для женщины, которая ожидала, что ей скажут, что она должна прожить этот день только один раз, потому что вокруг все так плохо, вдруг услышать, что она счастливая от того, сколько радости вокруг, и все эти радости можно испытать в каждом отдельном дне, было совершенно ново. На следующее утро, в понедельник, в первый раз Поллианна одна пошла в школу. Теперь она хорошо знала дорогу, да и это было совсем недалеко. Поллианне нравилась школа. Это была маленькая школа для девочек, и для нее это было довольно необычно. Но Поллианне нравилось все, что необычно. Однако миссис Керри не любила ничего необычного, а в последние дни необычно было абсолютно все. Для того, кто от всего устал и хотел бы побыть в уединении, вдруг иметь общество с человеком, для которого все ново и все представляет пленительную радость, мягко выражаясь, утомительно. И миссис Керри была более чем раздраженной. Она была просто вымотанной, но себе она была вынуждена признаться, что если бы кто-нибудь задал ей вопрос, почему она такая измученная, то единственное, что она могла ответить, это потому, что Поллианна слишком рада. Другим же мисс Керри не посмела бы дать такой ответ. Делли она все же написала, что слово «рада» действует ей на нервы, и иногда ей хочется никогда больше не слышать. Она все еще подтверждала, что Поллианна еще не начала свои нравоучительные проповеди, и что она даже не пыталась заставить ее играть в свою игру. Только этот ребенок постоянно упоминал слово «радость», и для миссис Керри, которая ее совершенно не имела, это было ужасно неприятно.

0: Юность Поллианны. Глава 6. Джерри приходит на помощь. Скоро Поллианна дошла до конца парка, где на углу пересекались две улицы. Это был ужасно интересный перекресток, по которому спешили машины, повозки, кареты и пешеходы. Огромная красная бутылка, стоявшая на окне аптеки, привлекла ее внимание. С улицы доносились звуки шарманки. Остановившись на мгновение, Поллианна решительно перешла перекресток и направилась в сторону восхитительной музыки. Поллианна нашла много того, что ее заинтересовало. В окне магазина на витрине были необыкновенные предметы, и вокруг шарманки, когда она достигла ее, она увидела десятки пляшущих детей, на которых смотреть было просто захватывающе. Все это было таким привлекательным времяпрепровождением, что Поллианна присоединилась к этой компании и некоторое время следовала за ними просто посмотреть, как танцевали дети. Неожиданно она оказалась на очень оживленном перекрестке, на котором стоял громадный мужчина в синем форменном пальто, подпоясанным широким ремнем, и помогал людям переходить через улицу. Некоторое время она молча наблюдала за ним, а затем нерешительно стала переходить улицу. Здесь ее ожидало новое приключение. Огромный мужчина в форменной одежде сразу же заметил ее и направился к ней, приглашая идти. И вот через широкую полосу с пыхтящими моторами и нетерпеливыми лошадьми по обе стороны она важно прошла к противоположной обочине. Это наполнило ее таким восхитительным чувством, что через минуту Поллианна отправилась обратно. Через некоторое время она прошла еще два раза. Этот путь был очень интересным, потому что он открывался как по мановению волшебной палочки. Лишь только стоило мужчине поднять руку. Но в последний раз проводник, доведя ее до обочины, вдруг нахмурился и в недоумении посмотрел на нее.
1: «Девочка, разве это не я проводил тебя через дорогу минуту назад?» строго спросил он. «И до этого, по-моему, еще?»
0: «Да, сэр», засияла Поллианна. «Это уже четвертый раз!»
1: «Это!»
0: – начал было регулировщик, но Поллианна продолжала, и каждый раз было все интереснее.
1: «О, так вот оно что!» –
0: пробормотал мужчина. Затем, набравшись духу, он прогремел.
1: «Для чего ты думаешь, я стою здесь, водить тебя сюда, туда-сюда?»
0: «Ох, нет, сэр!» Заколебалась Поллианна. «Конечно же, вы не только ради меня, ведь тут еще так много и других есть. Я знаю, для чего вы здесь. Вы полицейский. У нас есть один там, где я живу, у миссис Керю. Только знаете, он просто ходит по тротуару. Сначала я думала, что вы солдат, потому что у вас золотые пуговицы и голубая фуражка. Но теперь я в этом получше разбираюсь. Только все равно я думаю, что вы разновидность солдат. Потому что вы такие смелые, стоите здесь, прямо посреди всех этих машин, и помогаете людям переходить».
1: «Ха-ха-ха!» –
0: рассмеялся огромный мужчина, заливаясь краской, как школьник, а затем закинул назад голову и расхохотался от души.
1: «Ох, ох, просто как!»
0: Он тут же замолчал, быстро подняв руку. В следующее мгновение он сопровождал испуганную пожилую женщину к противоположной обочине. Если его шаги стали немного тверже и грудь более выпеченная, то это была просто подсознательная реакция на то, что позади него стояла небольшая девочка, наблюдавшая за его работой. В следующую минуту властным жестом руки, пригласив проехать нетерпеливых водителей и наездников, он вернулся к Поллианне. «Ох, как замечательно!» – приветствовала она его сияющими глазами. «Мне так нравится наблюдать, как вы это делаете! Просто как дети Израиля пересекали Черное море, правда? А вы придерживаете волны, пока люди перейдут. И как вы, должно быть, постоянно радуетесь, что можете это делать! Я всегда думала, что быть доктором – это самая радостная профессия. Но теперь я подумала и решила, что быть полицейским даже еще радостнее. Стоять и помогать людям, которые боятся. Но мужчина опять прервал ее раскатистым смехом и опять оказался на середине улицы, оставив Поллианну на обочине одну. Еще с минуту Поллианна наблюдала свое воображаемое черное море. Затем, с сожалением оглянувшись, она пошла вдоль улицы. «Думаю, что мне, наверное, уже пора домой», – размышляла она. «Уже, наверное, пора ужинать». И она бодро зашагала в сторону, откуда пришла. На нескольких перекрестках она постояла в нерешительности и наугад сделала два неверных поворота. Тут Поллианна сообразила, что возвращаться было не так-то легко, как она это думала. Неожиданно перед ней выросло здание, которого она никогда раньше не видела. И тут только она окончательно поняла, что заблудилась. Улица была узенькая и грязная. Грязные многоквартирные кварталы и несколько непривлекательных магазинов тянулись по сторонам. Вокруг группами стояли болтающие мужчины и женщины, хотя ни одного слова из их разговора Поллианна не в состоянии была понять. Кроме того, она заметила, что все люди с любопытством ее разглядывают, как будто они знали, что она не отсюда. Уже несколько раз она пыталась спросить, куда ей идти, но все напрасно. Казалось, что никто не знает, где живет миссис Керю. И последние два раза ей ответили какими-то непонятными словами и жестами, так что Поллианна после нескольких размышлений решила, что, наверное, это был голландский язык, как в семье Хейгерманов, которая жила в Билденсвилле. Поллианна шла и шла по одной улице, затем по другой, пока уже сильно устала. Теперь она не на шутку испугалась. Девочка была голодной и едва брела. Ноги ее болели, глаза застилали слезы, которые изо всех сил она старалась держать. Но еще хуже то, что начинало темнеть. «Но во всяком случае, — всхлипнула Поллианна про себя, — я должна быть рада, что я потерялась, потому что будет так хорошо, когда я найдусь. Я могу этому радоваться». На широком оживленном перекрестке Поллианна наконец остановилась в отчаянии. Слезы уже невозможно было удержать, они хлынули потоком, и так как у нее не было носового платка, то она должна была вытирать их тыльной стороной обеих ладошек. «Привет, крошка! Чего плачешь?» услышала она веселый голос. «Что случилось?» Облегченная плачем, Поллианна повернулась навстречу небольшому мальчику, который под рукой держал пачки газет. «Ой, я так рада, что я встретила тебя!» – воскликнула она. «Я мечтала встретить кого-нибудь, кто не говорит на голландском!» Мальчик улыбнулся.
1: «Голландский – это ничего!» – усмехнулся он. «Ты, наверное, имела в виду Даго?»
0: Поллианна слегка нахмурилась. «Не знаю, только это был не английский», — неуверенно проговорила она. «И они не могли ответить на мои вопросы. Но, может быть, ты сможешь. Ты не знаешь, где живет миссис Керю?»
1: «Нет, хоть пытай».
0: «Что?» — переспросила Поллианна еще более неуверенно. Мальчик опять усмехнулся.
1: «Я сказал, что это не мое. Пожалуй, я не знаком с этой женщиной».
0: «Но разве никто нигде ее не знает?» — умоляюще спросила Поллианна. «Понимаешь, я только пошла погулять и потерялась. Я уже давно-давно хожу, но никак не могу найти ее дом. И уже время обеда, я хотела сказать ужина, и темнеет. Я хочу вернуться. Я должна вернуться».
1: Я бы тоже забеспокоился», — посочувствовал мальчик.
0: «Да и я боюсь, что миссис Керю тоже беспокоится», — вздохнула Поллианна.
1: «Что толку с беспокойства?» — неожиданно хихикнул мальчик. «Ну, слушай, неужели ты не знаешь название улицы, которая тебе нужна?»
0: «Нет, только это какой-то проспект». Подавленно вздохнула Поллиана.
2: «Проспект! Конечно же, это о многом говорит. Мы почти что у цели. А номер дома? Хоть это ты знаешь, покопайся в голове!»
0: «Покопаться в голове?» Поллиана вопросительно нахмурилась и робко подняла руку к волосам. Мальчик одарил ее презрительным взглядом.
2: «С какого насеста ты слетела? Уж такого-то не сообразить! Я спрашиваю, не знаешь ли ты номер дома, который тебе нужен?»
0: «Нет, кроме того, что там есть семерка», — ответила Поллиана с едва слышным вздохом.
2: «И кто будет тебя после этого слушать?» —
0: съязвил насмешливо парнишка.
2: «Там есть семерка, и она ожидает, чтобы я узнал его, когда увижу».
0: «Ох, ну дом-то я узнаю, если только увижу его!» — живо перебила Поллиана. «И я думаю, что узнаю даже улицу, потому что на ней расположен такой красивый длинный двор, прямо посредине, и тянется вдоль всей улицы». На этот раз настала очередь мальчика нахмуриться и подумать.
2: «Двор!» — переспросил он. «Посредине улицы?»
0: «Да, деревья и трава, ты же знаешь, и тропинка посредине, и скамейки, и...»
2: Но мальчик прервал ее радостным возгласом. «Здорово свистишь! Улица Каменвеллс, как пить дать! Теперь ты на козе?»
0: «Ох, неужели ты знаешь? Ты в самом деле знаешь?» — взмолилась Поллиана. «Да, звучит вроде бы так, только я не знаю, что ты имеешь в виду относительно козы. Там нет коз, я не думаю, что им позволено...»
2: «Наплевать на коз!» — усмехнулся мальчик. «Благодари свою судьбу, что я знаю, где это. Разве не я отвожу сэра Джеймса в парк почти каждый день? И тебя

0: подозрительным взглядом и направился в гущу народа. Через мгновение Поллианна услышала его резкий голос. «Газеты! Газеты! Вестник! Новости, сэр! Газеты!» Со вздохом облегчения Поллианна отступила в сторонку с тротуара и стала ждать. Она была усталой, но счастливой. Несмотря на всю неизвестность, она все же доверяла мальчику и была совершенно уверена, что он проводит ее домой. «Он хороший, и мне он нравится», — сказала она про себя, провожая глазами живую, энергичную фигурку мальчика. «Но он так потешно разговаривает, его слова звучат как будто по-английски, а некоторые из них как будто бы не имеют никакой связи со всем, что он говорит. Но во всяком случае, я очень рада, что он меня нашел», — закончила она со вздохом облегчения. Скоро мальчик вернулся с пустыми руками.
1: «Пошли, кроха, все на палубу!» — весело произнес он. «Теперь мы отчаливаем в сторону проспекта. Если бы я был настоящим джентльменом, то я бы доставил тебя домой в карете с колокольчиками. Но, видимо, так как у меня нет грошей, то нам придется телепать на своих двоих».
0: Большую часть пути они шли молча. Поллианна впервые в жизни была слишком усталой, чтобы говорить даже про свою женскую помощь. А мальчик старался найти кратчайший путь к намеченной цели. Когда же они дошли до парка, Поллианна радостно воскликнула. «Ох, теперь я почти что дома! Я помню это место! Я так приятно сегодня провела здесь время! Теперь до дома совсем недалеко!»
1: «Порядок! Теперь мы найдем!» – бросил парнишка. «Что я тебе говорил? Мы только немного сократим здесь и выйдем прямо на твой проспект. А потом это уж твое дело найти дом».
0: «Ох, дом-то я найду!» – заверила Поллианна с видом человека, достигшего знакомого места. Было уже совсем темно, когда Поллианна поднялась по широким ступенькам дома миссис Керю. На звонок мальчика дверь быстро открылась, и Поллианна оказалась лицом к лицу не только с Мэри, но и с миссис Керю, Бриджет и Дженни. Все четыре женщины были бледные и с ужасом в глазах.
2: «Бедное дитё! Где же ты была?»
0: – закричала миссис Керю, бросаясь вперед. «Я просто пошла погулять!» – начала Поллианна. «Но я заблудилась, и этот мальчик...»
1: «Где ты ее нашел?»
0: Прервала ее миссис Керю, надменно поворачиваясь к проводнику Поллианны, который в этот момент с нескрываемым восхищением разглядывал обстановку комнаты, которая поражала его своей роскошью.
1: «Где ты нашел ее, парень?»
0: — резко повторила она. В первое мгновение он бесстрашно выдержал ее взгляд. Затем что-то наподобие дрожи появилось в его глазах, хотя голос его, когда он заговорил, оставался спокойным.
1: «Я нашел ее возле Бавдаинской площади. Я думаю, что она бродила по северной окраине, только она не смогла понять языка Даго, поэтому-то они ей и не помогли, мэм».
2: «На северной окраине этот ребенок один! Поллианна!» содрогнулась миссис Керю.
0: «Ох, я была не одна, миссис Керю!» поспешила Поллианна. «Там везде было так много людей, ведь правда же, мальчик?» Но мальчик с насмешливой улыбкой уже скрылся за дверью. В следующие полчаса Поллианна услышала множество новых наставлений. Она узнала, что хорошей маленькой девочке не положено гулять одной в незнакомом городе, нельзя садиться в парке на скамейку и разговаривать с незнакомцами. Она узнала также, что это было только по совершенно необыкновенному чуду, что она добралась до дома в эту ночь, и что она не попала во множество неприятных последствий своей глупости. Она узнала, что Бостон – это не Белдингсвилл, и что она должна об этом помнить.
2: «Ну, миссис Керю!» Наконец воскликнула Поллианна в отчаянии. «Я здесь, и я не потерялась навсегда, ведь я же могу быть рада этому, вместо того, чтобы думать о все время о плохих случаях, которые могли бы случиться».
0: «Да, да, дитё, возможно, возможно!» вздохнула миссис Керю. «Но ты меня так напугала, и я хочу, чтобы ты запомнила».

запомнила, запомнила и никогда не повторяла этого опять. Теперь пошли, милая, ты, наверное, голодная». Когда же Поллианна ложилась спать в эту ночь, она пробормотала про себя: «О чем я больше всего жалею, так это то, что я не спросила, как зовут этого мальчика и где он живет. Теперь я даже не в состоянии поблагодарить его».

сестры Мария и Марфа с братом Лазарем жили в маленькой деревушке Вифании. Иисус часто навещал их, так как они были друзьями. Однажды в дом пришла беда. Лазарь тяжело заболел. Это была не такая болезнь, когда можно лечь спать с тем, чтобы утром проснуться бодрым. Нет. Лазарь заболел настолько серьезно, что только чудо могло ему помочь избежать смерти. Мария и Марфа часто были свидетелями совершаемых Иисусом чудес. Они видели, как расслабленные начинали ходить, а слепые прозревали. И они спешно послали известить Иисуса о том, что их брат Лазарь тяжело болен. Иисус был вместе с учениками, когда получил это известие. Ученики знали, как он любит эту семью, и думали, что Иисус немедленно отправится в путь, чтобы успеть повидать своего друга. Но Иисус не спешил. «Мы не понимаем», — сказал один из учеников. «Лазарь очень болен, вот-вот умрет. Почему ты не спешишь в Вифанию?» «На это есть особая причина», — сказал Иисус. «Потерпите немного и увидите».

Прошло целых два дня, пока Иисус наконец сказал: «Теперь пришло время отправиться к нашему другу Лазарю». Они попрощались с людьми, у которых останавливались, и пошли через горы по дороге, ведущей в Вифанию. Когда они приблизились к Вифании, люди выбежали из домов к ним навстречу и обступили Иисуса. Здесь его знали все. «Почему ты не пришел раньше?» – спрашивали они Иисуса. «Лазарь уже умер». Они заметили Марфу, спешившую к ним навстречу. Она плакала. «О, Иисус, мой любимый брат, я уверена, если бы ты пришел раньше, Лазарь не умер бы». Иисус внимательно посмотрел на Марфу. «Бог даст ему новую жизнь. Верь тому, что я сказал, и увидишь». «Да, я знаю, что он воскреснет в конце, когда мы все увидим Бога», сказала Марфа в растерянности. «Я есть воскресение и жизнь», ответил Иисус. «Кто верует в меня, тот уже имеет жизнь вечную, даже если и умрет. Не печалься, Марфа, только верь мне». Из дома вышла Мария, и они все вместе пошли к гробу, пещере, высеченной в скале. Там лежало тело Лазаря. Вход в пещеру был задвинут тяжелым камнем. По дороге все плакали, скорбя о потере такого кроткого, доброго человека, каким был Лазарь. Иисус тоже плакал. Когда они пришли к могиле, он сказал спокойным, но твердым голосом: «Уберите камень от гроба». «Уже 4 дня прошло после его смерти», — возразила Марфа. Но все же камень отодвинули. Иисус взглянул на небо и обратился к Богу. «Отче, благодарю тебя. Я знал, что ты услышишь и исполнишь мою просьбу. Да, уверуют эти люди, что ты послал меня». Иисус вгляделся в темноту пещеры и воскликнул: «Лазарь, выходи!»

Народ с ужасом смотрел на выход из пещеры. Все были потрясены происходящим. Только Мария и Марфа верили Иисусу. Они помнили, как Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь». И вдруг из темноты показался Лазарь. Люди замерли, раскрыв от изумления рты. «Снимите скорее с него эти погребальные одежды», — сказал Иисус. Один-два смельчака кинулись исполнять его приказания. Потом люди окружили Лазаря. Удивлению не было предела. Лазарь выглядел здоровым и невредимым. Они вглядывались в его счастливые глаза и старались прикоснуться к его телу. Большинство жителей деревни отправилось в дом Лазаря, чтобы отпраздновать его воскресение. Некоторые из спутников Иисуса вернулись в город. По дороге они рассказывали встречным о том, что произошло в Вифании. «Это было чудо», — говорили они. «Когда Иисус позвал его, Лазарь вышел из гроба, и мы увидели его живым и здоровым». Только книжники и церковные вожди были недовольны. Они еще больше, чем когда-либо, осуждали Иисуса.

Книга жизни. В книге Анса я записан, я в числе людей спасенных, но еще на свете много с Богом есть непримиренных. Слово Бога отвергает, в темноте грехов блуждает. Бог послал им свет спасения, люди же в мраке погибают. Нет ценнее дара в мире, в небе нам дано имение, принимай его по вере, Божье царство и спасение. Бог твое запишет имя в книге Анса, в книге жизни. Будешь ты в числе спасенных, совершая путь к отчизне.

0: Глава 7. Новое знакомство. Прогулка с приключениями не осталась для Поллианны без последствий. За каждым ее шагом теперь внимательно наблюдали, и ей было запрещено выходить из дома без сопровождения Мэри или самой миссис Керю. Конечно же, школа в этот запрет не входила, но Поллианна этим не тяготилась, потому что ей нравились обе женщины, и она с радостью проводила с ними время. Они обе некоторое время щедро уделяли ей много внимания. Даже миссис Керю со всем своим жутким воображением, что могло бы произойти, прилагала все усилия, чтобы развлечь ребенка. Так вот получилось, что с миссис Керю Поллианна стала бывать на концертах, дневных спектаклях, побывала в библиотеке, в музее искусств. А с Мэри они предприняли замечательную прогулку по Бостону, посетили дом правительства и старую южную церковь. Несмотря на то, что Поллианне очень нравилось кататься на автомобиле, трамваи ей понравились даже больше, что, конечно же, очень удивило миссис Керю, когда она об этом узнала. «А мы на трамвай поедем?» – радостно спросила Поллианна.
1: «Нет, нас повезет Перкинс»,
0: – ответила миссис Керю. И, увидев неожиданное разочарование на лице Поллианны, она с удивлением добавила.
1: «В чем дело? Я думала, что тебе нравятся машины?»
0: «Да, очень», – торопливо согласилась Поллианна. «И я бы ничего не сказала, конечно, потому что это гораздо дешевле, чем трамвай, и...»
1: «Дешевле, чем трамвай!»
0: – воскликнула миссис Керри в недоумении. «Ну, конечно же!» – широко раскрыв глаза, пояснила Поллианна, ведь трамвай стоит 5 центов за человека, а автомобиль ничего не стоит, потому что он ваш. Да и, конечно же, я люблю машину, продолжала она, не давая миссис Керю что-нибудь возразить. Разница лишь в том, что в трамвае столько много различных людей, и за ними так интересно наблюдать. Разве вы не так думаете?
1: Нет, Поллианна, я не могу сказать, что я так думаю. Сухо ответила миссис Керю, отворачиваясь в сторону.
0: Дня два спустя миссис Керю услышала случайно от Мэри еще кое-что о Поллианниных трамваях. «Я хотела сказать, что это очень забавно, мэм», искренне объясняла Мэри в ответ на вопрос своей госпожи. «Это просто необыкновенно, как Поллианна даже без всякого малейшего усилия входит со всеми в контакт. Это не значит, что она что-то делает». «Абсолютно ничего. Она просто выглядит радостной. Я думаю, что это все. Но я видела, как она вошла в трамвай, полный раздраженных мужчин и женщин. Дети хныкали. И через 5 минут вы не узнали бы это место. Мужчины и женщины перестали хмуриться, а дети забыли, о чем они плакали. Иногда это просто то, что Поллианна говорит мне, и они слышат. А иногда ее «спасибо», которая она скажет кому-нибудь, кто предлагает нам свое место. И вы не представляете, всегда нам уступают место. Иногда она просто улыбнется ребенку или собачке. Повсюду собаки виляют ей своими хвостами, а все дети, большие и маленькие, улыбаются ей в ответ и протягивают к ней ручонки. Если мы задерживаемся, то это комедия, а когда мы попадаем не в тот трамвай, то это самое потешное, что когда-либо случалось. И вот каким образом все происходит. С нею невозможно брюзжать, даже если ты находишься в трамвае полном народа, который ее совершенно не знает.
1: Возможно,
0: пробормотала мисс Керю, возвращаясь к себе. Октябрь в этом году был необыкновенно теплым, очаровательным месяцем. И по мере того, как золотые дни приходили и уходили, то скоро все убедились, что успеть за непоследливыми маленькими ножками Поллианны просто невозможно. Это занимало так много времени и терпения, что миссис Керю не позволяла больше Мэри проводить свое время. Ее терпение она, конечно же, не учитывала на капризы и фантазии Поллианны. Держать ребенка в доме во время этих чудесных октябрьских дней не приходило даже и на ум. И вот так получилось,
1: что прошло немного времени, как Поллианна опять оказалась одна в этом чудесном большом дворе, как она называла общественный парк. Внешне она была так же свободна, как и раньше, но на самом деле она была окружена высокой каменной стеной запретов и правил. Она не должна была разговаривать с незнакомыми мужчинами и женщинами, не должна играть с незнакомыми детьми и ни при каких обстоятельствах не должна выходить за пределы парка, кроме как идти домой. Кроме того, Мэри, которая отводила ее в парк и оставляла там, должна была убедиться, что Поллианна знает дорогу домой, чтобы знала, где улица Каменвеллс пересекается с улицей Арлингтон, ведущей от парка, и всегда она должна возвращаться домой, когда часы на церковной башне пробьют половину пятого. После этого Поллианна часто ходила в парк. Иногда она ходила с кем-нибудь из школьных подруг, но в большинстве случаев одна. Несмотря на скучные ограничения, она всегда находила развлечения для себя. Девочка могла наблюдать за людьми, даже если и не заговаривала с ними. А с белками и голубями она могла говорить сколько угодно, и воробьишки, так жадно налетавшие на орешки и зерно, которое она скоро стала носить с собой, когда шла в парк, приносили ей большое удовольствие. Поллианна часто искала своих старых друзей, которых она встретила в тот первый день, мужчину, который был рад, что у него есть глаза, ноги и руки, и хорошенькая девушка, которая не захотела пойти с симпатичным мужчиной. Но она никогда их не находила. Довольно часто она видела мальчика на инвалидной коляске, и ей очень хотелось заговорить с ним. Мальчик тоже кормил птичек и белочек, и они были такими ручными, что голуби садились ему прямо на голову и на плечи, а белочки совсем скрывались в его карманах, добывая орешки. Но Поллианна, наблюдая со стороны, всегда замечала одну странную деталь. Несмотря на то, что мальчик всегда с радостью устраивал эти банкеты, запасы его сразу же кончались. И несмотря на то, что каждый раз он неизменно выглядел очень расстроенным, как белочки, которые после безуспешных исследований его пустых карманов, он никогда не приносил больше корма на следующий день. Для Поллианны это казалось просто непредусмотрительным. Когда же мальчик не играл с птичками и белочками, то он занят был чтением, он всегда читал. В его коляске всегда лежали две или три истрёпанные книжки, а иногда один или два журнала. Почти всегда Поллианна находила его на одном и том же месте, и ей всегда было интересно, как же он туда попадает. И вот в один прекрасный, незабываемый день она это узнала. Это был свободный от школы день, и она пришла в парк пораньше. Вскоре она увидела, что мальчика катил по дорожке курносый, светловолосый парнишка. Она внимательно посмотрела в лицо паренька и вдруг с радостным возгласом бросилась ему навстречу. «Ох, это ты! Ты! Я знаю тебя, даже если я не знаю, как тебя звать! Ты меня нашел, помнишь? Ой, я так рада, что встретила тебя! Я хотела тебя поблагодарить!»
2: «Во здорово! Это та самая маленькая потерянная кроха с проспекта!» Ухмыльнулся парнишка. «И что дальше с тобой случилось? Опять потерялась?»
1: «Ох, нет!» — воскликнула Поллианна, пританцовывая на кончиках пальцев от неудержимой радости. «Я не могу больше потеряться, потому что должна быть только здесь, и я ни с кем не должна разговаривать. Но с тобой я могу, потому что я знаю тебя. А потом... я могу и с ним, если ты нас познакомишь!»
0: Закончила она, бросив лучистый взгляд на мальчика в инвалидной коляске, и выжидательно замолчала. Светловолосый мальчик слегка хихикнул и дернул плечом в сторону мальчика в кресле.
2: «Послушай ее теперь, хочешь? Подумаешь, особа какая! Подожди, пока я представлю тебя!»
0: И он принял напыщенный вид.
2: «Мадам, это мой друг, сэр Джеймс Лорд Мерфи Аллей!»
0: Но мальчик в коляске прервал его.
2: «Джерри, Прекрати свой вздор!
1: С досадой воскликнул он, а потом повернул к Поллианне улыбающееся личико.
2: Я тебя много раз уже видел здесь и видел, как ты кормила птичек и белочек. У тебя их так много всегда. Я думаю, что сэра Ланселота ты тоже больше всех любишь. Конечно же, леди Ровена тоже неплохая, но разве она не обошлась несправедливо с Джуневер вчера? Прямо из-под носа утащила ее обед.
1: Поллианна заморгала и нахмурилась. Она переводила взгляд с одного мальчика на другое в совершенной растерянности.
0: Джерри усмехнулся опять, затем поставил коляску на ее обычное место и, повернувшись, пошел обратно.
1: Через плечо же он бросил Поллианне:
2: «Если чем могу помочь, дай мне знать. Этот парень не пьяный и не глупый, понимаешь? Это просто клички, которые он дал своим четвероногим друзьям здесь».
1: И он махнул рукой в сторону пушистых и крылатых существ, торопящихся к ним со всех направлений.
2: «И это даже не людские имена, они взяты просто из книг. Теперь ты врубилась? И он предпочитает накормить их, чем себя. Не чудак ли он?» «Вот так, сэр Джеймс», — добавил он, скорчив гримасу мальчику в коляске. «А теперь вперед, а то к вечеру тебе ничего не перепадет. До встречи!»
1: И он исчез. Поллианна все еще стояла нахмуренная и смущенно моргала, когда мальчик повернулся к ней с улыбкой.
2: «Ты не должна обижаться на Джерри. Просто он такой. Ради меня он душу положит. Джерри хороший малый, но ему нравится шутить. А где ты его встречала? Он разве знает тебя? Он никогда не называл мне твоего имени».
1: «Меня зовут Поллианна Уиттиер. Я заблудилась, а он меня нашел и привел домой», — ответила Поллианна все еще в замешательстве.
2: «Понимаю, это на него похоже», — кивнул мальчик. «Ведь это он привозит меня сюда каждый день».
1: В глазах Поллианны моментально загорелось сочувствие.
0: «А разве ты не можешь ходить, сэр Джеймс?»
1: Мальчик весело рассмеялся.
2: «Ну, конечно, сэр Джеймс! Это только одно из выражений Джерри. Я совсем не сэр».
1: Поллианна выглядела совершенно расстроенной. «Ты не сэр? И совсем не лорд, как он сказал?»
2: «Ну, конечно же, нет!»
0: «Ох, а я надеялась, что ты как маленький лорд Фаунтлерой!» — продолжала Поллианна. Но мальчик живо перебил ее.
2: «Ты знаешь маленького лорда Фаунтлероя, и ты знаешь о сэре Ланселоте, и святой Грейл, и царь Артур, и его круглый стол, и леди Ровена, и Ванхае, и все это правда!»
1: Поллианна с сомнением покачала головой.
0: «Нет, я боюсь, что всех я, наверное, не знаю», — призналась она. «А они все из книг?»
1: Мальчик кивнул.
2: «У меня они здесь. Некоторые, конечно», — сказал он. «Мне нравится читать про них снова и снова. Не всегда находишь что-нибудь новое. Да и других у меня нет. Это были папины». «Ах ты, маленький мошенник, прекрати сейчас же!» — рассмеялся он, глядя на бельчонка с пушистым хвостом, который, прижавшись к его ногам, старался просунуть носик в карман. «Наверное, пора им выдать их обед, а то они попытаются съесть нас самих», — засмеялся мальчик. «Это сэр Ланселот, он всегда первый, нахаленок».
1: Непонятно откуда, мальчик вдруг вытащил маленькую картонную коробку, которую он осторожно открыл, охраняя ее от бесчисленных зорких маленьких глазок, которые следили за каждым его движением. Вокруг него теперь стоял шум хлопающих крыльев, жужжание, воркотня голубей и требовательное чириканье воробьев. Сэр Ланселот, представляя из себя все внимание и нетерпение, пристроился на подлокотнике коляски. Другой чудак с пушистым хвостом, менее рискованный, сидел немного поодаль на задних лапках. Третья белочка шумно болтала на соседней ветке дерева. Из коробки мальчик достал 5 орехов, маленькую булочку и пончик. Но на последний он смотрел голодными глазами, но съесть не решался.
2: «А ты принесла что-нибудь?» —
1: переводя на Поллианну взгляд, спросил он.
0: «Да, полно!» —
1: кивнула Поллианна, похлопывая по бумажному пакету.
2: «Ох,
1: Тогда, наверное, я съем это сегодня, — вздохнул мальчик, пряча пончик опять в коробку с явным удовольствием. Поллианна, которой значение этого поступка было совершенно непонятно, запустила пятерню в свой пакет, и начался банкет. Это было замечательное время. Для Поллианны это был самый прекрасный час, который она когда-либо проводила, потому что она нашла того, который мог говорить быстрее и дольше, чем она сама. Этот странный паренек, казалось, имел неистощимый источник необыкновенных историй об отважных рыцарях и феях, о турнирах и сражениях. Более того, он так живо рисовал свои картины, что Поллианна как бы своими собственными глазами видела вооруженных рыцарей, фей в их воздушных платьях со сверкающими драгоценностями и пышными локонами, хотя на самом деле она смотрела на стайки льстивых голубей и воробьев, на резвых белочек и на зеленую траву, залитую яркими лучами осеннего солнца. Женская помощь была забыта. Даже про игру в радость она не вспомнила. Поллианна с пылающими щеками и сверкающими глазами путешествовала по древним замкам, по которым вел ее романтически настроенный мальчик, который, она об этом, конечно же, не подозревала, старался вместить в этот короткий час общения бесчисленные, томительные дни одиночества и тоски. Когда же прозвучал колокол, который торопил Поллианну домой, она вдруг вспомнила, что так и не спросила имя мальчика. «Одно я знаю, что он не сэр Джеймс», — вздохнула она про себя, поморщившись от досады. «Ну ничего, я могу спросить его об этом и завтра».

0: Глава 8. Джейми. Наступило завтра, и, выглянув в окошко, Поллианна увидела, что идет дождик. Это значило, что в парк сегодня она не пойдет. На следующий день был тоже дождь, и на третий день она его не видела. Несмотря на то, что солнышко было ярким и теплым, и она пораньше отправилась в парк, все выглядывала, поджидала, но мальчик так и не появился. На четвертый же день он был, как и раньше, на своем обычном месте, и Поллианна бросилась к нему с радостными приветствиями. «Ой, я так рада! Просто рада тебя увидеть! Но где же ты был вчера? Ты совсем вчера не приходил сюда?» «Я не мог. Из-за боли я не мог прийти вчера», — объяснил мальчик, лицо которого было очень бледным. «Из-за боли? Ох! У тебя что-то болит?» С волнением спросила Поллианна, и в глазах ее отразилось неподдельное сочувствие. «О да, постоянно!» — кивнул мальчик с веселой прозаичностью. «В основном я могу терпеть и даже приезжать сюда, но иногда они становятся очень сильными, как вчера, например. Тогда я не могу».
1: «Но как же ты можешь терпеть постоянные боли?» — прошептала Поллианна.
0: «Ну а куда же я их дену?» — ответил мальчик, широко раскрыв глаза. «То, что есть, никуда не денешь. С этим приходится мириться. Что за польза представлять, как бы это могло быть по-другому? Да и кроме того, чем сильнее болит один день, тем приятнее на следующий день. Что же не так тяжело, а полегче?»
1: «Я знаю, это как иг...»
0: — начала была Поллианна, но мальчик прервал ее. «А ты достаточно сегодня принесла?» — с надеждой спросил он. «Ох, я надеюсь, что да. Понимаешь, я не мог ничего им сегодня принести. Джерри не смог даже пенни истратить на орешки сегодня. Да и в моей коробке совсем недостаточно даже и для меня».
1: Поллианна выглядела ошеломленной. «Ты имеешь в виду, что у тебя недостаточно, чтобы поесть? Самому? На обед?»
0: «Ну, конечно!» — улыбнулся мальчик. «Но не переживай, это не первый раз, да и не последний. Я уже привык. Привет! А вот он и сэр Ланселот пожаловал».
1: Однако Поллианна не могла думать про белок. «А разве дома больше не было что взять?»
0: «Ох, нет! Дома никогда ничего не остается!» — засмеялся мальчик. «Понимаешь, маманька работает, ну там лестницу убирает, стирает, иногда ее там кормят. А Джерри тоже иногда кое-что перепадает, кроме вечеров и утр. Тогда он разделяет вместе с нами, если у нас, конечно, что бывает».
1: Поллианна буквально остолбенела. «Ну а что ты делаешь, когда совсем нечего есть?»
0: «Остаюсь голодным, конечно».
1: «Но я никогда ни про кого не слышала, чтобы у них не было что поесть», — прошептала Поллианна. «Папа и я были, конечно, бедными, и мы должны были есть бобы и рыбные тефтели, когда нам хотелось индюшатины. Но почему ты никому не скажешь? Ведь можно сказать людям, которые живут вокруг, в этих домах».
0: «А что пользы?
1: Но ведь они тебе обязательно что-нибудь дадут».
0: Мальчик опять рассмеялся, но на этот раз смех прозвучал как-то странно. «Ты не представляешь, что это значит. Никто не разбрасывается говядиной и тортами для тех, кто просит. Да и если иногда не оставаться голодным, то никогда не оценишь того, что иногда перепадает, и не будешь знать, что записать в свою веселую книгу».
1: «В свою что?»
0: Мальчик смущенно засмеялся и вдруг густо покраснел. «Ничего, я просто забыл на минуту, что ты не Джерри и не маманька».
1: «Но что это за веселая книга?» — умоляюще повторила Поллианна. «Пожалуйста, расскажи мне. А в ней тоже есть рыцари и принцессы, и господа?»
0: Мальчик покачал головой, глаза его перестали смеяться и вдруг потемнели и стали задумчивыми. «Нет, я бы хотел, чтобы они были там», — тоскливо вздохнул он. «Но когда ты не можешь даже ходить, ты не можешь выигрывать битвы и отбивать трофеи. Ты не можешь преподнести принцессе свой меч и заслуженные золотые награды». Неожиданно глаза мальчика вспыхнули, грудь выпрямилась, словно в ответ на призывный звук трубы.
1: Но так же внезапно огонь потух, и он, откинувшись назад, опять погрузился в ту же вялость.
0: «Ничего не делать просто невозможно!» — устало пробормотал он после минутной паузы. «Ты просто сидишь и думаешь. Иногда такие минуты становятся просто невыносимыми. Во всяком случае, у меня так бывает. Я хотел бы пойти в школу и учиться. Учиться всему, гораздо больше того, чему маманька может научить меня. Я думал часто об этом. Я хотел бы бегать и играть в мяч с другими мальчиками. Об этом я тоже думаю. Я бы хотел пойти по улицам и продавать газеты вместе с Джерри. И об этом я думаю. Я бы не хотел, чтобы обо мне всю мою жизнь кто-то заботился. Вот такие у меня мысли».
1: «Я знаю! Ох, я знаю!» — выдохнула Поллианна, и глаза ее сияли. «Ведь я тоже не могла некоторое время ходить».
0: «Ты? Тогда ты кое-что можешь понять. Но ты опять можешь, а я никогда». Вздохнул мальчик, и глаза его стали еще грустнее.
1: «Но ты еще не рассказал мне о своей веселой книге!» — взмолилась опять Поллианна.
0: Мальчик заерзал и стеснительно засмеялся. «Знаешь, это просто ничего по сравнению со всем. Это только для меня имеет значение. Тебе будет даже неинтересно. Я начал ее год назад. В тот день я чувствовал себя очень плохо. Все шло наперекосяк. Некоторое время я ворчал и думал, а потом взял одну из папиных книжек и стал читать. И первое, что я увидел, это был эпиграф. Потом я его выучил наизусть. Я даже могу продекламировать его. Удовольствий можно найти гораздо больше там, где их не видно. Нет ни одного листа, который бы упал на землю и не содержал в себе радости тишины или звука. Ну, в общем, я был не в духе. Я хотел бы поместить того, который писал эти слова, на мое место и посмотреть, какие радости он сможет найти в листочках моих дней. Я так разозлился, что решил доказать, что он совершенно не знает, о чем говорит. Тогда-то я и стал искать радость.

книжка, в которой я мог писать. Затем кто-то подарил мне цветок в горшке. А Джерри нашел замечательную книжку в метро. После этого это занятие стало очень увлекательным. Постоянно искать. И иногда я находил их в очень странных местах. И вот однажды Джерри попалась на глаза моя книжка. И когда он узнал, что это такое, то он придумал ей название. «Веселая книжка». И это все.

Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала. Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит горному стремиться. Мама учит послушанию, приучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: Пете уже было 6 лет, но иногда он вел себя совсем как малыш. Каждый раз, когда мама просила его помочь ей помыть посуду, он начинал плакать. Он плакал и тогда, когда мама просила его убрать свои игрушки. Он хотел только играть. На детском богослужении учительница, как-то беседуя с детьми, сказала: «Как приятно, когда дети послушны и с удовольствием помогают маме. И не только родители радуются тому, что дети приветливы и радостны, но и Бог рад этому. Он очень печален, если мы самолюбивы и делаем только то, что нравится нам самим». Она объяснила детям, почему важно уже в детстве с радостью быть послушными родителям во всем. Тогда легче будет быть послушными Богу, а это очень важно. Петя всерьез задумался над этим. «Я люблю свою маму, но почему она хочет, чтобы я ей помогал как раз тогда, когда мне хочется играть? Неужели она этого не понимает? Я люблю Иисуса. Неужели и Он ждет, чтобы я откладывал игрушки и помогал маме?» «Кто доставляет радость другим, тот и сам радуется», — сказала учительница. И Петя подумал: «Будет лучше, если я с радостью стану помогать маме вытирать посуду». После собрания он с родителями пришел домой. Обед был очень вкусный. После обеда отцу надо было идти к больному, а мама спросила Петю: «Ты мне поможешь вытереть посуду?» Но он опять начал плакать. Он совсем забыл о своем намерении. На другой день после завтрака мама опять спросила: «Петя, ты мне поможешь вытереть посуду?» Но как только он собрался плакать, мама его перебила и сказала: «Ладно, сегодня мы будем делать только то, что нам хочется». Лицо Пети засияло. «И мне не надо вытирать посуду?» – спросил он. «Нет, только если ты хочешь», – сказала мама. «О!» – воскликнул Петя. «И в школу мне не надо идти?» «Только если ты хочешь», – спокойно ответила мама. «Ура! Тогда я могу поесть торт, который ты испекла мне с завтрака дню рождения?»
1: «Конечно, если хочешь».
0: Петя не вытер посуду и не пошел в школу. Он играл со своей железной дорогой, пока ему не надоело. Потом он съел 4 куска торта. Затем вышел играть на улицу, но там детей не было. Они все были в школе. Ему стало очень скучно. Он побродил по улицам и вернулся домой.
1: «Мама!» – крикнул он. «О, ты еще посуду не убрала!»
0: «О, нет! Мы ведь сегодня делаем только то, что нам хочется!» Подошло время обеда. Мама всегда варила что-то вкусное, но сегодня она ничего не сварила.
1: «Мама, не пора ли нам обедать?» – спросил Петя.
0: «Да», – ответила мама, – «но у меня нет желания варить. Мы же сегодня делаем только то, что нам хочется. Может, в холодильнике стоит еще стакан молока? Ты можешь его выпить». Петя выпил молоко и опять пошел на улицу. Но вскоре ему все надоело, и он все еще хотел кушать. Он опять зашел в дом и съел еще 4 куска торта. Вдруг ему стало плохо, его тошнило.
1: «Мама, помоги же, мне так плохо!»
0: «У меня нет желания. Полежи немного, и тебе станет лучше». Вечером Пете стало лучше, но на ужин тоже ничего не было.
1: «Доешь свой торт, ведь завтра твой день рождения», – сказала мама. «О, я сейчас не хочу больше торт, но на завтра ты ведь мне сделаешь другой?»
0: «Нет, не хочу. Я хочу слушать песни».
1: Бедный Петя.
0: Наконец он лег спать. На другое утро мама спросила: «Ну что, будем сегодня опять делать только то, что нам хочется?» Петя вспомнил о прошедшем дне.
1: Он не был в школе, но и дома ему тоже не понравилось. Он вспомнил, как ему стало плохо.
0: Он вспомнил и о том, как мама делала что угодно, но на своего сына не обращала никакого внимания и совсем не заботилась о нем.
1: «Нет, давай будем лучше делать что-то друг для друга», – ответил Петя кротко.
0: Петя получил хороший урок и уже больше не плакал, когда надо было вытирать посуду или убирать игрушки.
1: «Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые». Ефесянам 5:15. А теперь, дорогие ребята, ответьте на вопросы по этому рассказу. Почему плакал Петя? Второй. Как вел себя Петя дома? Третий. Как мама решила воспитать Петю? Четвертый. Что ожидает от нас Бог?
0: Дорогие ребята, если у вас случаются подобные ситуации, вы можете помолиться и сказать Богу такие слова: «Господь, помоги мне с радостью помогать взрослым, даже тогда, когда мне этого не хочется».

0: Мамин праздник. В этот славный праздник мамин обними ее руками, обними за плечи, шею, хорошо живется с нею. У нее в мозолях руки, не от лени, не от скуки, руки мамины
1: в него
0: устали, потому что не из стали, потому что прибирали, шили, мыли и стирали, и варили, и кормили, а порой за дело били. Мама Библию листала, и тебе ее читала, по ночам молилась много на коленях перед Богом. И сегодня в праздник мамин обними ее руками, извинись за все плохое, подари ей день покоя.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Мудрецы, приблизьтесь.
3: Многие лета царю нашему и повелителю.
2: Ну что, нашли вы объяснение происходящему?
4: Нет, ваше величество, нет.
2: Вас считают мудрейшими из всех мудрецов. Кроме того, вы сами утверждаете, что вы все знаете. Почему же вы тогда не в состоянии...
3: Но тут ведь совсем другое дело, ваше величество.
5: Ничего подобного никогда не случалось. Ни разу во всей мировой истории. Это явление противоестественное.
6: Этого просто-напросто не должно было бы происходить.
2: Но оно, тем не менее, происходит. Вы же сами видите, что происходит.
5: Да, да, ваше величество, видит.
2: Может, солнечные часы вместе со всеми песочными часами перестали показывать правильное время?
3: Было бы неплохо, если бы это было так. Но, увы, сегодняшний день длится уже 47 часов. В этом нет никакого сомнения.
2: В таком случае я желаю знать, почему это происходит?
7: Как будет угодно вашему величеству.
2: Как будет угодно вашему величеству. Как будет угодно вашему величеству. Хватит болтать. Ступайте и немедленно выясните, кто посмел остановить солнце и по какой причине.
6: Но ведь такое не под силу никакому человеку.
3: Остановить солнце на 24 часа – это не в человеческой власти.
5: Такое может быть совершено лишь с Божьей помощью.
6: Но почему наущению и властью каких именно богов? Нам этого знать не дано.
2: Я даю вам 2 дня на то, чтобы узнать, кто и по какой причине это сделал. 2 дня, а потом ваши головы долой.
3: Ой, нам только этого и не хватало.
5: Этого не хватало.
8: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас.
9: Здравствуйте.
8: Сегодня дядюшка Дэн расскажет вам еще одну замечательную историю из Библии. Но сначала, дядюшка Дэн, я хотела бы задать тебе один вопрос.
9: Слушаю, тетушка Кэрол.
8: Судя по вступительной сцене, которую мы только что прослушали, солнце стояло на месте в течение 24 часов. Но ведь на самом деле ничего подобного не случалось, правда ведь?
9: И хотя это явление более чем необычное, все именно так и произошло. Эта история – абсолютная правда, и ее можно прочесть в Священном Писании книги Иисуса Навина в главах 9 и 10. А назвал я свой рассказ

0: самый длинный в истории день. Около 3000 лет тому назад в самом центре Ханана находилась страна, именовавшаяся Гаваон. Жители Гаваона не имели царя, ими правили сенаторы. Однажды возникла в Гаваоне одна чрезвычайно сложная и напряженная ситуация, для разрешения которой было созвано экстренное совещание сенаторов.
1: Уважаемые господа члены Сената, нашей прямой непосредственной обязанностью является защита нашего Отечества. До сегодняшнего дня надежно укрепленные стены наших городов, наши доблестные воины и тот факт, что мы неоднократно демонстрировали свою военную мощь, все эти факторы удерживали наших потенциальных недругов от посягательств на наши границы. Но теперь для нашей страны возникла серьезная угроза в связи с тем, что опасный враг расположился лагерем у самого нашего порога. Мы должны найти способ остановить этого новоявленного врага и отвратить эту опасность, пока не поздно.
2: Если я правильно понял, сенатор из Кефиры, ты имеешь в виду израильтян?
1: Именно о них я и говорю. Уверен, что вы все слышали о том, что сделали израильтяне с царствами Гайским и Иерихонским.
2: Да, слышали.
1: А после этого они сотворили нечто уже совершенно неслыханное. Они прошагали целый миллион израильтян все вместе, как один, до самой горы Гевал, по землям им враждебных народов. И ни у одного из этих народов не хватило духа атаковать израильтян. А почему, позвольте вас спросить? Просто-напросто из страха перед ними. Они знают, что израильтяне сильны и непобедимы.
2: Уважаемые господа сенаторы, я должен признаться, что я полностью согласен с моим коллегой. Мы находимся перед лицом страшнейшей опасности. Этот хитроумный враг расположился лагерем у самого нашего порога. Мы должны найти способ их остановить.
3: Мы должны их остановить! Но как это сделать?
4: Ну, у кого-нибудь из вас есть предложение?
5: Эти израильтяне, они сильны и непобедимы!
1: Прошу внимания, господа сенаторы, пожалуйста. Господа сенаторы, мне кажется, что я знаю, как разрешить эту проблему. Моя идея очень простая. Раз мы не можем победить их на поле битвы, нам нужно вступить с ними в союз.
2: В союз? А. В союз с израильтянами?
6: Стать такими же, как они?
2: Отречься от наших богов и начать поклоняться их богу?
7: Нет, мы не можем этого сделать.
8: Мы не можем предать нашу родину.
9: Мы не можем предать наших богов.
10: Не можем.
2: Не можем. Господа сенаторы, знаете что? Может, этот господин сенатор и прав. Совершенно очевидно, что они отнесутся к нам милосердно, если мы сами придем и заявим о своей полной капитуляции. Они, может, даже позволят нам сохранить национальный суверенитет. Почему бы и нет?
1: Конечно. Было бы неплохо, если бы существовала возможность разрешить эту проблему таким простым способом, но, к сожалению, это невозможно. Мне стало известно из одного вполне достоверного источника, что Иисус на горе Гевал обещал Иегове не вступать в союз ни с одной из стран Ханаана. Иисусу также запрещено вступать в какие-либо торговые контакты с идолопоклонниками Ханаана. Мы с вами подходим под обе эти категории.
2: А это значит, что они просто-напросто откажутся признать нашу капитуляцию.
1: Именно так.
2: Но ты же сам предлагаешь заключить с ними союз и стать как они. Ну скажи, как нам это сделать, если они не желают иметь с нами дело?
1: С помощью обмана, уважаемый господин сенатор из Беэрофа. С помощью самого обыкновенного обмана.
2: Что ж, надо полагать, что на войне все позволено.
1: Подробности моего плана следующие. мы сначала.
10: Иисус!
11: Да, дорогая, что такое?
10: Тут пришел вестовой из генштаба. Говорит, что какая-то делегация откуда-то хочет тебя видеть.
11: Делегация? Кто? Откуда?
10: Вестовой не знает точно.
11: Попроси его зайти на минуту. А?
12: Доброе утро, господин мой.
11: Это ты. Доброе утро, Самуил. Говоришь, пришла делегация и хочет меня видеть.
12: Так точно, господин мой.
11: Что за делегация такая?
12: Надо думать, господин мой, что какие-то послы.
11: А ты не знаешь, откуда они?
12: Нет, не знаю. Но мне кажется, что они пришли из страны, находящейся очень далеко отсюда.
11: Так они сказали?
12: Нет, господин мой. Так они выглядят. Они все покрыты пылью, одежда на них старая и рваная, башмаки на них порванные, а хлеб у них весь заплесневел. Они, должно быть, пришли издалека, мой господин.
11: Да, похоже, что это так и есть. Вот что, скажи им, что я сейчас приду.
12: Так точно, мой господин.
13: Вон он. Он идет сюда.
11: Доброе утро, господа.
14: Доброе утро.
11: Я Иисус. Вы хотели меня видеть, не так ли?
15: Да, господин. Мы хотели бы... Наш народ желает заключить союз с вами и вашим народом.
11: Мне не позволено заключать договоры с идолопоклонническими странами Ханаана.
15: Мы пришли издалека, из мест, расположенных далеко за пределами Ханаана. Разве не видно этого по нашему внешнему виду?
11: Позвольте вас спросить, зачем вам нужен союз с Израилем?
15: У себя в стране, находящейся далеко отсюда, мы много слышали о тех дивных чудесах, которые сотворил ваш Бог Иегова. Мы бы хотели узнать побольше об этом удивительном Боге и стать частью его чудес.
11: Вы хотите поклоняться Богу Израиля?
15: Да, добрый господин.
11: Что ж, похвальное желание. Тем не менее, я бы хотел удостовериться наверняка, что вы не хананеи. Вы так и не сказали мне, кто вы и откуда вы держите путь.
16: У нас есть только минутка времени.
17: Да. Так что дай слушателям наш адрес, по которому они смогут написать нам и запросить наши бесплатные уроки Библии.
16: Простота изложения этих уроков делает их доступными даже для начинающих.
17: Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. А сейчас давайте вернемся к нашему рассказу под названием «Самый длинный в истории день».
11: Вы так и не сказали мне, кто вы и откуда держите путь.
15: Добрый господин, посмотри на этот хлеб. В тот день, когда мы покинули наши родные края, мы вынули его горячим из печи. Теперь же он весь сухой и заплесневел.
18: А эти меха для вина. Когда мы покинули наш дом, они были новенькими. Но вот посмотри, они теперь разорваны от частого пользования.
15: И наши одежды и обувь тоже истрепались от долгого странствия сюда, в вашу землю.
18: Мы пришли из далекой страны, господин. Из страны, находящейся далеко за пределами Ханаана.
11: Что ж, ладно, мы заключим с вами союз. Но для этого мне надо будет созвать общее собрание, чтобы ратифицировать договор. Между тем, вот Самуил.
14: Он позаботится о вас и обо всем необходимом.
18: Благодарим вас, добрый господин.
15: Благодарим вас,
18: благодарим. Иисус.
14: Старейшины Израиля, уважаемые послы, любезный народ, мы собрались здесь для того, чтобы ратифицировать договор с нашими друзьями из далекой страны. Уважаемые сенаторы, даете ли вы торжественную клятву в том, что вы отрекаетесь, а с вами вместе и весь ваш народ от идолопоклонничества?
19: Мы даем такую клятву.
14: Более того, клянетесь ли вы в том, что вы принимаете поклонение и послушание Иегове, Богу Израиля?
19: Клянемся.
14: Князья и старейшины израильских общин, вы слышали клятву представителей этой далекой страны, которую они дали о своей верности Иегове? Принимаете ли вы их клятву верности?
19: Принимаем!
14: Ратифицируете ли вы своим словом этот договор? Гарантируете ли вы им покойное существование? Будете ли вы защищать их и помогать им, как защищаете вы свой дом и свой народ?
19: Да, будем!
14: Народ Израиля! Пусть всем будет известно, что с сегодняшнего дня Израиль подписал и ратифицировал договор между народом израильским и нашими соседями с далекого юга. Счастливого пути вам, господа сенаторы! Бог в помощь!
15: Спасибо, Иисус.
18: Народ нашей страны будет ликовать, узнав о том, что наша миссия увенчалась успехом.
14: Передайте вашему народу от меня лично самые теплые приветствия и наилучшие пожелания.
15: Непременно передадим, Иисус. До скорой встречи.
18: До свидания.
15: До скорой встречи.
17: И вот по прошествии 3 дней...
14: Добрый вечер, дорогая.
10: Иисус, ну что? Ты в порядке?
14: О, мне не нанесли никакого физического вреда, если ты об этом.
10: Я очень за тебя беспокоилась, когда услыхала эту новость.
14: Народ не станет делать мне никакого зла.
10: Мне сказали, что люди были сильно разгневаны.
14: Да, они были всем этим очень рассержены, и я их вполне понимаю. Это все моя вина. Я поверил этим послам. И потом... Я не спросил у Бога позволения до того, как заключать с ними договор.
10: Эти люди очень хитрые.
14: В этом нет никакого сомнения. Подумать только. Изношенная одежда, разорванные меха для вина, заплесневелый хлеб.
10: Можно ли это как-то поправить?
14: Нет, слишком поздно. Мы дали им слово, и нам придется его сдержать.
10: Но ведь они получили его с помощью притворства и обмана. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы соблюдать договор, заключенный при подобных обстоятельствах.
14: Мы должны свято соблюдать все обязательства, которые мы берем на себя. При одном условии, разумеется, что мы не совершаем при этом никакого греха. Эти люди обещали отвернуться от идолопоклонничества и начать поклоняться истинному Богу.
17: И вот после 3-дневного пути израильтяне прибыли в Гаваон, столицу и оплот страны. И сразу же Иисус созвал всех сенаторов Гаваона на экстренное совещание.
14: Мы оставим вас и ваш народ в живых, но только потому, что мы поклялись перед Господом Богом Израиля.
15: Мы бесконечно тебе благодарны, Иисус.
14: Вы сами понимаете, что вы заключили с нами договор при помощи лжи и обмана.
15: Это все наша вина, Иисус. И мы покорно просим нас простить.
14: Тем не менее, вы будете наказаны.
15: Мы отдаем себя в твои руки, Иисус. Поступи с нами согласно требованиям добра и справедливости.
14: Своим собственным обманом вы вынесли себе приговор. Вы обманули нас тем, что надели на себя старые изношенные одежды бедняков и слуг. Ваш приговор, следовательно, носить одежду рабов отныне и во веки веков. Вы будете слугами при жертвеннике, будете рубить дрова для костров, носить воду, делать всякую черную работу, в которой будет нам нужда.
15: Хоть быть в услужении является для нас унизительным и постыдным, мы с радостью принимаем твои условия, Иисус, в обмен на то, что вы даруете нам жизнь.
0: Вот так жители Гаваона стали израильскими слугами при жертвеннике Господнем. Из поколения в поколение их нищенская одежда и то, что они находились у других в услужении, было свидетельством того, как сильно Бог ненавидит ложь и притворство. Другие жители Ханаана с беспокойством смотрели на то, как жители Гаваона покорились израильтянам. Одним из таких людей был Адонисседек, царь Иерусалимский. Он спешно созвал встречу с четырьмя другими царями ханаанскими.
20: Гогам, царь Хевронский, Фирам, царь Ярмувский, Яфия, царь Лахисский, Девер, царь Еглонский. Я не хочу терять время на пустые формальности. Я очень обеспокоен тем, что Гаваон заключил мир с Иисусом и его израильтянами. Если мы не накажем Гаваон, другие народы могут решить последовать их примеру и тоже стать союзниками израильтян. Подобные союзы могут способствовать укреплению израильтян. Мы этого допустить не можем. Поэтому нам необходимо объединиться, чтобы атаковать и захватить Гаваон. И если мы будем действовать быстро и решительно, если мы ударим неожиданно по укреплениям Гаваона, я уверен, что наши совместные вооруженные силы сумеют уничтожить их в кратчайший срок. Согласны ли вы оказать поддержку этому плану?
21: Мы тебя поддерживаем, царь Адонисседек.
22: Гаваон должен получить по заслугам.
23: Мои войска к вашим услугам.
4: Мы нападем на них внезапно.
20: Очень хорошо. В таком случае я поведу наши союзные войска против Гаваона. Да здравствуют цари Ханаана!
19: Да здравствуют цари Ханаана!
4: Сенатор, 5 царей из горных регионов выступили против нас.
15: Каковы их силы?
4: Армии всех 5 стран, объединенные в одно войско.
15: Может, ты ошибаешься?
4: О, нет, не ошибаюсь. Они находятся на расстоянии всего нескольких дней пути.
15: Как такое возможно? Почему мы ничего об этом не знали?
4: Очевидно, они выступили спешно, чтобы захватить нас врасплох.
15: Мы должны попросить Иисуса о помощи.
4: Иисуса? Ну, он не станет нам помогать. Он будет даже рад случаю, чтобы отказать нам в помощи, чтобы отплатить нам за то, что мы их тогда обманули.
15: Но у нас нет выбора. Он наша единственная надежда. Надо сейчас же послать гонца в Галгал. Быстро!
10: Иисус, ты куда собираешься? Неужели сражаться с этими 5 горскими царями?
24: Да, дорогая, они выступили походом против Гаваона.
10: Что ж, на твоем месте я бы не стала рисковать жизнью израильских солдат из-за Гаваона. Ведь эти притворщики обманули тебя однажды. Зачем им теперь помогать?
24: Опасность, которая грозит жителям Гаваона, может также нависнуть и над Израилем. Города Гаваона контролируют проходы к центральной и южной Палестине. Мы должны сохранить их под своим контролем для того, чтобы захватить весь Ханаан.
10: Все равно, мне эта затея кажется глупой.
24: К тому же, моя дорогая, Гаваон не нарушил договора, который мы с ним заключили. Они ведь на самом деле прекратили поклоняться идолам и полностью покорились нам. Я считаю, что я обязан защитить их.
10: Скажи, а ты спрашивал ли у Господа Бога, совета по этому вопросу?
24: Да, спрашивал. И он сказал мне: не бойся их, ибо я предам их в руки твои.
0: Итак, Иисус покинул Голгофу, а с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. Они шли всю ночь напролет, и к утру прибыли в Гаваон. Едва горские цари сумели собрать свои войска воедино, чтобы начать наступление на Гаваон, как Иисус со своей армией насел на них.
3: За нами! Приветствую тебя, Иисус!
5: И ты, сенатор, тоже сражаешься, как и все!
3: Покомок с тобой и твоими воинами, добрый мой господин! Спасибо тебе за то, что ты пришел к нам на помощь!
0: Вскоре пять царей со своими войсками были вынуждены отступить. На плоскогорье Вифаронского горного хребта эти пять царей не сумели собрать свои войска воедино, чтобы организовать новую атаку. Они бежали вниз по крутому склону горы. А Господь послал большой град, и погибших от града было больше, чем пораженных мечом. В то время, как пять царей спасались бегством, Иисус со своими воинами завладел вершиной Вифаронской горы.
5: Солдаты! Враг пытается найти спасение в расщелинах и пещерах. Мы не должны этого допустить. Если мы их не разобьем на голову, они снова на нас нападут. Несмотря на то, что на нашем счету тысячи вражеских солдат, а камнями, брошенными Богом, побито много больше вражеского войска, нам предстоит еще поразить большое множество вражеской силы.
15: Но послушай, Иисус, господин мой, скоро наступит вечер, а с наступлением темноты враг без сомнения сумеет ускользнуть от нас.
5: Нам нужен подлиннее день, чтобы успешно закончить Божье дело.
0: Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю. И Иисус сказал пред израильтянами:
5: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аиалонскою!»
6: Да здравствует царь!
7: Ну что, мудрецы? Нашли вы объяснение тому, почему солнце стоит на месте вот уже почти 24 часа?
8: Да, ваше величество.
25: Иисус, руководитель израильтян, велел солнцу остановиться, и оно остановилось.
7: Иисус? Но ведь он всего-навсего человек. Ведь человек же так или не так?
8: Да, ваше величество, это так.
7: Обыкновенный человек не может приказать солнцу остановиться.
25: Но Иисус приказал, и оно его послушалось.
7: Я этому ни за что не поверю.
25: Действительно, ваше величество, это невероятно. Тем не менее, это сущая правда.
8: Иисус велел солнцу остановиться, чтобы у его армии было достаточно дневного света для окончательного разгрома объединенных вооруженных сил горцев.
7: Да, ваше величество. Что он за человек? Откуда у него такая власть над природой?
8: Говорят, ваше величество, что Иисус проводит многие часы на коленях в молитве Богу.
7: Очевидно, что всякий, кто молится, имеет неограниченную власть.
26: Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день.
0: Ну, тетушка Кэрол, скажи,
17: Что ты думаешь об этом Иисусе Навине?
1: Без сомнения, он был очень искусным полководцем. Это и понятно, ведь он следовал воле Господа Бога. На него пал выбор Моисея для осуществления особой миссии.
17: Я могу к этому также добавить и то, что он был человеком необыкновенной честности.

березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот, по-детски, просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши: «Господь, да будут дети, Твои ученики, дай силы им здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки

Когда я заканчиваю молитву, я всегда говорю «Аминь». Это значит, что я верю в то, что Бог слышит и отвечает мне.

Встречи с Иисусом. Дети очень любили Иисуса. «Пойдем, поищем Его», — сказали они однажды. Их родители часто оставляли работу по дому и в поле и шли послушать Иисуса. Тогда они брали детей с собой. У Иисуса всегда находилось время поговорить с народом. Он готов был в любую минуту ответить на их вопросы и нужды.

Толпа торжествовала, глядя, как Иисус исцелял больных. Однажды они видели, как впервые в жизни встал и начал ходить калека от рождения. В другой раз слепой вдруг стал различать деревья и цветы, а потом прозрел совсем. Люди любили слушать, когда Иисус отвечал на какой-нибудь трудный вопрос или рассказывал о Царстве Божьем. Помните человека по имени Никодим? Он был важной личностью и не раз задавал Иисусу трудные вопросы. Он боялся, что другие члены совета увидят его, и потому приходил к Иисусу ночью. «Поверь мне, Никодим, — сказал ему Иисус однажды, — Бог так любит мир, что послал в этот мир меня, своего единственного сына, чтобы дать вечную жизнь каждому, кто уверует в меня». Никодим ушел в раздумье. Он не мог забыть тот день, когда впервые встретился с Иисусом. Однажды к Иисусу принесли больного человека. Он был так слаб, что не мог ходить. Друзья принесли его на носилках. Когда они увидели толпу, окружавшую дом, то поняли, что им ни за что не пробраться внутрь вместе с больным. Тогда одному из них пришла в голову идея. «Мы можем спустить его вниз через отверстие в потолке», — сказал он. Иисус исцелил больного, и он отправился домой, уверенно ступая по земле ногами. Этот человек уже никогда не мог забыть свою встречу с Иисусом Христом.

А помните женщину из Самарии, которую Иисус повстречал у колодца? Она удивилась, когда он сказал, что сам может дать ей напиться. «Но у тебя нет даже кувшина, чтобы зачерпнуть воды», — возразила она. «Вода, которую я могу дать тебе», — ответил Иисус, — «из Божьего источника вечной жизни. В Царстве Небесном никто не будет жаждать вовек». Он сказал ей все, что она сделала в жизни нехорошего. Женщина вернулась в город. «Иисус, Сын Божий», — говорила она народу, — «Он знает все обо мне». И с тех пор она никогда не могла забыть встречу с Иисусом Христом. Некоторые люди стеснялись просить Иисуса о помощи. Одна женщина очень хотела, чтобы Иисус исцелил ее. Она была больна уже много лет и истратила на врачей все свои деньги, но ей не становилось лучше. Она не раз наблюдала, как Иисус исцеляет больных. «Если я только прикоснусь к его одежде, сразу поправлюсь», — думала она. И однажды, когда Иисус проходил мимо, женщина дотронулась до его хитона, ей сразу стало легче. Иисус исцелил ее. Она никогда не могла забыть этот день.

Иаир бежал, задыхаясь, за помощью к Иисусу. Его маленькая дочка умирала, и никто не в силах был ей помочь. Но вокруг Иисуса было так много народа, что пока он освободился и пришел в дом Иаира, девочка уже умерла. В доме все плакали. Иисус вошел в комнату дочери Иаира и взял ее за руку. «Встань», — приказал он. Все были удивлены и обрадованы, увидев ее живой и здоровой. До конца дней помнили Иаир и его дочь встречу с Иисусом.

Однажды Иисуса окликнули. «Иисус, посмотри, как мы страдаем!» Это были прокаженные. Проказа – ужасная болезнь. Кожа больного покрывается язвами и гноящимися ранами. При встрече с прокаженными все обходили их стороной, боясь заразиться. Иисус посмотрел на них и сказал: «Теперь, когда вы призвали мое имя, вы будете здоровы, идите домой». И, направившись к городу, они вдруг заметили, что кожа их стала чистой, и все раны зажили. Они так торопились к своим семьям, чтобы порадовать родных, что забыли о благодарности. Только один поспешил назад поблагодарить Иисуса за то, что тот даровал ему здоровье. Он навсегда запомнил встречу с Иисусом Христом. Однажды к Иисусу подошел молодой богач. «Расскажи мне о Царстве Божьем», — попросил он. «Я хочу знать, как мне достичь вечной жизни». Народ ожидал, что скажет Иисус. Ответ на этот вопрос интересовал всех. «Ты любишь Бога и исполняешь Его заповеди, но я думаю, что ты слишком дорожишь своим богатством», — отвечал Иисус. «Если ты раздашь его нищим и последуешь за мной, то будешь иметь вечную жизнь». Юноша отошел опечаленный. Он не мог решиться раздать свое состояние, потому что был очень богат. Но день встречи с Иисусом запомнил навсегда. Слепой Вартимей сидел на обочине дороги, ведущей в Иерихон. Его все знали. Когда он услышал, что мимо проходит Иисус, то громко закричал: «Иисус, слушай меня!» «Тише, тише!» — одергивали его. Но он только громче кричал и звал Христа. Иисус остановился. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил он. «О, если б я мог видеть!» — воскликнул слепой с надеждой. «Прозри!» — ответил Иисус. «Благо тебе, потому что ты уверовал в меня». И внезапно Вартимей прозрел и увидел мир, который окружал его с рождения. День встречи с Иисусом навсегда остался в его памяти. Каждый, кто встретился с Иисусом Христом, навсегда запомнил тот день и спешил рассказать об Иисусе другим людям.

Бутончик розы был прекрасен и ухожен. Он восклицал: «Я красотой служу прохожим». Но стебель розы, гордится, решил подправить: «Не видишь ты, что я держу тебя, красавец?» В обиды корень заявил: «Я важной роли. Я вас питаю, потому я всех вас болей». Хозяин сада разрешил все споры мило: «Все держит Бог, давая вам красу и силу. Но если будете горды, так и надмены, заменит вас другим цветком он непременно».

0: — закричала Поллианна. Радость и удивление озаряли ее маленькое личико. «Так ведь это же игра! Ты играешь в игру в радость и не знаешь об этом! Только ты играешь в нее намного-намного лучше, чем я! Представляешь? Я бы ни за что не смогла играть, если бы у меня не было что поесть, и я бы не могла совсем ходить или что-нибудь!» Ей сдавило горло. «Игра? Какая игра? Я ничего не знаю про игру!» — нахмурился мальчик. Поллианна захлопала в ладошки. «Я знаю, что ты не знаешь! Я знаю, что ты не знаешь! И поэтому это настолько чудесно и так, так прекрасно! Ну, послушай, я расскажу тебе, что это за игра!» И она рассказала свою историю. «Ги!» — выдохнул одобрительно мальчик, когда она закончила. «Вот так история! А вот ты играешь в мою игру гораздо лучше, чем кто-либо на свете. И я еще даже и не знаю, как тебя зовут, и еще чего-нибудь!» — воскликнула Поллианна с благоговейным страхом. «Но я хочу знать все!» «Фи, тут нечего и знать!» — возразил мальчик, пожимая плечами. «Да и кроме того, посмотри, сэр Ланселот и все остальные не дождутся своего обеда!» — закончил он. «Ох, и правда!» Вздохнула Поллианна и посмотрела на нетерпеливо прыгающих, порхающих и стрекочущих созданий вокруг них. Беспечно она перевернула свой пакет вверх дном и пустила его содержимое на все четыре ветра. «Ну вот», — сказала она, — «с этим покончено, и мы можем разговаривать дальше». Радостно повернулась она. «А я так много хочу чего узнать! Но прежде всего, пожалуйста, как тебя зовут? Я знаю только одно, что это не сэр Джеймс». Мальчик улыбнулся. «Нет, это не так. Но Джерри почти всегда так меня зовет. Маманька и все остальные зовут меня Джемми». «Джемми?» У Поллианны перехватило дыхание. В глазах у нее вдруг появилась дерзкая надежда. Она пришла совершенно неожиданно, но в то же время со страхом сомнения. «А маманька — это мама?» «Конечно!» Поллианна вдруг расслабилась, лицо ее сразу опало. «Если у этого Джемми есть мать, то он, конечно же, не может быть Джемми миссис Керю, мама которого умерла уже давно. Но все равно он был ужасно интересным. «Ну а где же ты живешь?» — допытывалась она дотошно. «Есть ли кто-нибудь еще в вашей семье, кроме тебя, твоей мамы и Джерри? Ты всегда приходишь сюда, каждый день? Где твоя веселая книга? Можно ли мне посмотреть ее? Не говорил ли тебе доктор, что ты когда-нибудь сможешь ходить? И как это получилось с тобой? Я имею в виду эту коляску». Мальчик усмехнулся. «Ишь ты, хочешь, чтобы я на все эти вопросы тебе сразу и ответил? Ну, я думаю, что начну с последнего и, может быть, пойду обратно, если по пути не забуду чего-нибудь. Эту коляску я получил год назад. Джерри узнал одного журналиста. Ну, знаешь, тот, который пишет статьи в газеты. И он написал обо мне, что я не могу даже ходить и все такое. И про веселую книжку, понимаешь? Но первое, что я знаю, целая толпа мужчин и женщин однажды пришли и притащили эту коляску и сказали, что это для меня. Сказали, что они читали про меня и захотели, чтобы в память о них у меня была инвалидная коляска».
1: «Вот это да! Вот ты, наверное, обрадовался!»
0: «Да, это правда. Я целую страницу написала об этой коляске в моей веселой книге».
1: «Но разве ты никогда не сможешь опять ходить?»
0: Глаза Поллианны были наполнены слезами. «По-видимому, нет. Говорят, я не буду».
1: «Ох, ну то же самое обо мне говорили. А потом меня послали к доктору Амису, и я пробыла там почти год, и он поднял меня на ноги. Может быть, и ты сможешь? Может быть, он сможет?»
0: Мальчик печально покачал головой. «Нет, он не сможет. Понимаешь, да я не могу туда попасть. Это слишком дорого стоит. Просто я должен смириться, что я никогда не смогу ходить. Это все. Ну не бери в голову». И мальчик нетерпеливо закинул голову назад. «Я стараюсь не думать об этом. Ты же знаешь, как это бывает, когда начинаешь о чем-нибудь думать».
1: «Конечно, конечно, я понимаю. Ох, И вот я начала говорить об этом. С раскаянием в голосе воскликнула Поллианна. Я же сказала, что ты знаешь, как играть в игру гораздо лучше, чем я. Ну продолжай. Ты еще и половины не рассказал мне, где ты живешь. И из всех братьев и сестер у тебя только Джерри. Приятное выражение появилось на лице мальчика. Глаза его заблестели. Да, впрочем, он мне не настоящий брат. Он даже совсем и не родственник. И маманька тоже не родственница мне. И только подумай, как они добры ко мне.
0: «Что ты сказал?»
1: Тут же насторожилась Поллианна. «Твоя маманька тебе совсем не мама?»
0: «Нет, вот это-то и делает, и у тебя нет родной матери!»
1: Прервала его Поллианна с возрастающим волнением. «Нет, я не помню мамы совсем, а папа умер 6 лет назад».
0: «А сколько тебе было лет?»
1: «Я не знаю, я был еще маленьким. Маманька говорит, что думает, что мне было, наверное, 6. Это когда они меня взяли, понимаешь?»
0: «И тебя зовут Джимми?»
1: Поллианна затаила дыхание. «Ну да, я же тебе уже сказал».
0: «А как твоя фамилия?»
1: С надеждой и страхом задала Поллианна этот вопрос.
0: «Я не знаю». «Ты не знаешь?»
1: «Я не помню. Возможно, потому что я был еще маленьким. Даже Мёрфи не знают. Они никогда не знали меня иначе, чем Джемми».
0: На лице Поллианны выразилось сильное разочарование, но через мгновение какая-то мысль смахнула тень с ее лица. «Ну тогда, раз ты не помнишь своей фамилии, ты не можешь утверждать, что твоя фамилия не была Кент!» — воскликнула она.
1: «Кент?» — удивленно повторил мальчик.
0: «Да!» — начала Поллианна в сильном волнении. «Понимаешь, однажды был мальчик по имени Джемми Кент, и который...»
1: Вдруг она остановилась и прикусила губы. Поллианне вдруг пришло на ум, что лучше не говорить сейчас мальчику, что она надеется на то, что он может быть тем самым потерянным Джемми. Лучше будет, если она сначала убедится, прежде чем подавать какую-либо надежду. А то получится, что вместо радости она принесет ему еще больше разочарования и печали. Она не забыла, как сильно был расстроен Джимми Бин, когда она должна была сообщить ему, что он не нужен женской помощи. Да и потом, когда мистер Пендлтон не захотел его сначала. Она твердо решила, что не будет повторять той же ошибки в третий раз. Поллианна была быстро приняла безразличный вид, чтобы обойти этот самый опасный вопрос, и сказала: «Ну, это все не важно, Джемми Кент. Расскажи мне лучше о себе. Мне так интересно».
0: «Да тут и рассказывать нечего. Ничего хорошего я не знаю», — смутился мальчик. «Говорят, что папа был странным и никогда не разговаривал. Никто даже не знает, как его звали. Все его называли просто профессор. Маманька говорит, что он жил со мной в маленькой задней каморке на самом верхнем этаже в Лавелле, где они раньше жили. Они и тогда были бедными, но не такими, конечно, как сейчас. Тогда еще отец Джерри был жив и работал».
1: «Продолжай, продолжай!» — наставила Поллианна.
0: «Ну и маманька говорит, что мой отец часто болел и становился все слабее. И когда он был совсем в затруднительном положении, тогда-то они и взяли меня к себе. Тогда еще немного мог ходить, но у меня ноги и тогда были неправильные. Я играл с Джерри, маленькой девочкой, которая уже умерла. Когда папа умер, то у меня никого не осталось, кто бы меня взял, и меня хотели сдать в детский дом. Но маманька говорит, что мы с Джерри так привязались друг к дружке, что она не решила меня оставить, и они оставили. Девочка тогда как раз только что умерла, и они сказали, что я буду вместо нее. Вот с тех пор я у них и живу. С тех пор я чувствую себя намного хуже, да и отец Джерри умер, и они теперь очень бедные, но они все равно держат меня. И вот, разве не назовешь это быть добрым к несчастному?»
1: «Да, о да!» — воскликнула Поллианна. «Но они получат свою награду! Я точно знаю, Господь воздаст им!»
0: Поллианна трепетала от восторга. Последние сомнения исчезли. Она нашла пропавшего Джемми. В этом она была уверена. Но говорить она еще не должна.
1: Прежде всего я бы должна увидеть миссис Керю. А потом... Даже и Поллианна не могла вообразить всей громадности восторга от того радостного соединения потерянного Джемми и миссис Керю. Чтобы скрыть волнение, она слегка подпрыгнула навстречу сэру Ланселоту, который как раз в этот момент вернулся и ткнулся мордочкой в ее ноги, в надежде получить орешков еще. «Теперь я должна идти, но завтра я обязательно приду. Может быть, я приведу с собой одну леди, с которой ты будешь рад познакомиться. Ведь ты же придешь завтра!» Закончила она с трепетом. «Конечно, если это нужно. Джерри приводит меня сюда почти каждое утро. Он подстраивается так, чтобы сделать это, а я приношу с собой обед и бываю здесь до 4 часов. Джерри очень хороший парень». «Да, да, я знаю!» кивнула Поллианна. «Может быть, ты еще кого-нибудь найдешь, кто будет добр к тебе?» Нараспев протянула она с этим загадочным заявлением и сияющей улыбкой она убежала.

0: Глава 9. Планы и замыслы. По пути домой Поллианна составляла радостные планы. Завтра, во что бы то ни стало, миссис Керри должна пойти с ней на прогулку в парк. Как это преподнести, Поллианна не знала, но сделать это необходимо. Сказать миссис Керри прямо, что она нашла Джейми и хочет, чтобы она пошла посмотреть на него, Поллианна не хотела. Здесь ведь могут случиться, что он совсем и не Джейми. А если он не тот, и она вселит ложную надежду в сердце миссис Керри, это будет просто катастрофой. Из того, что Мэри ей рассказывала, Поллианна уже знала, что миссис Керри уже несколько раз была совершенно разбита, когда происходили подобные случаи, и она находила, что это совершенно не сын ее дорогой, умершей сестры. Поэтому Поллианна знала, что она не должна говорить миссис Керри, почему она хочет, чтобы миссис Керри пошла с ней завтра в парк. «Но я все равно что-нибудь придумаю», — решила про себя Поллианна, радостно подходя к дому. Как это и бывает обычно, ее планы были нарушены грозовым дождем. И для Поллианны достаточно было выглянуть за двери, чтобы понять, что ни о какой прогулке в парк в этот день мечтать не придется. Но еще хуже, ни на следующий день, ни днем позже облака не рассеивались, и Поллианна все это время только тоскливо ходила от окна к окну, посматривая на небо и постоянно спрашивая окружающих: «Вам не кажется, что уже чуть-чуть проясняется?» Для этой маленькой, веселой девочки такое поведение было совершенно необычно, и так надоедливы эти постоянные вопросы, что в конце концов миссис Керри потеряла терпение. «Ради бога, дитя, в чем дело?» — воскликнула она. «Я не знала, что тебя так может мучить погода. Где же твоя игра в радость сегодня?» Поллианна смутилась и покраснела. «Простите, я думаю, что я забыла про игру на этот раз», — призналась она. «И, конечно же, и здесь я могу быть рада, если только хорошенько поищу. Я могу быть рада, что когда-нибудь дождь перестанет. Конечно же, Бог сказал, что не пошлет больше потоп. Но, понимаете, я так хотела, чтобы сегодня была хорошая погода». «Почему именно сегодня?» «Ох, просто я хотела пойти погулять в парк». Изо всех сил Поллианна старалась говорить беззаботно. «Я думала даже, что, может быть, вы тоже захотите пойти со мной». Внешне, однако, она была немножко взволнована. «Я захочу пойти в парк?» – переспросила миссис Керри, слегка приподнимая от удивления брови. «Благодарю тебя! Нет, я думаю, что я не захочу!» – улыбнулась она.
1: «Ох, но вы не откажетесь!» – взмолилась Поллианна в мгновенной панике.
0: «Но я отказываюсь!»
1: Поллианна проглотила комок, стоящий в горле, и сильно побледнела. «Но, миссис Керри, пожалуйста, пожалуйста, только не говорите, что вы не пойдете, когда наступит хорошая погода!» — умоляла она. «Понимаете, я по очень веской причине не хочу вам говорить, но вы пойдете со мной только один разочек!»
0: Миссис Керри нахмурилась. Она только раскрыла рот, чтобы сказать «больше никаких уговоров», но в Поллианниных умоляющих глазах она увидела что-то такое, что изменило ее решение. Из губ ее слетели совершенно другие слова. «Ну хорошо, хорошо, капризуля, пусть будет по-твоему. Но если я обещаю пойти, ты должна обещать мне, что не подойдешь больше к окну целый час и ни разу не спросишь сегодня о том, прояснилась ли погода».
1: «Да, конечно, я буду, то есть я не буду», — запуталась Поллианна, а потом, словно яркий луч света проник через окно среди всей серости, так и Поллианна вдруг радостно закричала: «Но вы все равно думаете, чтобы... Ох!» В отчаянии остановилась она и бросилась из комнаты. На следующее утро небо прояснилось. И хотя солнце ярко светило, в воздухе стоял пронизывающий холод. А после обеда, когда Поллианна вернулась из школы, подул колючий ветер. Невзирая на все протесты, Она настаивала на своем, что это прекрасный день, и она будет чувствовать себя ужасно, если миссис Керри не пойдет с ней на прогулку в парк. Миссис Керри, несмотря на все свои возражения, пришлось сдаться. Как и можно было представить, путешествие было безуспешным. Нетерпеливая женщина и чего-то ищущая девочка, обе дрожа от холода, торопливо ходили по тропинкам парка. Пуляна, не обнаружив своего друга на обычном месте, тщетно обследовала все уголки и закоулки парка. Для Пуляны это было просто непостижимым. Теперь, когда она сама находится в парке вместе с миссис Керри, Джейми невозможно было найти. И это-то тогда, когда она не смеет ни одним словом объяснить ничего миссис Керри. Наконец, сильно продрогшая и раздраженная, миссис Керри настояла на том, чтобы они шли домой. В отчаянии Поллиане пришлось согласиться. Для Поллианы наступили безрадостные дни. То, что для нее было происшествием, близким ко второму потопу, для миссис Керри было обычным осенним дождем. Но что бы это ни было, оно принесло сырость, туман, холод, безрадостные дни, наполненные меленьким, беспрерывным дождем, который временами сменялся обильными потоками. Если иногда случались солнечные деньки, Пуляна неизменно отправлялась в парк, но все было напрасно. Джейми больше не появлялся. Уже была середина ноября, и поэтому даже парк выглядел унылым и заброшенным. Деревья стояли голыми, а скамьи пустыми. На пруду не было больше ни единой лодки. Правда, белочки и голуби всегда были на месте, и воробьишки были проворными, как всегда. Но кормежка их скорее была печалью, чем радостью. Даже щеголеватое помахивание хвостом сэра Ланселота приносили горькое воспоминание о парнишке, который дал ему эту кличку, а сам больше не появлялся. И подумать только, что я даже не узнала, где он живет. Снова и снова вздыхала про себя Пуляна. А ведь он и есть Джейми. Я знаю, что это Джейми. А теперь мне придется ждать и ждать, пока не придет весна и будет настолько тепло, что он сможет приехать сюда опять. А тогда, может быть, меня здесь уже и не будет. Ох, беда! Ох, ну что же делать, ведь я всем существом уверена, что это был Джейми. В один из таких мрачных дней случилось совершенно необычное. Пуляна проходила по верхнему коридору, вдруг услышала раздраженные голоса возле входной двери. Один из них она узнала, это был голос Мэри, тогда как другой голос говорил: «Клянусь, что нет! Я совсем не попрошайка! Пропустите меня, я должен увидеть девочку Пуляну! У меня к ней поручение от сэра Джеймса! Пожалуйста, позовите мне девочку, если вам не трудно!» С радостным возгласом Пуляна повернулась и бросилась вниз по лестнице. «Ой, я здесь! Я здесь! Я бегу!» Задыхаясь, она спросила: «Что случилось? Джейми послал тебя!» В волнении она бежала с распростертыми руками и почти обняла мальчика, но Мэри с возмущением вытянула свою руку, остановила Пуляну. «Мисс Пуляна! Мисс Пуляна! Ты хочешь сказать, что ты знаешь этого вопрошайку?» Мальчик вспыхнул от возмущения, но прежде чем он успел раскрыть рот, Пуляна встала на защиту. «Он совсем и не попрошайка! Он один из моих самых лучших друзей! И кроме всего, это тот самый мальчик, который нашел меня, когда я потерялась, и привел меня домой!» Затем, повернувшись к мальчику, она забросала его нетерпеливыми вопросами. «Что случилось? Джейми послал тебя!» «Ну, конечно, он! Уже месяц, как он слег в постель, и с тех пор не поднимается!»
2: «Он слег!»
1: — растерянно повторила Пуляна. «Да, и он заболел, а теперь хочет видеть тебя. Ты придешь?»
2: «Заболел? Ох, как жаль!» — простонала Пуляна,
1: Конечно же приду. Я только возьму свое пальто и шляпку и буду готова.
0: Мисс Поллианна, прошептала Мэри с неодобрительным взглядом. Это если миссис Керри позволит тебе идти неизвестно куда с незнакомым мальчишкой, как этот?
1: Но он не незнакомый, возразила Поллианна. Я его уже давно знаю, и я должна пойти, я...
0: Что бы все это значило? Вдруг грозно прозвучал голос миссис Керри из дверей гостиной. Поллианна, что это за субъект, и что ему здесь надо?
1: Поллианна резко повернулась и воскликнула. «Ой, миссис Керри, вы позволите мне идти, правда же?»
0: «Куда идти?» «Повидать моего брата, мэм!»
1: Торопливо вступил в разговор мальчик, стараясь быть очень вежливым.
0: «Он не может ходить, и он не давал мне покоя, пока я не пойду за ней!» И он дернул головой в сторону Поллианны. Он все время говорит о ней и вздыхает.
1: «Ну, можно мне пойти, можно!» Взмолилась Поллианна. Миссис Керри нахмурилась.
0: «Пойти с этим мальчиком тебе? Конечно же нет, Поллианна. Я думаю, что у тебя хватит соображения хоть чуть-чуть подумать об этом».
1: «Ох, ну я же хочу, чтобы вы тоже пошли!» – начала Поллианна.
0: «Я? Ненормальный ребенок! Это просто невозможно! Ты можешь дать ему немного денег прямо здесь, если тебе этого хочется. Но...»
3: «Спасибо, мэм, но я не за деньгами пришел».
0: С негодованием ответил мальчик, и глаза его загорелись недобрым огнем.
3: «Я пришел за ней!»
1: «Да, миссис Керри, я забыла, что это Джерри Мёрфи, тот самый мальчик, который нашел меня, когда я заблудилась, и который привел меня домой!» Заторопилась Поллианна. «Теперь вы меня позволите?»
0: Мисс Керри покачала головой. «Поллианна, об этом не может быть и речи!»
1: «Но он сказал, что другой мальчик больной и хочет меня видеть.
0: Я ничем не могу помочь.
1: И я его очень хорошо знаю, миссис Керри. Я правда знаю. Он читает книжки, интересные, хорошие книжки о всяких рыцарях и господах, о принцессах. И он кормит птичек и белочек.

просто поражаюсь. У меня не вмещается, что ты настаиваешь на своем, когда знаешь, что я этого не одобряю. Я не могу позволить тебе идти с этим парнем. Пожалуйста, я не хочу больше слышать ничего на эту тему». Лицо Поллианны вдруг изменилось. Она подняла голову, в глазах ее отражался ужас и решительность. Подойдя к миссис Керю, Поллианна прямо посмотрела ей в лицо. Дрожащим от волнения и отчаяния голосом она начала: «Тогда я вынуждена вам все рассказать. Я не хотела до тех пор, пока совсем не буду уверена. Я хотела, чтобы вы сначала увидели его, но теперь у меня нет выхода, и я должна сказать. Я не могу потерять его опять. Я думаю, миссис Керю, что это Джемми». «Джемми? Но это не мой Джемми!» Лицо мисс Керю мгновенно побледнело. «Да, это невозможно. Я понимаю, но, пожалуйста, его зовут Джемми, и другого имени он не знает, и фамилии не знает. Отец его умер, когда ему было 6 лет, а мать он не помнит. Он думает, что ему сейчас 12 лет, а эти люди взяли его, когда его отец умер. И его отец был странным и никому не говорил своей фамилии, и...» Но миссис Керю жестом остановила ее. Она стала еще бледнее, но глаза ее вдруг вспыхнули огнем. «Мы сейчас же пойдем», — сказала она. «Мэри, скажи Перкинсу подать машину как можно скорее. Поллианна, надень пальто и шляпку. Мальчик, подожди здесь, пожалуйста, мы сейчас же поедем с тобой». В следующую минуту она торопливо бежала вверх по лестнице. Оставшись один, мальчик перевел дыхание. «Во здорово!» — тихонько пробормотал он. «То вообще не пускала. А теперь поедем на настоящем автомобиле. Во шик! Посмотрим, что на это сэр Джеймс скажет».

Не давай душе лениться, не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землею, где сверкает море звезд, там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет стать. Потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем. Пусть тебя приготовляет к чудной встрече со Христом. Аминь.

Иисус, Царь Израиля. Иисус идет. Иисус идет. Говорили люди друг другу в Иерусалиме. Город был полон народа, приехавшего в Иерусалим праздновать Пасху. Толпы людей бросались к главной дороге. Все так долго ждали Христа. И вот, наконец, Он приближался к городу верхом на молодом осле. Встречающие подстилали Ему под ноги свои плащи. Они махали в знак приветствия пальмовыми ветками, когда Иисус проезжал мимо. Осанна! Благословен Царь, пришедший во имя Господа! Благословенно имя Господа Бога нашего! Толпа ликовала. Много лет назад пророки предрекали, что Царь Израиля въедет в Иерусалим на осле. И вот Он едет. В Иерусалиме Иисус вместе с народом направился в храм Божий. Во дворе храма был базар, и потому было очень шумно. Иисус, увидев менял, которые обманывали людей, сильно разгневался. Божий храм должен быть домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Убирайтесь вон! Закричал Иисус, опрокидывая столы и рассыпая деньги. Множество слепых и увечных сидело и стояло у входа в храм. Они призывали Иисуса, и Он исцелял их. Впервые в жизни слепые могли видеть, а хромые взбегать по ступеням храма. Дети восторженно кричали от радости –

большинству священников не нравилась привязанность народа к Иисусу и вера в Него. Они искали повод для ареста Иисуса с тем, чтобы казнить Его. «Мы слишком долго терпели», — совещались они. «Пришло время, наконец, разделаться с Ним».

Иисус заранее знал, что Его ожидает, и что все это входит в Божий план. Иисус знал все, знал и о замышляемом убийстве. Через несколько дней Иисус попросил учеников приготовить особую пасхальную трапезу, на которой они должны были собраться все вместе. Он был печален, потому что знал, что это будет его последняя трапеза с учениками. И вот вечером Иисус с его учениками сошлись в приготовленной для них комнате. Все было готово к ужину. Ноги учеников запылились за долгий день. Иисус снял свою верхнюю одежду и, встав на колени, начал мыть им ноги и вытирать полотенцем. Ученики смутились и стали протестовать. «Ты наш учитель, а исполняешь работу слуги?» «Да, я поступаю как ваш слуга, чтобы подать вам пример, ибо вы должны научиться служить друг другу». Потом они сели за стол. Когда ученики ели, Иисус сказал им: «Один из вас предаст меня сегодня». Ученики были так возбуждены тем, что сказал Иисус, что не заметили, как Иуда вышел из комнаты. Он пошел сказать священникам, где они могут схватить Иисуса в эту ночь. И вот Иисус взял хлеб. Он возблагодарил Бога. Потом разломил хлеб на куски и положил их на тарелку. «Ешьте, — сказал он, — скоро мое тело будет побиваемо и ломимо, как этот хлеб». Потом Иисус взял чашу с вином, он возблагодарил Бога и пустил чашу по кругу. «Пейте из нее все, — сказал он ученикам. — Вино — это символ моей крови, пролитой за вас».

0: После ужина Иисус и его спутники оставили комнату и вышли. Иисус сказал: «Все вы разбежитесь и оставите меня». Ученики были потрясены его словами. Симон Петр ответил: «Может быть, кто другой, но я никогда не оставлю тебя». «Оставишь», — повторил Иисус. «Ты даже отречешься от меня».
1: «Только не я», — возразил Петр. «То же самое говорили все остальные».

Потом они отправились в Гефсиманский сад, где росли оливковые деревья. Они там бывали часто. Иисус отошел, чтобы побыть наедине со своим небесным Отцом. Его ученики были подавлены и испуганы. Они ничего не понимали. Всего несколько дней назад народ кричал: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» А теперь Иисус говорит, что должен умереть. Ученики не знали, что Иисус Христос был особым царем особого небесного царства.

Лучайся, віди, не дружи, лучі дружби дорожи. Научись прощать ошибки и дари другим улыбки. Сердце доброе всегда любит совершать дела, что несут другим отраду, и лениться нам не надо. Зло и зависть отвергай, сердце к Богу открывай, Он услышит все моленьки и пошлет благословенье.

0: Глава 10. В Мёрфинском переулке. Шумно рыча и пыхтя, что казалось особенностью роскошного автомобиля, машина миссис Керю переехала улицу Каменвеллс, затем свернула на улицу Арлингтон и дальше на Чарльз. Внутри сидела небольшая девочка с радостными, сияющими глазами и чопорная бледная женщина. Снаружи, рядом с совершенно обескураженным водителем, сидел Джерри Мёрфи, который указывал дорогу. Мальчик чувствовал себя невероятно важной личностью, и гордость просто распирала его. Лимузин остановился напротив низкого дверного проема в узеньком грязном проулочке. Мальчик спрыгнул на землю и невероятно смешно стал имитировать напыщенного ливрея, за которым он часто наблюдал. С низким поклоном он открыл дверь машины. Он и застыл в ожидании женщин. Поляна, выпорхнувшая первая из машины, широко раскрыла глаза от удивления. Она молча оглядывалась вокруг. Позади нее показалась миссис Керю. Взгляд ее мгновенно охватил всю грязь, убожество и оборванных детей, которые, казалось, выползали, визжа и болтая из мрачных убогих бараков, и во мгновение ока окружили автомобиль. Миссис Керю передернулась с чувством отвращения. Джерри сердито замахал руками. «Сейчас же убирайтесь!» — закричал он веселой толпе. «Это не бесплатное кино! Чего уставились? Живо отсюда! Нам нужен проход! Это гости к Джемми!» Миссис Керю передернулась опять. Она положила дрожащую руку на плечо Джерри. «Не может быть здесь!» И она отшатнулась. Но мальчик не слушал. Он, ожесточенно прокладывая путь, он не желал пинков и толчков, пуская в ход свои крепкие кулаки и локти, и не успела миссис Керю что-либо сообразить, как она оказалась вместе с пареньком и Полианой у подножия рахитичного подобия лестницы в тусклом, ужасно вонючем подъезде. Непроизвольно она опять протянула трясущуюся руку. «Подожди!» — хрипло скомандовала она. «Запомните! Ни один из вас не должен произнести ни слова о том, о возможности, что это тот мальчик, которого я ищу. Я должна сначала его увидеть и задать некоторые вопросы». «Ну, конечно же!» — согласилась Полиана.
1: «Я за!» — кивнул мальчик. «Только я должен уйти, чтобы не мешать вам. Теперь осторожно наступайте на эти ступеньки. Они все в дырах, да и всегда кто-нибудь из детей спит на них. А лифт у нас никогда не работает».
0: Весело добавил он. «Нам нужно идти до самого верха». Миссис Керю обнаружила, что дырки — это поломанные доски, которые ужасно скрипели и угрожающе прогинались под ее дрожащими ногами. Она также увидела ребенка. Это была двухлетняя малявочка, которая играла с пустой жестяной банкой, к которой была привязана грязная веревка. Ребенок спускал эту банку со второго этажа и опять тянул ее вверх. Двери все были широко раскрыты, и из них дерзко или украдкой выглядывали женщины и взъерошенные чумазые головки детей. Откуда-то доносился жалобный плач младенца, слышалась площадная ругань пьяного мужского голоса. Отовсюду доносился запах самогонки, кислой капусты и нечистот. На третьем этаже, который был последним, мальчик остановился перед закрытой дверью.
1: «Я просто думаю, что сэр Джеймс скажет, когда увидит, какой подарок я принес ему!»
0: Прошептал он тихим голосом. «Я знаю, что маманька сделает. Она тут же начнет плакать. Она всегда плачет по всякому поводу, когда Джемми болеет». В следующее мгновение он широко распахнул дверь с веселым возгласом.
1: «А вот и мы!» «Мы прибыли на настоящем автомобиле! Разве тебе это ничего не говорит, сэр Джеймс?»
0: Это была крохотная, пустая, холодная, но очень чистая комнатка, в которой не было даже мебели. Здесь не было лохматых голов и любопытных мордашек, не было запаха самогона, ни кислой капусты, ни нечистот. Стояло всего две кровати, три сломанных стула, жиденький столик и плита, бросающая тусклый отблеск света, к
1: которая свидетельствовала, что она не в состоянии даже чуть-чуть обогреть эту крохотную комнатку. На одной из кроватей лежал мальчик. Глаза и щеки его горели от температуры. Возле него сидела худенькая, бледная женщина, вся согнутая и скорченная от ревматизма. Миссис Керри вошла в комнату и, чтобы не упасть, прислонилась спиной к стене. С минуту она молчала. Пуляна бросилась вперед с тихим возгласом. В то же самое время Джерри извинился. «Извините, я должен идти. До свидания!» И исчез за дверью. «Ох, Джемми, я так рада, что нашла тебя!» — восклицала Пуляна. «Ты не представляешь, как я каждый день все искала и искала тебя! Ну, как жалко, что ты болеешь!» Джемми радостно улыбнулся и протянул тонкую худую руку. «А я рад!» — значительно подчеркнул он. «Потому что ты пришла посетить меня. Да и мне теперь лучше. Маманька, это та самая девочка, которая рассказала мне про игру в радость!» «Маманька теперь тоже играет у нее!» С триумфальным видом он снова повернулся к Пуляне. «Раньше она плакала, потому что у нее сильно болит спина и не дает ей ходить. А потом, когда мне стало хуже, она стала радоваться, что ей не надо идти на работу, потому что может оставаться со мной и заботиться обо мне». В этот момент миссис Керри подалась вперед. Глаза ее с жаждой и страхом остановились на бледном личике несчастного мальчика. «Это миссис Керри, я привела ее, чтобы познакомить с тобой, Джемми», — представила Пуляна с слегка дрожащим голосом. Маленькая, скрюченная женщина с трудом поднялась на ноги и нервозно предложила свой стул. Миссис Керри, не глядя, приняла его. Ее глаза тщательно изучали мальчика в постели. «Тебя зовут Джемми?» — спросила она с большим трудом. «Да, мэм». Глаза мальчика смотрели прямо в ее глаза. «А как твоя фамилия?» «Я не знаю». «Он не является вам сыном?» В первый раз миссис Керри повернулась к маленькой скорченной женщине, которая все еще стояла возле кровати. «Нет, мадам». «И вы не знаете его фамилии?» «Нет, мадам, я никогда ее не знала». С жестом отчаяния миссис Керри опять повернулась к мальчику. «Ну, подумай, вспомни, неужели ты ничего не помнишь больше, кроме Джемми?» Мальчик покачал головой. В глазах его появилось недоумение. «Нет, ничего». «А нет ли чего-нибудь из вещей твоего отца, на чем бы было его имя или фамилия?» «От него ничего, кроме книг, не осталось», — робко сказала миссис Мёрфи. «Только и всего. Может быть, вы бы хотели посмотреть их?» предложила она, указывая на ряд потрёпанных книг на полке в конце комнаты. А затем с неожиданным любопытством она спросила. «Вы думаете, что вы его знали?» «Я не знаю», — пробормотала миссис Керри сдавленным голосом, поднимаясь и направляясь к полкам. Книг было немного, может быть, 10 или 12. Там были произведения Шекспира, и 2 или 3 книги античной и средневековой истории. Но хотя миссис Керри и внимательно перелистывала каждую из них, она нигде не нашла ни единого написанного от руки слова. Со взглядом отчаяния она вернулась обратно к женщине и мальчику, которые оба наблюдали за ней внимательным вопросительным взглядом. «Я бы хотела, чтобы вы рассказали мне, да, вы оба, все, что вы о себе знаете». Упавшим голосом проговорила она, тяжело опускаясь на стул возле кровати. И они рассказали. Это была та же самая история, которую Джемми рассказывал Пуляне в парке. Совсем мало было нового, и ничего того, чтобы могло дать хоть какое-то прояснение, несмотря на все дотошные вопросы, которые задавала по ходу миссис Керри. Когда она кончила, Джемми пристально смотрел в лицо миссис Керри. «Вы думаете, что вы знали моего отца?» — робко спросил он. «Я не знаю», — ответила она медленно. «Но я думаю, что нет». Пуляна вскрикнула от отчаяния, но тут же замолчала под предупреждающим взглядом миссис Керри. Джемми вдруг вспомнил, что он является хозяином, и перевел свои удивленные глаза на Пуляну. «Как хорошо, что ты пришла!» — благодарно произнес он. «Как там, сэр Ланселот? А ты все еще ходишь их кормить?» И так как Поллианна сразу ничего не ответила, то он перевел взгляд с ее лица на что-то кремово-розовое, торчащее из бутылки с отбитым горлышком, которое стояло на окне. «Ты видела мой букетик? Джерри его нашел. Кто-то выбросил, а он подобрал. Красивые, правда? И они даже немного пахнут». Но Поллианна, казалось, ничего не слыхала. Она все еще завороженно оглядывала комнату своими широко раскрытыми глазами. Руки ее нервно сжимались. «Но я не представляю, как в этих условиях можно играть в игру, Джемми!» Запинаясь, проговорила она. «Я не представляла себе, что где-нибудь может быть такое ужасное место для жилья!» И она содрогнулась. «Ха!» — усмехнулся добродушно Джемми. «Ты не видела еще пекинсов внизу? У них намного хуже, чем у нас. Ты не знаешь, как много хорошего в этой комнате. Ведь почти каждый день в то окошко к нам заглядывает солнышко на целых 2 часа. И если подойти к нему поближе, то можно увидеть через его небо, если бы мы могли остаться в этой квартире. Но, наверное, нам придется уйти, понимаешь? И вот об этом мы сейчас и переживаем». «Уйти?» «Да, мы не уплатили за квартплату, потому что маманька заболела и ничего не зарабатывает». Несмотря на все старания улыбнуться, голос Джимми дрогнул. «Миссис Долан, которая живет внизу и у которой мы оставляем мою инвалидную коляску, заплатила за нас за эту неделю, но она же не может этого делать постоянно. И тогда, если Джерри крупно не повезет или еще что-нибудь не произойдет, то нам придется уйти». «Ох, ну разве мы не мо...» — начала Поллианна, но она резко замолчала, так как миссис Керю резко поднялась и торопливо сказала: «Пошли, Поллианна, нам пора». Затем, повернувшись к женщине, она устало произнесла: «Вы не должны уходить. Я пришлю вам деньги и продукты. Я расскажу о вашем деле в одной добродетельной организации, которой я интересуюсь. И они бы...» Вдруг она удивленно замолчала. Согнутая маленькая фигурка женщины напротив нее почти выпрямилась. Щеки миссис Мёрфи вспыхнули, а в глазах блеснул тлеющий огонек. «Нет, миссис Керю, спасибо», — произнесла она робко, но с гордостью. «Мы бедные, Бог знает об этом, но мы не попрошайки».
2: «Вздор!» — резко оборвала ее миссис Керю. «Вы позволяете женщине с нижнего этажа помогать вам, ведь мальчик только что это сказал».
1: «Я знаю, но это не милостыня», — продолжала возражать женщина, вся трепеща. «Миссис Долан — моя подруга. Она знает, что я всегда выручала ее раньше, точно так же. Помощь от друзей — это не милостыня. Они делают это с любовью. В этом-то и разница. Мы не всегда были в таком состоянии, понимаете? И от этого становится еще больнее видеть, как опускаешься. Спасибо, но мы не можем принять ваших денег».
2: Миссис Керю нахмурилась от раздражения. Этот час для нее прошел самым ужасным образом. Она была разбитой, расстроенной и страшно изможденной. «Это уж как вам угодно», — ответила она холодно. Затем со смутным раздражением она добавила: «Но почему бы вам не пойти к хозяину этого дома и не потребовать, чтобы он сделал хотя бы элементарные условия, пока вы здесь? Ведь вам полагается кое-что, кроме этого разбитого окна, завешенного тряпками и бумагами. А это лестница, по которой я поднималась в неимоверно опасном состоянии».
1: Миссис Мёрфи безнадежно вздохнула. Ее изуродованная маленькая фигурка опять поникла и была похожа на воплощенное отчаяние. «Мы пытались что-либо сделать, но это ни к чему не привело. Кроме агента, мы никогда здесь никого не видели. И он говорит, что квартплата слишком низкая для хозяина, чтобы вкладывать средства на ремонт».
2: «Что за вздор?» — вспыхнула миссис Керю. Нервы ее были натянуты до предела, и казалось, что она обрадовалась, что нашла выход для накопившегося в ней гнева. «Какой позор! Даже больше! Я думаю, что это прямое нарушение закона, особенно эта лестница. Я должна буду заняться этим вопросом и посмотрю, какое он найдет оправдание, как фамилия вашего агента и кто является хозяином этого прелестного учреждения».
1: «Я не знаю фамилии хозяина, мадам, но агент у нас мистер Додж».
2: «Додж!»
1: — резко повторила миссис Керю, и на лице ее появилось странное выражение.
2: «Но не Генри Додж!»
1: «Да, мадам, я думаю, что его зовут Генри». Густая краска залила лицо миссис Керю, затем так же внезапно отхлынула, оставив ее страшно бледной.
2: «Прекрасно! Я займусь этим!» — пробормотала она сдавленным голосом и отвернулась. «Пойдем, Поллианна, нам нужно идти!»
1: Поллианна склонилась над кроваткой, глаза ее были полны слез. Она прощалась. «Но я опять приду! Я скоро приду!» — ласково пообещала она и торопливо вышла вслед за миссис Керю.
0: Не произнеся ни единого слова, они спустились по длинным шатким ступенькам трех этажей, затем через толпу мужчин, женщин и детей, окружавших лимузин, которые громко болтали между собой и ожесточенно жестикулировали. Перкинс стоял хмурый и очень недовольный. Поллианна не могла дождаться, пока гневный водитель захлопнет за ними дверцу, и тогда она взмолилась.
1: «Милая миссис Керю, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что это ваш Джемми. Ах, как бы ему было хорошо быть Джемми!»
2: «Но он не Джемми!»
1: «Ах, миленькая, а вы уверены?»
0: Несколько мгновений они молчали, а потом миссис Керю закрыла лицо руками.

Молитва девочки. В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова, были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечеряй с нами за столом. Обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод, обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз, но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирает магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов, завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем, утром на пороге почтальон». Развернула девочка пакет, кукла в нем от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ночи или в свете дня никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежней друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пастбищах и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, слава Богу.

Савл в Дамаске. Савл был одним из начальников иерусалимских. Он был честным и богобоязненным человеком. Многие приходили к нему за советом, потому что он хорошо знал закон Божий и умел объяснить его людям. Савл слышал об учениках Иисуса, знал, что после его распятия они были напуганы и тайно собирались вместе. Но вдруг все переменилось. Казалось, они были повсюду. Они славили Бога в храме и проповедовали на всех углах. До него все чаще доходили слухи, что ученики исцеляют больных во имя Иисуса Христа. Савл не верил, что Иисус был Сыном Божиим. Не знал он и о том, что Бог послал его ученикам Духа Святого. Савл думал, что они обманывают народ. Поэтому он и его друзья решили сделать все возможное, чтобы пресечь деятельность учеников и последователей Иисуса. Савл обходил дом за домом. Когда он находил тех, кто проповедовал Христа и Царство Небесное, то выталкивал их на улицу или тащил в тюрьму. Некоторых из них предавал смерти. Священники и начальники были довольны Савлом. Однажды Савл отправился в город Дамаск. Он слышал, что там есть последователи Иисуса Христа. Но когда он шел по дороге, необычайно яркий свет с неба внезапно ударил ему в глаза, причинив острую боль. Он услышал голос, звавший его: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил Савл. «Я ничего не вижу». «Я Иисус», — был ответ. «Я тот, которого ты гонишь. Вставай, иди в Дамаск и жди, пока тебе не скажут, что ты должен делать». Савл растерялся. Свет погас, все погрузилось во мрак. Савл, один из сильных и безжалостных гонителей христиан, был слеп и беспомощен. Спутники Савла слышали голос, но никого не видели. Они помогли Савлу подняться с земли и повели его, спотыкающегося, в Дамаск. Беспомощный Савл перестал внушать гонимым страх. 3 дня он даже не выходил из дома. Он ничего не видел, не ел и не пил. Целыми днями он думал только о происшедшем. Савл не знал, что Бог уже послал человека ему на помощь. Этого человека звали Анания. Он был последователем Иисуса. Он слышал о Савле, об ужасных расправах, которые тот чинил над христианами. Сам Бог говорил с Ананией. «Анания, — сказал он, — сегодня ты должен исполнить одно мое поручение. Я хочу, чтобы ты посетил человека по имени Савл. Он сейчас в Дамаске». «Но, Господи, это невозможно!» — воскликнул Анания. «Савл — один из злейших наших врагов, и он пришел сюда, чтобы отвезти учеников твоих в Иерусалим и там заключить в темницу». Тогда Бог рассказал Анании о том, что случилось с Савлом по пути в Дамаск.
Я скажу ему, что ты придешь и исцелишь его, продолжал Господь. Бедный Анания, он был так напуган. Не бойся, сказал ему Бог. Я предназначил Савлу особое служение. Я хочу, чтобы многие народы узнали меня. И именно Савлу предстоит этот нелегкий труд. Итак, Анания отправился по улицам Дамаска к дому, где остановился Саул. Он положился на Бога и знал, что тот поможет ему той же силой, которая была у Иисуса. И все же он был удивлен тем, что произошло потом. Анания постучал в дверь, вошел в дом, где остановился Саул. Увидя его, он подошел и положил руку ему на плечо. «Брат Саул», — сказал он, — «Бог послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тут же к Саулу вернулось зрение. Теперь он знал, что Иисус Христос, Божий Сын. Все, что говорили о нем христиане, было правдой. У Савла пропало желание преследовать их, наоборот. Он хотел теперь помочь им возвестить всему миру благую весть об Иисусе. Христиане Дамаска не верили своим глазам, видя, как изменился Савл. «Мы думали, что он пришел схватить нас и посадить в тюрьму», — говорили они. «Но теперь он только и говорит об Иисусе, его невозможно остановить». Старые друзья Савла никак не ожидали, что такое может случиться. «Как это он вдруг мог стать христианином? Это невозможно», говорили они между собой. Но это было правдой. Бог изменил Савла, сделав его пламенным проповедником благой вести. Он говорил о Христе народам многих стран, открыв им дверь в Царство Божие. Через некоторое время Савла стали называть его вторым именем – Павел.

Пускай не будет равнодушных, о, равнодушье черный цвет, пускай живут счастливо люди, без счета дней, без счета лет, пускай умрет навечно жадность, любовь цветет, как райский сад, пускай поймут сегодня люди, что жизнь без Бога — это ад, пускай по водам хлеб спасения, пускай прощение семена, слов Искупителя творения, за чудные его дела, пускай тщеславие умолкнет, и голос правды оживет, пускай прощенный прославляет и Богу песнь любви поет.

Юность Поллианны. Нет, я не уверена. И в этом-то вся трагедия, простонала она. Я не думаю, что это он. Я почти уверена, что это не он. Но, конечно, все может быть. И этот-то меня и убивает. Ну, тогда просто вам нужно думать, что это Джемми, взмолилась опять Поллианна, и вести себя так, как будто он Джемми, и тогда вы могли бы взять его домой и... Но миссис Керри свирепо повернулась. «Взять этого мальчишку к себе в дом, когда он не является Джемми? Никогда! Поллианна, я не смогу!» «Но если вы не можете помочь Джемми, то я думаю, что вы будете очень рады помочь кому-нибудь, как он!» С трепетом начала Поллианна. «А что, если ваш Джемми находится в таком же состоянии? Бедный, больной, разве бы вы не хотели, чтобы кто-нибудь взял его к себе, обогрел и позаботился и...» «Не надо! Не надо, Поллианна!» Взмолилась миссис Керри и закрутила головой в неимоверном горе. «Когда я думаю, что наш Джемми может быть где-нибудь в таком состоянии...» Послышались прерывистые всхлипывания. «Это как раз то, что я имею в виду, как раз то, о чем я говорю», взволнованно подхватила Поллианна. «Понимаете, если бы это был ваш Джемми, конечно, вы бы взяли его без сомнения. Но если нет, то вы этим нисколечко не повредите другому Джемми, если возьмете его. И вы сделаете много добра, потому что вы сделаете его таким счастливым, таким счастливым. А потом, если вы когда-нибудь найдете настоящего Джемми, то вы ничего не потеряете, но вы сделаете счастливыми двух несчастных мальчиков вместо одного». Но миссис Керри опять прервала ее. «Не надо, Поллианна, помилуй, я не хочу думать, я не хочу даже думать!» С горькими слезами Поллианна откинулась на свое сиденье. С большим трудом она просидела молча целую минуту, а потом слова словно стали сжечь ее и сами посыпались. «Ох, ну что за ужасное, ужасное место, где они живут! Я просто желала бы, чтобы человек, который владеет этим домом, сам там пожил, а потом бы поискал, о чем бы можно было порадоваться!» Миссис Керри вдруг выпрямилась, лицо ее внезапно изменилось. Почти с мольбой она протянула к Поллианне руки. «Нет!» – закричала она. «Может быть, она не знала, Поллианна! Может быть, она не знала! Я уверена, что она не знала, что владеет таким местом, как это! Но его отремонтируют теперь! Все отремонтируют!» «Она? Разве это женщина, которая владеет этим домом? А вы ее знаете? И агента вы тоже знаете?» «Да!» И миссис Керри закусила губу. «Я знаю ее и знаю агента!» «Ох, так я рада!» – вздохнула Поллианна. «Тогда все будет в порядке!» «Все, конечно, будет лучше!» – подчеркнула последнее слово миссис Керри. Машина остановилась перед ее собственным домом. Миссис Керри говорила с таким видом, словно она знала, о чем она говорит. И, возможно, конечно, она знала лучше, чем она хотела об этом сказать Поллианне. Прежде чем уснуть в эту ночь, она отправила письмо на имя Генри Додж, вызывая его немедленно для обсуждения некоторых изменений и о ремонтах, которые немедленно нужно было произвести в многоэтажных домах, которые ей принадлежали. В письме было также несколько резких слов относительно окон, завешенных тряпками, и рахитичных лестницах, которые заставили этого самого Генри Доджа сердито нахмуриться. Сквозь зубы он что-то процедил, хотя в то же время и побледнел от чего-то наподобие страха.

0: Глава 11. Сюрприз для миссис Керю. Ремонт и благоустройство были выполнены, и миссис Керю успокоила себя тем, что свои обязанности она выполнила честно и добросовестно. На этом следовало поставить точку и забыть. Мальчик не является ее Джемми, он просто не мог быть Джемми. Этот невежественный, больной, искалеченный мальчик, сын ее умершей сестры? Невозможно. Она просто выбросит все из головы. Однако миссис Керю обнаружила себя борющейся с громадной, неопределимой горой. Она не могла все выбросить из своих мыслей. Перед ее глазами постоянно стояла эта пустая, маленькая комнатка и бледное лицо мальчика с тоской, смотрящего на нее. В ее ушах звучали эти невыносимые слова: «А что, если это Джемми?» И, конечно же, везде была Пуллианна. И хотя миссис Керю могла, как она уже и сделала, заставить замолчать маленький язычок девочки, который постоянно, готовый постоянно просить и спрашивать, но от ее молитв и невинных, умоляющих взглядов уйти она не могла. В отчаянии миссис Керю уже дважды ездила взглянуть на мальчика, каждый раз повторяя про себя, что ей необходимо только еще один раз взглянуть на него, чтобы убедиться, что это не тот мальчик, которого она ищет. Но хотя даже в присутствии мальчика она говорила себе, что она убедилась, стоило ей уйти, как тот же самый старый вопрос опять возвращался. В конце концов, в огромном отчаянии она написала сестре всю историю. «Вначале я не хотела тебе говорить», — писала она после того, как изложила всю суть. «Мне жалко было бередить твою рану или подавать пустые надежды. Я совершенно уверена, что это не он. Но даже когда я пишу эти слова, я знаю, что я не уверена. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Ты просто должна приехать. Я должна показать его тебе. Мне интересно. Ох, мне хочется знать, что бы ты сказала. Конечно же, мы не видели нашего маленького Джемми с тех пор, как ему было всего 4 годика. Ему было бы 12 теперь. Я бы сказала, что этому мальчику сейчас 12. Он не знает своего возраста. Его глаза и волосы не похожи на Джемины. Он калека, но калекой он стал после того, как упал лет 6 назад. А за последние 4 года стало ему еще хуже. Ничего наподобие описания его отца мне получить не удалось, но я узнала, что нет ничего за или против того, что не он был мужем нашей бедной Дорис. Звали его профессор, что очень странно, и у него ничего не было, кроме нескольких книг. Это может быть, а может и не быть, то, что он был Джоном Кент, потому что тот тоже всегда был странным, и вкусы у него были богемские. Я совершенно не помню, интересовался ли он книгами. Может быть, ты знаешь? И, конечно же, кличка «Профессор» могла быть выдумана, если он этого захотел, или его так могли назвать другие. Но что касается мальчика, я не знаю. Я не знаю, но надеюсь, что ты узнаешь. Твоя обезумевшая сестра Руфь. Делла не заставила себя ждать и немедленно отправилась посмотреть на мальчика. Но и она не знала. Как и сестра, она сказала, что не думает, что это был их Джемми. Но в то же самое время ведь все могло быть. Это мог быть и не он. Однако, как и у Пуллианны, у нее был готов простой выход из положения. «Но почему, дорогая, тебе не взять его?» – предложила она сестре. «Почему бы не взять и не усыновить его? Для него бы это было просто замечательно. Он такой несчастный и...» Но миссис Керю нахмурилась и даже не дала ей возможности закончить. «Нет, нет, я не могу! Не могу!» простонала она. «Я хочу моего миленького Джемми, моего или никого!» Со вздохом Делла отступилась и вернулась к своей работе. Но если миссис Керри думала, что на этом все закончится, то она опять ошибалась. Дни ее проходили такими же беспокойными, а ночи – бессонными или наполненными кошмарными сновидениями, а может быть или а вдруг, превращаясь в «да, это так». С Поллианной ей стало трудно. Поллианна была в недоумении. Она не находила себе места, и вопросы переполняли ее. Впервые в своей жизни девочка лицом к лицу встретилась с ужасной нищетой. Она знала людей, у которых было недостаточно пищи, кто был плохо одет и которые жили в темных, грязных и очень маленьких комнатах. Первое ее побуждение было, конечно же, помочь. С миссис Керри она дважды навестила Джемми и очень обрадовалась тому, что этот мужчина, Додж, сделал в этом доме. Но для Поллианны это была просто капля в ведре. Вокруг было столько много других, болезненно выглядевших людей, несчастных женщин и оборванных детей на улице, которые были соседями Джемми. С надеждой она посмотрела на миссис Керри, что она поможет им тоже. «Ну, конечно!» – воскликнула миссис Керри, когда узнала, что от нее ожидается. «Ты хочешь, чтобы я всю улицу снабдила новыми обоями, краской и новыми лестницами? Помилуйте! А может быть, еще есть что-то, чего бы тебе захотелось?» «О, да, много всего!» – счастливо воскликнула Поллианна. «Понимаете, им так много нужно и других вещей, всем им! А как весело будет, если они все это получат! Как бы я хотела быть богатой, чтобы помочь тоже! Но пока я должна быть рада тому, что вы им поможете!» Миссис Керри чуть не задохнулась от удивления и возмущения. Она не теряла времени, хотя и потеряла немного терпения, объясняя, что она не намерена ничего больше делать в переулке Мёрфи и что нет никакой причины для того, чтобы она этим занималась. Никто от нее этого не ожидает. Она выполняла всевозможные обязанности и была даже очень щедрой. Каждый это мог подтвердить относительно того, что она сделала для дома, в котором жили Джемми и Мёрфи. О том же, что она является владелицей этого дома, она не посчитала нужным упомянуть. Руф постаралась объяснить Поллианне, что есть специальные добродетельные организации, дело которых помогать бедным, и что этим организациям она добровольно довольно часто помогает. Но и тогда Поллианна не успокоилась. «Но я не понимаю», – возражала она, – «почему это лучше всем сходиться вместе и делать то, что всем вздумается? Ведь гораздо приятнее сделать то, что можно было бы сделать для себя». Я предпочитаю подарить Джемми книгу самой, чем предоставлять какому-то обществу делать это. И я уверена, что от меня ему будет гораздо приятнее ее принять, чем от других. «Возможно», – ответила миссис Керри устало, с легким раздражением. «Но для Джемми это может быть и не очень хорошо, потому что если эта книга будет принесена от общества, то они-то уже знают, что именно ему необходимо почитать». Это привело ее к пространным рассуждениям, из которых Поллианна ничего не поняла. Она говорила об обнищании бедных, о зле, которое приносит неразборчивое чтение, и о вредном эффекте неорганизованной добродетели. «Да и кроме того», – добавила она в ответ на полное недоумение маленького личика Поллианны, «вполне возможно, что если я предложу помощь этим людям, то они ее просто не примут». «Помнишь, что миссис Мёрфи заявила, когда я предложила ей прислать немного продуктов и денег? Она с большим удовольствием примет это от своих соседей, живущих на первом этаже». «Да, я знаю», – вздохнула Поллианна, отворачиваясь в сторону. «Есть что-то, что я никак не могу понять. Но я думаю, что это неправильно, когда мы можем иметь так много всего такого хорошего, а они почти ничего». Дни проходили, А неприятное чувство, вместо того, чтобы уменьшаться в сердце Поллианны, все росло. Все вопросы, которые она задавала, и замечания, которые она иногда бросала, было не что иное, как отражение состояния миссис Керю, в котором она сама находилась. Даже игра в радость почти потеряла свой вкус в этом отношении. И как Поллианна выразилась: «Я ничего не могу найти в отношении этих бедных людей, чему бы они могли радоваться. Конечно же, мы можем быть рады за себя, что мы не такие бедные, как они. Но всякий раз, когда я думаю, как я рада за это, мне становится их так жалко, что я не могу совсем радоваться. Конечно же, мы можем быть рады тому, что есть бедные, потому что мы можем им помочь. Но если мы им не помогаем, то и здесь радостная часть исчезает». И на это Поллианна не могла найти никого, кто бы мог ей дать удовлетворительный ответ. Когда же она подходила с этим вопросом к миссис Керю, то та, все еще в терзаниях от того, каким был Джейми и каким он может быть сейчас, становилась все более беспокойной, раздражительной и впадала в все большее отчаяние. С приближением Рождества ничего не менялось. Не было такого святого места или блеска мишуры, который бы не причинял ей боль. Потому что для миссис Керю это всегда символизировало детские пустые башмачки, приготовленные для подарков Деда Мороза. Башмачок, который мог быть для Джейми, был для других детей, но не для него. Наконец, за неделю до Рождества она одержала окончательную победу над собой. Так она думала. Решительно, но без всякого отражения радости на лице, она отдала краткие распоряжения Мэри и позвала Поллианну. «Поллианна?» — резко начала она. «Я решила взять Джейми. Машина сейчас будет готова. Я сейчас же поеду за ним и привезу его домой. Если хочешь, можешь поехать со мной». Лицо Поллианны вмиг преобразилось от радостного света. «Ох! Ой! Ох, как я рада!» Едва выдохнула она. «Я так рада, что мне хочется плакать и кричать! Почему, миссис Керю, почему, когда ты ужасно радуешься чему-нибудь, то хочется плакать?» «Я не знаю, я не уверена, Поллианна», упавшим безразличным голосом произнесла миссис Керю. На ее лице не было ни следа радости. Когда же они оказались в маленькой однокомнатной квартирке Мёрфи, то она сразу же изложила свое решение. В кратких словах она рассказала историю о том, как потерялся их Джейми, и о ее первой надежде, что этот Джейми может быть тем мальчиком. Она не скрывала своих сомнений о том, что это может быть не он, но в то же время она сказала, что решила взять его к себе и обеспечить ему безбедную жизнь. Затем утомленным тоном она изложила планы, которые составила относительно него. В ногах кровати стояла миссис Мёрфи и тихонько плакала. Напротив стоял Джерри, глаза его радостно засверкали, и он тихо воскликнул: «Во здорово! Можешь ли ты себе вообразить, сэр Джеймс?» Что же касается Джейми, который лежал на кровати, то, слушая это, ему показалось, что вдруг для него открылась дверь в рай, о котором он так мечтал. Но по мере того, как миссис Керю говорила, в его глазах появилось что-то новое, печальное. Медленно, очень медленно он закрыл их и отвернулся к стене. Когда же миссис Керю замолчала, то долго стояла тишина. Потом он, наконец, повернул голову и заговорил. Лицо его было бледным, а глаза полные слез. «Спасибо, миссис Керю, но я не могу пойти», — просто ответил он.
1: «Что? Что ты не можешь?» — воскликнула миссис Керю, как будто сомневаясь в том, что ее уши слышат правильно.
0: «Джейми!» – прошептала Поллианна.
2: «О, прекрати, сэр! Что тебя укусило?» Нахмурился Джерри, торопливо подаваясь вперед. «Неужели ты не распознаешь добро, когда его уже видно?»
1: «Да, но я не могу пойти», — опять повторил больной мальчик. «Но, Джемми, Джемми, ты только подумай, представь, что для тебя это значит!» Дрожащим голосом произнесла миссис Мёрфи. «Я думаю», — сдавленным голосом еле выговорил Джемми. «Неужели вы думаете, что я не знаю, что делаю и от чего отказываюсь?» Затем, повернув к миссис Керри мокрые от слез глаза, он сказал: «Я не могу», и голос его прервался. «Я не могу позволить вам все это для меня делать. Если бы вы любили, тогда было бы иначе. Но вы, у вас нет любви, ничуть. Вы не хотите меня. То есть вы не меня хотите, вы хотите вашего Джемми, а я чужой. Вы не думаете, что я ваш, я вижу это по вашему лицу. Я знаю, но...» Беспомощно начала миссис Керри. «И это не то, чтобы я был как другие мальчики. Я не могу даже ходить». С дрожью перебил ее несчастный мальчик. «Вы сразу же устанете от меня. Я вижу это уже в ваших глазах. Я не могу быть бременем для вас. Если бы у вас было хоть сострадание, как у маманьки!» Он закрылся рукой и подавил всхлипывание, а затем опять отвернулся. «Я не тот Джемми, которого вы хотите. Я не могу пойти!» Закончил он. Его тонкие мальчишеские кулаки сжались так, что можно было ясно видеть все косточки, которые выделялись на старой порванной шали, покрывающей постель. На некоторое время воцарилась абсолютная тишина. Затем очень тихо миссис Керри поднялась со своего места. Лицо ее было бескровным, но в нем что-то было еще, что заставило Поллианну остановить всхлипывание. Слова, готовые сорваться с губ миссис Керри, замерли. «Пойдем, Поллианна!» — все, что она могла произнести.
0: «Да, если ты не абсолютный глупец!» — пробурчал Джерри после того, как закрылась дверь.
1: Но мальчик плакал так, как будто эта закрытая дверь действительно вела его в рай, а теперь навеки закрылась.

Плакса. Рита очень часто плачет, слезы словно дождик скачут. Если что-то не по ней, слезы льются, как ручей. И всегда она, похоже, никого просить не может. Вся в капризах норовить, всех слезами победить. Надо ей не быть плаксивой, всех прощать и быть счастливой. Ведь Иисус нас учит всех достигать в любви успех.

Павел и его друзья. Когда Павел направлялся в Дамаск, он собирался арестовать там каждого говорящего об Иисусе и бросить в темницу. Но на пути Бог остановил его и говорил с ним. Кончилось тем, что Павел стал сам проповедником благой вести. Христиане в Дамаске изумлялись. «Теперь Павел наш», — радовались они. «Теперь он проповедует об Иисусе вместо того, чтобы сажать нас в темницу». «Как это он мог вдруг так перемениться?» — недоумевали прежние друзья Павла. «Нужно убить его прежде, чем он начнет разносить по свету весть о воскресении Иисуса». Узнав об опасности, грозящей Павлу, ученики Иисуса спрятали его и темной ночью помогли бежать из Дамаска. Они спустили его в большой корзине с городской стены. В городе Антиохии последователи Иисуса проповедовали благую весть. Люди слушали их внимательно. «Может, Бог нас тоже хочет сделать новыми людьми?» – спрашивали они. Все больше и больше людей обращалось ко Христу. Жители Антиохии стали называть последователей Иисуса новым именем – христиане. Новость из Антиохии достигла Иерусалима. Человек по имени Варнава решил помочь молодой церкви. Он попросил Павла приехать с ним в Антиохию для проповеди благой вести. Верующие видели, что когда люди обращались ко Христу, Бог давал каждому из них определенное поручение. Одни получали дар исцелять больных, другие – дар проповеди, третьи – умение помогать людям в нужде и горе. Через некоторое время христиане Антиохии поняли, что Бог дает Варнаве и Павлу поручение, и не удерживали их. Они должны были заниматься миссионерством, переходить из города в город с благой вестью об Иисусе Христе.

0: Придя в город Листру, Павел и Варнава начали проповедовать благую весть на улицах всем людям. Один из слушателей был бедный калека, который с самого рождения не мог ходить. Он поверил всему, что говорил Павел. Павел знал, что Бог хочет исцелить его. «Встань», — сказал Павел. Человек встал и начал ходить взад и вперед. Он исцелился. Увидев чудо, толпа решила, что Павел и Варнава своей силой исцелили калеку. «Это боги, сошедшие с неба в образе людей!» — закричали люди. «Нет, нет, вы заблуждаетесь!» — удерживал их Павел. «Мы такие же люди, как и вы. Мы пришли к вам с доброй вестью от Бога, который сотворил наш мир. Это Его силой мы исцелили хромого. Вы должны только уверовать в Него». После долгого путешествия Павел и Варнава вернулись в Иерусалим. Другим апостолам не терпелось расспросить миссионеров, и они собрались вместе, чтобы послушать их.
1: «Прежде мы думали, что нужно проповедовать Евангелие только избранному народу Божьему, евреям», — сказал Симон Петр. «А теперь, видно, Бог хочет, чтобы его услышали все. Не так ли, Павел?»
0: Встав перед апостолами, Павел и Варнава рассказали обо всем, что сделал через них Бог. Они поведали о том, как Бог исцелял людей и как изменял их сердца, давая им Духа Святого. «Бог делает это со всеми и везде», — сказал Павел. «Так что мы знаем, Он хочет, чтобы не только евреи, но весь мир услыхал благую весть». Все апостолы согласились с ним. Павел отправился в новое миссионерское путешествие. На этот раз он взял с собой друга по имени Сила. Они шли по дорогам и плыли по морю, пока не добрались до города, называемого Филиппы. Первым делом они направились на берег реки, место встреч и молитв. Там Павел начал свою проповедь о том, что Бог может простить грехи и помочь начать новую жизнь. Одни поверили Павлу и Силе, другие же ожесточились. В конце концов, после долгих споров, Павла и Силу отвели в городскую тюрьму. Там их связали и заперли в камере. Павел и Сила сидели в цепях в холодной и темной камере. Но они не жаловались, а пели, прославляя Господа. Они пели о Божьей любви и Его могуществе. Они пели об Иисусе, о том, как Он воскрес из мертвых, победив смерть. И вдруг, когда они так сидели и пели, стены тюрьмы задрожали, и в них появились трещины. Это было землетрясение. Оковы с их рук упали, а запоры на дверях отвалились. Начальник стражи в отчаянии вбежал в их камеру. Он думал, что пленники сбежали, и хотел убить себя, боясь наказания. Но, к его удивлению, он услышал голос Павла. «Мы здесь».
1: «О! Это дело вашего Бога!» — вскричал с облегчением страж. «Это Он вас освободил! Я хочу, чтобы Он и меня простил и стал моим Богом!»
0: Так начальник стражи и вся его семья в ту ночь стали христианами. А утром пленников освободили. Павел радовался. Он знал, что еще многие должны от него услышать благую весть, и он старался использовать любой подходящий случай для свидетельства об Иисусе Христе.

0: Юность Поллианны. Сюрприз для миссис Керю. Ремонт и благоустройство были выполнены, и миссис Керю успокоила себя тем, что свои обязанности она выполнила честно и добросовестно. На этом следовало поставить точку и забыть. Мальчик не является ее Джемми, он просто не мог быть Джемми. Этот невежественный, больной, искалеченный мальчик, сын ее умершей сестры? Невозможно. Она просто выбросит все из головы. Однако миссис Керю обнаружила себя борющейся с громадной, неопределимой горой. Она не могла все выбросить из своих мыслей. Перед ее глазами постоянно стояла эта пустая, маленькая комнатка и бледное лицо мальчика с тоской, смотрящего на нее. В ее ушах звучали эти невыносимые слова: «А что, если это Джемми?» И, конечно же, везде была Поллианна. И хотя миссис Керю могла, как она уже и сделала, заставить замолчать маленький язычок девочки, который постоянно, готовый постоянно просить и спрашивать, но от ее молитв и невинных, умоляющих взглядов уйти она не могла. В отчаянии миссис Керю уже дважды ездила взглянуть на мальчика, каждый раз повторяя про себя, что ей необходимо только еще один раз взглянуть на него, чтобы убедиться, что это не тот мальчик, которого она ищет. Но хотя даже в присутствии мальчика она говорила себе, что она убедилась, стоило ей уйти, как тот же самый старый вопрос опять возвращался. В конце концов, в огромном отчаянии она написала сестре всю историю. «Вначале я не хотела тебе говорить», писала она после того, как изложила всю суть. «Мне жалко было бередить твою рану или подавать пустые надежды. Я совершенно уверена, что это не он. Но даже когда я пишу эти слова, я знаю, что я не уверена. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Ты просто должна приехать. Я должна показать его тебе. Мне интересно, ох, мне хочется знать, что бы ты сказала. Конечно же, мы не видели нашего маленького Джемми с тех пор, как ему было всего 4 годика. Ему было бы 12 теперь. Я бы сказала, что этому мальчику сейчас 12. Он не знает своего возраста. Его глаза и волосы не похожи на Джеммины. Он калека, но калекой он стал после того, как упал лет 6 назад. А за последние 4 года стало ему еще хуже. Ничего наподобие описания его отца мне получить не удалось, но я узнала, что нет ничего за или против того, что не он был мужем нашей бедной Дорис. Звали его профессор, что очень странно, и у него ничего не было, кроме нескольких книг. Это может быть, а может и не быть, то, что он был Джоном Кент, потому что тот тоже всегда был странным, и вкусы у него были богемские. Я совершенно не помню, интересовался ли он книгами. Может быть, ты знаешь? И, конечно же, кличка «Профессор» могла быть выдумана, если он этого захотел, или его так могли назвать другие. Но что касается мальчика, я не знаю. Я не знаю, но надеюсь, что ты узнаешь. Твоя обезумевшая сестра Руфь. Делла не заставила себя ждать и немедленно отправилась посмотреть на мальчика. Но и она не знала. Как и сестра, она сказала, что не думает, что это был их Джемми. Но в то же самое время ведь все могло быть. Это мог быть и не он. Однако, как и у Поллианны, у нее был готов простой выход из положения. «Ну почему, дорогая, тебе не взять его?» – предложила она сестре. «Почему бы не взять и не усыновить его? Для него бы это было просто замечательно. Он такой несчастный и...» Но миссис Керю нахмурилась и даже не дала ей возможности закончить. «Нет, нет, я не могу, не могу!» простонала она. «Я хочу моего миленького Джемми, моего или никого!» Со вздохом Делла отступилась и вернулась к своей работе. Но если миссис Керри думала, что на этом все закончится, то она опять ошибалась. Дни ее проходили такими же беспокойными, а ночи – бессонными или наполненными кошмарными сновидениями, а может быть или а вдруг, превращаясь в «да, это так». С Поллианной ей стало трудно. Поллианна была в недоумении. Она не находила себе места, и вопросы переполняли ее. Впервые в своей жизни девочка лицом к лицу встретилась с ужасной нищетой. Она знала людей, у которых было недостаточно пищи, кто был плохо одет и которые жили в темных, грязных и очень маленьких комнатах. Первое ее побуждение было, конечно же, помочь. С миссис Керри она дважды навестила Джемми и очень обрадовалась тому, что этот мужчина, Додж, сделал в этом доме. Но для Поллианны это была просто капля в ведре. Вокруг было столько много других, болезненно выглядевших людей, несчастных женщин и оборванных детей на улице, которые были соседями Джемми. С надеждой она посмотрела на миссис Керри, что она поможет им тоже. «Ну, конечно!» – воскликнула миссис Керри, когда узнала, что от нее ожидается. «Ты хочешь, чтобы я всю улицу снабдила новыми обоями, краской и новыми лестницами? Помилуйте! А может быть, еще есть что-то, чего бы тебе захотелось?» «О, да, много всего!» – счастливо воскликнула Поллианна. «Понимаете, им так много нужно и других вещей, всем им! А как весело будет, если они все это получат! Как бы я хотела быть богатой, чтобы помочь тоже! Но пока я должна быть рада тому, что вы им поможете!» Миссис Керри чуть не задохнулась от удивления и возмущения. Она не теряла времени, хотя и потеряла немного терпения, объясняя, что она не намерена ничего больше делать в переулке Мёрфи и что нет никакой причины для того, чтобы она этим занималась. Никто от нее этого не ожидает. Она выполняла всевозможные обязанности и была даже очень щедрой. Каждый это мог подтвердить относительно того, что она сделала для дома, в котором жили Джемми и Мёрфи. О том же, что она является владелицей этого дома, она не посчитала нужным упомянуть. Руф постаралась объяснить Поллианне, что есть специальные добродетельные организации, дело которых помогать бедным, и что этим организациям она добровольно довольно часто помогает. Но и тогда Поллианна не успокоилась. «Но я не понимаю», – возражала она, – «почему это лучше всем сходиться вместе и делать то, что всем вздумается? Ведь гораздо приятнее сделать то, что можно было бы сделать для себя». Я предпочитаю подарить Джемми книгу самой, чем предоставлять какому-то обществу делать это. И я уверена, что от меня ему будет гораздо приятнее ее принять, чем от других. «Возможно», – ответила миссис Керри устало, с легким раздражением. «Но для Джемми это может быть и не очень хорошо, потому что если эта книга будет принесена от общества, то они-то уже знают, что именно ему необходимо почитать». Это привело ее к пространным рассуждениям, из которых Поллианна ничего не поняла. Она говорила об обнищании бедных, о зле, которое приносит неразборчивое чтение, и о вредном эффекте неорганизованной добродетели. «Да и кроме того», – добавила она в ответ на полное недоумение маленького личика Поллианны, «вполне возможно, что если я предложу помощь этим людям, то они ее просто не примут». «Помнишь, что миссис Мёрфи заявила, когда я предложила ей прислать немного продуктов и денег? Она с большим удовольствием примет это от своих соседей, живущих на первом этаже». «Да, я знаю», – вздохнула Поллианна, отворачиваясь в сторону. «Есть что-то, что я никак не могу понять. Но я думаю, что это неправильно, когда мы можем иметь так много всего такого хорошего, а они почти ничего. Дни проходили, а неприятное чувство, вместо того, чтобы уменьшаться в сердце Поллианны, все росло. Все вопросы, которые она задавала, и замечания, которые она иногда бросала, было не что иное, как отражение состояния миссис Керю, в котором она сама находилась. Даже игра в радость почти потеряла свой вкус в этом отношении. И как Поллианна выразилась, «Я ничего не могу найти в отношении этих бедных людей, чему бы они могли радоваться». Конечно же, мы можем быть рады за себя, что мы не такие бедные, как они. Но всякий раз, когда я думаю, как я рада за это, мне становится их так жалко, что я не могу совсем радоваться. Конечно же, мы можем быть рады тому, что есть бедные, потому что мы можем им помочь. Но если мы им не помогаем, то и здесь радостная часть исчезает. И на это Поллианна не могла найти никого, кто бы мог ей дать удовлетворительный ответ. Когда же она подходила с этим вопросом к миссис Керю, то та, все еще в терзаниях от того, каким был Джейми и каким он может быть сейчас, становилась все более беспокойной, раздражительной и впадала в все большее отчаяние. С приближением Рождества ничего не менялось. Не было такого святого места или блеска мишуры, который бы не причинял ей боль. Потому что для миссис Керю это всегда символизировало детские пустые башмачки, приготовленные для подарков Деда Мороза. Башмачок, который мог быть для Джейми, был для других детей, но не для него. Наконец, за неделю до Рождества она одержала окончательную победу над собой. Так она думала. Решительно, но без всякого отражения радости на лице, она отдала краткие распоряжения Мэри и позвала Поллианну. «Поллианна?» — резко начала она. «Я решила взять Джейми. Машина сейчас будет готова. Я сейчас же поеду за ним и привезу его домой. Если хочешь, можешь поехать со мной». Лицо Поллианны вмиг преобразилось от радостного света. «Ох! Ой! Ох, как я рада!» Едва выдохнула она. «Я так рада, что мне хочется плакать и кричать! Почему, миссис Керю, почему, когда ты ужасно радуешься чему-нибудь, то хочется плакать?» «Я не знаю. Я не уверена, Поллианна!» Упавшим, безразличным голосом произнесла миссис Керю. На ее лице не было ни следа радости. Когда же они оказались в маленькой однокомнатной квартирке Мёрфи, то она сразу же изложила свое решение. В кратких словах она рассказала историю о том, как потерялся их Джейми, и о ее первой надежде, что этот Джейми может быть тем мальчиком. Она не скрывала своих сомнений о том, что это может быть не он, но в то же время она сказала, что решила взять его к себе и обеспечить ему безбедную жизнь. Затем утомленным тоном она изложила планы, которые составила относительно него. В ногах кровати стояла миссис Мёрфи и тихонько плакала. Напротив стоял Джерри. Глаза его радостно засверкали, и он тихо воскликнул. «Во здорово! Можешь ли ты себе вообразить, сэр Джеймс?» Что же касается Джейми, который лежал на кровати, то, слушая это, ему показалось, что вдруг для него открылась дверь в рай, о котором он так мечтал. Но по мере того, как миссис Керю говорила, в его глазах появилось что-то новое, печальное. Медленно, очень медленно он закрыл их и отвернулся к стене. Когда же миссис Керю замолчала, то долго стояла тишина. Потом он, наконец, повернул голову и заговорил. Лицо его было бледным, а глаза полные слез. «Спасибо, миссис Керю, но я не могу пойти», — просто ответил он.
1: «Что? Что ты не можешь?» — воскликнула миссис Керю, как будто сомневаясь в том, что ее уши слышат правильно.
0: «Джейми!» — прошептала Поллианна.
2: «О, прекрати, сэр! Что тебя укусило?»
1: Нахмурился Джерри, торопливо подаваясь вперед. «Неужели ты не распознаешь добро, когда его уже видно?»
0: «Да, но я не могу пойти», — опять повторил больной мальчик.
1: «Но, Джемми, Джемми, ты только подумай, представь, что для тебя это значит!»
0: Дрожащим голосом произнесла миссис Мёрфи.
1: «Я думаю...»
0: Сдавленным голосом еле выговорил Джемми.
1: «Неужели вы думаете, что я не знаю, что делаю и от чего отказываюсь?»
0: Затем, повернув к миссис Керри мокрые от слез глаза, он сказал: «Я не могу!» И голос его прервался.
1: «Я не могу позволить вам все это для меня делать. Если бы вы любили, тогда было бы иначе. Но вы... У вас нет любви, ничуть. Вы не хотите меня. То есть вы не меня хотите. Вы хотите вашего Джемми, а я... Я чужой. Вы не думаете, что я ваш. Я вижу это по вашему лицу.
0: Я знаю, но... Беспомощно начала миссис Керри.
1: И это не то, чтобы я был как другие мальчики. Я не могу даже ходить.
0: С дрожью перебил ее несчастный мальчик.
1: Вы сразу же устанете от меня. Я вижу это уже в ваших глазах. Я не могу быть бременем для вас. Если бы у вас было хоть сострадание, как у маманьки.
0: Он закрылся рукой и подавил всхлипывание, а затем опять отвернулся.
1: «Я не тот Джемми, которого вы хотите. Я не могу пойти!»
0: Закончил он. Его тонкие мальчишеские кулаки сжались так, что можно было ясно видеть все косточки, которые выделялись на старой порванной шали, покрывающей постель. На некоторое время воцарилась абсолютная тишина. Затем очень тихо миссис Керри поднялась со своего места. Лицо ее было бескровным, но в нем что-то было еще, что заставило Поллианну остановить всхлипывание. Слова, готовые сорваться с губ миссис Керри, замерли.
1: «Пойдем, Поллианна!»
0: — все, что она могла произнести.
2: «Да, если ты не абсолютный глупец...»
0: пробурчал Джерри после того, как закрылась дверь. Но мальчик плакал так, как будто эта закрытая дверь действительно вела его в рай, а теперь навеки закрылась. Миссис Керри очень рассердилась. Довести себя до того, что согласится взять к себе этого калеку, а потом услышать, как он холодно отказывается от ее предложения, это было просто невыносимо. Миссис Керри не привыкла к тому, чтобы игнорировали ее приглашениями или пренебрегали ее желаниями. Более того, теперь, когда она не могла взять этого мальчика, ее охватил неимоверный ужас, что он мог быть ее Джемми. Теперь она знала и еще одно. Она хотела его взять не потому, что любила его, даже не потому, что ей было его жалко, и она старалась помочь ему, но потому, что она надеялась, взяв мальчика, облегчить свое состояние и даже заглушить этот бесконечно звучащий в ее уме ужасный вопрос: «А что, если он ее Джемми?» То, что мальчик помог ей яснее увидеть состояние своего собственного ума, сказав, что причина его отказа, что она не любит, не принесло ей никакого утешения. Ожесточенная, она с гордостью заявила себе, что и на самом деле она ни чуточки не любит, потому что он не является сыном ее сестры. На этом необходимо забыть об этой истории. Но забыть она не могла. Всеми силами она старалась отвергнуть ответственность и родственные отношения, но ответственность и взаимоотношения изо всех сил набрасывались на нее, приводя ее в панические сомнения. Как бы решительно она их не направляла свои мысли к другим занятиям, с такой же решительностью перед ней всплывал образ несчастного мальчика с тоскливым взором, лежащего в убогой комнатке. Кроме всего этого, была еще и Поллианна.
1: Она совершенно не была самой собой. Девочка ходила как потерянная по всему дому, не находя ни в чем никакого интереса.
3: «О нет, я не больная», —
1: обычно отвечала она, когда ей задавали вопросы. «Но в чем дело?»
3: «Нет, ни в чем. Это просто я думала про Джемми, понимаете? Почему он не имеет всех этих красивых вещей? Ковров, картин, занавесок?»
1: То же самое было и за столом. Пуляна просто потеряла аппетит, но опять отвергала свое заболевание.
3: «Ох, нет!» — вздыхала она печально. «Просто я не голодная. Почему-то, как только я начинаю есть, я думаю про Джемми, что у него только черствые пончики и сухие куски хлеба. И тогда я ничего не хочу».
1: Миссис Керри охватила чувство, которое она сама едва сознавала, во что бы то ни стало вывести Пуляну из этого состояния. Она заказала огромную елку, две дюжины гирлянд с самыми разнообразными рождественскими лампочками и всякие безделушки. Впервые за долгие годы дом был весь освещен разноцветными лампочками, переливался мишурой, воздух был наполнен тонким ароматом свежей хвои. Можно было сделать даже рождественский вечер, потому что миссис Керри сказала Пуляне пригласить несколько девочек из ее класса. Даже и после этого миссис Керри встретила разочарование. Несмотря на то, что Пуляна была за все благодарна, иногда заинтересована чем-либо и даже взволнована, часто лицо ее было печально. И в конце оказалось, что этот вечер принес больше печали, чем радости, потому что первая же вспышка ярких лампочек вызвали в ней целую бурю рыданий.
0: «Но в чем дело, Пуляна?»
1: — в отчаянии воскликнула миссис Керри. «Что же на этот раз не так?»
3: «Ничего», — плакала Пуляна. «Это только то, что это чудесно, ужасно, ужасно красиво. И потому мне хочется плакать. Я подумала, что Джемми был бы рад видеть все это».
1: И вот тут-то терпение миссис Керри лопнуло. «Джемми, Джемми, Джемми!» — закричала она. «Пуляна, не можешь ли ты прекратить разговор об этом ребенке? Ты прекрасно знаешь, что это не моя вина, что он не здесь. Я предлагала ему прийти жить здесь. Да и куда подевалась твоя игра в радость? Я думаю, что было бы замечательно, если бы ты начала играть в нее опять».
3: «Я в нее играю!»
1: — с дрожью в голосе ответила Пуляна.
3: «И вот поэтому-то я и не понимаю. Я не представляла себе, что это может быть так скверно. Раньше, когда я чему-то радовалась, то становилась счастливой. Но теперь я так рада, что у нас есть ковры и картины, и хорошая пища, и то, что я могу ходить и бегать, ходить в школу и все прочее. Но чем больше я радуюсь за себя, тем больше мне становится жалко его. Я никогда не знала, что игра может быть такой грустной, и не знаю, что приводит к этому. Может быть, вы знаете».
1: С отчаянием миссис Керри отвернулась и, вздохнув, вышла из комнаты. Накануне Рождества случилось необыкновенное, что заставило Пуляну отчасти забыть немного о Джемми. Миссис Керри отправилась за покупками. И вот в тот самый момент, когда она стояла и выбирала, какие же кружева ей взять, Пуляна заметила лицо за кассой, которое ей показалось немножко знакомым. Некоторое время она нахмурилась и внимательно всматривалась в это лицо, а затем с легким возгласом бросилась вдоль прилавка. «Ой, это ты! Это ты!» — воскликнула она, обращаясь к девушке, которая раскладывала на витрине розовые бантики. «Я так рада видеть тебя!» Девушка, стоящая за кассой, подняла голову и удивленно посмотрела на Пуляну. Но мгновенно ее темное, угрюмое лицо озарилось улыбкой радости.
2: «Ох, да это же моя маленькая крошка из парка!» — воскликнула она.
3: «Да, я так рада, что ты вспомнила!» — сияла Пуляна. «Но ты ни разу больше не приходила, я часто тебя искала!»
2: «Я не могла! Я должна была работать. Это был наш последний выходной перед праздником. И 50 центов, мадам!»
1: прервала свою речь девушка, чтобы ответить приятной пожилой женщине, которая спрашивала цену черно-белого бантика на витрине.
3: 50 центов. Хм.
1: Женщина небрежно потрогала бантик, постояла в нерешительности и положила его опять со вздохом.
3: Хм, да, он довольно красивый, несомненно, дорогая.
1: И отошла в сторону. После нее немедленно подошли две веселые девочки, которые с хихиканьем и болтовней выбрали украшение, сделанное из красного атласа и усыпанное драгоценными камешками, а потом взяли еще тюль, на который изображались сказочные персонажи и розовые бутоны. Когда девочки, болтая, пошли дальше, Поллианна восхищенно вздохнула.
4: «И ты этим занимаешься весь день! Как ты, наверное, рада, что выбрала такую работу!»
3: «Рада!»
4: «Да, это же так здорово! Столько народа вокруг, понимаешь? И все разные, и ты можешь с ними разговаривать. Ты должна даже с ними разговаривать, потому что это твоя работа. Мне бы это понравилось. Я думаю, что я тоже этим займусь, когда вырасту. Ведь так интересно видеть, что они все покупают».
3: «Весело, радостно!» — усмехнулась девушка за кассой. «Знаешь, дитё, если бы ты знала хотя бы половину, это доллар, мадам!»
1: Торопливо прервалась она в ответ на резкий вопрос молодой женщины о цене ярко-желтого бантика, сделанного из бархата с бусинками.
3: «Так, пока ты ответила, я должна была дважды переспросить тебя!»
1: Резко бросила молодая женщина. Девушка за кассой закусила губу.
3: «Простите, я не слышала вас, мадам». «Меня это не касается, твое дело слышать. Тебе за это платят, не так ли? Сколько стоит вот этот черный?»
5: 50 центов.
3: «А голубой?»
5: «Доллар».
3: «Не дерзите, мисс! Вам не полагается так себя вести. Или я доложу о вас. Покажите мне этот поднос с розовыми».
1: Губы девушки приоткрылись, а затем опять сжались в тонкую прямую линию. Она послушно протянула руку к прилавку, достала оттуда поднос с розовыми бантиками и подала его. Но глаза ее горели, а руки заметно дрожали. Молодая женщина, которую она обслуживала, выбрала 5 бантиков, спросила цены 4 из них и отвернулась, бросив коротко:
3: «Ничего привлекательного я не вижу».
1: «Вот так», — дрожащим голосом проговорила девушка за кассой, обращаясь к Поллианне, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами.
3: «Что ты теперь думаешь о моей работе? О чем-нибудь здесь можно порадоваться?»
1: Поллианна смущенно засмеялась.
4: «Вот злюка! Но она тоже немного интересна, не правда? Во всяком случае, ты можешь радоваться тому, что они не все такие, как она».
3: «Возможно», — ответила девушка с печальной улыбкой. «Но сейчас я могу тебе сказать, дитё, что твоя игра в радость, о которой ты мне рассказывала в парке, может быть, подходит тебе. Но...»
1: Она опять остановилась с уставшим видом. 50 центов, мадам», чтобы ответить на вопрос по другую сторону кассы.
4: «А ты такая же одинокая?»
1: – задумчиво спросила Поллианна, когда девушка опять была свободной.
3: «Я не могу сказать, что я устроила 5 вечеров с тех пор, как я видела тебя», –
1: ответила девушка так горько, что Поллианна уловила сарказм.
4: «Но ты что-нибудь делала на Рождество, правда?»
3: «О, да! Я весь день пролежала в постели, задравши ноги, обмотанные лохмотьями, и прочитала 4 газеты, 1 журнал. Потом вечером отправилась в столовую, где выбросила 35 центов за пирожок с курицей вместо обычных 25.
4: «Ну а что случилось с твоими ногами?»
3: «Волдыри! Целый день стояла на ногах под Рождество, когда было полно народу».
4: «Ой!» – сочувственно нахмурилась Поллианна. «И у тебя не было ни елки, ни вечера, ничего подобного!» — воскликнула она, пораженная и расстроенная.
3: «Откуда?»
4: «О, дружочек, как бы я хотела, чтобы ты посмотрела на мою!» — вздохнула девочка. «Она такая красивая и... но только...» «Ой, прекрасно!» — воскликнула она радостно. «Ведь ты еще можешь посмотреть, мы еще не убирали ее! Ты можешь прийти сегодня вечером!» «Можешь? Или завтра вечером?» «И...»
1: «Поллианна!» прервала ее миссис Керю ледяным тоном.
6: «Что все это значит? Где ты была? Я везде тебя искала! Я даже вернулась в отдел одежды!»
1: Поллианна повернулась с радостным возгласом. «Ох, миссис Керю, я так рада, что вы пришли!» – затараторила она. «Я еще не знаю, как ее зовут, но я ее все равно знаю, поэтому это ничего. Я познакомилась с ней в парке еще очень давно. Она очень одинокая и никого не знает. Ее отец тоже был пастором, как и мой, только он еще живой. И у нее нет рождественской елки, только ноги в алтарях и пирожок с курицей. А я хочу, чтобы она посмотрела мою, понимаете, елку мою!» Поллианна говорила, не переводя дыхания. «Я пригласила ее прийти к нам сегодня или завтра вечером, и вы позволите мне опять зажечь все огни, правда?»
6: «На самом деле, Поллианна!»
1: – начала миссис Керю с явным осуждением. Но девушка из-за кассы прервала ее довольно холодно и с еще большим неодобрением.
2: «Не переживайте, мадам, я не собираюсь к вам идти».
1: «Ой, пожалуйста!» – взмолилась Поллианна. «Ты не представляешь, как я хочу, чтобы ты...»
2: «Я заметила, что леди не в духе приглашать», –
1: прервала кассир с легкой злостью. Миссис Керри вспыхнула и густо покраснела, затем повернулась с намерением уйти, но Поллианна схватила ее за руку и удержала, одновременно торопливо разговаривая с девушкой, которая как раз в этот момент оказалась без покупателей.
4: «Ой, ну она пригласит! Она пригласит! Она хочет, чтобы ты пришла! Я знаю, что она хочет! Это просто... ты не знаешь, какая она добрая! И как много денег она отдает! Отдает добродетельным организациям и прочее!»
6: «Поллианна!»
1: – возмутилась миссис Керю. Она только что попыталась уйти, но на этот раз ее задержал очаровательный, звонкий, как колокольчик, смех девушки.
2: «О да, я знаю. Много тех, которые дают на спасательные работы. Везде много протянутых рук, готовых помочь тем, которые пошли по плохой дороге. Это все хорошо. Я не вижу в этом ничего плохого. Только иногда я удивляюсь, почему никто из них не подумает о девочках прежде, чем они попали на эту плохую дорогу. Почему они не предоставят нормальным девочкам красивые дома с книгами, картинками, с мягкими коврами и музыкой? И кого-нибудь рядом, кто бы заботился? Может быть, тогда не было бы так много несчастных жертв, о которых я говорю?» Она горько усмехнулась и замолчала. Затем с тем же усталым видом она повернулась к молодой женщине, остановившейся перед кассой, держа в руках голубой бантик. «Это 50 центов, мадам!»
1: – услышала миссис Керю, торопливо уводя за собой Поллианну.
7: Ожидание и победа. План был просто восхитительным. За 5 минут Поллианна продумала абсолютно все и затем поделилась с миссис Керю. Миссис Керю, однако, он совсем не показался восхитительным, о чем она сказала очень даже определенно.
4: «Ох, ну я уверена, что он им таким покажется!» — возразила Поллианна в ответ на доводы миссис Руфь. «Вы только подумайте, как легко мы все можем это сделать. Елка стоит, как должна, только, конечно, без подарков, но мы их можем сделать. Ведь до Нового года совсем недалеко. Только представьте себе, как она будет рада прийти. Разве вы бы не обрадовались, если бы у вас на Рождество не было ничего, кроме волдырей на ногах и пирожка с курятиной?»
6: «Дорогая моя, что ты за невозможный ребенок?» — нахмурилась миссис Керю. «Тебя не останавливает даже то, что мы не знаем имени этого человека».
4: «Ну, конечно же, не знаем. И разве это не удивительно, когда я чувствую, что знаю ее очень хорошо?» — улыбнулась Поллианна. «Понимаете, у нас был такой хороший разговор в парке в тот день. Она мне все рассказала, какая она была одинокая, и что она считает, что самое пустынное место для одинокого человека – это среди толпы в большом городе, потому что люди не задумываются и не замечают. Ох, но там был один, который заметил, но он замечал слишком много, так она сказала. А он почему-то не должен был ее вообще замечать. Смешно, правда? Когда об этом просто подумаешь, но это не важно. Он пришел за ней в тот парк, чтобы она с ним куда-то пошла, а она отказалась.

чтобы Джерри ведь тоже был». «Ну, конечно же, Джерри!» — воскликнула миссис Керрю с презрительной усмешкой. «Но почему же останавливаться на Джерри? Я уверена, что у Джерри есть множество друзей, которые тоже захотят прийти, и...» «Ох, миссис Керрю, можно?» — подпрыгнула Поллианна в неистовом восторге. «Ой, какая вы замечательная, миленькая, хорошенькая! Я так хотела!» Но в глазах миссис Керрю отразился ужас, и она испуганно прошептала. «Нет, нет, Поллианна, я...» Запротестовала она, но Поллианна, истолковав ее слова по-своему, провозгласила в безмерной благодарности. «Ну, конечно же, вы хорошая, самая лучшая на свете, и я ни за что не позволю вам сказать, что вы не такая. Теперь я уверена, что будет настоящий праздник. Там есть Томми Долан и его сестра Дженни, двое детей Макдональд и три девочки, имена которых я еще не знаю, которые живут под Мёрфи, и еще много других, если они все поместятся. И только подумайте, как они обрадуются, когда я им скажу. Ох, миссис Керрю, мне кажется, что я никогда ничего не знала, даже подобного в своей жизни». И это все ваша работа. Можно я пойду прямо сейчас, чтобы пригласить их, чтобы они знали, что их ожидает?» И миссис Керрю, которая не верила в возможность подобных мероприятий, услышала себя пробормотавшей «да», которое она прекрасно знала, обязывала ее устроить новогодний праздник для дюжины детей из Мёрфинского переулка и для девушки-кассира, имя которой она не знала. Возможно, в памяти миссис Керрю застряли слова этой юной девушки. «Иногда мне кажется, мне удивительно, почему никто из них не думает помочь девушкам, прежде чем они не стали на этот плохой путь?» Возможно, в ушах ее все еще звучала история, которую ей рассказала Поллианна об этой самой девушке, которая находит, что толпа в большом городе есть самое пустынное место в мире. И однако же, она отказалась идти с этим красивым мужчиной, который замечал слишком много. А может быть, в сердце миссис Керрю была неопределенная надежда, что, может быть, где-то среди этого она может найти мир для своего истерзанного сердца, который она так искала. Возможно, это было все вместе, соединенное с беспомощностью, и перед лицом Поллианны таким невообразимым образом ее сарказм превратился в немыслимое гостеприимство радушной хозяйки. Но что бы то ни было, дело было сделано. И тут же миссис Керрю была вовлечена в целый водоворот планов и решений, в центре которых, конечно же, была Поллианна и ее праздник. Своей же сестре миссис Керрю написала отчаянное письмо, изложив все дело, которое заканчивалось такими словами. «Что я буду делать, я не знаю. Но я думаю, что должна продолжать начатое. Для меня больше нет другого выхода. Конечно же, если Поллианна хоть раз начнет проповедовать, что она пока не делает, тогда с чистой совестью я отправлю ее к тебе».

Слова младенца – это чудо. Откуда речь пришла? Откуда? Слова любви, что шепчут мамы, слова становятся стихами. Когда мне было года два, я знала многие слова. Но кто же слышал, чтоб горилла когда-нибудь заговорила? Нет, человек не отгорил, Бог человека сотворил.

Павел в заключении. Ученики Иисуса были сильно обеспокоены. Апостол Павел, безбоязненно проповедовавший благую весть, арестован. Его врагам удалось наконец схватить его, и теперь он сидел в тюрьме. Но ничто не могло остановить Павла. Он рассказывал об Иисусе стражникам, наместнику римского императора и даже царю. «Я не совершил ничего беззаконного», — утверждал Павел. «Я только рассказываю народу об Иисусе, которого казнили и который воскрес». «Это касается только твоего собственного народа, евреев», — решил наместник. «Так что мы отправим тебя в Иерусалим». «Я не только еврей, но и римский гражданин», — ответил Павел. «И никто, кроме императора, не имеет права меня судить». «Тогда мы отправим тебя в Рим», — согласился наместник. Павла вместе с другими заключенными посадили на корабль и отправили в Рим. Павел был рад, что вместе с ним находится его друг Лука. Солдаты охраняли узников. Они плыли уже много недель, как вдруг поднялась ужасная буря. Шторм бросал корабль из стороны в сторону, высокие валы обрушивались на палубу, судно бросало то вверх, то вниз. Все были испуганы. «И узники, и солдаты, мы все погибнем», — кричали они, потеряв всякую надежду на спасение. Но Павел знал, что никто из них не погибнет. Бог открыл ему, что все, бывшие с ним, спасутся. И он успокаивал спутников, говоря, чтобы они положились на Бога и не боялись. В конце концов, на рассвете путешественники увидели, что приближаются к какому-то острову. Раздался страшный треск. Они поняли, что корабль сел на мель. Гигантская волна захлестнула корабль, и он стал разваливаться. Люди прыгали в холодную воду, цепляясь за обломки, и вскоре все благополучно добрались до берега. Помогая друг другу, путешественники выбрались из воды и мокрые и дрожащие побрели вглубь острова. Поскорее набрав хворосту, потерпевшие разожгли костер. Жители острова помогали им. Измученные люди сушились и грелись у огня. Набрав охапку хвороста, Павел хотел бросить ее в огонь. Он не заметил среди веток большую ядовитую змею. Все замерли, потому что им показалось, что змея укусила Павла, и он сейчас умрет. Но Павел только стряхнул ее в огонь. Бог хранил Павла и в который раз спас его от смерти. Кончилась зима, и можно было продолжать путь. Узников погрузили на другой корабль и отправили дальше. Во время их путешествия стояла прекрасная погода, дул попутный ветер, так что они благополучно прибыли в Рим. В Риме были и такие жители, которые уже знали об Иисусе. Услышав, что Павла ведут в Рим, они выбежали на дорогу встречать его.
Павел обрадовался, узнав, что и в Риме у него есть друзья, последователи Иисуса. Один солдат привел Павла в дом, где ему надлежало жить. «Ты никого не убил и ничего не украл», — сказал он, «так что можешь оставаться здесь, а не в тюрьме. Тебя будут охранять, и тебе нельзя будет выходить из дома, но твои друзья могут навещать тебя». Итак, все люди, которые хотели послушать об Иисусе, собирались в доме у Павла. Он радостно рассказывал им о Христе и о Царстве Божьем. Много времени уходило у Павла на письма. До ареста он проповедовал во многих городах, и у него было много друзей. Они удивлялись, куда он пропал. Некоторые знали об Иисусе Христе совсем немного, и Павел писал им длинные письма. Он напоминал им, что Иисус умер за их грехи и опять воскрес, и Бог дает верующим в Него новую жизнь. Павел наставлял христиан, чтобы их новая жизнь отличалась от старой. Павел передавал письма своим друзьям, которым он доверял, и они отправлялись в дорогу пешком, на кораблях, на ослах. Иногда путь был очень долгим, пока они добирались к тем, кому Павел писал свои письма. Получив письма и послания Павла, христиане собирались вместе, читали и перечитывали их. Они хотели знать все о новой жизни со Христом. Христиане очень бережно относились к посланиям Павла. Поэтому многие сохранились, и мы можем прочесть некоторые из них в Библии. Павел следовал за Иисусом всю свою жизнь и смотрел вперед. Он видел тот счастливый день, когда ему предстояло встретить Христа лицом к лицу после смерти. Павла казнили в Риме за то, что он проповедовал миру благую весть об Иисусе Христе. Той же вести внимают люди по всей земле вот уже 2000 лет. Она продолжает свой путь и сегодня.

день принцесса догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

Да, машина сиге, а теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил, как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова Его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как Он, любить, на Него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: только как тебе, Сергей?
1: Молвит бабушка тогда:
0: Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о серёзе. Утром

0: строгать идет. Он веселое настроение, молока попил с печеньем. Что-то думает, чит-чит, и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал. Нук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И своим мнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: старіть.
1: Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
0: Помолчал, потом сказал.
1: Это я ее сломал.

0: юность пляны. Дела, читавшая это письмо в санатории, в заключении громко рассмеялась. «Еще не проповедовала? Ну, конечно!» — хихикнула она про себя. «Да благословит ее Господь! Это ты, Руф Керю, в течение недели устроила два рождественских праздника, и твой дом, всегда погруженный в могильные сумерки, был освещен огнями и яркой мишурой до самого последнего уголочка?» Но она еще не проповедовала. О, нет, она еще не проповедовала. Праздник был великолепный. Даже миссис Керю призналась в этом. Джимми в своей инвалидной коляске, Джерри со своими странными, но очень выразительными замечаниями и девушка, имя которой оказалось Садди Дин, смотрели друг на друга с робким удивлением. Садди Дин, к великому удивлению всех и, возможно, к своему собственному, проявила большие познания в самых забавных играх. И эти игры, вперемешку с историями Джемми и Джерриными добродушными шутками, поддерживали всеобщий смех до самого ужина. А потом, после щедрого распределения подарков из-под рождественской елки, детей отправили домой с усталыми, но удовлетворенными чувствами. Если даже Джемми, который уходил с Джерри последним и оглядывался вокруг немножко печально, то никто не обратил на это никакого внимания. Однако миссис Керю, которая нагнулась, чтобы попрощаться, тихонько шепнула ему на ухо. Голос ее был немножко встревоженный и нетерпеливый. «Джемми, а ты не передумала о своем решении, чтобы перейти ко мне?» Мальчик смутился, щеки его медленно побледнели. Он повернулся и внимательно и печально посмотрел в ее глаза, а потом также медленно покачал головой. «Если бы всегда могло быть, как сегодня, то я бы смог», — вздохнул он. «Но так не будет. Придет завтра, а потом следующая неделя и следующее утро, а потом месяц и год». И даже до наступления следующей недели я уже буду знать, что я не должен был приходить. Вскоре миссис Керю обнаружила, что новогодний праздник, который она устроила ради Садди Дин, был еще не концом Поллианиных выдумок. На следующее же утро Поллиана опять заговорила о ней. «Ох, я так рада, что опять нашла ее!» — лепетала она без передышки. «Даже если я не смогла найти настоящего Джемми для вас, я все равно нашла кого-то еще для вас, чтобы любили. И, конечно же, вам нравится любить ее, потому что это только еще одна сторона любить Джемми». Миссис Керю набрала полные легкие воздуха и выдохнула с явным раздражением. Эта непоколебимая вера в доброту ее сердца и невероятная вера в ее желание всем помочь была самой поражающей, иногда даже досадной. Но в то же самое время было очень трудно разубедить эти доверчивые, счастливые глаза Поллианы, что это не так. «Но Поллиана!» — наконец бессильно возразила миссис Керю, чувствуя себя, как она все больше попадает в невидимую шелковую сеть. «Я, ты, эта девочка, совсем не можем заменить настоящего Джемми, ты же знаешь!» «Я знаю, что она не Джемми!» Быстро подхватила Поллиана с сочувствием. «И, конечно же, я так сожалею, что она не настоящая Джемми, как только могу. Но она все равно чья-то Джемми, настоящая. Я хотела сказать, что у нее никого здесь нет, кто бы любил ее и замечал, понимаете? И поэтому всякий раз, когда вы вспоминаете Джемми, вы можете радоваться, что есть кто-то рядышком, кому вы можете помочь». Точно так же, как вы бы хотели, чтобы кто-то помог Джемми, где бы он ни был. Миссис Керю нервно передернулась и тихо застонала. «Но я хочу моего Джемми!» — грустно пробормотала она. Поллиана кивнула с понимающим взглядом. «Я знаю, присутствие ребенка. Мистер Пендлтон говорил мне об этом. Только у вас есть рука женщины».
1: «Рука женщины?»
0: «Да, чтобы создать дом, понимаете? Он говорил, что необходима рука женщины или присутствие ребенка, чтобы сделать жилище домом. Это когда он хотел взять меня, а я нашла для него Джимми. И вместо меня он усыновил его».
1: «Джимми!»
0: — воскликнула миссис Керри с блеском надежды в глазах. Этот блеск всегда появлялся в ее глазах, когда она слышала какое-нибудь имя наподобие.
1: «Да, Джимми Бин».
0: «Ох, Бин!» — проговорила миссис Керри, расслабляясь.
1: «Да, он был из детского дома и убежал оттуда, а я нашла его. Он сказал, что хочет другой дом с мамой в нем вместо Матрон. Я не смогла найти для него мамы, но нашла мистера Пендлтона, и он его усыновил. И теперь его зовут Джимми Пендлтон».
0: «Но раньше-то он был Бин».
1: «Да, Бин».
0: «Ох!» На этот раз глубоко вздохнула миссис Керри. После новогоднего праздника миссис Керри часто видела Садди Дин. Джимми она также встречала часто. Под всякими предлогами Поллианна заманивала их в дом. И здесь, к большому своему удивлению и досаде, миссис Керри не в состоянии была противостать. Поллианна завладела ее совестью и радостями настолько, что она была бессильна убедить девочку, что она не одобряет и не удовлетворена всей ее затеей. Понимала ли это миссис Керри или нет, но она научилась многому тому, чего не знала в свои прежние дни, когда была заперта в своей комнате и отдавала Мэри распоряжение никого не пускать. Она узнала, что значит быть одинокой, молоденькой девушкой в большом городе, едва зарабатывавшей на жизнь, когда никто не интересуется, кроме тех, кто замечает слишком много и слишком мало.
1: «Но что ты имеешь в виду?» —
0: однажды нервозно спросила миссис Керри Садди, когда они сидели вечером вместе.
1: «Что ты имела в виду тот первый день нашей встречи в магазине, когда говорила о помощи девушкам?»
0: Садди горестно покраснела. «Простите, я была грубой», — извиняющимся тоном произнесла она.
1: «Я не об этом. Скажи мне, что ты имела в виду? С тех пор я много об этом думала».
0: Некоторое время девочка молчала, а потом она сказала с горечью в голосе: «Просто я раньше знала девочку и подумала про нее. Она из нашего города и была очень хорошенькой и доброй, но не очень самостоятельной. Целый год мы были вместе, жили в одной комнате, вместе варили яйца на газовом рожке, вместе ели потрошки и рыбные тефтели на ужин в той же самой дешевой столовой. Нам совершенно нечего было делать, кроме как пройтись по улице или пойти в кино, если у нас было свободное время, или просто сидеть в комнате. Но наша комната была не очень приятной. Мне было жарко летом и холодно зимой, а наша газовая горелка была такой, что едва коптила. При ней мы не могли читать или шить. Зачастую мы были настолько утомленными, что не имели никакого желания ничего делать. Кроме всего этого, над нами были скрипящие доски, по которым постоянно кто-то ворочался. А под нами жил какой-то парень, который учился играть на корнете. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то учился на корнете?»
1: «Нет, я не помню», —
0: пробормотала мисс Керри. «Ну, тогда вы много потеряли», — печально проговорила девушка, и, помолчав, она продолжала свою историю. «Иногда, особенно на Рождество и другие праздники, мы прохаживались здесь по улице и по другим улицам, заглядывая в окна, на которых шторы были не задернуты, чтобы видеть всю красоту. Понимаете, мы были очень одинокими, особенно в эти дни. И нам казалось, что мы получали удовольствие, когда видели дома, полные людей, с лампами посреди стола. Дети играли в разные игры. Но втайне мы прекрасно знали, что от этого нам становится только еще хуже, чем было, потому что мы никогда не могли в этом участвовать. Еще труднее было смотреть на автомобили с молодыми людьми, которые веселой гурьбой проезжали мимо, болтая и смеясь. Понимаете, мы были молодые, и думаю, что нам тоже хотелось смеяться и болтать. Нам тоже хотелось хорошо проводить время. И так постепенно моя подруга увлеклась и стала иметь хорошее время. Короче говоря, однажды мы расстались, и она пошла своим путем, а я своим. Мне не нравилась компания, с которой она подружилась, я об этом сказала, а она не хотела их оставить. Мы не встречались почти 2 года, а недавно я получила от нее записку и пошла к ней. Это было в прошлом месяце. Она была в одном из этих спасательных домов. Место было хорошее, мягкие ковры, красивые картины, растения, цветы, книги, пианино, красивые комнаты. И все возможное для нее постарались сделать. Богатая женщина подъехала на автомобиле, чтобы повезти ее покатать. Она возила ее на концерты, спектакли. Подруга моя училась стенографии, и они хотели помочь ей устроиться на работу, как только она немного освоится. «Все к ней были очень внимательны», — говорила она, — и показывали, что они хотят ей помочь во всем. Но она сказала еще кое-что. Она сказала: «Сади, если бы они взяли хотя бы половину той боли, чтобы показать, что они заботятся и хотят помочь мне в те дни, когда я была честной, скромной, трудолюбивой, тоскующей девочкой, я бы не была здесь и не нуждалась бы в помощи сейчас. И я не могу этого забыть. Это все. Это не значит, что я против спасательных мероприятий. Это хорошо, и так должно быть. Только я думаю, что не было бы в ней столько нужды, если бы они проявляли хоть чуть-чуть интереса раньше. Но я думаю, что есть дома для работающих девушек и общежития, которые занимаются подобными мероприятиями». Заикаясь, проговорила миссис Керю таким тоном, который только несколько ее друзей могли распознать. «Да, есть. Но вы хоть когда-нибудь заглядывали в них вовнутрь?»
2: «Нет, а что? Ведь я даю им деньги!»
0: И голос миссис Керю стал извиняющимся и умоляющим. Сади странно улыбнулась. «Да, я знаю. Есть много хороших женщин, которые дают им деньги, но никогда не поинтересовались заглянуть в них внутрь. Пожалуйста, не подумайте, что я говорю что-нибудь против этих домов. Я нет. Это тоже хорошо. Это почти единственные места, которые что-либо делают, чтобы помочь. Но это только капля в море по сравнению с тем, в чем есть нужда. Однажды я один попробовала, но там был какой-то такой воздух, что я потеряла сознание. Но что из этого? Возможно, они не все такие, как этот. А может быть, это со мной что-то не в порядке? Если бы я попыталась рассказать вам, то вы бы не поняли. Там просто нужно пожить, а вы даже его не видели ни разу. Но иногда я думаю, почему бы этим хорошим женщинам не приложить к своим деньгам еще и хоть чуть-чуть сердечного участия, чтобы предупредить, чем потом спасать этих несчастных. Ох, простите, я не думала так много говорить, но вы сами спросили.
2: Да, я сама,
0: отворачиваясь, сдавленным голосом проговорила миссис Керю. Но не только от Сади Дин услышала миссис Керю совершенно новые для нее вещи. Джемми тоже немало удивил ее. Джемми бывал теперь часто. Пуляне нравилось, чтобы он приходил, и он также с удовольствием бывал у них в доме. Вначале он немножко стеснялся, но потом успокоил свои сомнения и уступил глодавшей его тоске. Он объяснил Поляне, а больше, конечно же, себе, что гости — это же не на постоянно. Часто миссис Керю заставала их удобно устроившимися возле окна в библиотеке, а инвалидная коляска стояла сложенная в сторонке. Иногда они полностью погружались в чтение книг. Однажды она услышала, как Джемми говорил Поляне, что ему не так уж и плохо было бы быть инвалидом, если бы у него было столько же интересных книг, как у миссис Керю. Конечно же, он был бы намного счастливее, если бы у него были и ноги, и книги. Он бы тогда просто летал от счастья. Иногда мальчик рассказывал истории, а Поляна слушала, широко раскрыв глаза и вся превратившись во внимание. Миссис Керю часто удивлялась интересу Поллианы, пока однажды не остановилась сама и не прислушалась. После этого она больше не удивлялась, но чаще приходила послушать. Как и у любого простого мальчика, речь его была неправильной, но настолько живой и образной, что незаметно миссис Керю обнаружила себя путешествующей в золотом веке вместе с Поллианой, крепко взявшись за руки. А вел их волшебный мальчик с сияющими глазами. Как сквозь туман миссис Керю постепенно стала понимать, что значит живое воображение. Быть в центре отважных поступков и увлекательных приключений, когда на самом деле это был всего-навсего мальчик-калека в инвалидной коляске. Миссис Керю не заметила важную часть, которую этот несчастный мальчик стал играть в ее жизни. Она не догадывалась, как важно было для нее его присутствие, и как старательно она искала что-нибудь новое, чтобы показать Джемми. А еще больше – то, что с каждым днем все больше и больше он ей казался сыном ее умершей сестры. Прошли февраль, март, апрель, и наступил май, который приближал с собой день отъезда Поллианы. Неожиданно миссис Керю как бы пришла в себя и подумала, что значит для нее это расставание. Она удивилась и пришла в ужас. До сих пор она все время имела в мыслях и верила тому, что не может дождаться дня, когда, наконец, Поллиана уедет. Она говорила, что тогда, наконец, в доме опять наступит тишина, и опять преградится доступ солнцу, когда она, наконец, снова найдет покой и уйдет от назойливого шумного мира. Она сможет снова посвятить себя своей больной сознательности и воспоминаниям о маленьком потерянном мальчике, который когда-то шагнул в эту огромную неизвестность и закрыл за собой дверь. Все это, она в этом была уверена, вернется опять, когда Поллиана, наконец, уедет домой. Но теперь, когда Поллиана на самом деле должна была вернуться домой, предстала совершенно иная картина. Тихий дом, в который недоступен солнечный свет, вдруг представился ей мрачным и невыносимым. Тоска за тишиной и покоем стала ничем иным, как ужасным отчаянием. И желание спрятаться от назойливого и шумного мира и предаться горьким воспоминаниям сменилось другими болезненными воспоминаниями о новом Джемми, который вполне может быть и тем ее Джемми со своими жалкими, умоляющими глазами. Миссис Керри теперь вполне сознавала, что без Поллианы дом будет пустым, а без этого паренька Джемми будет гораздо хуже. Для ее гордости это сознание не приносило ничего хорошего. Сердце просто разрывалось, так как мальчик уже дважды сказал, что он не перейдет к ней. Некоторое время из этих последних дней пребывания Поллианы в ее доме страдания были жгучими, хотя гордость постоянно держала верх. И вот, наконец, когда миссис Керю знала, что это последнее посещение Джемми ее дома, сердце ее одержало победу, и она опять подошла к Джемми и попросила его, чтобы он пришел и стал для нее тем Джемми, который потерялся. Что она говорила, она никогда не могла вспомнить, но то, что ответил ей мальчик, она никогда не могла забыть. Ответ этот состоял всего из 6 коротких слов. Ей показалась длинной, ужасно длинной минута, когда мальчик внимательно изучал ее лицо. Затем лицо его преобразилось внутренним светом, и он сказал, точнее выдохнул: «Да, ну конечно же, ведь вы любите теперь».

0: величествен вселенной дом. И каждый раз, встречая утро, пусть воспоет душа псалом Творцу великому за мудрость.
1: Мы тебя, мой Бог, прославим песней, песней, переполненной любви. Ничего не может быть чудесней, чем благословения твои.

Шире шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывший страх. Чтоб над родиной земною пролился обильный дождь, все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

о Библии. Дорогой друг, знаешь ли ты, что за книга Библия? Библия – это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия – это собрание священных писаний, в составлении которых за 1500-летний период принимали участие около 40 авторов, вдохновляемых Святым Духом. Библия делится на две части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый Завет – в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет – на древнегреческом, то есть на языках культур тех времен. В Ветхом Завете рассказывается о том, как Бог сотворил Вселенную, о грехопадении человека, об истории Божьего избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах. Туда входят псалмы, древние песнопения и молитвы к Богу, книга Екклесиаста, книга Иова и другие. В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет содержит также послания апостолов, то есть Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле. И, наконец, Откровение, то есть описание того, что случится, когда наступит конец мира. Учение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово «Евангелие» в переводе с греческого означает «благая весть». О чем эта весть? О том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В Библии рассказывается не только о том, как произошло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни. Центральная тема Библии – это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира. Библия – первая в мире печатная книга. Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христианства Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распространение Библии особенно возросло в наш век. Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более 500 лет назад, к моменту изобретения книгопечатания, Библия или отдельные ее книги были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, начало зарождения библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше, чем на 400 языках, а в течение 20-го столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1400 языков. Таким образом, к концу 1989 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 1928. Из них полная Библия переведена на 314 языков, Новый Завет на 715 языков,
И лишь одна из книг или несколько книг Библии на 899 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на 1000 языков малых народов. Из них большая часть – это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек. Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. В такой форме Библия стала доступна людям, говорящим еще на 4000 языках и диалектах. Кроме того, Библия издается для слепых шрифтом Брайля на 84 языках. Библия и по тиражу занимает первое место в мире. Для сравнения, в 1900 году было издано Библии 5 миллионов и Новых Заветов 7 миллионов, а в 1980 году Библии около 36 миллионов, Новых Заветов 57 миллионов, да еще несколько сот миллионов отдельных книг Библии. Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.

Предисловие. Эта запись сделана по книге «Детская Библия», выпущенной Институтом перевода Библии в Стокгольме. Текст был незначительно изменен в тех местах, где в оригинале описываются картинки. Подготовлена она для молодых слушателей. Длинные рассказы сокращены и упрощены. Так как не только дети, но и многие взрослые слушают эту запись, то мы включили также некоторые тексты, предназначенные скорее для взрослого слушателя. Наша детская Библия не без недостатков. Опущено много мудрых поучений и удивительных событий, а многое из того, что включено в детскую Библию в виде пересказа, могло бы быть изложено гораздо ярче. Библия – это Слово Божие, и все попытки пересказать ее – пусть даже самыми лучшими толкователями и мастерами слова, дают лишь бледное отражение этой книги книг. Слушайте эту запись с любовью, вспоминайте описанные в ней события, храните евангельское учение в сердцах ваших. Господь хочет, чтобы и вы могли сказать: «Слово Божие – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105.

Сотворение мира. Вы знаете, как все погружается во мрак в ночное время, когда выключены все лампы. В такой темноте был когда-то весь мир. Тогда не было ни травы и деревьев, ни прекрасных цветов, ни птиц, ни даже неба и земли, но вся вселенная была тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось так, и Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само собой ничего не создается. Окружающий нас мир, наполненный гармонией и красотой, свидетельствует о Его великом и мудром Творце. В священной книге Библии описано сотворение мира по слову Бога. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных и пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Но это не было еще концом творения. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире, наслаждались им и имели общение со своим Творцом, прославляя Его.

нежный цветочек сотворил меня Бог, и вдохнуть, как в комочек, он дыхание смог. Вы считаете сказкой, что я им сотворен, но и ручки, и глазки мог создать только он. И хоть голос мой слабый, очень Бога люблю, вместе с мамой и папой ему славу пою.

0: юность Поллианны. Джимми и чудовище с зелеными глазами. На этот раз Белдингсвилл не встречал Поллианну духовым оркестром. Может быть, потому, что о времени ее прибытия знали только всего несколько жителей этого города. Но это не помешало радостной встрече со всеми с того самого момента, как она вышла из поезда. Встречали ее тетя Полли и доктор Чилтон. Поллианне также не пришлось стоять, оглядываясь, не появятся ли ее старые друзья. Конечно же, в следующие несколько дней, по выражению Нэнси, на нее невозможно было даже указать пальцем, потому что как только ты поднимаешь палец, сказать «вот она там», как ее уже и след простыл. Где бы Поллианна ни появлялась, всюду она слышала один и тот же вопрос. «Как тебе понравился Бостон?» Но, возможно, ни одному человеку она не ответила так, как мистеру Пендлтону. Всякий раз, когда она слышала этот вопрос, она начинала ответ с нахмуривания бровей. «Ох, мне он понравился, я просто полюбила его. Некоторое в нем». «Но не весь?» — улыбнулся мистер Пендлтон. «Нет, там была часть. Ох, как я была рада быть там!» Торопливо воскликнула она. «Я так прекрасно проводила время, и так много всего там было странного и непохожего. Понимаете, ну как, например, обедать вечером вместо полдня, когда пора спать. Но все были так добры ко мне, и я видела всего так много, такие замечательные интересные вещи, например, ну парк, прогулочные автомобили и целые мили картин, статуи, витрин магазинов и улиц, у которых нет конца. А народу! Я никогда не видела столько много народу!»
1: «Да, я уверен, что... Я думаю, что тебе понравился народ!» — вставил собеседник.
0: «Да», — ответила Поллианна и опять нахмурилась и задумалась. «Но что за удовольствие от того, что людей так много, когда ты никого не знаешь? А миссис Керри не позволяла мне их узнать. Она и сама их не знала. Она говорит, что там люди друг друга не знают». На мгновение Поллианна замолчала, а затем со вздохом добавила. «Я думаю, что эта часть мне больше всех не понравилась, что люди не знают друг друга. Было бы намного приятнее, если бы они знали. Но только подумайте, мистер Пендлтон, там так много людей, которые живут на грязных узких улицах, у которых нет даже бобов и рыбных тефтелей поесть. И ничего хорошего, даже такого, как миссионерская помощь, так что им даже носить нечего. Но там есть и другие люди, как миссис Керри, и много таких, как она, которые живут в прекрасных больших домах, и у них так много всего, что поесть и что носить, что они даже не знают, что с этим делать. И вот я думаю, что если бы эти люди знали других людей...» Но мистер Пендлтон прервал ее громким смехом.
1: «Мой милый ребенок, неужели тебе не ясно, что эти люди не интересуются тем, чтобы знать друг друга?» — насмешливо спросил он.
0: «Но некоторые из них интересуются», — возразила Поллианна с жаром. «Вот, например, Садди Дин. Она продает бантики, такие красивые бантики в большом магазине. Она хочет знать людей. И я познакомила ее с миссис Керри, и она приходила к нам домой. А еще у нас бывал Джемми и много других, и она была так рада всех их узнать. И вот это-то и заставляет меня думать, что если бы было побольше таких наподобие миссис Керри, которые бы хотели познакомиться с другим сортом людей. Ну, конечно, я не могла их всех познакомить, то я и сама многих из них не знала. Но если бы они только узнали друг друга, чтобы богатые люди могли дать бедным людям часть из своих денег». Мистер Пендлтон опять перебил ее смехом.
1: «Ох, Поллианна, Поллианна!» — усмехнулся он. «Я боюсь, что ты заходишь слишком глубоко и не успеешь оглянуться, как превратишься в ярого социалиста».
0: «В кого?» — с сомнением спросила маленькая девочка. «Я не знаю, что это значит социалист, но я знаю, что значит быть общительной, и мне нравятся общительные люди. Если это что-то наподобие, то я не против быть одной из них, я могу. Мне даже нравится быть одной из них».
1: «Я в этом не сомневаюсь, Поллианна», — улыбнулся ее друг. Но когда ты подойдешь к этому вопросу на практике, распределению богатства, то ты окажешься перед неразрешимой проблемой, с которой тебе придется туго.
0: Поллианна глубоко вздохнула. «Я знаю», – кивнула она. «Миссис Керри тоже так говорила. Она говорит, что я не понимаю, и что это приведет ее к нищете, неразберихе и погибели. Или что-то наподобие этого, я не помню». И девочка сердито задрала нос, так как ее собеседник опять расхохотался. «Да и вообще я не понимаю, почему одни люди имеют так много, а другие не должны иметь ничего. И мне это не нравится. И если у меня когда-нибудь будет много, то я обязательно отдам часть тем, у кого ничего нет. Даже если это приведет меня к нищете и погибели, и...» Мистер Пендлтон так хохотал, что Поллианна некоторое время молча смотрела на него, а потом стала смеяться вместе с ним. «И во всяком случае, — продолжала она, переводя дыхание, — все равно я этого не понимаю».
1: «Вот этого-то я и боюсь, что ты не понимаешь», — согласился мужчина, неожиданно став печальным и ласково посмотрел на нее. «И никто из нас тоже этого не понимает. Но скажи мне, — добавил он через некоторое время, — кто такой Джемми, о котором ты так много говоришь с тех пор, как приехала?»
0: И Поллианна ему рассказала. По мере рассказа о Джемми с лица Поллианны исчез тревожный недоуменный вид. Она любила говорить о Джемми. Это было то, что она понимала. Здесь не нужно было употреблять эти длинные пугающие слова. Да и кроме того, мистер Пендлтон особенно был заинтересован в том, чтобы миссис Керри взяла к себе мальчика, потому что никто другой, как он, не мог понять присутствие ребенка. О Джемми Поллианна рассказывала всем. Она предполагала, что всем интересно об этом знать, так же, как и ей. В большинстве случаев она не расстраивалась, если кто-либо не проявлял интереса. Но однажды она очень удивилась. Все это произошло с Джимми Пендлтон.
1: «Подожди, ну скажи, пожалуйста!»
0: – нервозно потребовал он однажды.
1: «Разве в Бостоне никого больше не было, кроме этого нескончаемого Джимми?»
0: «Ну почему же, Джимми Бин? Что ты имеешь в виду?» – воскликнула Поллианна. Мальчик недовольно поднял голову.
1: «Я не Джимми Бин, я Джимми Пендлтон. И из твоего рассказа можно заключить, что в Бостоне, кроме этого преподобного мальчишки, который дает клички птицам и белкам и порит всякую чушь, никого больше не было».
0: «Ну почему Джимми Би Пендлтон?» – возмущенно выдохнула Поллианна. А затем, вдруг вспыхнув, она быстро проговорила. «Джимми совсем не преподобный. Он очень хороший мальчик, и он знает много книг и всяких историй. Представляешь, он может придумывать истории по мере разговора. И если бы ты знал хотя бы половину того, что он знает, то это было бы неплохо». Закончила она, глаза ее горели. Джимми Пендлтон ужасно покраснел и выглядел совсем несчастным. Зависть с каждым мгновением все больше и больше наполняла его сердце, и он упрямо стоял на своем.
1: «Во всяком случае, — он усмехнулся, — взять даже одно только его имя, Джемми. Ха! Звучит-то, как маменький сынок. И я знаю еще кого-то, кто тоже так говорит. Ну кто?»
0: Ответа не последовало.
1: «Ну кто, скажи?»
0: — настаивала Поллианна еще более повелительно.
1: «Отец!»
0: Голос мальчика стал угрюмым. «Твой отец?» — повторила Поллианна удивленно. «Но почему? Откуда он мог стать Джемми?»
1: «Конечно же, не мог. Это не о том Джемми он говорил. Он говорил обо мне».
0: Мальчик продолжал говорить угрюмо, смотря куда-то в сторону, но в голосе его зазвучала странная мягкость, которая обычно появлялась, когда он говорил об отце.
1: «Ты?» «Да, это было незадолго до того, как он умер. Мы почти на неделю остановились у фермера. Отец помогал ему сеном, ну и я тоже. Жена фермера очень хорошо ко мне относилась и начала меня называть Джемми. Я не знаю почему, но она так звала. И однажды отец это услыхал. Он страшно рассердился, так что я на всю жизнь запомнил его слова. Он сказал, что Джемми – это имя совсем не для мальчика, и тем более его сын никогда не должен носить это имя. Он говорит, что это имя для мамсика, и он его ненавидит. Мне кажется, что я никогда не видел его таким злым, как в этот вечер. Он даже не остался, чтобы закончить работу. Но в эту же ночь мы оттуда ушли. Мне даже немного жаль было, потому что она мне понравилась. Я имею в виду жену фермера. Она хорошо ко мне относилась. Пуляна поддакнула с выражением интереса и сочувствия. Нечасто Джимми рассказывал так много из своей таинственной жизни. «А что же потом?» — спросила она. В это время Пуляна совершенно забыла о причине их спора. Мальчик вздохнул. «Мы шли долго до тех пор, пока нашли другое место. И там отец умер. Тогда меня отдали в приют.
0: И потом ты убежал, а я тебя нашла в этот день, недалеко от миссис Сноу», — мягко улыбнулась Пуляна. «И с тех пор я тебя уже знаю».
1: «Да, ты меня знаешь аж с тех пор», — повторил Джимми совершенно другим тоном. Он неожиданно вспомнил, где они находятся, и причину своей скорби. «Но теперь я не Джимми, понимаешь?» — добавил он, презрительно подчеркивая последние слова, и, отвернувшись, гордо ушел, оставив расстроенную, озадаченную Пуляну одну.
0: «Ну что ж, я могу радоваться, что он не всегда так себя ведет», — вздохнула девочка, печально глядя на крепкую мальчишескую фигуру с ее неприятной, удивительной важностью.
1: Глава 15. Тетя Полли бьет тревогу. Приблизительно через неделю после того, как Пуляна прибыла домой, миссис Чилтон получила письмо от Деллы Везербай. «Я бы хотела рассказать вам, что ваша маленькая племянница сделала с моей сестрой», — писала мисс Везербай. «Но, боюсь, я не смогу этого сделать. Вы должны знать, что она из себя представляла до этого. Может быть, вы заметили замкнутость и мрачность, в которую она погрузила себя на многие годы. Но вы не имеете представления о постоянной ране ее сердца, бесцельности жизни, никакого интереса и беспредельные стоны». Тогда-то и появилась Пуляна. «Возможно, я не говорила вам, но моя сестра сожалела о данном обещании взять ребенка почти с самого того момента, как она его дала. Тогда она поставила строгое условие, что в тот самый момент, как Пуляна начнет ей проповедовать, она немедленно отправит ее обратно ко мне. И она не проповедовала. По крайней мере, моя сестра говорит, что она не проповедовала, а сестра моя лучше знает. Но все же, нет, позвольте мне сначала рассказать вам о том, что я встретила, когда приехала к ней вчера. Возможно, ничто не сможет дать вам лучшее представление о том, что ваша замечательная, милая, маленькая Пуляна совершила. Приближаясь к дому, я заметила, что почти все шторы были раскрыты, тогда как раньше они все были задернуты. Задернуты так, чтобы не проникал дневной свет. В момент, когда я переступила порог, я услышала музыку. Дверь гостиной была открыта, а в воздухе стоял аромат роз. «Миссис Керю и господин Джемми в музыкальной комнате», — доложила мне встретившая меня горничная. «Там я их и застала, мою сестру и парнишку, которого она взяла к себе, слушающих одно из современных изобретений, которое содержит в себе целую оперу, включая оркестр». Мальчик был в инвалидной коляске. Он был бледный, но выглядел очень счастливым. Моя сестра выглядела лет на 10 моложе. Ее обычно бескровные щеки были покрыты легким румянцем, а глаза блестели и искрились. Через некоторое время после того, как я немного поговорила с мальчиком, мы с сестрой поднялись наверх в ее комнату, и там-то она и рассказала мне о Джемми. Не о старом Джемми, как раньше, с мокрыми от слез глазами и беспомощными вздохами, но о новом Джемми, и на этот раз ни вздохов, ни слез не последовало. Наоборот, я встретила неудержимый энтузиазм и энергию. «Делла, он просто замечательный!» — начала она. «Все самое лучшее в музыке и литературе ему нравится и знакомо». Он передает это таким бесподобным образом. Только, конечно, ему нужно развиваться и заниматься. И вот об этом я сейчас и думаю, чтобы он это получил. Завтра придет преподаватель. Конечно, язык его просто ужасный. Но в то же время он читал много хороших книг. Так что его словарный запас изумительный. Ты бы послушала истории, которые он сочиняет. Конечно, образования у него явно недостаточно, но он хочет учиться, так что это скоро исправится. Джейми любит музыку, и я должна дать ему образование, о котором он мечтает. Я уже заказала лучшие образцы пластинок для него. Ох, если бы ты только видела его лицо, когда он впервые услышал музыку «Holy Grail». Он все знает о короле Артуре и его круглом столе, рассказывает о рыцарях, господах и принцессах так, как мы с тобой говорим о членах нашей семьи. Только иногда я не могу понять, его сэр Ланселот представляет собой античного рыцаря или бельчонка из общественного парка. И еще, Делла, я верю, что он сможет ходить. Я намерена просить доктора Амиса, чтобы он посмотрел его и... И так она продолжала говорить и говорить, пока я сама, удивленная, потерявшая дар речи, но такая счастливая, сидела возле нее. Я вам все это рассказываю, дорогая моя миссис Чилтон, чтобы вы сами поняли, насколько она заинтересовалась, с какой жаждой она собирается смотреть за этим мальчиком, как он будет расти и развиваться. Делая для этого паренька Джейми все, она не может сама остаться в стороне. Я верю, что Руф никогда опять не станет кислой, угрюмой женщиной, которой она была раньше. И все это благодаря Поллианне. Поллианна, милый ребенок. И самое лучшее то, что она делает это, совершенно не сознавая своей роли. Я думаю, что даже моя сестра не вполне еще поняла, что произошло с ее собственным сердцем и жизнью. А тем более Поллианна. А теперь, дорогая миссис Чилтон, как я могу отблагодарить вас? Я знаю, что я не в состоянии, поэтому я даже и пытаться не буду. Но сердцем вы, конечно же, знаете, как я благодарна вам обеим, вам и Поллианне. Делла Везербай.
2: Ну вот, кажется, исцеление прошло благополучно,
1: улыбнулся доктор Чилтон, когда жена закончила читать ему письмо. К его изумлению, она быстро подняла руку с явной тревогой.
3: «Томас, пожалуйста, не надо!» – взмолилась она.
2: «Почему, Полли, в чем дело? Разве ты не рада, что микстура подействовала?»
1: Миссис Чилтон с отчаянием откинулась на спинку стула.
3: «Ну вот ты опять за свое, Томас!» – вздохнула она. «Конечно же я рада, что эта заблудившаяся женщина забыла ошибки своей жизни и поняла, что она может быть для кого-нибудь полезной. И, конечно же, я рада, что Поллианна это сделала. Но я совсем не рада, когда о ребенке постоянно говорят как о бутылочке с микстурой, которая исцеляет. Понимаешь?»
2: «Вздор все это! Ну какой от этого вред? Я зову Поллианну тонизирующим средством с тех пор, как я ее узнал».
3: «Вред! Томас Чилтон, ребенок становится старше с каждым днем. Ты что, хочешь испортить ее? До сих пор она делала это совершенно бессознательно, даже не подозревая о своей необыкновенной способности. А в этом-то и сокрыт весь секрет ее успеха. С того самого момента, как она сознательно постарается кого-либо преобразить, ты ведь и сам знаешь, так же, как и я, что она будет просто невыносимой. Поэтому не дай Бог, чтобы она возомнила о себе, что она является целителем всех бедных, больных и страдающих».
2: «Меня это не беспокоит», – рассмеялся доктор.
3: «Но я беспокоюсь, Томас».
2: «Полли, ну подумай, что она сделала», – возразил доктор. «Подумай, миссис Сноу и мистере Пендлтоне и множестве других, ведь это совершенно не те люди, которые были раньше». Точно так же, как и миссис Керю, и все это сделала Поллианна, да благословит ее Бог.
3: «Я это знаю», – выразительно кивнула миссис Полли, – «но я не хочу, чтобы Поллианна об этом знала. Хотя, конечно же, она видит, как это происходит. Она знает, что научила их играть в свою игру, игру в радость, и поэтому они намного счастливее. Это все нормально. Это игра – ее игра, и они играют у нее вместе». Я должна признаться тебе, что Поллианна преподала и нам самый поучительный урок, который мне когда-либо приходилось слышать. Но в ту минуту, в которую она об этом узнает... Нет, я не хочу, чтобы она знала. Это все. А теперь позволь мне сказать, как я решила ехать с тобой в Германию в эту осень. Сначала я думала не ехать. Я не хотела оставлять Поллианну. И больше я ее, конечно, не оставлю. Мы возьмем ее с собой.
2: Взять ее с собой?
3: Прекрасно, почему бы и нет? Я должна, это все. Более того, я даже буду рада остаться там с тобой на несколько лет, как тебе этого хотелось. Я хочу увезти Поллианну, увезти ее на время подальше из Белдингсвилла. Я бы хотела сохранить ее милой и неиспорченной, если это возможно. И она не вообразит ничего плохого из всего этого, если я хорошо постараюсь. Но только подумай, Томас, ведь мы не хотим этого ребенка превратить в маленькую зазнайку, воображающую себя не знаю что.
2: «Ну, конечно же, нет», – рассмеялся доктор. «Я не думаю, что кто-нибудь или что-нибудь может ее такое сделать». Однако эта идея насчет Германии меня прекрасно устраивает. Ты знаешь, что я бы ни за что не хотел возвращаться сюда теперь, если бы не ради Поллианны. Итак, чем раньше мы вернемся туда, тем для меня лучше. И я бы с удовольствием остался там для практики, когда закончится учеба.
3: Ну, тогда решено. Удовлетворенно вздохнула тетя Полли. Глава 16. В ожидании Поллианны. Весь Белдингсвилл был довольно взволнован от приближающегося события. С тех самых пор, как Поллианна Уитер возвратилась домой из санатория на своих ногах, не было такого множества разговоров. Говорили на каждом углу улиц и через соседские заборы. Сегодня центром стала опять Поллианна. Еще раз Поллианна возвращалась домой, но она была совсем другой. И таким непохожим было это возвращение. Поллианне уже было 20. 6 лет она провела в Германии, точнее 6 зим, а свободное летнее время они вместе с доктором Чилтоном и его женой путешествовали. Только один раз с тех пор она была в Белдингсвилле, и то это было только коротеньких 4 недели. В то лето ей было 16. Теперь она возвращалась домой, чтобы остаться там. Она и тетя Полли. Доктора с ними уже не будет. 6 месяцев назад город был потрясен и опечален тем, что доктор скоропостижно умер. Жители Белдингсвилла ожидали, что Поллианна с миссис Чилтон немедленно вернутся домой. Но они не возвращались. Вместо них пришло известие, что вдова и ее племянница на некоторое время останутся за границей. Говорили, что миссис Чилтон старается забыться и найти утешение в незнакомой для нее обстановке.

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: Скажи-ка, тетушка Кэрол, ты приготовила для нас сегодня интересную историю?
3: Знаешь, дядюшка Дэн, у меня неспокойно на душе. Ведь сегодня в мире столько страданий. И все же Господь дал моей семье так много хорошего. Как сказано в книге пророка Малахии, в 10 стихе 3 главы, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?
2: И моей семье тоже. Но я могу понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь о проблемах. Сегодня очень многие люди страдают от одиночества, от болезней, от безысходности. Порой им кажется, что весь мир рушится.
3: Особенно уязвимы те, кого не связывают прочные узы со Спасителем нашим. Как тот подросток, о котором говорится в сегодняшней истории. Он был очень способным юношей, но не понимал, что из всех его проблем и разочарований есть выход. Я назову мой сегодняшний рассказ «Историей Джастина». Джастин Миллер был энергичным и спортивным подростком, всеобщим любимцем. Он уже попал в университетскую футбольную и баскетбольную команду и в команду по борьбе, когда еще учился в 8 классе школы. И все говорило за то, что на следующий год в школе его будут ждать новые успехи.
4: Джастин, отлично сыграл парень.
5: Спасибо. Ты тоже не отставал.
6: Угу, так держать.
7: И осенью ты будешь первым кандидатом в капитаны.
5: Да ну ладно тебе. Кончай. Потом, если я еще раз уронил мяч...
8: Ой-ой, подумаешь, мяч уронил один раз.
7: Да забудь.
6: Ну, а я вот вовсе не уверен, что ты пройдешь в капитана. Может быть, будешь слишком занят своими президентскими обязанностями?
5: Ну ладно, хватит. Что вы на меня все навалились?
4: А что, он прав? И вообще, я не знаю, как тебе это удается. Отметки хорошие, в спорте успехи.
6: И кандидат в президенты класса.
9: И кандидат в капитаны команды.
4: А сердцеед-то в то же время.
7: Гип-гип-гип.
10: Гип-гип-гип! Ну все, ребята, слушайте что, меня.
4: Что? Ребята, помолчите! Наш тренер, мистер Питерс, пришел.
11: Хватит. Послушайте, через полчаса, чтоб все собрались, нам надо обсудить сегодняшнюю игру. И чтобы никто не опаздывал, и абсолютно никаких оправданий. Так что всех прошу собраться в 8:15 вечера. В римской пиццерии! За пиццу плачу я! Это вам награда за хорошую игру!
6: А с девочками можно, мистер Питерс?
11: Ну, если они не будут есть пиццу, пожалуйста, милости прошу.
6: Мистер Питерс, разрешите, пожалуйста.
11: Ладно, так уж и быть. Но с условием... По одной девочке на каждого, ясно?
4: Ну так как же, Джастин? Ты с Лизой придешь?
5: Нет, не думаю. Мы в прошлые выходные расстались.
7: Ну то-то я заметил, что вы не вместе. А в чем дело-то?
5: Ну, я не хочу об этом говорить, ребята. Мы просто расстались, вот и все.
4: Даже не верится. Ну, жаль. Очень жаль.
7: Да и мне тоже.
5: Ага, мне тоже.
4: Ну, ладно. Ну что на ней, свет клином сошелся, что ли?
5: А ты прав, наверное, Джек. Не сошелся, конечно. Есть и другие девчонки.
7: Да ты что? Такой классный парень, как ты. Нечего переживать. Нечего.
3: Джастина любили не только школьные друзья. Он и в семье был любимцем. Есть такие люди с природным обаянием. Так вот, он был именно таким. Все у него всегда ладилось, всем нравилось с ним общаться, и он прекрасно себя чувствовал в любой ситуации. Он жил с родителями, дедушкой, младшим братом Куртом и младшей сестренкой Линдой в симпатичном, но скромном домике в небольшом поселке на Среднем Западе.
12: И вот он сказал, Передай, пожалуйста, сироп. Спасибо. Он сказал, что до конца месяца компания, наверное, откроет новую фабрику.
13: Это было бы прекрасно, милый.
12: Ну, может быть, не так уж прекрасно. Может быть, они здесь свернут производство.
13: Ты думаешь, что ты можешь потерять работу?
12: Может быть, и нет, но...
5: Да что ты, пап? Ты же у себя в отделе все знаешь лучше всех.
6: Да, пап, ты же самый лучший.
12: Но я рад, что вы все до одного в моей команде. Да, кстати, о командах. Ты блестяще играл вчера вечером, Джастин.
14: Да, Джастин, я тоже считаю, что ты молодец.
15: У меня, конечно, предвзятое мнение. Ты же мне все-таки внук и все такое. Но ты действительно прекрасно играл.
5: Да нет, не особенно. Мог бы и лучше. Но все равно спасибо.
12: Послушай, папа.
15: А?
12: Чуть не забыл. Ты не передумал ехать со мной в центр?
15: Нет, нет, не передумал.
12: Ну, ладно. В таком случае через 10 минут выезжаем.
15: Я буду готов. Сейчас только доем вот эту оладушку. Должен сказать тебе, Элли, что оладьи у тебя получаются не хуже, чем пекла моя матушка, когда мы жили в штате Теннесси.
5: Ну, мам, по-моему, ты удостоилась высшей похвалы в мире.
15: Вот ты прав, молодой человек. Абсолютно прав.
3: Примерно через час...
15: Да, это, кажется, то, что надо. Моему внуку эти снасти должны понравиться. Он, знаете, просто обожает удить рыбу. А 10 июля у него день рождения. 17 исполнится, даже не верится.
16: Завернуть вам, сэр?
15: Да, будьте так добры. У вас есть какая-нибудь красивая специальная бумага?
16: Ну, конечно, конечно. Вот, вот посмотрите. Вот это подойдет в синюю и коричневую клетку с надписью «Поздравляю с днем рождения».
15: Чудесно. То, что нужно.
16: Ну, отлично, отлично. Подождите здесь, сэр. Я сейчас вернусь.
15: Прекрасно. Жду не дождусь. Так мне охота посмотреть, какое у моего мальчика будет выражение лица, когда он откроет свой подарок. Я знаю, что ему понравится. Может, он даже немного повеселеет. А то в последнее время он что-то совсем духом упал. Наверное, из-за того, что с этой девчонкой своей, Лизой, поссорился. Ну, ладно. Рыбная ловля мужчин от многого отвлекает. Это хорошо.
3: Но ни дедушка, ни остальные члены семьи не понимали всей степени плохого настроения Джастина. Все думали, что с ним все в порядке, а Джастин в это время совсем пал духом. Во-первых, он расстроился из-за Лизы, потом еще из-за отметок.
17: Джастин, за контрольную по химии у тебя 3 с минусом? Это просто непонятно. Я ожидал лучшего.
5: Мне казалось, что я все понял. Даже не верится.
17: Ну, с каждым может случиться. Это всего лишь одна плохая отметка. Не расстраивайся. Ну, считай, что просто не повезло. А у тебя все в порядке?
5: Да, конечно. Все в порядке.
3: 3 с минусом за годовую контрольную по химии? Как же это могло случиться? С этой тройкой с минусом его теперь не примут в подготовительную группу в медицинский колледж. Или придется в колледже посещать дополнительные занятия. А может быть, он вообще поломал всю свою жизнь?
2: Помнишь, тетушка Кэрол, как ты сдавала экзамены?
3: Еще бы не помнить. Этого не забыть никогда, как ни старайся. Сколько всего надо было зубрить, и какое напряжение. Это было ужасно.
2: Да, я с тобой согласен. Помню, как мои приятели перед важным экзаменом не спали всю ночь. И им это как будто нравилось. Знаешь, между студентами, которые занимались всю ночь, даже возникало особое товарищество.
3: А мы делили материал. Каждый должен был выучить свою часть. А потом, перед экзаменом, мы собирались вместе и рассказывали, кто что выучил. Конечно, экзамены – дело серьезное, а для некоторых и очень важное.
2: Есть люди, которых экзамены просто сводят с ума.
3: Да, я знала таких. Еще я хочу сказать, что мы приготовили для вас учебную программу которая не заставит вас напрягаться. Вы даже получите удовольствие. Конечно, я имею в виду наши уроки Библии. Делайте их дома, не торопясь, и вы многое узнаете о Слове Божьем и о том, как применять его в жизни.
2: Напишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь продолжим наш рассказ «История Джастина».
11: Эй, привет, Джастин. Ты все еще здесь?
18: Да, мистер Питерс. Еще здесь.
11: Ну, у тебя все нормально?
18: Конечно.
11: Так, что-то не слышу уверенности в голосе.
18: Ну, просто в последнее время у меня как-то не все ладится. И мяч не могу удержать, и вообще все не так.
11: Да ну, чепуха, Джастин. Ты один из моих лучших игроков. Ну да, в последнее время ты что-то похуже стал играть, но... Это...
18: Вот видите? Значит, я прав. Что-то я выбился из колеи.
11: У всех, у каждого игрока бывают неудачные дни.
18: Дни? Это тянется уже неделями.
11: Ну что ты, Джастин, что ты? Не так уж все плохо. Но если ты действительно беспокоишься, поезжай летом в бейсбольный лагерь, немного подчистишь подачу.
18: Вы правда думаете, что мне надо поехать?
11: Да. Если это тебя беспокоит.
18: Ну, наверное, вы правы. Да. Надо поехать в лагерь.
3: Идея поездки в бейсбольный лагерь постепенно крепла у Джастина в голове, пока в конце концов он не решил, что это единственное, что поможет ему получить спортивную стипендию для учебы в колледже. Он знал, что без стипендии он не сможет учиться, так как семейный бюджет был напряжен до крайности. И вот однажды, как только школу распустили на каникулы...
19: Так что, вы с Джеком собираетесь летом снова заняться стрижкой газонов? Да, Джастин?
18: Не знаю еще. Может быть. Вообще-то, пап, я хотел бы этим летом поехать в бейсбольный лагерь. Я думаю, что могу попытаться добиться настоящего успеха. А это мне необходимо. Ну, чтобы получить стипендию за бейсбол.
19: Ты и так уже по-настоящему хорошо играешь. Ты же лучший в команде.
18: Ну, я могу еще лучше играть. Ты же сам всегда говорил, чтобы я старался изо всех сил. Но это очень важно, пап.
19: Я понимаю, но знаешь... Ты ведь в любом случае получишь спортивную стипендию для колледжа, независимо от того, поедешь ты в лагерь или нет. А летом ты бы мог ходить вечерами играть с командой местной лиги. И потом тебе обязательно надо летом заработать.
18: Пап, я знаю, что мне нужны деньги. Но мне обязательно надо поехать в лагерь. Это мой единственный шанс.
19: Дело в том, что лагерь нам не по карману. Мы его не потянем, ведь пришлось платить за зубные шинки Линды, дедушкины счета за лечение пришли. Этим летом дом пора красить, а теперь еще вот с моей работой.
18: Да, папа.
19: Ну что ты, Джастин, ну, ты же должен понять. Ну видишь, не получается.
18: Да, конечно. Но этим летом мне надо уехать. Все у меня не так. Я просто...
19: Да перестань. Перестань, не так уж все плохо. И ты же знаешь, что мы бы тебя послали в лагерь, если бы только могли, но...
18: Да, пап, я понимаю. Но не будем больше об этом.
19: Послушай, Джастин, ну, смотри, мы почти доехали до Джека. Да вот и он во дворе. Слушай, Джастин, поговорим вечером. Все будет хорошо, вот увидишь. Желаю вам приятно провести время на озере. Тебе надо по-настоящему расслабиться. Ты весь как натянутая струна.
18: Хорошо, папа. Ты прав.
3: Отец Джастина постоял и посмотрел, как его сын подошел к своему другу Джеку на лужайке. Когда ребята вошли в дом, он сел в машину и поехал на работу в свою компьютерную фирму, где он был управляющим производственного отдела. Он не мог понять поведение Джастина. Обычно мальчик спокойнее реагировал на слово «нет», когда для отказа была веская причина. Ну ладно, вечером он поговорит с сыном. Тем временем Джек и Джастин собрали удочки и рыболовные снасти и пошли удить рыбу на пруд Уолтона. Они с детства любили рыбную ловлю.
20: Совсем как в старые добрые времена, правда, Джастин? О, рыба только и ждет, чтобы выскочить из пруда и зацепиться за наши крючки.
18: Угу.
20: О, я вижу, ты веселишься вовсю.
18: А, ну, прости меня, Джек.
20: Погоди, погоди. А. Да что с тобой происходит в последнее время? Ты как будто в космосе. Или что-то в этом роде.
18: А где наживка?
20: О, вот. Бери. Бери вот этого жирненького червяка и насаживай на крючок. Ну, так что с тобой происходит?
18: Не знаю. Я сам не понимаю.
20: Ну, что ты не понимаешь? Почему рыба любит червяков? Почему небо голубое? Почему трава зеленая? Ой, слушай, не смеши людей.
18: Да нет. Ни рыба, ни небо. А жизнь. Понимаешь, иногда жизнь становится отвратительной. Нет, по-настоящему.
20: О, ну и ну. А что ты хочешь этим сказать? Да у тебя же все идет как по маслу. Успехи в спорте, чудесная семья и отметки хорошие.
18: Все это было.
20: Да ты что? Ну, подумаешь, получил одну трешку. И жизнь, все, остановилась. Ой, перестань, перестань, Джастин. Вернись на землю.
18: Нет, ты не понимаешь. Я чувствую себя таким... таким неудачником. Ничего у меня не получается.
21: Ой-ой, ничего не получается. Кого ты дуришь? И потом, всегда есть женщины. Ну, ладно тебе, ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Потом, мне правда очень жаль, что у тебя так вышло с Лизой.
18: Да хватит тебе, Джек. Это уже не имеет никакого значения. Ничего больше не имеет значения.
21: Ну, что значит не имеет? Нет, ну ты прав, конечно. Лиза – это история... А впереди в книге жизни новые страницы, которые предстоит в нее вписать, да?
18: Послушай, Джек, я хочу кое-что отдать тебе.
21: Что, жеваную жвачку?
18: Я хочу тебе отдать мои видеоигры.
20: Да ты что? Ты шутишь? Нет, ты точно шутишь. Ты же любишь эти игры.
18: И приставку для игр. Она мне больше не нужна.
20: Джастин, что происходит?
18: Ничего не происходит. Я играл в эти игры до дурения, теперь они мне так надоели, что я просто смотреть на них больше не могу. Вот я и подумал, что, может быть, ты захочешь их взять.
20: Но ты только вчера в них играл.
18: Так ты хочешь взять или нет?
20: Ну, да, конечно. Наверное. А ты уверен, что ты хочешь их отдать? Ведь ты мог бы получить за них деньги, если бы ты их продал.
18: Нет уж. И потом, я знаю, как они тебе нравятся, поэтому я хочу отдать их тебе. Ты же мой лучший друг.
20: Ну, спасибо. Это классно с твоей стороны. Спасибо. Эй, смотри! Ух, вот это да!
18: Ух ты! Ну и махина.
20: В жизни не видал такого... огромного окуня. Ой, ой, ой, ой, смотри, смотри, смотри, не упусти его.
3: После обеда Джек и Джастин вернулись с рыбалки. Они болтали и как будто приятно проводили время. Казалось, что настроение у Джастина явно поднялось. С полчаса они чистили рыбу, а потом Джастин стал собираться домой.
21: Ну, пока, дружок. До скорого.
18: Джек.
21: Да.
18: Ты всегда мне был отличным другом.
21: Ну, не раскисай, парень. Забирай-ка ты свою рыбу домой и вали отсюда.
3: Когда Джастин пришел домой...
0: Привет, Джастин! Ух ты! Вот это рыбина! Где ты ее поймал?
18: Да там, в пруду у Олтона. Не знаю почему, но она прямо выпрыгнула из воды и сказала: «Возьми меня домой к твоей маме». Ну, я и сказал: «Ладно, я даже ее для тебя почистил».
0: Хочешь, я ее пожарю сейчас на ужин?
18: Не, ты же уже поставила ужин. Заморозь ее и потом сготовь для деда. Ведь он так любит рыбу.
0: А ты не хочешь кусочек?
18: Да, конечно.
0: Ну, тогда я заверну этого красавца. Так, и положу его в морозильник. Ну как?
18: Хорошо, мам. Отлично.
0: Да, между прочим, хочешь лимонада или гавайского пунша к ужину?
18: Ну, мне все равно. Ты всегда так вкусно готовишь. И вообще, ты отличная мама. Лучшая в мире.
0: Что это с ним? Хотела бы я знать. Линда! Линда!
14: Я здесь, мам.
0: Принеси из огорода пару помидоров, а потом найди Курта, ужинать пора.
14: Хорошо, мам. Мамочка, вот помидоры. А что сегодня на ужин?
6: Надеюсь, не бобы?
0: Почему бы и нет, Курт? Ведь в бобах столько полезных витаминов. Но сегодня у нас вовсе не бобы. Я приготовила ужин по старинному рецепту, дошедшему до нас от аборигенов Амазонки.
6: А, обезьяньи мозги. Отлично. Я так их люблю.
14: Что это было?
6: Похоже на выстрел. А, мам?
0: Джастин? Джастин! Оставайтесь здесь, слышите? Оставайтесь здесь! Джастин! Джастин! Джастин, где ты? Что это был за звук? Джастин! Джастин, где ты? Джастин! Нет! Нет!
14: Мама, что случилось?
6: Где Джастин?
0: Стойте! Не подходите! Вы слышите меня? Не подходите ближе! Вы поняли меня? Ох, Джастин, Джастин! Нет!

0: Скажи мне, тетушка Кэрол, Джастин, он...
1: Ты хочешь знать, выжил ли он?
0: Да.
1: Боюсь, что тебе придется ждать нашей следующей передачи. Тогда ты услышишь конец истории Джастина. Я очень надеюсь, что все, кто нас сегодня слушает, понимают, что проблемы — это часть нашей жизни. Но все зависит от того, как мы их решаем. А сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня на английском языке. Как она называется, дядюшка Дэн?
0: Название этой песни — «Страна, что зовется любовью».

0: поются об искренней и верной любви Бога. Благодаря этой любви многое становится возможным, а на лицах людей появляются улыбки.
1: Улыбайся и ты, тетушка Кэрол. А сейчас нам пора.
0: Мы были рады новой встрече с вами. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

0: Люда. Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые Колькины веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Лихова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Ну и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку, а она лежит себе спокойно возле его книги. «Эх, Толик, Толик, очки носить надо!» И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой? Как она, сама такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько всего веселого? Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко. Однажды, после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается. Он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра». Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице? Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуется Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветливой с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда безумолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна.
1: «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать. А глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты мне немножко почитаешь?»
0: Глаза у Люды просияли. «Читать так читать!» Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия». «Евдокия Григорьевна, вы что же, верующая? Вот это да! А что вам почитать?» Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, и про младенца Иисуса, и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез. «Спасибо, Людочка! Тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи. Я буду тебе очень рада». следующий день в школе Люда впервые была серьезной. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев. Беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький домик на краю их улицы. Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой, Людочка отдала свое сердечко Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему. Ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем не удивительно, что после этого к Евдокии Григорьевне стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького домика стало больше шефов, чем у всех старичков, живших по соседству с Людочкиными одноклассниками.

На четвертом этаже, в доме номер 8, года 2 живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода, вместе в школу ходим, и каникулы всегда мы вдвоем проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.

Адама сотворил, и в Эдеме поселил. И хоть было все прекрасно, пение птиц, звериный рев, солнышко светило ясно,

и цветы пленяли взор. Стало скучно одному человеку там в раю. Бог в любви к нему обильной и в делах своих всесильных завершение всего сделал чудо для него. Спит Адам, а Бог ему сделал из ребра жену. Пробудившись духом бодрый, мыслит, был бы мне подобный. С кем бы мог я говорить, радость, счастье делить? Не во сне, а наяву, видит для себя жену. Имена он всем животным, птицам, зверам, рыбам дал, а помощницу особо, Ева, то есть жизнь назвал. Богу будьте вы послушны, жизнь для вас не будет скучной. Если хочешь жить с избытком, от Иисуса получить, нужно с верой к Богу быстро обратиться и любить, всех любить, родных и близких, злых и добрых и чужих. И тогда ты сердцем чистым сможешь Господа любить. С Богом даже на земле радость, счастье в полноте, а на небе будет лучше, чем в прекраснейшем раю. Поспешишь сейчас к Иисусу, осчастливишь жизнь свою, а от Бога удалишься, навсегда ее лишишься. Иисуса в сердце примешь, будешь радость ты иметь. Не успеешь, опоздаешь, вечно будешь ты скорбеть. Сделай выбор, жизнь с Иисусом, радость здесь и радость там, а без Бога везде плохо, скорби здесь и ужас там.

Сотворение первых людей. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Имя мужчины было Адам, а женщины — Ева. Господь создал их красивыми и счастливыми. Они очень любили своего Творца, и Бог любил их. Господь отдал им всю созданную тварь, чтобы они заботились о ней. Благословив Адама и Еву, посадил Господь рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Господь поручил им возделывать и хранить этот сад. Адам и Ева постоянно пребывали в общении со своим Создателем.

Изгнание Адама и Евы из рая. Адам и Ева не послушались Бога, и Он изгнал их из рая. Это случилось так. Господь разрешил им есть плоды от всякого дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое называлось деревом познания добра и зла. Бог сказал, что если они ослушаются этой заповеди, то умрут. Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике змея и сказал: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды от всех деревьев мы можем есть, но только плодов с дерева, которое находится посреди рая, Бог не велел нам есть, чтобы нам не умереть». Тогда змей, желая посеять в сердце Евы сомнения в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево, оно показалось ей хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным, потому что давала знания. Она сорвала с него плод и съела его, и дала есть также мужу своему Адаму. И сказал Бог Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, то проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь изгнал Адама и Еву из прекрасного сада, и они не могли больше возвратиться. Так произошло грехопадение первых людей. По слову Бога, они умерли духовной смертью, а затем и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом-творцом. Но Бог уже тогда обещает спасение всему человечеству от греха через Его Сына Иисуса Христа. Об этом вы услышите позже. Каин и Авель. У Адама и Евы родились два сына. Один из них, Авель, пас овец, а брат его, Каин, был земледелец. Однажды Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных овец своих и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не преодолел греха и продолжал завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Кровь первого, умершего на земле человека, обогрела землю. Господь наказал Каина за грех и сделал его изгнанником и скитальцем на земле. К какому ужасному греху может привести таящаяся в сердце зависть? Поэтому, чтобы избежать греха, нужно бодрствовать, молиться и побеждать грех силой Господа.

0: Однако очень скоро по городу поползли неопределенные, а потом более настойчивые слухи, что финансовые дела у миссис Полли Чилтон были не совсем в порядке. Одна из железнодорожных компаний, в которую, как известно, было заложено харитонское состояние, вдруг пошатнулась, а потом потерпела крах. Другие вложения, согласно слухам, были также в ненадежном состоянии. А докторского имущества ожидать было нечего. Он не был богатым человеком, а за последние годы расходы были очень большими. Зная все это, жители Белдингсвилля не были удивлены, когда не прошло еще и 6 месяцев после смерти доктора, как они услышали, что миссис Чилтон и Поллианна возвращаются домой. И вот после многих лет тишины, запертых окон и дверей, усадьба Харрингтон вновь ожила. Распахнулись окна и двери, впуская чистый свежий воздух. Опять Нэнси, а теперь уже миссис Тимоти Даргин, мела, скребла, чистила, пока старый дом не засиял и не был приведен в безупречный порядок. «Нет, я не получала никакого распоряжения от нее это делать. Нет, я не получала», — отвечала Нэнси любопытным друзьям и соседям, останавливающимся у ворот, более смелые из которых подходили к самым дверям. Ключи были у матери Даргинса, и она, как и обычно, пришла, чтобы проветрить комнаты и посмотреть, все ли здесь в порядке. Как раз в это время от миссис Чилтон пришло письмо, в котором она сообщает, что они с Поллианной возвращаются в эту пятницу. Она просит, чтобы, если возможно, комнаты были бы проветрены и чтобы ключи она оставила под ковриком у боковой двери. «Ну, конечно же, под ковриком, как будто я их оставлю, этих двух несчастных, прийти в дом одиноких, в их отчаянии покинутых, и это тогда, когда я всего за милю от них. Буду я сидеть в своих хоромах, как будто я из себя что-то представляю, и у меня совсем нет сердца совсем. Как будто этим страдалицам и без того мало возвращаться в этот дом, когда доктора уже нет, царство ему небесное, и никогда не будет, да и без денег. А вы слышали об этом? Ну разве это не скорбь? Ах, скорбь какая! Подумайте только, мисс Полли, то есть миссис Чилтон, и вдруг бедная. Чулочки мои, панталончики. Я не могу этого представить. Не могу. Возможно, ни с одним Нэнси не говорила так подробно, как с высоким, симпатичным молодым человеком с ясными, честными глазами и просто обворожительной улыбкой, который подъехал на нетерпеливом скакуне к самой двери дома. Было утро, и на следующий день должны были приехать хозяева. Но в то же самое время ни с одним человеком Нэнси не говорила с таким смущением. Язык ее то и дело заплетался, и получался какой-то невнятный лепет, наподобие: «Господин Джимми, сэр, мистер Бин, я хотела сказать, мистер Пендлтон, господин Джимми». Все это вылетало с нервозной стремительностью, что заставило молодого человека весело рассмеяться. «Не смущайся, Нэнси, пусть будет так, как получается», — подбодрил он. «Я узнал то, что меня интересовало, что миссис Чилтон со своей племянницей прибывают завтра». «Да, сэр, они будут, сэр». И Нэнси сделала реверанс. «Какая жалость! Не то, что я бы не хотела их видеть, и я рада, но то, что они возвращаются таким манером». «Да, я в курсе, я понимаю». Печально кивнул молодой человек, и глаза его окинули роскошный старый дом, стоящий перед ним. «Ну что делать? Я предполагаю, что здесь ничем невозможно помочь. Я рад, что ты делаешь то, что ты сейчас делаешь. Это им будет очень приятно». Закончил он с приятной улыбкой. Развернувшись, он поехал по дорожке. Оставшись на ступеньках, Нэнси задумчиво покачала головой. «Я не думаю, мистер Джимми», — громко проговорила она, в то время как восхищенно провожала глазами красивую фигуру парня из скакуна. «Я не думаю, что ты позволишь зарастить травой тропинки, ведущие к мисс Поллианне. Я давно уж говорила, что когда-то это наступит. И это вот и настало. Ведь вырос-то какой красивый, высокий, и я надеюсь, что это будет. Я надеюсь, вот так и надеюсь. И все будет как в книге. Она нашла тебя, затем привела и устроила в этот старинный дом с мистером Пендлтоном. Ох, время-то! И кто может признать в тебе того маленького Джимми Бин, несчастного, неприкаянного? Никогда я не видела никого, чтобы так сильно менялся. Никогда! Вот так я вам скажу. Никогда!» Закончила она в то время, как фигура юноши быстро исчезла за поворотом дороги. В это самое утро мысли наподобие этих вертелись и в голове мистера Пендлтона. С веранды его огромного серого дома на Пендлтонском холме Джон Пендлтон наблюдал за приближением этого самого наездника и скакуна. В глазах его было выражение, очень похожее на то, с которым провожала этого паренька Нэнси Дарнинг, а с губ его слетели слова восхищения. «Ну и ну! Просто бесподобная пара!» Джимми промчался мимо него конюшней с поразительной легкостью. Минут через пять паренек появился из-за угла и медленно поднялся по ступенькам веранды. «Ну как, мой мальчик, это правда? Они в самом деле приезжают?» – спросил мужчина с явным нетерпением. «Да? Когда?» «Завтра». И молодой человек опустился на стул. Сухость кратких ответов насторожила Джона Пендлтона. Он взглянул в лицо молодого человека, лишь одно мгновение он колебался, а затем внезапно спросил. «В чем дело, сын? Что-то случилось?»
1: «Случилось!»
0: «Нет, ничего, сэр».
1: «Вздор, я же вижу! Ты уехал час назад с таким нетерпением, что даже этот дикий скакун не в состоянии был удержать тебя. А теперь ты весь сгорбился в этом стуле и выглядишь так, что даже дикие лошади не в состоянии тебя вытащить оттуда. Если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ты совсем не рад тому, что приезжают наши друзья».
0: Джон Пендлтон остановился, возможно, ожидая ответа, но ответа он не получил.
1: «В чем дело, Джим? Разве ты не рад их приезду?»
0: Молодой человек засмеялся и беспокойно заерзал.
1: «Ну почему? Конечно, рад». «Хм, да ты так себя ведешь!»
0: Паренек засмеялся опять. Мальчишеский румянец вспыхнул на его щеках.
1: «Да это просто! Просто я думала о Полиане». «Полиана, здорово живешь! Да ты ничего и не делаешь, кроме как что все время говоришь о ней, с тех пор, как приехал из Бостона и узнал, что она должна приехать. Я думал, что ты до смерти хочешь ее видеть».
0: Парнишка заговорчески наклонился вперед. «Это как раз то, что есть, понимаете? Вы сказали это минуту назад. Вчера и дикие лошади не могли меня удержать, чтобы не видеть ее. А сегодня, когда я узнал, что она уже едет, то они не в состоянии вытянуть меня, чтобы увидеть ее».
1: «Ну почему, Джим?»
0: При виде недоуменно-недоверчивого выражения лица мистера Пендлтона молодой человек откинулся на спинку стула и смущенно засмеялся.
1: «Да, я вижу, выглядит несуразно, но я и не ожидал, что могу объяснить как-то вразумительно. Но почему-то я думаю, что никогда не хотел, чтобы Полиана выросла. Она была такая милая, как была тогда. Я люблю вспоминать о ней так, как я видел ее в последний раз. Ее серьезное, веснушчатое маленькое личико, рыжие хвостики и сквозь слезы. «О да, я рада, что я уезжаю, но я думаю, что я буду немножечко больше рада, когда вернусь. Это был последний раз, когда я ее видел. Вы помните, что 4 года назад, когда она приезжала, то мы были в Египте?»
2: «Я знаю. Прекрасно понимаю также, что ты имеешь в виду. Я думаю, что чувствовал то же самое, пока не встретил ее в прошлую зиму в Риме».
0: Парнишка возбужденно повернулся к нему. «Ну, конечно же, вы видели ее! Расскажите мне о ней!» Взгляд Джона Пендлтона стал проницательным.
2: «О, но я думал, что ты не хочешь знать о том, что Полиана выросла!»
0: Скорчив гримасу, молодой человек не ответил на эту шутку. «Она хорошенькая!»
2: «Ох ты, молодой человек!» Пожал плечами Джон Пендлтон, изображая отчаяние. «Всегда первый вопрос, хорошенькая ли она?»
0: «Нет, ну в самом деле!» — настаивал молодой человек.
2: Я представлю тебе судить самому, если ты... Хотя, поразмыслив, я лучше не буду. Ты можешь слишком расстроиться. Пуляна некрасивая, судя по обычным стандартам, беря во внимание внешность, кудри, ямочки. Кроме того, насколько я знаю, Пуляна так уверена в том, что она некрасивая, что это омрачает всю ее жизнь. Давным-давно она говорила мне, что первое, что она мечтает иметь, когда придет на небо, это черные кудряшки. А в прошлом году в Риме она сказала еще что-то. Она только намекнула на это несколькими словами, но под ними я увидел огромное значение. Она сказала, что хотела бы, чтобы когда-нибудь кто-нибудь написал роман, героиня которого была бы с прямыми волосами и веснушками на носу. Но она радуется тому, что девочки в книгах не должны иметь всего этого. «Это похоже на нее. Звучит, как прежняя Поллианна». «О, ты все же нашел в ней Поллианну?» Насмешливо улыбнулся мужчина. «Я думаю, что она красивая. У нее чудесные глаза, пышет здоровьем и является воплощением радостной весны юности. Когда она разговаривает, то лицо ее озаряется внутренним светом, и совершенно забываешь о том, что лицо ее не является изяществом». «А она все еще играет свою игру?» Джон Пендлтон ласково улыбнулся. «Я думаю, что играет, только она не говорит об этом теперь так много. Во всяком случае, не говорила мне за те 2 или 3 раза, что я ее видел». Наступила короткая пауза, а потом медленно молодой Пендлтон проговорил. «Я думаю, что это одно из того, что беспокоит меня. Эта игра имела огромное значение для стольких людей. Она производила большие изменения по всему городу. Я не могу смириться с тем, что она оставила ее и больше не играет. Но в то же самое время я не могу представить, чтобы взрослая Поллианна постоянно убеждала людей о чем-нибудь радоваться. Каким-то образом я... Как я уже сказал, я не хотел бы, чтобы Поллианна взрослела». «Я бы не переживал», — пожал плечами старший Пендлтон с хитрой улыбкой. «С Поллианной всегда все проясняется, ты же знаешь, хоть в буквальном, хоть в переносном смысле. Я думаю, что ты скоро обнаружишь, что у нее появились свои принципы жизни. Возможно, они не совсем будут такими, как были в детстве». «Бедный ребенок. Я думаю, что ей потребуется какая-нибудь игра, чтобы сделать жизнь более сносной, хотя бы на первое время».
0: «Вы имеете в виду, что миссис Чилтон потеряла все свое состояние? Так они в самом деле очень бедные теперь?»
2: «Думаю, что да. Во всяком случае, из того, что я знаю, они в очень плохом состоянии. Счастье миссис Чилтон лопнуло, как мыльный пузырь, а поместье бедного Тома слишком маленькая и в безнадежных долгах. Профессиональные услуги никогда не оплачивались хорошо, поэтому и эти никогда не оплатятся. Том никогда не мог сказать «нет», когда в его помощи нуждались. Все в городе это знали, и многие пользовались его добродушием. А в последнее время расходы у него были очень большие. Кроме того, он ожидал большой выручки, когда закончит свои исследования в Германии. Он думал, что его жена и Поллианна имели больше, чем достаточно в Харитонском поместье, потому даже и не заботился в этом смысле».
0: Я вижу, понимаю. Ах, как жаль!»
2: «Но это еще не все. 2 месяца спустя после смерти Тома, когда я встретил миссис Чилтон и Поллианну в Риме, миссис Чилтон была в ужасном состоянии. Убитая горем, она в то время только намеки услышала о своем финансовом состоянии и уже не находила себе места. Она наотрез отказалась возвращаться домой, заявила, что никогда больше не хочет видеть Белдингсвилл или кого-нибудь оттуда. Понимаешь, она всегда была очень гордой женщиной. Да плюс еще эти несчастья сделали ее невыносимой. Поллианна говорит, что ее тетя убеждена, что жители Белдингсвилля не одобрили ее брака с мистером Чилтоном в этом возрасте. И теперь, когда он умер, Она думает, что они не питают никакого сочувствия. Ей обидно и то, что они, возможно, знают, что кроме того, что она овдовела, она и обнищала. Короче говоря, она возомнила себя несчастной, болезненной и всеми покинутой. Бедная маленькая Пулиана. Я просто поражался, как она все это переносит. И если миссис Чилтон будет продолжать в этом же духе, она просто угробит этого ребенка. Поэтому-то я и сказал, что Пулиана теперь нуждается в какой-нибудь игре. Если кто-нибудь сможет ее придумать. Какой ужас! Ведь подумать только, что все это случилось с Пулианой! — воскликнул молодой человек сдавленным голосом. «Да, и ты можешь сразу увидеть это даже и потому, что они возвращаются домой молча, никому не сообщив. Это все затеи Полли Чилтон, я в этом уверен. Она не хочет, чтобы ее кто-либо встречал. Я понимаю, почему она, кроме старой жены Тома, никому не написала, ведь у нее ключи от их дома». «Да, Нэнси сказала мне об этом. Добрая душа. Она распахнула все окна и двери и изо всех сил старается сделать его живым, а не похожим на гробницу мертвых надежд и прошедших удовольствий. Конечно, двор выглядит просто сказочно, потому что старый Том постоянно ухаживает за ним, и, я бы сказал, делает это с большим вкусом. Но все это только еще больше сдавило мое сердце». Последовала долгая тишина, а потом Джон Пендлтон коротко сказал: «Их нужно встретить». «Их встретят». «А ты пойдешь на станцию?»
3: «Да».
2: «Тогда ты знаешь, на каком поезде они должны приехать?»
3: «Нет, никто не знает, даже Нэнси».
2: «Тогда же что же ты будешь делать?»
3: «Я начну с самого утра и буду встречать каждый поезд, пока они не приедут», — рассмеялся молодой человек с легкой горечью. «Тимоти тоже поедет на семейной карете. Во всяком случае, не так уж много поездов, на которых они могут приехать».
2: «Да, я знаю», — промычал Джон Пендлтон. «Джим, я восхищаюсь твоим сердцем, а не твоим разумом. Я рад, что ты хочешь последовать велению своего сердца, а не разума. И желаю тебе удачи».
3: «Благодарю, сэр», — грустно улыбнулся парнишка. «Я нуждаюсь в них, в ваших пожеланиях удачи. Вот так я вам и скажу, как говорит Нэнси».

небесный край. В небесный край лежит дорога, позвал нас Бог, и мы пошли. И там, у дивного чертога, спасение вечное нашли. И вести Божие внимая, мы приглашаем всех людей в страну, где нету унижения, где нету пагубных путей, в страну безоблачного счастья, в страну любви, где нету слез, где ждет нас вечное спасение, где ожидает нас Христос.

Верьте в Бога, верьте в Бога, верьте, дети. Он есть милость на планете, Он есть мир и наш покров, и защитник от оков. Верьте в Бога, Бога сил, Он нам Сына подарил, через Спасителя Христа оживет душа твоя. Аминь.

потоп, Ной строит ковчег. Прошло много столетий, и на земле появилось множество людей, потомков Адама и Евы. Вначале многие из них боялись Бога и служили Ему, но постепенно все стали поступать против воли Бога. Только один человек по имени Ной оставался верным своему Создателю и исполнял его волю. Апостол Петр назвал его проповедником правды. Дух Божий обитал в сердце Ноя. Он очень любил Бога. Господь увидел, что велико развращение людей на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Каждый извратил путь свой на земле. Тогда Бог сказал: «Истреблю с лица земли всех людей, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бог обратился к нему и сказал: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделал в нем, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой есть дух жизни. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Услышав это повеление Божие, Ной начал строить ковчег. Ковчег – это большой корабль. Он часто говорил окружающим людям, что скоро начнется потоп и истребит весь мир, и призывал их к покаянию от злых дел и к обращению к Богу, но никто не хотел слушать его.

Начало потопа. Долго строился ковчег, и когда Ной сделал все, что повелел ему Бог, и ковчег был готов, Господь сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Также и из птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной поступил так, как Господь повелел ему. Он вошел в ковчег с женой, сыновьями и их женами. Туда же Ной взял по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых животных. Когда все вошли, сам Господь закрыл за ними дверь ковчега. Через 7 дней начался потоп и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода умножилась и подняла ковчег так, что он плавал по поверхности воды. Наводнение было таким сильным, что скрылись все высокие горы, и все, что имело дыхание жизни на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге.

Конец потопа. Через 150 дней кончилось наводнение, и вода стала постепенно убывать. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Через 40 дней Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, вылетев, отлетал и возвращался до тех пор, пока обсохла земля. Потом Ной выпустил голубя. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, так как вода была еще на поверхности всей земли. Через 7 дней Ной опять выпустил голубя из ковчега. Вечером голубь возвратился к нему, держа в клюве свежий масличный лист. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Подождав еще 7 дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже больше не возвратился к нему. Тогда Ной открыл крышу ковчега и увидел, что поверхность земли высохла. Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега, ты, жена твоя, сыновья и их жены, выведи с собой всех животных, которые с тобою, и пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются».

Дар твой малый Бог умножит, если слабый, Он поможет. Ты же встань, иди, весь о нем неси.

0: Чем ближе приближался поезд к Белденсвиллю, тем настороженнее наблюдала Поллианна за своей тетей. С каждым часом сегодня миссис Полли становилась все более беспокойной и мрачной, а Поллианна с тревогой ожидала, что же будет, когда они подъедут к знакомой станции. Сердце Поллианны сжималось при взгляде на тетю. Она думала, что ни за что бы не поверила, что человек так сильно может измениться за какие-нибудь 6 месяцев и так постареть. Глаза миссис Чилтон стали тусклыми, щеки побледнели и опали, а лоб весь был изборожден глубокими морщинами. Уголки губ опустились, а волосы гладко зачесаны и затянуты таким же образом, как тогда, когда Поллианна впервые ее увидела. Замужеством, казалось, пришла вся ее мягкость и прелесть, а теперь все это упало, как накидка, обнажив прежнее ожесточение и резкость, в которых она жила, будучи мисс Полли Харрингтон, нелюбящей и нелюбимой. «Поллианна!» — резко прозвучал голос миссис Чилтон. Поллианна смущенно подняла глаза. Ей показалось, что тетя прочитала ее мысли.
1: «Что, тетя?»
2: «Где этот черный пакет, самый маленький?»
1: «Вот он.
2: Я хочу, чтобы ты приготовила мою черную валь. Мы почти приехали».
1: «Но она очень густая, тетя, и в ней жарко».
2: «Поллианна, я прошу тебя мою черную валь, и прошу тебя, пожалуйста, научись делать то, о чем я тебя прошу, без всяких возражений. Мне будет намного легче тогда. Я хочу эту валь. Ты думаешь, что я собираюсь представить всему Белдингсвиллу увидеть мое состояние?»
1: «Ах, тетушка, никто из них даже и не подумает ничего плохого о вас», запротестовала Поллианна, торопливо копаясь в черном пакете, ища эту желанную вуаль. «Да ведь никто там и не будет нас встречать, ведь вы же знаете, что мы никому не сообщили о своем приезде».
2: «Да, я знаю, мы никому не поручали встречать нас, но мы поручили миссис Даргин проветрить комнаты и положить на сегодняшний день ключи под коврик. И ты считаешь, что Мэри Даргин сохранит эту информацию при себе?» «Не думаю. Полгорода знает, что мы приезжаем сегодня, и дюжина или даже больше будут вертеться вокруг станции ко времени прибытия поезда. Уж я-то их знаю. Им не терпится увидеть, как бедная Полли Харрингтон теперь выглядит. Они...»
1: «Ох, тетушка, тетушка!» — взмолилась Поллианна со слезами на глазах.
2: «Если бы я не была такой одинокой, если бы только доктор был здесь и...»
0: Она замолчала и отвернулась. Губы ее конвульсивно задергались.
2: «Где? Где эта вуаль?»
0: Глухо проговорила она.
1: «Вот она, дорогая! Вот она, пожалуйста!»
0: Нежно проговорила Поллианна, вся сосредоточившись только на том, чтобы как можно скорее подать вуаль в руки тети.
1: «И мы уже почти что приехали. Ох, тетушка, я так хочу, чтобы старый Том или Тимоти встретили нас
2: и прикатили домой с таким видом, как будто мы в состоянии содержать этих лошадей и кареты, и при всем том сознании, что нам необходимо завтра же все это продать. Нет уж, спасибо, Поллианна, я предпочитаю воспользоваться общественным транспортом в наших обстоятельствах».
1: «Я понимаю, но...»
0: Дребезжа и весь сотрясаясь, поезд остановился, и только возбужденно вздохнув, Поллианна замолчала. Когда же обе женщины вышли на платформу, миссис Чилтон в своей черной вуале не смела посмотреть ни направо, ни налево. Однако Поллианна на все стороны кивала и улыбалась, а в глазах ее блестели слезы. Вдруг она замерла, глядя в такое знакомое и в то же время совсем незнакомое лицо.
1: «Нет! Не может быть! Да это же Джимми!»
0: Она засияла, протягивая руки для приветствия.
1: «Это, думаю, я должна сказать мистер Пендлтон!» Исправилась она, смущенно улыбаясь, а потом просто добавила. «Ты стал таким высоким и симпатичным!»
0: «Я вижу, что ты тоже постаралась!» Улыбнулся молодой человек, и борода его задрожала по-мальчишески, как у Джимми. Затем он повернулся и заговорил с миссис Чилтон, но леди, чуть отвернув в сторону голову, торопилась опередить их. Джимми опять повернулся к Поллианне, и в глазах его блеснула тревога и сочувствие. «Пожалуйста, пойдемте в эту сторону, вы обе!» – торопливо предложил он. «Тимоти с каретой здесь!»
1: «Ой, как мило с его стороны!»
0: – воскликнула Поллианна, но с тревогой бросила взгляд на мрачную фигуру вуали, торопливо идущую впереди. Робко она коснулась руки тетушки.
1: «Тетушка, милая, Тимоти здесь! Он приехал на карете, он стоит вот с этой стороны. А это Джимми Бин. Тетя, вы помните Джимми Бин?»
0: Замешкавшись и нервничая, она не заметила, что назвала молодого человека его старым именем. Однако миссис Чилтон это заметила. С явной неохотой она повернула голову и слегка кивнула.
2: «Мистер Пендлтон очень внимателен, как я вижу, но я должна сказать, что он или Тимоти слишком много побеспокоились».
0: Ее слова прозвучали казенно.
3: «Нет, нет, никакого беспокойства, я вас уверяю», – засмеялся молодой человек, стараясь скрыть неловкость. «Теперь только позвольте мне взять ваши квитанции, чтобы получить багаж».
2: «Благодарю вас», – начала миссис Чилтон, «но я думаю, что мо...»
0: Но Поллианна, услыхав короткое «благодарю вас», сразу же передала ему квитанции и так посмотрела, что миссис Чилтон больше ничего не сказала. Дорога домой была проделана молча. Тимоти, оскорбленный холодным приемом своей бывшей госпожи, плотно сжав губы, напряженно сидел на переднем сиденье. Миссис Чилтон после томного «пусть будет по-твоему, дитя», «Если уж тебе так хочется, то, я думаю, мы должны будем поехать домой таким образом», погрузилась в холодную мрачность. Однако Поллианна не была ни напряженной, ни натянутой, ни мрачной. Радостно, хотя и с полными слез глазами, она приветствовала каждый любимый предмет. Только один раз она заговорила, и то, чтобы сказать, «Разве Джимми не прелестный? Как он повзрослел! А какие у него добрые глаза и улыбка!» Она немножко подождала, но, не услышав ответа, продолжала про себя, радостно улыбнувшись. «Во всяком случае, я так думаю». Тимоти, обиженный и одновременно смущенный, боялся сказать миссис Чилтон, что ее ожидает дома. Поэтому широко раскрытые двери и убранные цветами комнаты, да еще и Нэнси с изящным реверансом на веранде, были настоящим сюрпризом для миссис Чилтон и Поллианны.
1: «Ох, Нэнси, как все чудесно!» — воскликнула Поллианна, легко спрыгивая на землю. «Тетушка, смотрите, и Нэнси здесь приветствует нас! И только посмотрите, как очаровательно она все прибрала!»
0: Голос Поллианны звучал очень весело, хотя и заметно дрожал. Это возвращение домой без доктора, которого она так любила, для нее было совсем нелегким. И если это было тяжело для нее, то она понимала, что должно быть для ее тетушки. Она знала также, что тетя ее очень боялась, чтобы не расплакаться перед Нэнси, что в ее глазах было самым худшим. Скрытые вуалью глаза были полны слез, а губы дрожали. Поллианна также, зная характер тети, ожидала, что та, чтобы скрыть свое состояние, возможно, постарается найти что-нибудь не так и разразиться гневным высказываниями. Поэтому ее совсем не удивило услышать несколько холодных слов приветствия, обращенных к Нэнси, и затем колючее
2: «Безусловно, Нэнси, все, что ты сделала, конечно, неплохо, но я бы предпочитала, чтобы ты этого не делала».
0: Вся радость моментально слетела с лица Нэнси. Она испугалась и остолбенела.
1: «Ох, мисс Полли, я хотела сказать миссис Чилтон», — заикаясь, начала она. «Кажется, что я была не в...»
2: «Ну ладно, ладно, оставь теперь», — прервала ее миссис Чилтон. «Я не хочу больше об этом говорить».
0: И, гордо подняв голову, она важно прошла в комнату. Через минуту они услыхали, что дверь ее комнаты плотно закрылась. Нэнси испуганно повернулась.
1: «Ох, мисс Поллианна, что это значит? Что я сделала? Я думала, что ей будет приятно, ведь я так хотела угодить. «Ну, конечно же, ты все сделала замечательно!» — всхлипнула Поллианна и стала рыться в сумочке, ища носовой платочек. «И было так мило с твоей стороны все это сделать! Просто мило!» «Но ей не понравилось!» «Нет, понравилось! Но она не хочет этого показывать! Она боялась, что если она покажет, как она рада, то вы сможете увидеть и другое, и...» «Ой, Нэнси, Нэнси, я так рада! Просто до слез!»
0: И, обняв Нэнси, Поллианна разрыдалась на ее плече.
1: «Ну вот, ну что ты, милая, успокойся!» — бормотала Нэнси, поглаживая вздымающиеся плечи одной рукой, а другой стараясь достать уголочек фартука, чтобы смахнуть свои собственные слезы.
4: «Понимаешь, я не должна плакать перед ней!» — заикаясь, проговорила Поллианна. «И это трудно, приехать сюда впервые после всего, и я понимаю, как она переживает».
1: «Конечно, ну конечно, бедненькая овечка», — продолжала тихо бормотать Нэнси, «и только подумать, что первое, что я сделала, это огорчило ее, и...»
4: «Нет, она нисколько не огорчена», — взволнованно перебила ее Поллианна. «Просто она сейчас такая, Нэнси, понимаешь, она не хочет никому показывать, как скверно она себя чувствует, а... о том, что потеряла доктора. И она так боится, что может показать это, поэтому использует все как извинение, чтобы не говорить об этом. Она со мной тоже так же поступает, поэтому я все это знаю, понимаешь?»
1: «Ну да, конечно, понимаю. Вот так я тебе и скажу, понимаю».
0: И Нэнси сурово поджала губы, сочувствие ее на мгновение исчезло, а поглаживание несчастной девочки стало еще нежнее.
1: «Бедная овечка! Во всяком случае, я рада, что ты приехала!»
4: «И я тоже!» — вздохнула Поллианна, осторожно высвобождаясь из объятий и вытирая слезы. «Теперь мне легче! Я так благодарна тебе, Нэнси, за все! За все! А теперь мы не будем больше тебя задерживать, ведь тебе пора идти!»
1: «Хох! Но я думаю, что я останусь на первое время!» — хмыкнула Нэнси.
4: «Останешься? Как, Нэнси? Ведь я думала, что ты вышла замуж. Разве ты не жена Тимоти?»
1: «Конечно, но он не будет возражать ради тебя. Он хочет, чтобы я побыла с тобой».
4: «Ох, Нэнси, но мы не можем тебе позволить», — настаивала Поллианна. «Мы никого не можем иметь. Теперь, ты ведь знаешь, теперь я все буду делать. Пока мы все узнаем, мы должны жить очень экономно, так тетя Поля сказала».
1: «Ха, как будто я возьму деньги от...»
0: — начала Нэнси, сдерживая гнев. Но, увидев выражение лица Поллианны, она остановилась и остальные слова протеста пробормотала про себя, торопливо покидая комнату, чтобы взглянуть на курицу, запекавшуюся в духовке. Только после того, как закончился ужин и вся посуда была прибрана на место, миссис Тимоти Даркин решилась отправиться домой вместе со своим мужем. Покидала она дом с явным удовольствием и просьбами, чтобы дали ей знать в любое время, когда нужна помощь. Проводив Нэнси, Поллианна вошла в гостиную, где миссис Чилтон сидела одна, закрыв глаза рукой.
4: «Может быть, тетя зажечь свет?» — живо спросила Поллианна.
1: «Ох, возможно».
4: «Какая Нэнси молодец, так мило все приготовила!»
0: Ответа не последовало.
4: «Где только она могла набрать столько много разнообразных цветов, и даже вообразить не могу! Она поставила их во всех комнатах и даже в обеих спальнях!»
0: Опять последовало молчание. Поллианна приглушенно вздохнула и тоскливо посмотрела на безжизненное лицо тетушки. Через мгновение она с надеждой начала опять.
4: «Я встретила старого Тома в саду. Бедный старик, ревматизм его совсем скрутил. Он почти наполовину согнулся. Он особенно расспрашивал о вас и...»
0: Мисс Чилтон повернулась и резко прервала.
5: «Поллианна, что мы будем делать?»
4: «Что делать? Ну, конечно же, все, что только можем, милая!»
0: Миссис Чилтон сделала нетерпеливый жест.
5: «Ну, хватит, Поллианна, хватит! Будь немножко посерьезнее! Я довольно быстро обнаружила, что это очень серьезно! Что мы теперь будем делать?
6: Как ты уже знаешь, наши доходы безвозвратно исчезли. Конечно, если есть вещи, которые еще кое-что стоят, я думаю, но мистер Харт сказал, что совсем немного из них будут оплачены сейчас. Немножко у нас есть в банке, и совсем немного должно поступить. У нас еще есть этот дом. Но что толку с дома? Мы не можем его есть или носить. Он слишком велик теперь для нас, и мы не можем его продать даже за половину того, что он стоит. Единственное только может случиться, что найдется тот, кто его захочет.
1: Продать дом? Ох, тетушка, только не это! Этот чудесный дом, в котором так много всяких хорошеньких вещичек.
6: Возможно, я должна это буду сделать, Поллианна. К сожалению, мы должны питаться.
1: Я это знаю, и притом я всегда такая голодная, пробормотала Поллианна, грустно усмехаясь. И все же, я думаю, что я должна радоваться тому, что у меня такой хороший аппетит.
6: Счастливая, нашла что-то, о чем можно было бы порадоваться. Конечно же, но что же мы будем делать, дитя? Я бы хотела, чтобы хоть с минуту ты была серьезной.
0: Вдруг лицо Поллианны изменилось.
1: Я уже серьезная, тетя Полли. Я уже думала. Я бы хотела, чтобы я могла немного зарабатывать.
6: Ох, дитя, дитя, только услышать, что ты мне говоришь,
0: застонала женщина.
6: Дочь Харрингтонов должна зарабатывать свой хлеб.
1: Но это же совсем не так, засмеялась Поллианна. Ведь вы должны бы радоваться, что дочь Харрингтонов достаточно сообразительная, чтобы зарабатывать свой хлеб. Это совсем не унижает никого, тетя Полли.
6: Возможно, и нет. Но это совсем неприятно для гордости после того положения, которое мы всегда занимали в Белдингсвилле. Поллианна.
0: Но Поллианна, казалось, не слышала. Она вся погрузилась в себя.
1: Если бы у меня был талант, если бы я могла хоть что-нибудь делать лучше, чем кто бы то ни было в мире, наконец вздохнула она. Я немного могу петь, чуть-чуть играть, немножко вышивать и штопать. Но ничего из этого я не могу делать хорошо. Во всяком случае, не так хорошо, чтобы мне за это платили.
6: Я думаю, что больше всего я люблю готовить, заключила она после минутной паузы,
1: и убирать в доме. Помните, я любила это делать зимой в Германии, когда Гетчин не приходила, когда мы в ней больше всего нуждались. Но я почему-то не очень хотела бы идти в чужую кухню, чтобы этим заниматься.
6: «Как будто я тебе позволю, Поллианна!»
0: Передернулась миссис Чилтон.
1: «И, конечно же, выполнять все это в нашей собственной кухне нам ничего не принесет», плаксиво сказала Поллианна. «Я имею в виду деньги. А ведь деньги-то нам и нужны».
6: «Они для нас имеют сейчас значение», вздохнула тетя Полли.
0: Воцарилось долгое молчание, которое опять было прервано Поллианной.
1: «Подумать только, что вы сделали для меня, тетушка? Ведь только подумать! А теперь, если бы только я могла, такая прекрасная возможность для меня помочь вам! Но, увы, я не знаю, как это сделать. Но разве я не родилась с тем, что гораздо дороже денег? Ведь у меня есть руки!»
6: «Ну вот, ну ладно, дитя, дитя, прекрати, перестань! Конечно же, если бы доктор...»
0: Дальше она не смогла говорить. Поллианна быстро взглянула на нее и вскочила.
1: «Ну что вы, дорогая, ведь этого никогда не будет!»
0: Воскликнула Поллианна, совершенно изменив свое поведение. «Не расстраивайтесь, давайте поспорим, что в один из этих дней у меня появится самый необыкновенный талант. И кроме того, я думаю, что это просто восхитительно, ведь во всем этом скрывается столько неизвестного и неопределенного. Это же просто весело что-нибудь захотеть, а потом смотреть, как оно все исполняется. Просто жить и быть уверенной, что будешь иметь абсолютно все, что пожелаешь, это же нудно и неинтересно!» Закончила она с веселым смехом. Однако миссис Чилтон не засмеялась. Она только вздохнула и сказала:
6: «Боже мой, Поллианна, ну что ты за ребенок?»
0: Первые дни пребывания в Белдингсвилле были совсем нелегкими ни для миссис Чилтон, ни для Поллианы. Это были дни адаптации, а эти дни очень редко бывают легкими. После путешествий и всех треволнений нелегко было перестроить свой ум на то, чтобы сориентироваться в стоимости масла и проделках мясника. Тем, которым приходилось распоряжаться своим временем, как им вздумается, вдруг стать слугами того же самого времени, которое неумолимо диктует, что необходимо сделать, очень даже нелегко. Навещали их также друзья и соседи, и хотя Поллианна всегда приглашала их с сердечным радушием, миссис Чилтон, когда было возможно, старалась найти извинения и всегда горько высказывала Поллианне:
7: «Сердечное участие, я считаю, это посмотреть, как Полли Харлингтон выглядит нищей».
0: О докторе миссис Чилтон говорила очень редко, хотя Поллианна прекрасно знала, что он никогда не исчезает из ее мыслей, и что добрая половина из ее замкнутости была не что иное, как простая маска ее глубоких переживаний, которые она не хотела выставлять. В этот первый месяц Поллианна несколько раз видела Джимми Пендлтон. Первый раз он пришел вместе с Джоном Пендлтон, и вначале все было вроде бы нормально, но это было только до тех пор, пока в комнату не вошла тетя Полли, и этот визит превратился в натянутую церемонию. В этот раз почему-то тетя Полли не собиралась уединяться. После этого несколько раз Джимми приходил сам. Один раз он принес огромный букет цветов, а в другой раз книжку для тети Полли. Но два раза он приходил просто, без всякой причины или объяснения. Поллианна всегда встречала его с нескрываемым удовольствием. Хотя тетя Полли после того первого раза вообще с ним больше не встречалась. Большинству своих друзей и знакомых Поллианна очень мало рассказывала об изменениях в их обстоятельствах. Однако с Джимми она разговаривала свободно, и у нее постоянно вырывалось восклицание: «Если бы я хоть что-нибудь могла делать, чтобы заработать хоть чуть-чуть денег, я становлюсь самым расчетливым творением, которое тебе когда-либо приходилось видеть!» Горестно смеялась она. «Теперь я все измеряю долларом, а думаю 25 и 10 центовыми монетами. Понимаешь, тетя Полли чувствует себя такой бедной!»
7: «Это просто невероятно!»
0: – вспыхивал Джимми. «Я знаю, но, честно сказать, думаю, что она чувствует себя гораздо беднее, чем она есть на самом деле. Она постоянно об этом думает. Но я все равно хотела бы чем-то помочь». Джимми посмотрел в ее печальное, не знающее выхода лицо, с горящими глазами, и его собственные глаза стали мягче.
7: «Чем бы ты хотела заняться, если бы могла?» – спросил он.
0: «Ох, я бы хотела готовить и перебирать в доме!» – улыбнулась Поллианна задумчивым вздохом. «Я просто люблю взбивать яйца с сахаром и слушать, как шипит сода, издавая добродушное ворчание в маленькой чашке с простоквашей. Я была бы счастлива, если бы знала, что мне предстоят дни стряпни. Но у нас на это нет денег, разве только в чьей-нибудь чужой кухне. Ну, конечно же, но я... Я не могу сказать, что я бы это очень там любила. Я хотела сказать, в чужой кухне».
7: «Я думаю, что нет», — воскликнул молодой человек.
0: Он опять ласково посмотрел в это выразительное лицо, находящееся так близко от него. На этот раз уголки его губ как-то странно скривились. Он поджал губы, а потом заговорил медленно, краснея:
7: «Ну, конечно же, ты можешь выйти замуж. Ты уже думала об этом, мисс Поллианна?»
0: Поллианна весело засмеялась. Ее голос и манеры были совершенно свободны, что ясно свидетельствовало о том, что сердце девушки не было задето даже случайными стрелами амура.
8: «Ох, нет, я никогда не выйду замуж!» – беспечно ответила она. «Прежде всего, я некрасивая, ты же знаешь. А во-вторых, я буду жить с тетей Полли и заботиться о ней».
7: «Некрасивая?» – загадочно улыбнулся Пендлтон. Неужели тебе никогда не приходило на ум, что на этот счет может быть и другое мнение?»
0: Поллианна уверенно мотнула головой.
1: «Нет, другого быть не может. Понимаешь, у меня же есть зеркало», — возразила она, сопровождая свои слова радостным взглядом.

Слушай голос Божий, голос дорогой. Слушай без сомнения, Он всегда с тобой. Чтобы не боялся с Богом ничего и не сомневался, верил лишь в Него. Слушай голос чудный, в сердце Он твоем. Этот путь нетрудный, если с Ним вдвоем. Слушай, только слушай, выполняй наказ. Друг твой самый лучший говорит сейчас. О любви, о дружбе, верности большой, о великой дружбе на земле родной. С ним шагаем смело, с ним не пропадем, на любое дело только с ним пойдем.

Почему мы не слышим друг друга порой? И не можем понять боль другого и нужды? Почему голос ближних, как звук за горой? Почему нашим душам усилия чужды? Это все от того, что в себя лишь глядим, и себя только любим, себе пользу ищем. Потому что идет эгоизм впереди, потому что сердца для добра часто нищи. Понимание – начало согласия людей. Понимание – та нить, что сердца соединяет. Понимание – единство шагов и идей. Понимание – весь холод души отменяет. Понимать – это значит другим дорожить. Мы все вместе живем на земле не случайно. Понимать – значит нуждами ближнего жить и ценить красоту человеческой тайны. Лишь любовью спеши всех людей обнимать, чтобы сбросить с души эгоизма пороки. Если хочешь любить, научись понимать всех людей, постигай Иисуса уроки.

юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бог благословил Ноя и сыновей его и сказал им: «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою. Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле».

Вавилонская башня. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и желая прославить себя, люди ревностно занялись постройкой. Но Господу не угодно было это. Он посмотрел на город и башню, которую они строили, и сказал: «Вот один народ и один у всех язык, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле.

Молитва перед сном. Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь с небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра, по желанию, на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с собой, Господь, не расставалась никогда. Чтоб за окном шумели топлые, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночи песни пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовный сил. Хочу, чтобы ты меня за шалости, за этот день, за все простил. Аминь.

0: с мамой. Привет!
1: Привет, мама!
0: Спроси, как у мамы дела?
1: Хорошо.
0: Скажи, папа, привет!
1: Привет, папа!
0: Ай, ну все, давай отправим это сейчас папе с мамой.
1: Пока, папа!
0: Пока!

0: Звучало это кокетливо, и Пендлтон решил, что кокетливо это было бы со стороны любой другой девушки. Но, глядя в это открытое перед ним лицо, Джимми должен был признаться, что кокетства здесь не было. Вдруг ему стало понятно, почему Поллианна так не похожа на других девушек, которых он знал. Каким-то образом в ней сохранился ее прежний, буквальный взгляд на вещи. «Почему ты считаешь, что ты некрасивая?» — спросил он, даже задав этот вопрос, и, будучи совершенно уверенным в знании характера Поллианны, у Пендлтона перехватило дыхание от своей дерзости. Он не мог не подумать о том, как бы с молниеносной быстротой девушки, которых он знал, возмутились бы на его намек согласие с тем, что они некрасивые. Но с первых слов Поллианны он понял, что даже этот его затаенный страх был неосновательный. «Почему? Потому что...» — немножко печально засмеялась она. «Просто я не создана красивой. Ты, может быть, не помнишь, но тогда, еще давно, когда я была маленькой девочкой, мне всегда казалось, что одно из самых замечательных вещей я получу, когда приду на небо, это черные кудряшки».
1: «Так в этом заключается и сейчас твоя самая заветная мечта?»
0: «Нет, может быть, нет», — смутилась Поллианна. «Но они мне все равно нравятся. Да и кроме этого, мои ресницы недостаточно длинные, мой нос не греческий и не римский, и не какой-нибудь другой, который считается очаровательным и принадлежит особой категории прелести. У меня просто нос. Лицо у меня тоже длинное или слишком короткое. Я забыла, какое именно, но я его один раз мерила и сравнивала с лицом образцовой красоты. И оно совсем не подходило. Там говорится, что ширина лица должна быть равной 5 глазам, а ширина глаза равной чему-то еще. Я это тоже забыла, только мои тоже к этому не подходили».
1: «Что за мрачная картина?» — рассмеялся Пендлтон.
0: Затем, с восхищением, глядя на восторженное лицо и выразительные глаза девушки, он спросил:
1: «А ты когда-нибудь смотрела в зеркало, когда ты разговариваешь, Поллианна?»
0: «Зачем? Конечно же, нет».
1: «Ну тогда ты как-нибудь попробуй».
0: «Что за смешная идея? Представляю, как я это делаю», — засмеялась девушка. «Что я должна говорить? Как, например, подумай только, Поллианна, если тебя не устраивает длина твоих ресниц и твой простой нос, то радуйся тому, что у тебя есть все-таки ресницы и какой-никакой нос».
1: Джимми расхохотался вместе с ней, но на его лице появилось странное выражение. «Тогда ты все еще продолжаешь играть в свою игру?» — сказал он, но немножко в другом тоне.
0: Поллианна удивленно повернула голову и посмотрела на него. «А что? Ну, конечно, Джимми, ведь я бы ни за что не выжила эти последние 6 месяцев, если бы у меня не было этой благословенной игры». И голос ее немножко дрогнул.
1: «Просто я не слышал, чтобы ты о ней упоминала больше», — заметил он.
0: Она покраснела. «Я знаю. Думаю, что я просто боюсь много говорить с незнакомыми, которым все равно, понимаешь? Когда мне 20, это не будет звучать и восприниматься от меня так же, как это было в 10. Конечно, я это поняла. Люди не любят, чтобы им проповедовали», — закончила она с капризной улыбкой.
1: «Да, я знаю», — грустно кивнул молодой человек. «Но иногда мне интересно, Поллианна, понимаешь ли ты всю глубину этой игры и что она сделала с теми, кто в нее играет?»
0: «Я знаю, что она сделала для меня». Голос ее стал тихим, а глаза смотрели в сторону. «Понимаешь, она производит огромное действие, если знаешь Спасителя», — начал он после долгого молчания. «Ведь без него это невозможно. Человек не может просто радоваться ничему, и жизнь без него пустая. Но когда Спаситель заполняет сердце, то радостью наполняется вся жизнь. Если бы люди могли это понять, это изменило бы весь мир». «Джимми, как хорошо, что ты это знаешь! Но многие люди не хотят этого понять», — грустно улыбнулась Поллианна.
1: В прошлом году в Германии я встретилась с одним человеком. Он потерял все деньги и был очень несчастным. Каким он был мрачным! Кто-то в моем присутствии попытался пошутить с ним и сказал: «О, не печалься, ведь все может быть гораздо хуже». Если бы ты только слышал, как он на это ответил: «Если есть на земле что-нибудь, что меня особенно злит, — прорычал он, — это когда мне говорят, что могло бы быть хуже, и я должен быть благодарен за то, что у меня есть. Людей, которые ходят с Евангелием в руках и скалят зубы, болтая о том, что они благодарны за то, что они могут дышать, есть, ходить или лежать, я не признаю. Я не хочу дышать, есть, ходить или лежать, если все будет так, как это сейчас со мной. И когда мне говорят, что я должен быть благодарен за такое ничтожество, то мне просто хочется выскочить и пристрелить кого-нибудь. Представляешь, что бы могло случиться, если бы я заговорила с этим человеком о моей игре в радость?» — засмеялась Пуляна. «Но он нуждается в ней?» — ответил Джимми. «Конечно же нуждается, но он ни за что не дал бы мне возможности даже и слова ему сказать». «Да, возможно, ты права. Послушай, окружив себя своей философией невозможности жизни, он сделал себя и всех окружающих очень несчастными, не так ли? А представь, если бы он стал играть в твою игру. Пока он искал бы что-нибудь, о чем можно было бы порадоваться в том, что с ним случилось, то он просто не смог бы в то же самое время ворчать и брюзжать, что все не так, плохо. В этом отношении ему было бы легче. Но если бы он мог в этот самый момент узнать о том, кто все это дает и отнимает, и что он никогда не ошибается, а все делает для нашего блага, то это был бы совершенно другой человек. С ним легко было бы жить, ему самому было бы отрадно, его друзьям приятно. Когда держишь бублик, не нужно думать о дырке, которая могла бы быть заполненной, но подумай о том, что у тебя ведь есть бублик, и пищеварение от этого станет лучше. Да, я должен сказать, что беда одна не приходит. Обычно события разворачиваются цепочкой. Пуляна одобряюще улыбнулась. «Знаешь, я вспомнила, что я сказала однажды одной старушке. Она была одной из членов женской помощи на Дальнем Западе и была одной из тех, которые просто наслаждаются своими несчастьями, рассказывая всем подряд снова и снова. Мне было лет 10 тогда, и я старалась научить ее играть в игру. Кажется, все мои попытки были безуспешными, и, наконец, я поняла причину и победоносно провозгласила: «Ну, тогда вы можете радоваться тому, что у вас так много происшествий, чтобы сделать вас несчастной, потому что вам очень нравится быть несчастной». «И если на нее это подействовало», — усмехнулся Джимми, — Пуляна стала серьезной. «Я боюсь, что если бы я сказала то же самое мужчине в Германии, то...» «Но им нужно говорить, и ты должна говорить!» Пендлтон остановился с таким странным выражением на лице, что Пуляна удивленно на него посмотрела. «В чем дело, Джимми? Что ты еще придумал?» «Да нет, ничего, просто я думал...» — ответил он, скривив губы. «Я заставляю тебя делать вещи, о которых боялся, что ты ими занимаешься, прежде чем мы встретились. Понимаешь? То есть я боялся до нашей встречи, что... что...» Он запутался, сильно покраснел и замолчал. «Итак, Джимми Пендлтон, — настаивала девушка, — не думаю, что на этом можно остановиться. Что вы, сэр, подразумеваете подо всем этим? Пожалуйста, продолжайте». «Ох, да ничего особенного. Я жду...» — тихо проговорила Пуляна. Голос и манеры ее были спокойными и уверенными, хотя глаза озорно прищурились. Молодой человек совсем смутился, глянул на ее улыбающееся лицо и сдался. «Ох, ну ладно, пусть будет по-твоему», — пожал он плечами. «Просто я немножко беспокоился. А в игре боялся, что ты будешь о ней говорить так же, как в детстве, понимаешь?» Но веселый смех прервал его. «Что я тебе говорила? Даже ты беспокоился, как будто в 20 я могу быть такой же, как и в 10. «Нет, Пуляна, честно, я не имел это в виду. Я думал, конечно, я знал...» Но Поллианна заткнула уши пальцами и опять разразилась громким смехом.

0: Глава 19. Два письма. Во второй половине июня Пуляна вдруг получила письмо от Деллы Визербай. «Я очень прошу тебя оказать мне услугу», — писала мисс Визербай. «Надеюсь, что ты бы могла мне посоветовать хорошую, тихую семью в Пелтингсвилле, которые бы пожелали, чтобы сестра моя могла лето пожить у них. Их будет трое — миссис Керю, ее секретарь и приемный сын Джейми. Ты, наверное, помнишь Джейми, правда? Они бы не хотели останавливаться в обыкновенной гостинице или в доме, который сдается под квартиру. Моя сестра очень устала, и доктор посоветовал, чтобы она выехала куда-нибудь в тихое местечко, чтобы совершенно отключиться от всего и отдохнуть. Он посоветовал Вермонт или Нью-Хэмпшир. Но мы сразу же подумали про Билдингсвилл и про тебя. Не могла бы ты порекомендовать нам подходящее место? Я обещала Руфи написать тебе. Они хотели бы выехать, если возможно, в первых числах июля. Не будет ли слишком затруднительным для тебя ответить, если ты знаешь такое место? Пожалуйста, ответ пришли мне сюда, так как сестра моя уже несколько недель здесь, в санатории. Надеюсь на утешительный ответ. С сердечным приветом. Делла Визербай. Прочитав письмо, Пуляна еще несколько минут сидела, сдвинув брови и перебирая в уме дома Билдингсвилля, подыскивая подходящее место для ее старых друзей. Потом она вдруг улыбнулась, мысли ее приняли другое направление, и с радостными возгласами она бросилась в гостиную тети. «Тетушка, тетушка!» — радостно залепетала она. «Какая чудесная идея пришла мне в голову! Я же говорила, что что-то обязательно произойдет, и у меня будет возможность проявить на деле самый замечательный талант! И вот возможность! Я только что получила письмо от мисс Визербай, сестры миссис Керю, у которой я жила одну зиму в Бостоне, помните? Так вот, они хотят приехать сюда на лето. А мисс Визербай просит узнать, не знаю ли я для них подходящего места». «Понимаете? Они не хотят гостиницу или обыкновенный дом под квартиру. И сначала я не могла ничего придумать, но теперь я знаю, тетя Поля, угадайте, где?»
1: «Ну что ты, детка?» — воскликнула миссис Чилтон. «Как ты врываешься? Ты ведешь себя как 12-летняя, а ведь ты взрослая девушка. Теперь объясни мне по порядку, в чем дело?»
0: «Я говорю о квартире для миссис Керю и Джемми, я нашла ее!» — тараторила Пуляна.
1: «В самом деле, ну и что? Какой это интерес предоставляет для меня?»
0: Устало пробормотала миссис Чилтон. «Потому что это здесь, а не приедут сюда, тетушка!»
1: «Пуляна!»
0: Миссис Чилтон в ужасе выпрямилась. «Подождите, тетя, пожалуйста, не говорите «нет», пожалуйста!» Взмолилась Пуляна. «Разве вы не видите? Это тот самый момент, которого я ждала, и это случай, который прыгнул прямо мне в руки!» «Мы прекрасно все можем устроить. Комнат у нас достаточно, и я могу готовить и наводить порядок в доме. И от всего этого будут деньги, потому что они хорошо заплатят, я же знаю. И они с удовольствием приедут, я знаю. Их будет трое, потому что с ними еще и секретарь».
1: «Ну, Пуляна, я не могу превратить этот дом в гостиницу, Харитонское поместье, в обыкновенную гостиницу». «О, Пуляна, я не могу, не могу!»
0: «Но это не будет обыкновенная гостиница, тетушка. Она будет совершенно необыкновенной. Да и кроме того, ведь они старые друзья. Это будет выглядеть, как будто наши друзья приехали к нам в гости. Только они будут платить гостевые. И благодаря этому мы заработаем немного денег. Ведь нам нужны деньги, тетушка. Они ведь нам очень нужны». Подчеркнула она многозначительно. Выражение уязвленной гордости пробежало по лицу Полли Чилтон. С тихим стоном она откинулась на спинку кресла.
1: «Ну как это ты все будешь делать?»
0: Наконец слабо спросила она.
1: «Ты не сможешь всю работу делать сама, детка!»
0: «Ой, ну конечно же нет!» Воскликнула Пуляна. Теперь она была в своей тарелке. Она знала, что ее идея выиграна. «Но ведь я могу готовить и наблюдать за всем, и думаю, что можно пригласить одну из Нэнсиных младших сестренок помочь мне в остальном.
1: Миссис Даргин будет делать стирку, так же, как и сейчас. Но, Поллианна, я не совсем хорошо себя чувствую, ты же знаешь, мне нехорошо. Я почти ничего не могу делать. Ну, конечно же, нет. Нет никакой причины, почему бы вы что-то делали. Уверенно успокоила ее Поллианна. Ух, тетушка, ведь это будет так здорово. Все это кажется слишком неправдоподобно. Деньги просто сами падают мне в руки. Ну, конечно же, прямо посыпались. Ты все еще должна кое-чему учиться в этом мире, Поллианна. И одно из них это то, что летнее квартирование не сыплет деньги ни в чьи руки, без того, чтобы зорко за ними не следить и не извлекать из этого все, что только можно. Ведь ты должна будешь бегать, приносить, печь и варить до изнеможения. И когда ты, стараясь услужить и привести все в порядок, начиная от свежеснесенных яиц и кончая погодой, рада будешь присесть, тогда ты вспомнишь, что я тебе говорю. «Хорошо, я постараюсь запомнить», — рассмеялась Поллианна. «Но я не собираюсь беспокоиться сейчас. Я только сейчас же напишу мисс Уизербай, чтобы отдать письмо Джимми Бин, когда он придет сегодня после обеда, и он отнесет его на почту». Миссис Чилтон беспокойно заерзала. «Поллианна, я бы хотела, чтобы ты называла этого молодого человека его настоящим именем. Это Бин приводит меня в дрожь. Его фамилия Пендлтон, как я понимаю». «Вы правы», — согласилась Поллианна. «Но я постоянно забываю об этом. Я даже в лицо его так называю иногда. И, конечно же, это ужасно, когда он законно усыновлен и все прочее. Но, понимаете, я так взволнована». Приплясывая, закончила она и исчезла в другой комнате. Когда Джимми пришел в 4 часа, письмо было уже готово. Она все еще трепетала от восторга и, не теряя времени, все выпалила своему другу. «И кроме всего этого, я ужасно хочу их увидеть!» — воскликнула она после того, как посвятила его во все свои планы. «С той самой зимы я ни разу не встречала ни одного из них. Ведь я тебе рассказывала или нет? Я тебе разве не говорила про Джимми?»
2: «О да, ты говорила мне».
1: И в голосе молодого человека послышалось легкое напряжение. «Ну разве это не прекрасно, что они могут приехать?»
2: «Не знаю, могу ли я назвать эту идею прекрасной», — отпарировал он.
1: «Не прекрасно, что мне предоставляется такая возможность помочь тете Поле, даже хоть это и совсем немножко. Почему же, Джимми? Конечно же, прекрасно!»
2: «А мне кажется, что для тебя это будет тяжело», — сдержанно проговорил Джимми, и в его тоне чувствовалось нескрываемое раздражение.
1: «Да, конечно, но я буду очень рада деньгам, которые могу заработать, поэтому я постоянно думаю об этом. Видишь?» — вздохнула она. «Какая я скряга, Джимми!»
2: Джимми долго молчал, а потом спросил небрежно. «А сколько лет этому Джимми теперь?»
1: Поллианна взглянула на него с веселой улыбкой. «А, теперь я вспомнила! Тебе никогда не нравилось его имя, Джимми!» И она сморщилась. «Ну, это ничего, его теперь усыновили, и теперь его фамилия Керю. Ты можешь его называть по фамилии».
2: «Но это ничего не говорит о его возрасте»,
1: — мягко напомнил ей Джимми. «Я думаю, что никто точно не знает. Понимаешь, он не может сказать, но мне кажется, что он твоего возраста. Мне интересно, как он сейчас. Но я вообще-то все расспросила в этом письме».
2: «Да?»
1: Пендлтон опустил глаза и посмотрел на письмо, которое он держал в руке, и с легкой досадой тряхнул его. Он думал, что с удовольствием бы бросил его или порвал, отдал бы его кому-нибудь, выбросил бы или еще что-нибудь, только не посылать. Джимми отлично понимал, что он просто ревновал. Он всегда ревновал ее к этому пареньку с именем так похожим и в то же время так не похожим на его. Не потому, что он любил Поллианну, гневно убеждал он себя, конечно, не поэтому. Просто он не хотел, чтобы этот незнакомый парень с люнтявым именем приезжал в Белдингсвилл и постоянно вертелся рядом и портил их встречи. Он почти что высказал все это Поллианне, но что-то удерживало эти слова, и они никак не могли сорваться с губ. Постояв немного, он ушел, унося с собой злосчастное письмо. Несколько дней спустя
2: Пуляна получила срочное, полное восторга письмо от мисс Визербай, что явно доказывало, что Джимми не бросил, не порвал и никому не отдал письмо, написанное Пуляной, но аккуратно отправил его по назначению. Когда же в следующий раз он навестил Пуляну, то выслушал полученный ответ, точнее сказать, часть его, потому что Пуляна начала чтение с предисловия. Вначале она, конечно же, говорит о том, как они рады приехать и все такое. Об этом я не буду тебе читать. Но мне кажется, что тебе интересна будет вторая половина, потому что ты слышал от меня о них очень много. Да и ты скоро сам их узнаешь. О, Джимми, я так надеюсь на тебя, что ты поможешь мне сделать так, чтобы им было здесь хорошо.
0: В самом деле?
2: Пожалуйста, не подкалывай меня только из-за того, что тебе не нравится имя Джимми. Сделанной строгостью прервала его Пуляна. «Я очень даже уверена, что он тебе понравится, когда ты познакомишься поближе, и ты полюбишь миссис Керю».
0: «В самом деле», —
2: опять повторил Джимми с легким раздражением,
0: «это очень серьезная перспектива. Будем надеяться, что если я и полюблю, то леди соизволит ответить мне взаимностью».
2: «Ну, конечно», — улыбнулась слегка Пуляна. «Ну, слушай, я теперь прочитаю тебе о ней». Это письмо от ее сестры Деллы. Ты знаешь, это мисс Визербай из санатория.
0: Ладно, давай.
2: Бросил Джимми, изо всех сил стараясь проявить вежливый интерес. А Пуляна, все еще лукаво улыбаясь, начала читать. Ты просишь меня рассказать тебе про всех? Это очень большое задание, но я все равно постараюсь. Прежде всего, я думаю, что ты увидишь, что моя сестра сильно изменилась. Новые интересы, которые вошли в ее жизнь за последние 6 лет, пошли ей на пользу. В настоящее время она немного похудела и устала от переутомления, но хороший отдых все это снимет. Ты удивишься, как молода, счастлива и цветущая она выглядит. Обрати внимание на то, что я подчеркнула – счастлива. Оно, может быть, не имеет такого большого значения для тебя, как оно имеет для меня. Конечно же, ты была слишком юной, чтобы понять, насколько она была несчастной, когда ты познакомилась с ней в ту зиму в Бостоне. Жизнь ее была мрачной и бесцельной, а теперь она так наполнена радостью, интересом и целью. Первое – это у нее есть Джимми, и когда ты увидишь их вместе, то тебе не нужно будет говорить о том, что он для нее значит. Мы до сих пор не имеем никакой уверенности, наш ли он Джимми или нет. Но сестра моя любит его, как своего собственного сына, и официально усыновила его, о чем, я думаю, ты уже знаешь. Во-вторых, у нее есть ее девушки. Ты помнишь Сади Дин, продавщицу? Так вот, началось все с того, что моя сестра заинтересовалась ею и постаралась помочь ей устроить более счастливую жизнь. Постепенно она расширяла и расширяла свои услуги, и в результате у нее сейчас 2 девушек, которые почитают ее и относятся к ней как к своему доброму ангелу. Она организовала дом рабочих девушек, в котором началась новая жизнь. 50 состоятельных и имеющих положение в обществе мужчин и женщин сотрудничают с ней, конечно. Но она является головой и шеей всего предприятия. Она никогда не останавливается, чтобы не отдать себя всю для каждой нуждающейся девушки. Можешь себе представить, что это значит в нервозном напряжении. Главной ее поддержкой и правой рукой является ее секретарь, это же самая Сади Дин. Ты увидишь, что она тоже изменилась, но однако она все та же прежняя Сади. Что же касается Джимми, бедный Джимми, самой великой печалью в его жизни является то, что он теперь знает, что никогда не сможет ходить. Некоторое время мы все надеялись. Он пробыл у нас здесь, в санатории, под наблюдением доктора Амиса 1 год, и он развил его до такой степени, что он может теперь ходить с костылями. Но бедный парнишка всегда будет калекой из-за своих ног. Во всем же остальном он просто прелесть. Каким-то образом, когда узнаешь его поближе, то забываешь совсем о том, что он калека, потому что его душа такая свободная.
1: Я не могу этого объяснить, но ты сама узнаешь, что я имею в виду, когда увидишь его. Он просто покоряет своим прежним мальчишеским энтузиазмом и радостью жизни. Есть только одна вещь, единственная, которая омрачает его радость и повергает его в отчаяние. Это сознание, что он не Джемми Кент, наш племянник. Он очень долго раздумывал над этим и так ревниво перебирал и мечтал, что наконец убедил себя в том, что он настоящий Джемми. Но если это и не так, то я думаю, что он никогда об этом не узнает. «Представляешь, и это все, что она о них сказала!» — объявила Поллианна, складывая упористо исписанный листок бумаги. «Но это все так интересно!»
2: «Да, конечно!»
1: И в голосе Джимми теперь послышалась искренняя нотка. Неожиданно он подумал о том, что для него значат его собственные здоровые ноги. Он даже на мгновение подумал, что этот парнишка должен бы получить часть Поллианниных забот и внимания, если он, конечно, не вздумает требовать их слишком много.
2: Без сомнения, этому бедному малому очень трудно.
1: Трудно? Ты даже понятия не имеешь, о чем ты говоришь, Джимми Бин! Вспыхнула Поллианна. А я знаю, я не могла ходить, я знаю!
2: Да, конечно, конечно!
1: Наморщил лоб молодой человек и беспокойно заерзал. Но, глянув на сочувственное лицо и полные слез глаза Поллианны, вдруг засомневался. Хочет ли он, чтобы этот Джемми появлялся в их городе, если даже при одной мысли о нем Поллианна так меняется?

Авраам. Бог сказал и принял верой обещание Авраам, и послал Господь не мерой благодать его шатрам. Авраам имел обычай, доверяя ж ожидать, от достатка и добычи десятину Богу дать. Садка и добычи десятину Богу дать. Делал он добро с охотой, Божью заповедь храня,

сын родился, Исаак. Всех, кто Богу доверяет, в небесах награда ждет. Пусть же тот нас ободряет, кто спасение дает.

Авраам. В древнем городе Ур жил один великий человек Авраам. Позже Бог назвал его Авраамом, что в переводе означает «отец множества народов». Он очень любил Господа и был преданным и послушным ему. Сам Бог назвал его своим другом. Господь говорит:

и нам в Писании. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Однажды Господь сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам поступил так, как сказал ему Господь. Он взял с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели на родине, в Харане, и вышли, чтобы идти в указанную Господом землю ханаанскую. Продолжая свой путь, они пришли к месту, называемому Дубрава Море. Там Господь явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему я отдам землю сию».

Авраам и Лот. Авраам и все, кто были с ним, шли по Ханаанской земле, которую указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вифиля и остановились там. Авраам был очень богатым. У него было золото, серебро и множество скота. У его племянника Лота тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Через некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность Иорданская очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и раскинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными пред Господом. Но Лот прельстился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. Авраам же поселился у Дубравы Мамре и построил там жертвенник Господу.

обещание Божие Аврааму. Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Через некоторое время Бог снова в видении сказал Аврааму: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Но Авраам, скорбя, что он уже стар, а все еще детей у него нет, сказал Господу: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». На это Господь сказал ему: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя, будет твоим наследником». Затем он вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. Вот столько будет у тебя потомков». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.

Три Божьих вестника у Авраама. Однажды Авраам сидел во время дневного зноя у входа в свой шатер. Вдруг он увидел трех человек, стоящих против него. Авраам понял, что они – посланники от Господа. Он принял их и приготовил им угощение. Когда они кончили обедать, один из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это же время через год, и будет сын у Сары, жены твоей». Сара услышала эти слова и внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Затем Бог сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его». В определенное время Господь исполнил свое обещание, так как Он всегда верен своим обетам, и для Него нет ничего невозможного.

Гибель городов Содома и Гоморры. Четыре города – Содом, Гоморра, Адма и Севаим – были уничтожены с лица земли огнем с неба. Гнев Господень был вызван нечестием и отвратительными грехами жителей этих городов. Бог объявил Аврааму, что Содом будет уничтожен. Авраам молился за этот грешный город, и Господь обещал ему, что не истребит города, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но их не нашлось. И вот что случилось. В Содоме жил Лот, праведный человек, со своей женой и двумя дочерьми. Бог послал в этот город двух ангелов, принявших людское обличье. Это было вечером. Гостеприимный Лот принял их в своем доме, не зная, что это ангелы. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот, выйдя к ним, запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла людям сим, не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И подошли содомляне к Лоту, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те, то есть ангелы, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Сказали мужи те Лоту: «Мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу». И взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Один из них сказал: «Не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Взошло солнце над землею, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом. Предполагают, что эти уничтоженные города находились на месте южной части Мертвого моря. Выражение «Содом и Гоморра» употребляется и сегодня для определения разврата, включая и тот грех, из-за которого Бог так сильно разгневался, и который в последнее время все более распространяется на земле.

Авраам приносит в жертву Исаака. Прошел год после того, как Авраама посетили три вестника от Бога, и Сара родила сына. Авраам назвал его Исааком. Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру Авраама и его любовь к нему. Бог обратился к нему со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принесли его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог повелевал ему, потому что он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он нарубил дров, положил их на осла, взял с собою двоих слуг и Исаака и пошел в указанное Господом место. Исаак, не зная, кого отец должен был принести в жертву, спросил его: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Придя к горе Мория, Авраам оставил слуг внизу, поднялся на гору и устроил жертвенник. Разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. Но вдруг ангел Божий воззвал к нему с неба: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Я, благословляя, благословлю тебя». Бог всегда посылает благословение тем, кто любит его всем сердцем.

0: Платные гости. Последние несколько дней перед приездом этих ужасных людей, как окрестила тетя Поля Поляниных платных гостей, были, конечно, суматошными. Но в то же время это были и счастливые дни, потому что Поляна решила не быть усталой или расстроенной, не переживать, как бы ни были запутанными или безвыходными ситуации, с которыми ей придется сталкиваться. Пригласив Нэнси и ее младшую сестренку Бетти себе на помощь, Поляна то и дело бегала по дому из комнаты в комнату, все устраивая и благоустраивая для своих пребывающих квартирантов. Миссис Чилтон почти ничем не могла помочь. Прежде всего из-за того, что нехорошо себя чувствовала. Во-вторых, ее психический настрой был против всей этой идеи, и она не находила никакого утешения, потому что уязвлялась ее харрингтонская гордость, задевалось их имя и положение. Поэтому с ее губ постоянно срывались стоны. «Ох, Поляна, Поляна, только подумать, что харрингтонское поместье дошло до такого состояния!» «Это не совсем так, милая!» — смеясь утешала ее Поляна. «Это Керю приезжают в харрингтонское поместье!» Но миссис Чилтон не так легко было переубедить, и она ответила только осуждающим взглядом и глубоким вздохом. Поэтому Поляне пришлось оставить ее путешествовать одну по мрачным путям ее воображения. В назначенное время Поляна вместе с Тимоти, который теперь владел харрингтонскими лошадьми, поехали на станцию, чтобы встретить вечерний поезд. До сих пор ничто, кроме уверенности и радостного предчувствия, не наполняло сердце Поляны. Но с гудком паровоза ее вдруг охватила ужасная паника, сомнения, стеснительность и тревога. Она вдруг поняла, что она, Поляна, почти одна и без всякой помощи собирается все это делать. Она вспомнила состояние и положение миссис Керю, ее изысканные вкусы. Представила также, что это будет другой, высокий, молодой парень по имени Джемми, совершенно не похожий на того мальчика, которого она когда-то встречала. Одно короткое мгновение ей захотелось убежать куда-нибудь подальше. «Тимоти, мне плохо, мне нехорошо, я скажу им, чтобы они не приезжали!» Невнятно пробормотала она и повернулась, как будто пытаясь убежать. «Что?» — воскликнул пораженный Тимоти. Но одного взгляда на недоумевающее лицо Тимоти для Поляны было достаточно. Поляна рассмеялась и настороженно выпрямилась. «Ничего, не обращай внимания. Я не хотела, конечно, Тимоти. Смотри скорей, они здесь!» Задыхаясь, проговорила она, и, почти придя в себя, Поляна бросилась вперед. Она сразу же их узнала. Даже несмотря на то, что у нее оставалось сомнение, костыли в руках у высокого, кореглазого молодого человека указали ей точное направление. В начале несколько минут они жадно обменивались рукопожатиями и бессвязными восклицаниями. Затем каким-то образом она оказалась в коляске рядом с миссис Керю, а напротив сидели Джемми и Сади. И вот тут-то ей и предоставился момент в первый раз взглянуть на своих друзей и заметить изменения, которые нанесли 6 лет разлуки. В отношении миссис Керю она была просто поражена. Поляна забыла, что миссис Керю была такой милой. Она забыла, что ее ресницы были длинными, а цвет глаз просто обворожительным. Она даже поймала себя на завистливой мысли о том, как совпадало это безупречное лицо и фигура с тем ужасным эталоном красоты. Но больше всего она обрадовалась, что исчезли раздражительные складки, мрачности и недовольства. Затем она повернулась к Джемми. Здесь ее опять ожидал сюрприз, и почти по той же самой причине. Джемми стал красивым. Про себя Поляна отметила, что он был на самом деле очень представительным. Его темные глаза, слегка бледное лицо и темные вьющиеся волосы были просто неотразимы. Затем на глаза ей попались его костыли, и горло ее перехватил спазм глубокого сочувствия. После Джемми Поляна повернулась к Сади Дин. Сагина внешность не очень изменилась с тех пор, как Поллианна видела ее в парке. Но для Поллианны было и первого взгляда достаточно, чтобы заметить, что волосы, одежда, поведение, разговор и характер девушки были совершенно другими. Джемми первым нарушил молчание. «Как мило с твоей стороны позволить нам приехать!» — обратился он к Поллианне. «Ты знаешь, о чем я подумал, когда прочел твое письмо, что мы можем приехать?» «Что? Ну, конечно же, не знаю!» Заикаясь, проговорила Поллианна. Она все еще видела костыли, стоящие рядом с Джемми, и горло ее все еще было сдавлено от жалости и сочувствия. «Я подумал о маленькой девочке в парке с мешочком орехов для сэра Ланселота и леди Дженниверы. И я знаю, что ты просто принимаешь нас вместо них, потому что у тебя есть мешочек орехов, а у нас нет, и ты не будешь счастлива до тех пор, пока не поделишься ими с нами».
1: «Мешочек с орехами? Ну, конечно!» – засмеялась Поллианна.
0: «О, ну, конечно же! Только в этом случае твой мешочек с орехами представляет собой проветренные деревенским воздухом комнаты и коровье молоко, и настоящие яйца из настоящих куриных гнезд!» – причудливо развивал мысль Джемми. «Но это почти одно и то же. И я думаю, что я лучше предупрежу тебя сразу. Помнишь, какой жадный был сэр Ланселот?» И он многозначительно замолчал.
1: «Это ничего, я все же рискну», —
0: улыбнулась Поллианна, радуясь тому, что тетя Полли не присутствует здесь, чтобы услышать, как ее самые худшие предсказания исполняются почти с первых же минут. «Бедный сэр Ланселот! Интересно, кормит ли его кто-нибудь сейчас? Да и вообще, там ли он еще?»
1: «Ну, если он еще там, то он сыт», — весело прервала миссис Керрю.
0: «Этот необыкновенный мальчик так и продолжает наведываться туда, по крайней мере раз в неделю, с карманами, полными орехов. Но всего я не знаю. Его можно в любое время выследить по дорожке зерен, которые он оставляет за собой. И часто, когда я заказываю кашу на завтрак, то оказывается, как мне докладывает кухарка, господин Джемми скормил крупу голубям, мэм».
1: «Да, но позвольте мне сказать», оживленно вставил Джемми,
0: и в следующий же момент Поллианна уже слушала вместе с остальными старую очаровательную историю о двух белочках, живших в солнечном саду. Позже она поняла, что имела в виду Делла Везербай в своем письме, потому что когда они подъехали к дому, то для нее было как блеск молнии увидеть, что Джемми подхватил свои костыли и вылез из коляски при их помощи. Она поняла, что в эти короткие 10 минут он заставил ее забыть о своем недостатке. Поллианна с облегчением расслабилась после знакомства тети Полли с гостями, так как все прошло намного лучше, чем она ожидала. Ну а прибывшие так откровенно радовались старинному дому и всему, что в нем, что хозяйке просто невозможно было сохранить свою натянутую чопорность. Кроме того, не прошло и часа с тех пор, как они приехали, а обаятельная притягательность Джемми проникла даже через непроницаемую броню мрачности тети Полли. Поллианна должна была отметить, что самая большая опасность миновала, и тетя Полли, сама того не подозревая, заняла положение гостеприимной хозяйки. Однако, несмотря на то, что отношение тети Полли изменилось, Поллианна отлично понимала, что не все спало с ее плеч, ведь перед ней была уйма работы, которую необходимо было сделать. Бетти, сестренка Нэнси, была приятной и изо всех сил старалась помочь, но она все же не была Нэнси, как скоро узнала об этом Поллианна. Ее нужно было учить, а учеба всегда занимает уйму времени. Поллианну беспокоило и то, что не все может быть сделано так, как это нужно. И для нее в эти дни пыль на стульях была преступлением, а осевший торт просто трагедией. Постепенно, после настоятельных уговоров и доводов миссис Керрю и Джемми, Поллианна стала реагировать на это немного легче. Она поняла, что настоящим преступлением и трагедией в глазах ее друзей были не пыльные стулья или осевший торт, а тревога, усталость и переживания на ее собственном лице.
1: «Ты думаешь, нам недостаточно того, что ты позволила нам приехать?» — провозгласил Джейми. «И решила замучить себя работой, только чтобы дать нам что-нибудь поесть?»
2: «Да и мы не сможем столько съесть все равно!» — засмеялась миссис Керю. «Или мы получим все заворот, как выражается одна из моих девушек, когда что-либо не идет ей на пользу».
1: Через некоторое время было просто прекрасно, потому что эти три новые члена семьи так легко влились в их повседневную жизнь. Не прошло и 24 часов, как миссис Керю вынудила миссис Чилтон задать ей довольно интересные вопросы относительно нового дома для рабочих девушек. А Сади и Джемми спорили, предлагая свои услуги почистить горох или собрать цветы. Почти неделю пробыли Керю в Харрингтонском поместье, когда однажды вечером нанесли визит Джон Пендлтон и Джимми. Поллианна надеялась, что они скоро придут. Она, конечно же, очень настаивала на этом еще и до того, как приехали Керю. А теперь она с гордостью представляла гостей друг другу.
2: «Вы мои самые замечательные друзья, и я хочу познакомить вас между собой, чтобы мы могли дружить все вместе», — объяснила она.
1: То, что Джимми и мистер Пендлтон были просто потрясены обаятельностью и красотой миссис Керри, Поллианну нисколько не удивило. Но ее поразило выражение лица миссис Керри, когда она увидела Джимми. Выглядела так, как будто она его узнала.
2: «Как? Мистер Пендлтон, разве мы не встречались с вами раньше?» — воскликнула она.
1: Честные, открытые глаза Джимми смотрели на лицо миссис Керри с восхищением. «Я думаю, что нет», — улыбнулся он ей. «Я уверен, что никогда раньше вас не встречал. Уж я бы это запомнил, если бы хоть один раз увидел вас», — с легким поклоном ответил он. Его многозначительное выражение было таким прозрачным, что все дружно рассмеялись. А Джон Пендлтон добавил:
3: «Прекрасно, сын, прекрасно! Для твоих лет нежной молодости в твои годы я и половины не смог бы сделать».
1: Миссис Керри слегка покраснела и присоединилась к общему смеху.
2: «Нет, в самом деле», — настаивала она, — «кроме шуток, в твоем лице что-то такое знакомое. Я думаю, что я где-то тебя встречала, если не сталкивалась где-нибудь близко».
4: «Да, вполне возможно», — воскликнула Поллианна. «В Бостоне. Джимми учится там, в техническом колледже. Понимаете? А потом он будет строить мосты и плотины. Я имею в виду, когда вырастет».
1: Закончила она с веселым взглядом в сторону высоченного парня, все еще стоящего перед миссис Керри. Все опять дружно рассмеялись. Да, все, кроме Джемми. И Сади Дин заметила, что Джемми не засмеялся, а судорожно закрыл глаза, словно от боли. И только Сади знала, как и почему тема разговора так резко изменилась, потому что это произошло под ее руководством. Та же самая Сади, когда представилась возможность, увидела, что о книгах, цветах, зверушках и птицах, то есть о вещах, о которых Джемми знал и понимал, разговаривали с таким же оживлением, как и о мостах, о плотинах, которые, как Сади отлично понимала, Джемми никогда не сможет строить. Что Сади все это делала, никто, конечно же, не заметил, даже Джемми, которого это касалось больше всех. Когда визит окончился и Пендлтоны ушли, миссис Керри опять вернулась к странным чувствам, возникшим у нее, что она все-таки где-то раньше встречала молодого Пендлтона.
2: «Встречала! Я точно знаю, что встречала! Только вот где?» — размышляла она. «Конечно же, это могло быть и в Бостоне, но...»
1: Она не закончила свою фразу и, помолчав, добавила: «Во всяком случае, он очень приятный молодой человек. Мне он нравится».
2: «Я так рада! Мне он тоже нравится!» Согласно кивнула Поллианна. «Он мне всегда нравился».
3: «Так ты его уже давно знаешь?»
1: спросил Джемми немного задумчиво.
2: «О, да! Я знаю его уже много лет. С тех пор, когда я была еще маленькой девочкой. Тогда он был Джимми Бин».
1: «Джимми Бин? Как? Разве он не сын мистера Пендлтона?» — удивленно спросила миссис Керри.
2: «Нет, он же усыновлен».
1: «Усыновлен?» — как эхо повторил Джемми. «Тогда он ему не более сын, чем я». И в голосе его прозвучала любопытная нотка,
2: почти радостная.
4: «Нет, у мистера Пендлсона нет своих детей. Он никогда не был женат. Он хотел однажды, но он не женился».
2: Поллианна вдруг покраснела, и голос ее изменился. Поллианна никогда не могла забыть, что это была ее мать, которая очень давно сказала «нет» этому самому Джону Пендлтону, из-за которой он был обречен на долгие холостяцкие годы одиночества. Однако миссис Керрю и Джемми не подозревали истинной причины, а только увидев, как вспыхнули щеки Поллианны и как она смутилась, неожиданно сделали одинаковое заключение. Неужели, задавали они себе один и тот же вопрос, что этот Джон Пендлтон когда-то имел любовный роман с Поллианной, которая дитё по сравнению с ним? Но вслух они, конечно же, этого не сказали, поэтому никакого ответа они не получили. И так случилось, что мысли, хотя и не высказанные, остались незабытыми, а аккуратно запрятались в уголочке ума для дальнейшего развития, если представится случай.

0: Летние дни. Еще до приезда Керю Пульяна говорила Джимми, что она надеется на его помощь по части развлечения гостей. Джимми тогда не высказывал чрезмерного желания помочь ей по этой части. Но не прошло и 4 дней с тех пор, как они приехали, он проявил себя не только желающим, а просто жаждущим выполнить эту роль. Судить об этом можно было по частоте и продолжительности его посещений. Он щедро предлагал в их распоряжение лошадей и автомобиль. Между ним и миссис Керю с первого взгляда возникла самая сердечная дружба, основанная, по-видимому, на сильной взаимной симпатии. Они гуляли, разговаривали и даже составляли разнообразные планы для дома рабочих девушек, которые возможно было осуществить в наступающую зиму, в которую Джимми будет в Бостоне. Джимми тоже уделялось достаточно внимания. Не забыта была и Сади Дин. Сади, судя по отношению миссис Керю к ней, воспринималась как член их семьи, и миссис Керю внимательно следила за тем, чтобы она была в курсе и даже участницей всех планов увеселительных мероприятий. Но не только Джимми предлагал увеселительные мероприятия. Вместе с ним все чаще и чаще появлялся Джон Пендлтон. Пикники, прогулки на лошадях и автомобили предлагались и исполнялись. А длинные чудесные вечера проводились на Харрингтонской веранде за книгами и вышиванием. Пульяна была в восторге. Ее платные гости не только были ограждены от скуки, но ее хорошие друзья Керю с удовольствием подружились с ее другими друзьями Пендлтонами. И как клушка над цыплятами, она кружилась по веранде изо всех сил, стараясь сделать так, чтобы ее гости подольше оставались вместе и были счастливы. Однако ни Пендлтоны, ни Керю не были удовлетворены тем, что Пульяна оставалась просто зрителем их развлечений, и они настойчиво приглашали ее присоединиться к ним. Они не признавали никаких возражений с ее стороны, и очень редко Пульяне удавалось найти какое-нибудь извинение. «Как будто мы позволим тебе связываться с этим горячим тортом с глазурью!» набросился на нее однажды Джимми после того, как проник в планы ее творчества. «Ты только посмотри на это превосходное утро! Мы все пойдем в ущелье и обед возьмем с собой, и ты идешь с нами!»
1: «Но, Джимми, я не могу!» «Ну, конечно же, не могу!» – запротестовала Пульяна.
2: «Почему? Обед нам здесь не нужен, потому что мы придем, не придем на обед!»
1: «Ну, а с собой же надо!»
2: «То, что с собой, мы возьмем с собой, поэтому тебе не нужно будет ничего здесь готовить!» «Нет, ну скажи, что тебе мешает пойти вместе с нами и с обедом?»
1: «Нет, Джимми, я же не могу! Ведь нужно покрыть торт глазурью!»
2: «Мы не хотим глазурь!»
1: «Повытирать пыль!»
2: «Нам не мешает пыль!»
1: «Заказать продукты на завтра!»
2: «Дай нам сухарей и молока! Мы предпочитаем тебя и сухари с молоком, чем индюшиный обед без тебя!»
1: «Но я не могу перечислить тебе всего, что я должна сегодня еще сделать!»
2: «А я не хочу и слушать!»
0: Весело отпарировать Джимми.
2: «Я хочу, чтобы ты перестала искать причины. Иди, одевай свою шляпку. Я нашел на кухне Бетти и сказал ей, чтобы она собрала нам обед. Ну, беги!»
1: «Ну, Джимми, ты просто необыкновенный парень, ведь я не могу идти!» Рассмеялась Пульяна, пятясь назад, так как он потянул ее за рукав. «Я не могу идти с вами на этот пикник!» Но она пошла. И не только в этот раз, а еще и еще. Она не могла не пойти, потому что на этом настаивал не один только Джимми. Но Джимми и мистер Пендлтон, не говоря уже о миссис Керю и Сади, и даже самой тете Полли.
3: «Ну, конечно же, я рада пойти!» — радостно вздыхала она, потому что ей не нужно было выполнять часть ежедневной работы, несмотря на все ее протесты. Но никогда в жизни не было еще таких квартирантов, как мои, которые бы предпочитали молоко с сухарями. И, конечно же, никогда не было такой хозяйки, которая бы носилась по пикникам таким образом.
0: Кульминационный момент настал, когда однажды Джон Пендлтон, и тетя Полли никогда не переставала восклицать по этому поводу только из-за того, что это был именно Джон Пендлтон. Так вот, Джон Пендлтон предложил, чтобы они все отправились на 2 недели в горы, где было расположено маленькое озеро. Место это было в 40 милях от Белдингсвилла. Идея была принята всеми с радостным энтузиазмом. Всеми, кроме тети Поли. Тетя Поли позже сказала лично Полиане, что все это было хорошо и желательно, чтобы Джон Пендлтон вышел из своего угрюмого отшельничества, в котором он пребывал так много лет. Но нет никакой необходимости ему стараться превратиться опять в 20-летнего мальчика. А по ее мнению, он как раз-то этим и занимался. Всем же она холодно заявила, что она не собирается ни на какую безумную вылазку, чтобы спать на сырой земле и есть всяких жуков и пауков под предлогом развлечений. Она также не думает, что это разумно со стороны тех, кому уже за 40. Если Джон Пендлтон и почувствовал едкий укол в отношении себя, то он не показал вида. Интерес и энтузиазм от этого нисколько не уменьшился, и скоро планы на предстоящую экспедицию были готовы. Решено было единогласно, что если тетя Поли не хочет идти, то это не причина для остальных оставаться так же.
2: «Во всяком случае, миссис Керри – единственная компаньонка, в которой мы нуждаемся», – легкомысленно провозгласил Джимми.
0: Целую неделю говорили только о палатках, продуктах, снаряжениях, фотоаппаратах, удочках, и почти ничего не делалось, что не касалось приготовления к предстоящему путешествию.
2: «Давайте все это сделаем по-настоящему!» – предложил задорно Джимми. «Да, включая даже миссис Чилтон, жуков и пауков!» – добавил он с веселой улыбкой, глядя прямо в сердитые глаза леди. «Никаких избушек под столовую! Мы хотим настоящий лесной костер с печеной картошкой в золе, а сами, чтобы сидели вокруг него, рассказывали всякие истории и жарили кукурузу на длинных палках.
1: «Еще мы хотим плавать, кататься на лодках и ловить рыбу!» – звонко добавила Полиана. И, увидев лицо Джимми, она вдруг поперхнулась и добавила. «Ну, это, конечно, мы не будем делать постоянно, ведь там мы сможем и спокойно посидеть, поговорить и даже почитать!»
0: Глаза Джимми потемнели, а лицо побледнело. Он раскрыл губы, но не успел произнести даже и слова, как в разговор вступила Сади Дин.
1: «Ох, да ведь это... Да ведь во время этого путешествия и обедов мы ожидаем всяких неожиданностей!» — говорила она возбужденно. «Я уверена, что что-нибудь будет, как, например, в прошлое лето в Мэйне. Вы бы видели рыбу, которую поймала миссис Керри. Это было... Расскажи им!» — повернулась она к Джимми.
0: Джимми рассмеялся и тряхнул головой.
2: «Они ни за что не поверят!» — возразил он. «Рыбацкой истории наподобие этой!»
1: «Ну давай!» – поддержала Полиана.
0: Джимми все еще мотал головой, лицо его приобрело нормальный оттенок, и в глазах не было видно боли. Полиана удивленно посмотрела на Сади, которая вдруг, расслабившись, откинулась на спинку кресла с явным облегчением. Наконец настал назначенный день, и все отправились в туристическом автомобиле Джона Пендлтона. За рулем сидел Джимми. Машина заворчала, стуча и громыхая, тихонько тронулась. Послушался шумный, веселый хор прощальных слов и долгий гудок сигнала под уверенными пальцами Джимми. В последующие дни Полиана часто возвращалась мысленно в эту первую ночь в горах. Ощущения были очень новые и просто замечательные во всех отношениях. К 4 часам их 40-мильная путешествие на машине подошло к концу. Но с 3:30 их автомобиль запрыгал по кочкам и выбоинам старой проселочной дороги, не предусмотренной для 6-цилиндрового автомобиля. Для самой машины и для водителя, который управлял ею, эта часть была просто убийственной. Для остальных же веселых пассажиров, которых не касалась ответственность за незаметные выбоины и грязевые зигзаги, вид новых зеленых арок, от которых их приходилось пригинаться, вызывал новые взрывы смеха. Вот показался вид места, на котором Джон Пендлтон имел в виду разбить лагерь, так как он был тут много лет назад, и он облегченно вздохнул.
1: «Ой, как тут чудесно!»
2: Почти хором повторили остальные. «Рад, что вам понравилось. Я думаю, что это подходящее место», — кивнул Джон Пендлтон. «И все-таки я немного волновался, потому что все меняется, иногда даже до неузнаваемости. Конечно же, и здесь немного заросло бурьяном, но это мы можем легко привести в порядок».
1: Все дружно принялись за работу. Одни расчищали место, другие ставили палатки, разгружали автомобиль, раскладывали костер и устраивали кухню и кладовую. Во всей этой суматохе Пуляна обратила внимание на Джемми, и сердце ее наполнилось страхом. Она неожиданно поняла, что гамаки, пеньки, кучки сосновой хвои были не похожи на ковер для костылей, и она заметила, что Джемми это тоже понял. Она видела также, что, несмотря на свою немощь, он старался принять участие в работе, и вид его очень ее беспокоил. Дважды она бросалась к нему и подхватывала из рук его коробки, которые он старался нести. «Давай я помогу тебе», — предложила она. «Ты уже достаточно поработал». А во второй раз она добавила. «Пожалуйста, пойди сядь где-нибудь и отдохни, Джемми. У тебя вид очень усталый». Если бы она внимательнее посмотрела на него, то заметила бы, как тень судорожно пробежала по его лицу. Но она не смотрела и поэтому не видела. Однако, к своему удивлению, она увидала Сади, у которой были полные руки коробок, которые она роняла и закричала. «Ой, мистер Керю, не мог бы ты помочь мне вот с этим?» В следующее мгновение Джемми уже направлялся к палатке, стараясь удержать в руках связку коробок и пару костылей. С негодующими возгласами протеста Пуляна повернулась к Сади, но ни одного слова произнести она не смогла, так как Сади предостерегающе поднесла палец к губам и торопливо шла ей навстречу. «Я знаю, что ты не подумала», — пробормотала она приглушенным голосом, когда ближе подошла к Пуляне. «Но разве ты не видишь? Его обижает, когда ты думаешь, что он не может делать того, что делают другие. Посмотри, видишь, какой он теперь счастливый?» Пуляна оглянулась и увидела. Она увидела Джемми, со всей осторожностью, стараясь удержаться на одном костыле, опустил свою ношу на землю. Она увидела счастливый лучик на его лице и услыхала, как он небрежным тоном произнес.
2: «Вот и еще одно сокровище от мисс Дин! Она попросила меня принести это сюда».
1: «Ох, ну, конечно же, вижу!» — выдохнула Пуляна, поворачиваясь к Сади. Но Сади уже не было. После этого Пуляна часто наблюдала за Джемми, хотя она старалась, чтобы ни он и никто другой этого не заметил. И чем больше она наблюдала, тем больше сжималось ее сердце. Дважды она видела его, как он старался сделать то, что ему было непосильно. Однажды это была коробка, которую он был не в силах поднять, а второй раз был складной стол, который был слишком громоздким, чтобы его нести на костылях. Каждый раз она видела его тревожный взгляд вокруг. Не видел ли кто? Видела она и то, как он быстро уставал, и лицо вместо обычной веселой улыбки было бледным и осунувшимся, как будто от боли.
3: «Я должна была подумать прежде», — ожесточенно высказывала себе Пуляна, в то время как глаза ее застилали слезы. «Ведь я должна была подумать, прежде чем позволить ему приехать в такое место, как это. Лагерь, конечно, да еще и с парой костылей. Но почему это не пришло на ум, прежде чем мы выехали?»
1: Но спустя час, когда все уселись вокруг костра на ужин, Пуляна получила ответ на свой вопрос. Сидя перед мерцающим огнем, окруженные мягкой, душистой темнотой, они опять унеслись в сказочное царство, как по волшебству выстроенное Джемми. Пуляна совершенно забыла о его костылях.

Сначала дьявол скажет: «Согреши». Грех не опасен, он приятен даже. А после, став хозяином души, твоим грехом тебя он крепко свяжет. Солжет тебе, что нет назад пути, что ничего нельзя уже исправить. Заставит ношу тяжкую нести, отчаиваться, злиться и лукавить. Не верь ему, пускай в глазах темно, пускай на сердце горечь и тревога, но только выход будет все равно. Спроси об этом любящего Бога, спроси, и он тебе укажет путь. Ты только с небом больше не торгуйся, и ликование вновь наполнит грудь, и из души источники польются.

Ревека. Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на родину, в Месопотамию, и привезти оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама. И когда пришел туда, то стал молиться, чтобы Господь послал ему навстречу предназначенную для Исаака девушку, и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери, жители города, выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще он не кончил говорить это, как появилась у источника прекрасная девушка по имени Ревека. Она наполнила свой кувшин водой и пошла назад. Слуга Авраама подбежал к ней и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Девушка ответила: «Пей, господин мой». Когда она напоила его, то сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Слуга в изумлении молча смотрел, как она черпала воду для всех его верблюдов. Затем он спросил ее: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Ревека ответила, что она дочь Вафуила, сына Нахора, брата Авраама. Услышав это, слуга поклонился Господу и прославил его за то, что он прямо привел его к дому брата Авраама. Он пришел в дом Вафуила и рассказал всем находящимся там о том, как Авраам послал его на свою родину к родственникам, чтобы привести жену для его сына. Родители позвали свою дочь и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» Ревека согласилась. Также вся ее семья дала согласие, и они отпустили ее с благословением, зная, что в этом воля Божия. Очень важно всегда просить в молитве у Господа совета и руководства в каждом деле.

Исаак и Ревека. Ревека и слуга Авраама долго ехали на верблюдах и, наконец, прибыли в страну, где их ожидал Исаак. Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. Вдруг он увидел приближающийся караван с его невестой. Он никогда раньше не видел Ревеку, и Ревека тоже не видела Исаака. Но они сильно полюбили друг друга и были очень счастливы, потому что сам Бог послал и предназначил их друг другу. Господь даровал им двух сыновей по имени Исав и Иаков. Они были близнецами, но Исав родился раньше Иакову и потому был первенцем. Дети выросли. Исав стал человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила Иакова больше, чем Исава.

Иаков получает благословение отца. В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью он пожелал благословить своего сына, первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое кушанье из дичи. После этого отец обещал благословить сына. Ревека, услышав это, позвала Иакова и пересказала ему все. Она очень хотела, чтобы Иаков получил отцовское благословение. Поэтому она решила обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В то время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, Ревека послала Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них любимое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и надела ее на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупает его. Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к отцу и предложил ему еду и питье. Отец сказал ему: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к нему. Исаак ощупал его и сказал: «Голос – голос Иакова, а руки – руки Исавовы». И не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на руки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, он произнес над сыном слова благословения. Так, обманным путем, Иаков получил предназначенное Исаву благословение. За это возненавидел Исав своего брата и обещал убить его.

Ревека услышала, что Исав грозит убить ее любимого Иакова. Она рассказала об этом ему и посоветовала убежать к ее брату Лавану в Месопотамию и пожить у него некоторое время, пока угаснет гнев Исава. Исаак перед уходом Иакова призвал его к себе и заповедал ему не брать жену из дочерей жителей Ханаана, где они жили, но жениться в Месопотамии, на родине его матери. Затем он благословил его, сказав: «Бог же всемогущий да благословит тебя и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствия твоего, которую Бог дал Аврааму». И Иаков отправился в Месопотамию. Путь Иакова длился много дней. Однажды в пути он остановился на ночлег под открытым небом, положив под голову камень. Бог дал ему увидеть там чудный сон. Иаков увидел во сне лестницу, верх которой касался неба, и ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Затем Господь обратился к нему и сказал: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Иаков проснулся и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Потом он взял камень, который был ночью под его головой, поставил его как памятник и дал обет Господу, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».

Не будь трусишкой. У меня, дружок, есть мишка. Он боится, он трусишка. От котенка он бежит и от курицы дрожит, объяснила мама мишке. Смелым должен быть малышка. Ты не будь как самый трус, защитит тебя Иисус.

0: товарищи. Это была веселая компания, состоящая из шести человек, которые очень подходили друг другу. Казалось, что новым открытиям не будет предела. С каждым наступающим днем они все больше были в восторге друг от друга, чему очень способствовала их новая жизнь, в которую они погрузились. Однажды, когда они сидели вокруг костра, Джимми сказал: «Мне кажется, что мы здесь за неделю узнали друг друга лучше, чем за год в деревне». «Я знаю. Интересно, почему?» — тихонько прошептала миссис Керю, мечтательно следя глазами за поднимающимися искрами. «Я думаю, что что-то есть в воздухе», — счастливо вздохнула Пуляна. «Что-то связанное с небом, лесом, озером и так, ну все это». «Вы хотите сказать, что мы удалились от мира?» — воскликнула Сади с легкой дрожью в голосе. Она не смеялась вместе со всеми над Пуляниным неудачным заключением. «Здесь все такое натуральное и естественное, что мы сами можем быть натуральными, просто самими собой. Не то, что говорят в мире богатые или бедные, великие или униженные, но то, кто мы есть на самом деле». «Хо!» — усмехнулся Джимми. «Все это звучит подходяще, но на самом деле причина вся в том, что нас не окружает мистер Том, Дик, Герри, сидящие на своих верандах и комментирующих каждое наше движение, пересуживая, куда мы направляемся, почему и насколько мы задержимся». «Ну, Джимми, как ты можешь так упрощать поэзию?» — ласково со смехом пожурила его Поллиана. «Такова моя должность», — покраснел Джимми. «Как ты думаешь, я собираюсь строить плотины и мосты, если я не буду видеть в водопаде еще кое-что, кроме поэзии?» «Но это невозможно, Пендлтон! Это мост, который возникает постоянно!» — произнес вдруг Джимми, и в голосе его было что-то такое, что все разом притихли. Но длилось это всего несколько секунд, потому что Сади вдруг нарушила тишину с радостным: «Ох, я предпочитаю вокруг одни водопады и без единого моста, чтобы не портили вид!» Все дружно рассмеялись, и напряжение как-то исчезло. Миссис Керри первая поднялась на ноги. «Дети, дети, подъем! Ваша строгая компаньонка объявляет отбой!» И с веселыми пожеланиями доброй ночи все разошлись. Проходили дни. Для Пуляны это были замечательные дни, но самое лучшее в них была очаровательная дружба. Дружба была различной между отдельными членами, а в общем было замечательно. С Сади они разговаривали о новом доме и о той необыкновенной работе, которую выполняет миссис Керю. Вспоминали они и те первые дни знакомства, когда Сади продавала бантики, и что для нее сделала миссис Керю. Пуляна также услышала и об отце с матерью там, дома, и их радости, что Сади занимает новую должность, о радости, которую она в состоянии принести в их жизнь. «И это все из-за тебя. Ты начала все это, понимаешь?» — однажды сказала она Пуляне. Но Пуляна только выразительно покачала головой. «Вздор! Это все Господь совершает через миссис Керю». С миссис Керю Пуляна также обсуждала их дом и их планы для девушек. И однажды, когда воцарилась пауза во время их прогулки под звездным небом, миссис Керю рассказала о себе и о перемене ее взглядов на жизнь. А потом, так же, как и Сади, она сказала срывающимся голосом: «Но если разобраться, то начала-то все ты, Пуляна». Но Пуляна, как и в случае с Сади, совершенно не чувствовала своей заслуги и перевела разговор на Джимми и о том, чем он занимается. «Джимми – моя радость», – сердечно ответила миссис Керю. «Я люблю его, как родного сына. Он не был бы ближе мне, если бы даже был родным сыном моей дорогой сестры». «Вы все-таки думаете, что это не он?» «Я не знаю. Мы так и не пришли к заключению. Иногда мне кажется, что это он, а потом я опять начинаю сомневаться. Мне кажется, что он верит, что это он, милое создание. Но во всем одна вещь не подлежит сомнению, что с какой-то стороны ему досталась аристократическая кровь. Джимми не просто уличный бродяга. Посмотри на его способности, реакцию. как он стремится к учебе. «Да, конечно», — кивнула Поллианна, «и до тех пор, пока вы его так будете любить, оно не имеет значения, настоящий ли он Джемми или нет». Миссис Кирю смутилась, в глазах ее опять появилось старое отражение щемящей тоски и боли. «Да, по отношению к нему это правда», — наконец вздохнула она. «Это касается только моих переживаний. Если он не наш Джемми, то где же Джемми Кент? Как он живет? Счастлив ли он? Любит ли его кто-нибудь? Когда я об этом думаю, Поллианна, я просто разум теряю. Я бы отдала все на свете, только бы узнать, что он является Джемми Кент». Иногда Поллианна вспоминала этот разговор, в особенности после разговора с Джемми. Он был так уверен в себе. «Каким-то образом я это чувствую», — однажды сказал он Поллианне. «Я верю, что я Джемми Кент, и уже давно в этом уверен. Мне кажется, что я так свыкся с этой мыслью, что мне кажется, я не перенесу, если вдруг узнаю, что это не я. Миссис Керю так много для меня сделала. Только представить после всего этого, что я просто чужой. Но она же любит тебя, Джемми. Я знаю, что любит. И от этого мне еще было бы больнее, понимаешь? Потому что это бы ранило ее. Она хочет, чтобы я был настоящим Джемми. Я это знаю. Если бы только я мог хоть что-нибудь сделать для нее, чтобы она гордилась мной каким-то образом. Если бы я мог хоть что-нибудь делать, чтобы зарабатывать на себя, как обыкновенный мужчина. Ну что я могу вот с этими делать?» В голосе его появилась горечь, и он мучительно положил руки на свои костыли. Поллианна была поражена и расстроена. Со времени своего детства Поллианна впервые слышала, как Джемми говорит о своем недостатке. Она беспомощно озиралась вокруг, чтобы найти, что сказать. Но прежде чем она успела о чем-то подумать, лицо Джемми совершенно изменилось. «Это все ерунда! Не обращай внимания! Я не думал об этом говорить!» Весело воскликнул он. «По сравнению с игрой, это просто ересь! Я даже очень рад, что у меня есть костыли. Они намного приятнее, чем инвалидная коляска». «А твоя веселая книжка? Ты ее так и продолжаешь?» спросила Поллианна слегка дрожащим голосом. «Ну, конечно! У меня теперь целая библиотека веселых книжек!» ответил он. «Они все в темно-красных кожаных переплетах, кроме первой. Первая — это та самая маленькая, старенькая записная книжка, которую мне подарил Джерри».
1: «Джерри! Я все время хотела расспросить тебя о нем!» — воскликнула Поллианна. — Где он теперь?
2: — В Бостоне. Его речь стала еще выразительнее, чем была. Только иногда он должен придерживать ее немного. Джерри все еще занимается газетными делами. Только теперь он не продает, а собирает новости. То есть работает корреспондентом, понимаешь? У меня была возможность помогать ему и маманьке. Представляешь, как я был рад. Маманька в санатории теперь из-за ревматизма.
1: А ей не лучше?
2: «Намного! Она скоро вернется, а потом пойдет уборщица вместе с Джерри. Джерри за последние годы опять пошел в школу, чтобы наверстать упущенное. Он позволил мне помочь ему в оплате, но только принял это в долг. Он очень щепетильный в этом отношении».
1: «Ну, конечно!» — одобрительно кивнула Поллианна. «Он хочет быть независимым, я понимаю. Я бы тоже так поступила. Неприятно быть в долгу, который не можешь выплатить. Ты же знаешь, как это. Поэтому я так хочу помочь тете Полли после всего, что она для меня сделала».
2: «Но ты же помогаешь ей в это лето?»
0: Поллианна удивленно подняла брови.
1: «Да, я пустила летних квартирантов, и я прислуживаю им. Разве не так?»
0: спросила она и руками показала окружающую обстановку.
1: «Я уверена, что ни у одной хозяйки не было такой ответственности, как у меня. А ты бы слышал тете Полины предупреждение, какими будут летние квартиранты». И она тихо засмеялась.
2: «Какие?»
0: Поллианна решительно тряхнула головой.
1: «Я не могу тебе сказать об этом. Это секрет. Но...»
0: Она помолчала, потом вдохнула, и лицо ее опять стало задумчивым.
1: «Но это не будет продолжаться вечно. Все кончится. Летние гости уедут, а мне придется, наверное, начать что-нибудь писать. Я уже думала об этом. Возможно, я буду писать истории.
2: Джейми повернулся, как от толчка. Ты будешь что? С каким-то ударением спросил он.
1: Писать истории, чтобы продавать, понимаешь? Здесь ничего удивительного нет. Многие люди этим занимаются. Я знала двух девушек в Германии, которые писали.
2: А ты когда-нибудь пробовала писать? Опять спросил Джейми, все с тем же странным выражением в голосе.
1: «Нет, еще нет», — призналась Поллианна,
2: а потом, как будто оправдываясь при виде его странного выражения лица, она добавила.
1: «Я же тебе уже говорила, что я занимаюсь летними квартирантами сейчас. Не могу же я делать все сразу?»
2: «Ну, конечно же, нет!» Она посмотрела на него доверчивым, примирительным взглядом.
1: «Ты думаешь, что я не смогу этого делать?»
2: «Я так не сказал!»
1: «Нет, но у тебя такой вид, я вижу, почему бы я не смогла? Это же не пение, и для этого не нужно иметь хороший голос, это даже не инструмент, на котором нужно научиться играть».
2: «Я думаю, что все-таки это немножко похоже на инструмент», — тихо сказал Джейми и отвел глаза в сторону.
1: «Как? Что ты имеешь в виду? Ведь это же просто, просто ручка и бумага. Поэтому это совсем не похоже на игру на пианино или на скрипки».
2: На некоторое время водворилась тишина. Затем прозвучал ответ все тем же тихим, неуверенным голосом и все с тем же взглядом, отведенным в сторону. «Инструмент, на котором ты собираешься играть, Поллианна, это будет огромное сердце мира. И для меня это кажется самый значительный инструмент из всех, чтобы научиться играть. От твоего прикосновения, если это сделать умело, люди будут смеяться или плакать точно так же, как ты». Поллианна судорожно вздохнула, и на глаза ее навернулись слезы.
1: «Ох, Джейми, как прекрасно ты все представляешь! Всегда! Я никогда не думала об этом с этой стороны, но это правда! Как бы я с удовольствием это делала, а может быть, у меня ничего не получится. Но я читала много историй в журналах, и мне показалось, что я смогу писать наподобие. Я люблю рассказывать истории, я всегда повторяю те, которые ты рассказывал, и всегда смеюсь и плачу, точно так же, как когда слушаю тебя».
2: Джейми резко повернулся. «Они заставляют тебя смеяться и плакать, Поллианна? Правда?» И в голосе его прозвучала какая-то жажда.
1: «Ну, конечно же! И ты об этом знаешь, Джейми! И это всегда так было, даже тогда в общественном парке в детстве. Никто так не может рассказывать, как ты, Джейми. Тебе бы нужно заняться писательским делом, а не мне! Ой, Джейми, правда, почему бы и нет? У тебя получится очень оригинально, я ведь знаю!»
2: Ответа не было. Джейми, казалось, не слышал. Может быть, потому, что как раз в этот момент он увлекся бурундуком, который пробегал через растущие вблизи кусты. Не только с Джейми, миссис Керри или Сади были эти замечательные прогулки у Поллианны. Часто она гуляла и с Джейми, и с Джоном Пендлтон. Теперь Поллианна не сомневалась в том, что никогда раньше она не знала Джона Пендлтон. С тех пор, как они выехали за город, старая молчаливая угрюмость, казалось, навсегда покинула его живое лицо. Он занимался греблей, плавал, рыбачил и бродил с не меньшим энтузиазмом, чем сам Джимми, и почти с такой же энергичностью. Вечером же, когда все размещались вокруг костра, он не уступал Джимми, описывая свои приключения, одновременно смешные и волнующие, которые сопровождали его в заграничных путешествиях. Но самым лучшим, по мнению Поллианны, было время, когда Джон Пендлтон, оставшись наедине с ней, рассказывал ей о ее матери, какой она была и как он ее любил в те далеко ушедшие дни. Эти разговоры приносили Поллианне большую радость, но в то же время и удивляли ее, потому что никогда раньше Джон Пендлтон не говорил так свободно о девушке, которую он так сильно, но безнадежно любил. Возможно, Джон и сам не знал, немало этому удивлялся, потому что однажды он сказал Поллианне: «Удивительно, почему я с тобой говорю об этом?
1: «Ох, ну я так рада, что вы у меня есть!» — пробормотала она.
2: «Да, но я никогда не думал, что буду об этом говорить. Может быть, это потому, что ты очень похожа на нее. Она была такой, когда я ее знал. Ты очень похожа на свою мать, моя радость».
1: «Правда? А я думала, что моя мама была красивой!» — воскликнула Поллианна с неподдельным удивлением.
0: Джон Пендлтон насмешливо улыбнулся.
2: «Да, была красивой, моя дорогая».
1: У Поллианны на лице выразилось еще большее недоумение. «Тогда я вообще не могу понять, как же я могу на нее быть похожей?»
0: Собеседник от души расхохотался.
2: «Поллианна, если некоторые девушки говорили, что я... Нет, это просто, я не хотел». «Ты маленькая волшебница! Ты бедная, страшненькая, маленькая Поллианна!»
1: Поллианна покраснела от огорчения и с искренним укором прямо посмотрела в веселые глаза говорившего. «Пожалуйста, мистер Пендлтон, не смотрите так на меня и не шутите этим!» «Я очень хотела бы быть красивой, хотя, может быть, это и звучит глупо. И у меня также есть зеркало, которое не обманывает».
2: «Тогда я бы посоветовал тебе посмотреть в него тогда, когда ты разговариваешь», —
1: нравоучительно заметил Джон. Поллианна широко раскрыла глаза. «Ведь то же самое мне и Джимми сказал», — воскликнула она.
2: «В самом деле, вот проказник», —
0: ворчливым тоном проговорил Джон Пендлтон. Затем с ему одному присущей манерой внезапно меняться он тихо сказал.
2: «У тебя мамины глаза и улыбка, Поллианна. И для меня ты просто красавица!»
1: Глаза Поллианны вдруг наполнились горячими слезами. Она молчала.
0: Насколько бы ни были приятными такие разговоры для Поллианны, они все равно не были похожи на разговоры с Джимми, потому что ни ей, ни Джимми не нужно было поддерживать разговор, чтобы быть счастливыми. С Джимми она всегда чувствовала себя уверенно и уютно. Говорили ли они или нет, это не имело для них значения. Ей не нужно было напрягаться или волноваться от сочувствия. Джимми был таким большим, сильным и счастливым. Джимми не переживал о давно потерянном племяннике, не плакался об утрате безмятежного детства. Джимми не должен был передвигаться с помощью костылей, на которые тяжело было смотреть, сознавать и думать. С Джимми можно было чувствовать себя радостно, счастливо и свободно. Джимми был таким приятным. В его присутствии просто отдыхаешь.

0: Глава 23. Привязан к двум палкам. Случилось это в последний день их загородной жизни. Пуляне так жалко было, что все это случилось, потому что это было первое облако, которое бросило свою безжалостную тень сожаления и несчастья на все их путешествие. Она беспомощно вздыхала и бормотала: «Ах, если бы мы вернулись домой еще позавчера, тогда бы этого не случилось». Но позавчера они не уехали домой, и потому-то все это произошло, и вот каким образом. Рано утром, в этот последний день своего отдыха, они отправились в двухмильный поход на источники. «Перед отъездом мы соорудим еще один рыбный обед», — сказал Джимми. Все остальные с радостью согласились. Поэтому, завернув бутерброды и прихватив с собой удочки, они отправились пораньше. Смеясь и подшучивая друг над другом, все шли по узенькой тропинке через лес. Впереди шел Джимми, так как он лучше всех знал дорогу. Сначала Пуляна следовала непосредственно за ним, но постепенно она отстала и пошла вместе с Джимми, который был последним. Пуляне показалось, что на лице его появилось выражение, которое, как она уже и раньше замечала, появлялось только тогда, когда он пытался сделать что-то превышающее его силы и терпение. Она также знала, что ничто более не сможет его обидеть, как если она открыто заметит его слабость. В то же самое время она знала, что от нее он примет руку помощи с большей радостью, чем от кого бы то ни было другого, когда на пути попадется бревно или большой камень. Поэтому при первой же возможности она постаралась незаметно шаг за шагом отстать, пока не поравнялась с Джимми. При виде ее лицо Джимми озарилось улыбкой, а в глазах появилась уверенность, с которой они перебрались через ветку дерева, преграждавшую им путь. Все это продолжалось приятной просьбой Полианы помочь ей перешагнуть. Когда же лес закончился, путь их пролегал вдоль длинного каменного забора с широкими просторами зеленых пастбищ, залитых ярким солнцем, а вдали виднелись живописные домики фермеров. И вот на одном из таких пастбищ Пуляна вдруг увидела золотистые шары золотарника, мимо которых она не в состоянии была пройти. «Джимми, подожди! Я сейчас же сорву их!» – живо крикнула она. «У нас получится чудесный букет для нашего обеденного стола!» Проворно вскарабкавшись на каменный забор, Пуляна спрыгнула по другую его сторону. Золотарник был точно волшебный, и за одним кустиком впереди она видела еще один, за ним дальше, и каждый из них выглядел более изящным и заманчивым, чем тот, который она уже сорвала. С радостными возгласами и веселыми короткими репликами, обращенными к поджидавшему ее Джимми, Пуляна выглядела очень привлекательно в своем алом свитере на зеленом ковре густой сочной травы с букетом ярко-желтых цветов. Набрав две охапки цветов, она вдруг услышала страшный рев разъяренного буйвола, отчаянный вопль Джимми и топот приближающихся копыт со стороны холма. Что случилось потом, она никогда не могла объяснить. Она помнила, что бросила свои цветы и бросилась бежать, так как никогда в жизни. Пуляна даже не представляла, что может бежать с такой быстротой. Она направлялась в сторону стены, к Джимми. Она слышала, что позади нее стучали копыта все ближе, ближе и ближе. Смутно, безнадежно далеко от нее она видела искаженное ужасом лицо Джимми и слышала его душераздирающий крик. Вдруг откуда-то донесся другой голос, голос Джимми, в котором звучала уверенность и отвага. Продолжая слепо бежать, она все ближе и ближе слышала за спиной глухие удары копыт и тяжелое дыхание зверя. Пуляна споткнулась и чуть не упала. В это время она резко качнулась вправо и опять бросилась вперед. Силы ее почти иссякли, но в этот момент совсем рядом она услыхала бодряющий голос Джимми. В следующее мгновение она почувствовала, как ее ноги оторвались от земли и ее прижали к чему-то колотящемуся с огромной силой. До нее смутно дошло, что это было сердце Джимми. Все проплыло, как в кошмарном сне. Душераздирающий крик, горячее тяжелое дыхание, приближение тяжелых копыт. И в тот момент, когда она ожидала, что эти копыта настигнут ее, она почувствовала, что взлетела на воздух. И хотя Поллианна была на руках у Джимми, она явно ощущала горячее дыхание взбесившегося животного, пронесшегося мимо. Неизвестно как, она оказалась по другую сторону забора. Над ней, склонившись, стоял Джимми и умолял ее сказать хоть что-нибудь в доказательство того, что она не мертвая. С истерическим смехом, смешанным с всхлипываниями, она вырвалась из его рук и стала на ноги. «Мертвая! Нет, конечно! Спасибо, Джимми! Я ничего, я все в порядке! Ох, как я была рада, рада, рада услышать твой голос! Это было так здорово! Как ты все это смог?» Смеясь, продолжала она. «Фу, это ерунда! Я просто...» Нечленораздельный, удушливый крик прервал его слова. Повернувшись, он увидел Джимми, лежащего недалеко от них, на земле лицом вниз. Поллианна поспешила к нему. «Джимми! Джимми, что случилось?» — закричала она. «Ты упал! Ты ударился!» Ответа не последовало.
1: «Что произошло, старик? Ты ушибся?»
0: — тревожно спросил Джимми. Паренек опять молчал. Затем неожиданно Джимми напрягся и повернулся. Тогда они увидели его лицо и отступили в недоумении, как пораженные.
1: «Больно! Больно ли мне?»
0: У него перехватило голос. Он подавился и протянул с поспешностью обе руки. «Неужели вы думаете, что это не больно видеть ситуацию, как эта, и не иметь возможности ничего сделать? Быть совершенно беспомощным, привязанным к этим двум палкам? Я скажу вам, что во всем мире нет боли, подобной этой!»
2: «Но, Джимми!» — робко начала Поллианна.
0: «Не надо!» Срывающимся голосом прервал ее парнишка, стараясь встать на ноги. «Я не хотел делать из этого сцену!» С дрожью в голосе проговорил он и двинулся по узкой тропинке, ведущей обратно к лагерю. С минуту, стоя в оцепенении, Поллианна и Джимми молча смотрели ему вслед.
1: «Вот тяна!»
0: — выдохнул Джимми, и затем с легкой дрожью в голосе он добавил.
1: «Да, тяжко ему».
2: «А я даже и не подумала, и благодарила тебя прямо у него на глазах», — всхлипнула Поллианна. «А его ладони, ты не видела их? Они все в крови, потому что он так сжал руки, что ногти вонзились в тело».
0: Поллианна повернулась и почти вслепую побрела по тропинке.
1: «Но, Поллианна, куда ты пошла?»
0: — воскликнул Джимми.
2: «Я пойду к Джимми, конечно. Ты думаешь, что я его оставлю в таком состоянии? Пойдем, мы должны убедить его вернуться обратно».
0: И Джимми, со вздохом, который был совершенно не по адресу Джимми, пошел.

Да, на богатство ближнего зарился, на его жену и на стада. Идолов из камня и металла делал он и поклонялся им. Мы же из другого материала идолов различных постерим. В поисках потерянного рая жил, как мы, надеялся, страдал. И как мы, живя или умирая, славил Бога или проклинал. Тот же вызов вечный, тот же выбор перед ним стоял, жизнь или смерть. И, слыша голос очи, смелый выбирал, а трус бежал. Может быть, теперь у нас ракеты, атомные бомбы в закромах, но, как прежде, людям всей планеты Бог велит покаяться в грехах. И, как прежде, те, что в сокрушении принимают Божию любовь, получают вечное спасение через ту же жертву, ту же кровь. Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Хочет Бог, чтоб несчастным не был, но чтоб был счастливым человек. Аминь.

Встреча Иакова с Рахилью. Продолжая свой долгий путь в Месопотамию, Иаков наконец пришел на место, где было много прекрасных пастбищ. Он остановился у колодца, отверстие которого закрывалось большим камнем. Когда стада под надзором нескольких пастухов собирались на водопой, то камень отваливали от колодца, а потом опять закрывали его. Иаков спросил находящихся вблизи пастухов: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем, и вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». Рахиль подходила к колодцу со стадом овец своего отца, которых она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, он отвалил камень от колодца и напоил овец своего дяди Лавана. Затем он поцеловал Рахиль и от радости заплакал –

сказав, что он ее двоюродный брат. Когда Рахиль услышала это, то побежала домой и сообщила отцу. Услышав об Иакове, Лаван выбежал к нему навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в свой дом. Иаков остался жить у своего дяди и служил у него пастухом. Он стал служить Лавану, чтобы тот дал ему в жены Рахиль, и служил ему 7 лет. Эти 7 лет показались ему несколькими днями. Так любил ее Иаков. Лаван отдал ему в жены 2 своих дочерей, Лию и Рахиль. В те древние времена можно было жениться на родственнице и иметь нескольких жен. Здесь, в Месопотамии, у Иакова родилось 11 сыновей и 1 дочка, а позже в Ханаане еще 1 сын. Иаков стал очень богатым человеком. Он жил в шатре со своими женами и детьми. У него было много рабов и рабынь, а также множество скота, овец, верблюдов и ослов. Иаков борется с Богом. Однажды Господь сказал Иакову, чтобы он возвратился к себе на родину. Иаков взял своих жен и детей, собрал все свое имущество и отправился в страну ханаанскую. Не зная, утих ли на него гнев Исава или нет, Иаков решил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его. По пути на родину каравану Иакова повстречался поток. Иаков перевел всех родных вброд, а сам оставался один на другой стороне потока. Вдруг встретился с ним некто и боролся с ним до зари и повредил Иакову сустав бедра. На рассвете было сказано Иакову: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков же сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как имя твое?» Он ответил: «Иаков». Боровшийся с ним сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Также и Иаков спросил: «Скажи имя твое». Но ответ был: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил он Иакова. Когда Иаков остался один, то понял, что он боролся с самим Богом. Господь обильно благословил Иакова за то, что он неотступно просил и жаждал благословения.

Примирение Иакова и Исава. Приближаясь к земле Ханаанской, Иаков увидел, что Исав идет к нему навстречу, и с ним 400 человек. Тогда он вышел вперед и, подходя к брату, поклонился ему 7 раз до земли. Исав побежал к нему навстречу, обнял его, и они оба заплакали. Затем подошли жены, дети и служанки и поклонились Исаву. Исав спросил Иакова: «Для чего такое множество даров, которые ты послал мне?» Иаков ответил: «Для того, чтобы приобрести благоволение перед тобою». Исав дружелюбно сказал: «У меня много всего, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков возразил: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, то прими дар от руки моей. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил он Исава принять его дары. Затем Исав возвратился к себе домой, а Иаков поселился в земле Ханаанской возле города Сихем. Он купил часть поля и поставил на нем шатер. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа Бога. Так исполнился чудный сон, который он увидел в трудное время своего одиночества и бегства. Господь послал ему все обещанное, и Иаков не забыл возблагодарить Господа за это.

покой. Откроем Библию, прочтем, как мир Бог сотворил. День первый светом облечен, а твердью разделил он воды, это день второй. Затем на третий день морями занят Бог, землей и зеленью на ней. В четвертый солнце и луна, и мириады звезд, а в пятый рыба поплыла, пернатых день принес. Шестой животный мир велик, и как делам венец, над всеми человек возник, так пожелал Творец. К седьмому дню дела свои Господь наш завершил, в седьмой день от трудов почил и день сей осветил. Субботу помнить, чтить покой, так заповедь гласит, Израилю покой земной Бог соблюдать велит. Церкви Христа покой иной дарует благодать, воскресный день, небес покой, в нем будем пребывать, и в Доме Божьем в этот день мы молимся, поем и знаем, что покоя сень лишь во Христе найдем.

0: Джимми проснулся. Внешне все говорили, что жизнь в лесу была просто замечательной, но внутренне... Иногда Поллианна задумывалась, было ли это только с ней, или на самом деле было что-то специфическое, необъяснимое напряжение между всеми. Она-то это чувствовала, и иногда ей казалось, что это чувствовали и другие. Причиной всему Поллианна считала, был этот последний день пребывания там, с таким несчастным походом на источники. Несомненно, Поллианна и Джимми легко догнали Джемми и после значительных уговоров убедили его вернуться и пойти вместе с ними на источники. Но, несмотря на отчаянные попытки всех вести себя так, словно ничего не произошло, ни у кого это не получалось. Поллианна, Джемми и Джимми, возможно, даже перестарались, а остальные, не зная точно, что произошло, в недоумении поглядывали на них, сознавая, что что-то не то, хотя и старались не показывать вида. И поэтому о счастливом времяпрепровождении не могло быть и речи. Даже аромат такого желанного рыбного обеда не произвел своего действия, поэтому сразу после обеда все направились обратно в лагерь. Возвратившись домой, Поллианна надеялась, что, может быть, здесь забудется этот несчастный эпизод с разъяренным буйволом. Но она не могла этого сделать, и поэтому не могла требовать и от других, чтоб они забыли. Взглянув на Джемми, она постоянно об этом думала. Она снова видела искаженное от отчаяния и боли лицо и ногти, вонзившиеся в ладони. Сердце ее сжималось и дошло до того, что одно его присутствие приносило ей боль. Полное раскаяние, Поллианна безжалостно признала себе, что больше не может быть с Джемми и даже говорить с ним. Но это не значило, что она больше с ним не была. Поллианна, конечно же, была с ним, и гораздо чаще, чем это делала раньше. Она казнила себя внутри и ужасно боялась, что он может угадать ее внутреннее отношение к нему. Она старалась ни в коем случае не потерять с ним дружбу и иногда даже искала общение с ним, хотя ей и не часто приходилось этим заниматься, так как Джемми, в свою очередь, все чаще и чаще искал ее общество. Причиной этому, как думала Поллианна, был все тот же инцидент с буйволом, хотя Джемми никогда прямо не говорил об этом. Он был веселее обычного, но Поллианне казалось, что за этой веселостью скрывается горечь, которую раньше она никогда не замечала. Она не могла не замечать, что он старался избегать общества других. И когда, наконец, они оставались одни, он вздыхал с явным облегчением. Поллианне казалось, что она понимает причину его такого поведения после того, как он ей однажды признался, когда они наблюдали за всей компанией, играющей в теннис. «Понимаешь, Поллианна, никто не может понять так, как это можешь делать ты». «Понять?» Поллианна не сразу поняла, что он имел в виду. Минут пять они молча сидели, наблюдая за игроками. «Да, потому что ты тоже однажды... ну, тоже не могла ходить». «А, да, я знаю», — протянула Поллианна. И она поняла, что, вероятно, ее внутренняя боль отразилась на лице, потому что мгновенно он переменил тему и весело засмеялся. «Поллианна! Почему ты не предлагаешь мне играть в твою игру? Я бы предложил, если бы был на твоем месте. Прости меня, пожалуйста. Это было просто свинство с моей стороны, так огорчать тебя». Поллианна улыбнулась и ответила: «Нет, нет, нет, конечно!» Но она не забыла, просто не могла. И это еще больше заставило ее больше проводить время с Джемми и помогать ему как только можно. «Я изо всех сил постараюсь показать, что я очень рада, когда он со мной», — дала она себе торжественное обещание, торопясь навстречу друзьям, так как настала ее очередь игры. Однако Поллианна была не единственной, кто чувствовал неловкость и напряжение. Точно так же чувствовал себя и Джимми Пендлтон, хотя также старался этого не показывать. В эти дни Джимми не был больше счастлив. Из беспечного юнца, чьи мечты были устремлены на строительство замечательных конструкций над бездонными пропастями, он превратился в тоскующего молодого человека, с тревожным страхом наблюдающим за соперником, как тот безжалостно овладевает той, которую он любил. Теперь Джимми отлично понимал, что он был влюблен в Поллианну. Он подозревал, что это было уже довольно давно. Конечно же, он оцепенел от ужаса, обнаружив себя в таком шатком и бессильном положении перед действительностью. Он сознавал, что даже его излюбленные мосты были легче пустоты по сравнению с улыбкой этих прелестных глаз и простых девичьих слов. Он понял, что самым прекрасным в мире сооружением будет то, что поможет ему пересечь пропасть страха и сомнения, которые он чувствовал между собой и Поллианной. Сомнение по отношению к Поллианне и страх по отношению к Джимми. До самого того момента, происшедшего на пастбище, он не понимал, как опустел бы мир, его мир, без нее. Только после этого дикого прыжка с Поллианной на руках он понял, насколько дорога она для него. В то мгновение, когда он крепко прижимал ее к себе, а руки ее были обвиты вокруг его шеи, он чувствовал, что она его. И даже в этот момент чрезвычайной опасности он распознал трепет величайшего блаженства. Затем, немного позже, он увидел лицо и руки Джимми. Для него это значило только одно — Джимми тоже любил Поллианну. И Джимми должен был стоять в стороне, беспомощный, привязанный к двум палкам. Да, так он выразился. Джимми сознавал, что если бы ему самому пришлось стоять в стороне беспомощным, привязанным к двум палкам, в то время как другой спасает его любимую девушку, он бы выглядел точно так же. В этот день Джимми возвращался в лагерь с мыслями, полными смятения, страха и мятежности. Страх появился тогда, когда он засомневался, не любит ли Поллианна Джимми. Но если бы даже она и симпатизировала ему немного, должен ли он стоять в стороне и предоставить Джимми без всякого труда увлечь ее, чтобы она полюбила его еще больше? Вот тут-то его душа и взбунтовалась. «Ну нет, конечно же, он этого делать не будет», — решил Джимми. «Мы еще посоперничаем». Затем, будучи совершенно наедине со своими мыслями, Джимми вдруг покраснел до самых корней волос. А будет ли справедливым соперничать? Может ли любой вид борьбы с Джимми быть справедливым? Джимми вдруг вспомнил, как в далеком детстве он вызывал новоприбывшего мальчика на драку за яблоко, которое они оба хотели. Затем, после первого же удара, он вдруг обнаружил, что у мальчика рука была искалеченной. И он тогда просто поддался и, конечно же, позволил этому мальчику отвоевать это яблоко. Но теперь он упрямо повторял себе, что этот случай совершенно иной, ведь речь шла совсем не о яблоке, это было счастье его жизни. А может быть, речь идет и о счастье Поллианниной жизни? Но, возможно, она совсем не любит Джимми, а любит своего старого друга Джимми, если он ей хоть разок даст понять, что он жаждет ее любви. А он ей даст понять, обязательно даст. Джимми снова весь покраснел и сердито нахмурился. Если бы только он мог забыть лицо Джимми в тот момент, когда он простонал эти ужасные слова, привязанные к двум палкам. Если бы! Но какая от этого польза? Драться он все равно не сможет. Он понимал это прекрасно. Он понимал, как в тот момент, так и позже, что ему ничего не остается делать, как только обратиться за помощью к Небесному Отцу и ждать. Он получит от него силу предоставить Джимми полную свободу, и если заметит, что Поллианна любит его, он оставит их и уйдет из их жизни, и они никогда не узнают ни один из них, как жестоко он страдал. Он опять вернется к мостам. Но ни один из них, даже ведущий на Луну, не сможет сравниться даже с моментом, проведенным с Поллианной. Он будет заниматься мостами. У него просто нет другого пути. Все это выглядело очень благородно и героически, и Джимми так разволновался, что его объял даже какой-то трепет удовлетворения, с которым он, наконец, заснул. Но быть мучеником по теории и на практике, увы, совершенно не одно и то же, как обнаружили многие страдальцы еще с незапамятных времен. Хорошо было принять это решение, когда он был один, в темноте ночи. Он готов был предоставить Джемме полную свободу. Но на другой день, когда почти постоянно он видел Поллианну с Джемме наедине, повторить это решение было почти невозможно. Он видел явное внимание со стороны Поллианны по отношению к юноше, и это почти сразило его. В глазах Джимми это все выглядело так, словно она очень сильно любила его, стараясь изо всех сил угодить ему, и проводила с ним все свое время. И вот однажды, как будто бы для того, чтобы развеять все его сомнения, Садди Дин заговорила с ним на эту тему. Все были на теннисной площадке. Садди сидела одна, когда неожиданно Джимми направился к ней. «Следующая партия твоя с Поллианной?» – спросил он. Она отрицательно качнула головой. «Поллианна сегодня больше не играет». «Не играет?» – нахмурился Джимми, который поджидал свою партию с Поллианной. «Почему?» Некоторое время Садди молчала, а затем не без труда произнесла. «Поллианна вчера сказала мне, что она считает, что мы слишком много играем в теннис, что не очень красиво по отношению к мистеру Керю, потому что он не может играть».
1: «Я знаю, но...»
0: Джимми беспомощно замолчал, а затем глубокая морщина пробороздила его лоб. В следующее мгновение он стоял растерянный, услыхав в голосе Садди какую-то натянутость, когда она сказала: «Но он хочет, чтобы она играла. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из нас старался что-либо сделать для него, потому что это его сильно ранит. Она не понимает этого. Она просто не понимает. Но я-то вижу, хотя она думает, что она понимает». Что-то в ее словах или манерах неожиданно отдалось болью в его сердце. Джимми испытующе посмотрел ей в лицо, и с губ его готов был сорваться вопрос. Некоторое время он пытался удержать его, а затем, скрывая всю серьезность своего вопроса за шутливой улыбкой, он спросил:
1: «Но что, мисс Дин, вы не подразумеваете идею, что между ними есть особый интерес друг к дружке, не так ли?»
0: Садди бросила на него осуждающий взгляд. «Где были твои глаза? Она преклоняется пред ним. То есть они преклоняются друг перед другом», — смущенно поправилась она. Джимми с нечленораздельными восклицаниями повернулся и быстро пошел прочь. Он не ручался за себя, поэтому не мог остаться на месте и не хотел больше говорить с Садди. Он повернулся так стремительно, что не заметил, что в этот момент Садди тоже торопливо отвернулась и стала разглядывать траву под ногами, как будто что-то ища. В этот момент Садди тоже совершенно не хотела разговаривать. Джимми Пендлтон старался убедить себя, что это совсем неправда, и то, что сказала Садди Дин, было просто выдумкой. Но несмотря на то, было ли это правдой или нет, забыть об этом он не мог. В его мыслях все это приобрело окраску, и как тень появлялась перед его глазами всякий раз, когда он видел Поллианну и Джемми вместе. Он тайно наблюдал за их лицами и прислушивался к интонации голосов. Наконец он пришел к печальному заключению, что это была правда, что они в самом деле преклоняются друг пред другом, и от этого его сердце стало тяжелым, как свинец. Верный себе и своим обещаниям,
1: он решительно отошел в сторону. «Жребий был брошен», — сказал он себе, — «Поллианна не для меня». Для Джимми наступили беспощадные дни. Не появляться в Харрингтонском поместье он не решался, чтобы не обнаружился его секрет. Быть с Поллианной теперь было пыткой. Даже Сади было неприятно быть, потому что никто иной, как Сади, открыла ему глаза. Для Джимми не было никакого убежища при сложившихся обстоятельствах, и он обратился к миссис Керрю. Миссис Керрю, однако, оказалась настоящей находкой, и единственное утешение находил Джимми только в ее обществе. Веселый или печальный, она всегда находила способ точно подстроиться под его настроение. И удивительно просто, как много она знала о мостах и их конструкциях, как раз о таких, которые он намеревался строить. Она была очень мудрой и чуткой, всегда знала, какое слово сказать в данный момент. Однажды он почти проговорился ей о пакете. Но Джон Пендлтон прервал его как раз в неудачный момент, и он не рассказал ей эту историю. Джон Пендлтон, как нарочно, всегда прерывал их в самый неподходящий момент. Так с досадой думал Джимми. Затем, вспомнив, что для него сделал Джон Пендлтон, он чувствовал себя неловко. Пакет — это была вещь, которая связана с детством Джимми, и о котором он никогда никому не упоминал, кроме Джона Пендлтона, и то только во время его усыновления. Это было не что иное, как большой белый конверт, сильно пострадавший от времени и содержавший в себе тайну, сокрывавшуюся за огромной красной печатью. Конверт ему дал его отец. На конверте рукой отца была выведена следующая инструкция. «Моему сыну Джимми не вскрывать до исполнения 30-летия, исключая преждевременную смерть, когда конверт должен быть вскрыт немедленно». Было время, когда Джимми возлагал большие надежды на содержимое этого конверта. Но бывали и другие времена, когда он совершенно забывал о его существовании. В старые времена в приюте его величайшим страхом было то, что конверт обнаружат и отберут. В те дни он постоянно носил его при себе, спрятанным в подкладе пальто. В следующие годы, по совету Джона Пендлтона, он был спрятан в сейфе. «Потому что неизвестно, насколько ценным он может быть», — с улыбкой сказал Джон Пендлтон. «И во всяком случае, твой отец хотел, чтобы ты его хранил, поэтому не будем рисковать, чтобы не потерять его». «Нет, конечно! Конечно же, я не хочу его потерять!» — улыбнулся в ответ Джимми спокойно. «Но я не рассчитываю на то, что в нем содержится какая-то ценность, сэр. Бедный отец ничего не имел, чтобы предоставляло какую-либо ценность, насколько я помню». Об этом самом пакете Джимми и хотел рассказать миссис Керрю, если бы только Джон Пендлтон не прервал его. «Но, может быть, это даже и хорошо, что я не сказал ей об этом», — подумал про себя Джимми, возвращаясь домой. «Она бы могла подумать, что у отца в жизни было что-то не совсем правильное. А я бы не хотел, чтобы она так думала о моем отце».

0: «Кто твой друг?» Книга притчей Соломоновых, 13:20. На улице стемнело, моросил холодный дождь, а в уютной гостиной у Миллеров было светло и тепло. Семья только что закончила читать 13 главу книги притчей. В физическом мире есть много разных законов, которым все подчиняется, сказал папа. Он взял со стола карандаш и спросил: «Что будет, если я его отпущу?
1: Он упадет»,
0: быстро ответила Лаура. «А почему?»
2: «Потому что действует сила земного притяжения», вспомнила Линда урок физики.
0: «Правильно», кивнул папа. «Земля очень большая и тяжелая, и она притягивает к себе все предметы. Этот закон установил Бог, и никто не может его изменить, как бы ни старался». Отец положил карандаш на место. «Петя, прочитай еще раз 20-й текст».
3: «Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится».
0: Это один из духовных законов, который работает так же точно, как закон всемирного тяготения, сказал папа. Многие люди не верят этому. Они считают, что могут поступать, как им вздумается, и все будет хорошо. «Ничего страшного не произойдет, если я буду дружить с этим человеком», – думают они. «Хотя он и не совсем хорош, я не стану таким же». Но Бог не бросает слова на ветер. Установленные им законы работают безотказно. Человек, зачастую сам того не замечая, становится похожим на своих друзей. Кто проводит время с мудрыми людьми, тот будет обогащаться опытом и мудростью. А кто дружит с дерзкими, своевольными людьми, тот развратится и станет таким же неразумным, как и его друзья. Мама вышла из комнаты и через минуту принесла табуретку, выкрашенную в голубой цвет. «Хотите, я расскажу вам историю о мальчике, который сделал для меня эту табуреточку?» Дети удивленно посмотрели на табуретку, которая всегда была в их доме. Никому никогда не приходило в голову поинтересоваться, откуда она взялась. «Когда я работала в школе, в моем классе учился мальчик по имени Ян. Его все любили. Он был скромным, жизнерадостным, хорошо учился. За что бы он ни брался, у него все получалось. Он учился во втором классе, когда сделал эту табуретку и подарил мне. Посмотрите, как аккуратно она сделана. Бог благословил Яна хорошими способностями и сноровкой. Мы надеялись, что он станет благословенным тружеником на Неве Божьей. Но в 15 лет у Яна появились неверующие друзья. Он проводил с ними все свободное время». Не желая отставать от товарищей, Ян начал пить спиртные напитки и курить. Поначалу все это его удручало, но со временем он привык, и ему даже понравилась такая жизнь. Друзья Яна часто устраивали гонки на мопедах. Они хотели заполнить пустоту своей жизни скоростью и шумом. Очень скоро и он научился ездить на мопеде не хуже других. Родители и друзья из церкви не раз пытались остановить Яна, но все было бесполезно. Он не воспринимал их слова всерьез. «Я достаточно умный и осторожный», — обычно говорил он. «Со мной ничего плохого не случится. Придет время, я тоже стану христианином». Но это время никогда не пришло. Однажды ночью на очередных гонках Ян разбился. Он упал с мопеда и умер, так и не успев покаяться. Ян отошел в вечность без Иисуса и навсегда погиб. Мама замолчала. В комнате стало тихо.
2: Дети задумчиво смотрели на голубую табуретку. После маминого рассказа она казалась им какой-то необычной. Теперь, глядя на нее, они всегда будут вспоминать Яна.
3: «Мне хочется, чтобы эта табуретка напоминала вам текст, который мы сегодня выучим», —
2: нарушил молчание папа.
3: «Если вы когда-нибудь захотите подружиться с тем, кто не любит Господа и не живет свято, кто не слушается родителей и своевольничает, подумайте о Яне. Выбирайте друзей осторожно, помня, что друзья обязательно влияют друг на друга, и плохое влияние гораздо сильнее доброго. Не забывайте, что общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится».

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа».
2: Наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол, это еще один эпизод, адаптированный из Священного Писания.
3: Скажи, дядюшка Дэн, в каком месте Библии наши слушатели могут прочесть сегодняшнюю историю?
2: В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, главы 11, 15, 17, 22 и 24. Моя сегодняшняя история называется «Завоевание Ханаана». В северной части Ханаана жило много могущественных народов, которые, несмотря на свою силу, были очень напуганы успехами Иисуса и его армии в южном Ханаане. На севере, на берегу Миромского озера, стоял город Асор. Асор был хорошо укрепленным городом, а правил им царь Явин. И вот царь этот Явин созвал всех правителей северного Ханаана и предложил им объединить их вооруженные силы в единую армию, чтобы вместе защищать свою землю от вторжения израильтян.
4: Да, но Иисус со своей армией побеждает всех своих противников на поле битвы, несмотря на неравенство сил.
5: Кто-нибудь когда-либо выиграл сражение против Иисуса?
6: Нет.
4: Вот видите.
7: Мы пропали.
8: Мне кажется, нам лучше будет сдаться на милость Иисуса.
9: У нас нет никаких шансов на победу.
10: По-моему, лучше сдаться, чем умереть.
11: Господа, господа, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Армия Иисуса находится еще очень далеко от нас. Ему с его армией до нас не добраться. К тому же нас практически невозможно атаковать. Наши позиции неприступны.
4: Неприступны? Так же считали и в Иерихоне. У них тоже были крепкие стены и хорошо укрепленная позиция. И все же, несмотря на это, Иисус захватил город.
11: У вас, господа, неверное отношение к делу. Как неверен и весь ваш подход. Если мы уже сейчас наперед предполагаем, что нам не победить, так нам уж точно его не победить.
4: Но при той силе, которой располагает Иисус, и учитывая могущество его армии, никогда нам победы не видать.
11: Само собой разумеется, что спасибо.

0: подобным пораженческим отношением нам никогда его не победить. Мы пропали. Наши страны действительно находятся в самой настоящей серьезной опасности, и мы будем разбиты в пух и прах. Разумеется, в том случае, если мы не объединимся, не будем драться вместе, стоять один за другого и делать все, что в наших силах, все вместе, как один, чтобы разбить армию Иисуса. Только лишь в этом случае у нас будет, пусть незначительный, но хотя бы какой-то шанс на победу.
1: Конечно, конечно, Иовин прав. Я уверен, что все согласны с тем, что нам надо держаться вместе, чтобы одолеть нашего общего врага. А поэтому я торжественно обещаю, что моя страна и мои вооруженные силы будут сражаться за общее дело.
2: Я тоже обещаю, мои солдаты в вашем распоряжении.
3: Мы все будем драться с израильтянами.
4: Один за всех и все за одного.
5: Можете рассчитывать и на мои войска.
0: Так-то лучше. Наша сила в единстве. В первую очередь, нам необходимо выбрать руководителя союзной армии и установить местонахождение генерального штаба.
1: Мы все здесь собравшиеся цари и правители Северного Ханаана, и, следовательно, любой из нас способен повести войска в бой. Но все-таки лично мне хотелось бы выдвинуть кандидатуру царя Иовина на пост главнокомандующего союзными силами. Он продемонстрировал спокойствие духа, убежденность и непоколебимое мужество в данной ситуации.
0: Благодарю вас, благодарю. Насколько мне известно, и я полагаю, что у меня достоверные сведения, наше основное преимущество заключается в том, что у нас есть конница и колесницы. Величайшее военное достижение нашего времени. И, насколько я понял, у израильтян нет ни лошадей, ни колесниц.
1: Разумеется, есть. Они ведь захватили колесницы и лошадей у армии Южного Ханаана.
0: Но знаешь ли ты, что они сделали с этими лошадьми и колесницами?
1: Надо думать, они использовали их по назначению.
0: Они сожгли колесницы и изувечили лошадей.
1: А почему? Они что, свихнулись?
0: Они сделали это по велению своего бога. Якобы для того, чтобы они полагались не на лошадей и колесницы, а верились своему богу.
1: Чем больше я слушаю про этих израильтян, тем больше убеждаюсь в том, что при крепкой организации и хорошем руководстве наша объединенная армия способна будет разбить их.
6: В это же самое время в Галгалье, в штаб-квартире израильтян, Иисус обратился к своим войскам с речью.
7: Могучие воины Израиля, от вас зависит окончательное завоевание Ханаана. Большая часть Южного Ханаана уже находится в наших руках. Но нам предстоит еще завладеть северными районами Ханаана и некоторыми западными странами. Самым грозным противником, с которым нам предстоит столкнуться, является объединенная армия Северного Ханаана под руководством Иовина, царя Ассорского. Они расположены лагерем у Миромского озера, недалеко от укрепленного города Ассор. Они собрали самое большое войско, с которым нам когда-либо приходилось встречаться в бою. Но Господь Бог Израиля сказал мне: «Не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля». Слава Иисусу!
6: И вот Иисус во главе могучих воинов израильских выступил навстречу царю Иовину и его союзникам. И Бог предал город Ассор в руки Иисуса, а за ним пали один за другим все города могучих северных царей. Иисус стал полновластным хозяином Ханаана, и успокоилась земля от войны. И хотя мощь Ханаана была сломлена, на западном побережье все еще оставались дружины филистимские и сидонские, опасные и неизменные враги израильтян. А по всей земле были разбросаны разрозненные вооруженные банды, сопротивление которых израильтянам предстояло еще подавить. Но тут уже каждое израильское племя в отдельности было обязано окончательно и бесповоротно покорить народы в тех землях, которые они унаследовали. Моисей перед смертью на горе Нева установил внешнюю границу Израиля. Теперь же в задачу Иисуса входило разделить землю среди 12 колен Израилевых. В этом ему должны были помогать первосвященник Елиазар и по одному князю от каждого колена, назначенных в свое время еще Моисеем. Иисус, сам из колена Ефремова, тоже являлся одним из таких князей. Был им также и Халев из колена Иуды. Два колена израильских, Гадова и Рувимова, вместе с половиной племени Манассеина, получили свой надел еще до перехода реки Иордан. Но несмотря на это, они предоставили свои военные дружины на захват Ханаана. В течение многих лет они храбро сражались бок о бок со своими братьями. Теперь же настала пора возвращаться в землю, которую они унаследовали, и где у них остались семьи, возлюбленные и все их имущество.
7: С тяжелым сердцем я провожаю вас в земли, лежащие за рекой Иордан. Вы будете находиться далеко от святилища нашего. Велико будет для вас искушение в вашей изолированной и бродячей жизни. Легко вам будет попасть под влияние обычаев языческих племен, которые находятся с вами по соседству на ваших границах. Поэтому умоляю вас, будьте сильными, останьтесь верными заповедям вечного закона Божия.
6: Халев из колена Иудина был одним из князей, назначенных Моисеем в помощь Иисусу для честного и справедливого раздела земли обетованной. И вот перед началом раздела Халев выступил со своим личным требованием.
7: Приветствую тебя, Халев.
8: О, и я приветствую тебя, Иисус.
7: Садись. О, рад такому гостю.
8: Не хочу тебя понапрасно беспокоить, Иисус. Зная, какой ты занятой человек.
7: Не более, чем ты, уверяю тебя. Но я думаю, что было бы неплохо нам немного отвлечься от дел и вспомнить о былом.
8: Да, да.
7: Ведь ты, да я, Халев, мы самые старые люди среди израильтян. Ты, да я, единственные люди в живых, кто вышел из Египта на своих собственных ногах.
8: Я совсем не чувствую себя старым.
7: А сколько тебе лет, Халев?
8: 85.
7: Совсем еще мальчишка рядом со мной.
8: Но ведь тебе самому лишь чуток больше 85.
7: В нашем возрасте несколько лет много значит.
8: Может, так оно и есть. Только откуда мне, мальчишке-то, об этом знать? Я чувствую себя таким же здоровым и сильным, как тогда, когда мне было 45, и когда Моисей послал меня вместе с тобой и с 10 другими на разведку в землю Ханаанскую. Помнишь?
7: Еще бы! Как будто это было только вчера. Мы тогда стояли у Кадеса. 11 дней пути от горы Харивы, почти у самой границы Ханаана.
8: Да, да, да.
7: Люди, как обычно, не верили ни Богу, ни Моисею и потребовали, чтобы были посланы разведчики для осмотра земли. Да-да, халиф, я хорошо все это помню. Хоть и более 40 лет прошло с тех пор.
8: Да.
7: Ты, да и я, единственный из тех 12, которые дожили до дня раздела Ханаана.
8: Мы двое были единственными из всей группы, кто верил, что Ханаан может быть завоеван. Есть в жизни одна простая, но важная истина. Каждому дано согласно его вере.
7: Да, да.
6: Давай-ка сделаем сейчас небольшой перерыв, тетушка Кэрол.
9: Окей, дядушка Дэн, только очень небольшой.
6: Хорошо. Мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью и сказать несколько слов о наших уроках Библии.
9: Без сомнения, к нашей передаче присоединяется каждую неделю много новых слушателей, которые ничего не знают об этих уроках.
6: И нам бы хотелось, чтобы все слушатели во всех семьях знали о том, что мы не только делаем радиопередачи.
9: У нас также есть специальная книжка уроков Библии, рассчитанная на всю семью, независимо от возраста. И получить ее вам ничего не будет стоить.
6: Мы сделаем все возможное, чтобы эта книжка была интересной и увлекательной. И ко всему прочему, чтобы она также нравилась и детям.
9: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
6: Пишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А сейчас давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Завоевание Ханаана». И хотя враждебные Израилю народы по-прежнему занимали некоторые районы Ханаана, Иисус приостановил наступление и начал разделение земли между 12 коленами израильскими. Как раз перед началом раздела Иисуса посетил один человек. Это был его друг и соотечественник Халиф.
7: Как же Халиф, конечно. Я все это хорошо помню. Нас спасло Божье чудо. А не то разгневанная толпа побила бы нас камнями. Много раз после этого, Халиф, дружок мой, я благодарил Бога за то, что мы, и ты да я, были верными. И у нас хватило сил и мужества постоять за свои убеждения, за нашу веру в то, что израильтяне в конце концов унаследуют Ханаан.
8: Я бы хотел тебе напомнить еще об одной вещи, Иисус.
7: Что?
8: Помнишь, что Бог поведал через Моисея сразу же после того, как толпа приутихла, узрев славу Божию?
7: Конечно, помню. Если мне не изменяет память, он сказал слово в слово следующее. Раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее.
8: Ну, тогда же было сделано еще одно обещание, более определенное. Мне было обещано в наследство та самая земля великанов, от страха перед которыми израильтяне в свое время отказались от захвата Ханаана.
7: Ты хочешь получить Хеврон в свое вечное владение?
8: Да, да, господин мой, да.
7: Но Хеврон ведь еще не завоеван. Великаны Янаковы по-прежнему владеют этой землей.
8: Если Господь будет со мною, то я смогу изгнать их.
7: Но ведь ты уже стар, Халиф. Не будет ли тебе лучше получить часть уже завоеванной территории?
8: Нашему народу нужны примеры истинной доблести и веры. Всем израильским племенам нужна моральная поддержка для окончательного завоевания той земли, которую их отцы считали недоступной.
7: Вот тебе мое благословение, Халиф. Никому другому я не смог бы доверить захват крепости, в которой засели эти великаны. Твоя просьба удовлетворена. Земля Хевронская будет уделом тебе и детям твоим на веки веков.
6: Получив землю в свое владение и верой в себя Богу, Халев со своей дружиной изгнал 3 сыновей Янаковых из городов и гор и захватил их земли. Но пламен в нем не угас. Он не стал обзаводиться домашним очагом, а продолжал дальнейшее завоевание земли на благо своего народа и во имя славы Божией. Халев не попросил для себя часть уже захваченной территории. Он не мечтал о славе для себя и не о том, чтобы как-то возвеличить себя. Напротив, храбрый, престарелый воин хотел лишь показать своему народу пример, восславить Бога и воодушевить людей на полный и окончательный захват земли, которую их отцы считали когда-то непокоримой. Иисус получил также еще один запрос. Этот запрос, однако, сильно отличался от просьбы Халева. Он был рожден жадностью, эгоизмом, тщеславием и гордыней.
3: Я хочу поговорить с тобой, Иисус, об одном очень важном деле. Можно?
7: Конечно. Что там у тебя?
3: Я представляю израильтян Ефремова колена и племени Манассина. Мы потомки Иосифа, мы народ могучий и незаурядный.
7: Да, и что?
3: И вот ввиду того, что мы превосходим остальных в числе и значимости, мы требуем, чтобы нам был выделен в 2 раза больший надел земли.
7: Но вам отданы самые богатые земли Ханаана.
3: Это так, так, Иисус. Но нам бы хотелось получить побольше земли. Ведь многие города в долине все еще находятся во владении хананеев.
7: Но люди твоего племени стараются избежать опасностей, а также тех многочисленных трудностей, которые связаны с завоеванием упомянутых городов. Ведь так, не правда ли?
3: Иными словами, ты отказываешь нам в дополнительных владениях?
7: Я просто отказываюсь делать то, что неправильно и несправедливо.
3: Но послушай, послушай, Иисус. Эти хананеи, что живут в долине, очень сильные. К тому же у них имеются железные колесницы.
7: Действительной причиной твоих недовольств и жалоб является то, что вам недостает веры и мужества, чтобы изгнать этих хананеев.
3: Мы настаиваем, чтобы наши требования были выслушаны судом.
7: Раз ты уверяешь, что вы могучее и великое племя, многочисленное и могущественное, так вас и будут судить согласно вашего же собственного заявления. Поскольку вы великое племя, как ты заявляешь, вы должны быть способны сами добиться желаемого и сделать это своими собственными силами, как делают другие братские вам израильские племена. С Божьей помощью и истинной верой у вас нет причин бояться ни хананеев, ни их железных колесниц. Возлюбленный народ израильский, после того, как мы пересекли реку Иордан, мы разбили наш лагерь здесь, у Галгала. Отсюда мы вели наступление и покорили многие племена ханаанские. Мы разделили землю ханаанскую среди 12 колен израильских. Теперь настало нам время перебраться на новое место. Почти в самом центре Ханаана расположен город Силом. Вся территория вокруг Силома находится в наших руках, и враг оттуда изгнан. Мы теперь перенесем наш лагерь в Силом.
6: Ура! собрались все израильтяне в Силоме и поставили там скинию собрания. Вскоре после этого, как в Силоме была поставлена скиния собрания, пришло тревожное сообщение относительно двух племен, находившихся на восточном берегу реки Иордан.
7: Ты хотел повидать меня, Финеас?
10: Так точно, господин мой, по одному очень важному делу.
7: Ты один из самых мужественных израильских воинов, Финеас, и я готов выслушать тебя.
10: Господин мой, речь идет о племенах, которые поселились по ту сторону реки Иордан.
7: Да, я слушаю. В чем дело?
10: Так вот, они, добрый мой господин, они воздвигли алтарь для жертвоприношений неподалеку от реки Иордан.
7: Алтарь для жертвоприношений?
10: Так точно, господин мой.
7: Но ведь закон Божий под страхом смертной кары запрещает устанавливать алтарь для поклонения Богу в каком-либо ином месте, кроме святилища.
10: Я знаю.
7: Они меня всегда беспокоили. Ведь они находятся так далеко от благотворного влияния святого богослужения и так близко к соблазнам языческим. Ой, боюсь, как бы они не отступили от веры.
10: Что нам теперь делать, скажи, господин мой Иисус?
7: Мы не можем оставить это безнаказанным, Финеас. Подобная акция может увести народ от истинной веры. Но сначала я должен увериться в том, что они действительно виновны, прежде чем мы станем наказывать наших братьев, находящихся по ту сторону реки Иордан.
6: С этой целью Иисус выбрал по одному представителю от 10 колен Израилевых и послал их на другой берег реки Иордан, чтобы узнать правду.
1: Тут ли представители колен Гадова и Рувимова?
11: Да, мы все здесь. Можно начинать.
1: Как вам известно, мы, 10 княжеских представителей, посланы сюда Иисусом с одобрения общего собрания 10 колен израильских. До нас дошли слухи, что вы воздвигли алтарь для жертвоприношений, а это является прямым непослушанием Божьего завета.
11: Да, господин мой Финеас, алтарь, который мы воздвигли у реки Иордан, является...
1: Значит, ты признаешься в том, что вы воздвигли алтарь?
11: Да, конечно, но мы...
1: Разве ты не знаешь, что подобный акт является бунтом против Бога?
11: Но, господин Финеас, господин мой, мы...
1: Нет, ваши оправдания не смягчают вашего греха. Как смели вы пойти на открытый бунт и совершить богоотступничество? Как могли вы забыть о наказании, которое пало на всех израильтян за вероотступничество, содеянное у Фигуры? Или, может, вы, находясь далеко от святилища и от святого богослужения, не хотели оставаться без жертвенника? Иисус и все израильтяне согласны поделиться с вами владениями, а также всеми привилегиями по ту сторону реки Иордан. Ну, что скажешь?
11: Ты закончил, Финеас?
1: Мне нечего больше добавить.
11: Можно я теперь отвечу тебе от имени моего народа?
1: Мы за этим сюда и явились.
11: Да, это так. Да, мы поставили алтарь на берегу реки Иордан. Но это не алтарь для жертвоприношений. Он был поставлен лишь как свидетельство тому, что мы на этом берегу реки Иордан также являемся служителями живого Бога.
1: Да, но я...
11: Боясь, как бы наши дети и дети наших детей не забыли Господа, а также в связи с тем, что большое расстояние отделяет нас от скинии Божией, и чтобы нам не оказаться как бы отчужденными от богослужения и богословения святилища для этой цели только. И в качестве напоминания мы воздвигли этот алтарь.
6: С великой радостью приняли послы это объяснение и немедленно поторопились обратно, чтобы принести эту радостную новость Иисусу и всем израильтянам. Весь народ израильский как один, возрадовался и восславил Бога. И умер Иисус, раб Господень, в возрасте 110 лет, и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась после Иисуса.

0: Сегодня, тетушка Кэрол, мы прослушали рассказ по истинную веру.
1: Да, как вся жизнь Иисуса демонстрирует могущество веры.
0: Как сказано в Библии, всякий, верующий в Него, не постыдится.
1: Наше время истекло, дядюшка Дэн.
0: Окей, до скорой встречи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

0: «Надежное прибежище». Книга притчей Соломоновых, 14:26. «В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище». Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?»
1: «Мама, я боюсь», – сказал он испуганно.
0: «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека. «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон. Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там в одном из домов живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна.
1: они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Иосиф – любимый сын Иакова. Итак, Иаков вновь поселился в земле Ханаанской. Здесь, у Рахили, родился еще один сын – Вениамин. Таким образом, у Иакова стало 12 сыновей и одна дочка – Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Дина, Иосиф и самый младший – Вениамин. Больше всех из своих сыновей Иаков любил Иосифа, потому что он был сын старости его. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Однажды Иаков подарил Иосифу очень красивую разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иосиф еще не знал, каким последствиям приведет ненависть и зависть его братьев. Иосиф любил Бога и жил по заповедям его. Потому все предстоящие скорби, которые выпадут на его долю, станут с Божьей помощью благословением для него и его семьи.

Сны Иосифа. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, а они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим. «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться?»

тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот идет сновидец!» И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказав: «Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что будет из его снов».

Братья продают Иосифа. Самый старший брат, Рувим, был добрее остальных. Когда он услышал о злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в ров. Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары из Галаада в Египет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за 20 серебряников. Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это одежда сына моего! Хищный зверь съел его! Верно растерзан Иосиф!» Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья обманули его. Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в сердце не возник даже самый маленький корень зла, ведь из него может вырасти большой вред».

Иосиф, управитель в доме царедворца. Купцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство к царедворцу, начальнику телохранителей фараона. Господь во всем помогал Иосифу, который постоянно обращался к нему. Поэтому Иосиф и в рабстве был успешен во всех делах, какие приходилось ему выполнять. Его господин по имени Потифар заметил, что Господь дает успех всему, что делает Иосиф, поэтому он полюбил Иосифа и сделал его управителем над всем своим домом, отдав под его надзор все, что имел. Ради Иосифа Бог благословил дом царедворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его господина не было никаких забот. Иосиф был видный юноша. Случилось так, что жена Потифара влюбилась в него. И так как она была язычницей и не знала Господа и его заповедей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее предложения и сказал: «Как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред Богом?» Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не согласился на ее предложение, она решила отомстить ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице.

Иосиф в темнице. Но и в темнице Господь был с Иосифом и помогал ему. Бог расположил сердце начальника темницы к Иосифу, и тот назначил его распорядителем над всеми узниками. Сам же начальник темницы ни за чем не смотрел, потому что полностью доверял Иосифу. Бог обещал быть всегда с теми, кто любит его. А если они находятся в скорби, то он избавляет и прославляет их. Иосиф полагался на Бога и ожидал от него помощи. В темницу, где находился Иосиф, были заключены двое слуг царя. Один из них прислуживал при столе царя, наливая в царскую чашу вино. Его называли виночерпием. Другой подавал на стол царю разную еду, и его называли хлебодаром. Провинившись перед царем, они попали в темницу. Однажды виночерпий и хлебодар увидели сны, а истолковать их не могли. Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне ваши сны». Виночерпий первым рассказал свой сон. Ему приснилась виноградная лоза, на которой было три ветви. Затем на ней показался цвет. Выросли и созрели ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал ее ему. Иосиф сразу истолковал ему сон, сказав: «Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвратит тебя на твое место, и ты подашь ему в руку чашу и будешь по-прежнему виночерпием». Затем хлебодар рассказал ему свой сон. Ему снилось, что на голове его стояли три решетчатых корзины. Корзина, стоящая на самом верху, была наполнена всякой царской пищей, и птицы клевали ее. Выслушав, Иосиф сказал ему: «Три корзины — это три дня. Через три дня фараон позовет тебя и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое». Через три дня с ними в точности исполнилось все то, о чем предсказал им Иосиф.

Иосиф толкует сны фараону. Однажды египетскому фараону приснились сны. Ему снилось, что он стоит у реки. Вдруг из реки вышли 7 тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем вышли 7 тощих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон проснулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 7 иссушенных ветром тощих колосьев, которые поглотили хорошие колосья. Проснувшись, фараон очень смутился от этих снов. Он призвал всех мудрецов Египта и рассказал им эти сны. Но никто не мог истолковать их. Тогда виночерпий сказал фараону, что он вспомнил об одном молодом еврее по имени Иосиф, который в темнице истолковал ему и хлебодару их сны, и сбылось точно так, как он сказал им. Фараон сразу послал за Иосифом, и когда его привели, он сказал ему: «Я слышал, что ты умеешь толковать сны». Но Иосиф ответил: «Нет, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Фараон рассказал ему оба сна. Иосиф сказал: «Бог показал фараону то, что он сделает. 7 хороших коров и 7 полных колосьев – это 7 лет хорошего урожая в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода, который наступит после 7 урожайных лет». Сон фараона повторился 2, потому что это истинно Слово Божие, и вскоре Бог исполнит это. Затем Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы он делал запасы зерна в течение 7 изобильных лет.

0: Игра и Поллианна. В первой половине сентября Кэрю и Садди Дин распрощались со всеми и опять вернулись в Бостон. При полном сознании того, что она будет со всеми скучать, Поллианна глубоко вздохнула с явным облегчением, когда поезд плавно тронулся со станции Белдингсвилл, унося всех гостей. Конечно же, Поллианна никому не призналась в своих чувствах, и даже сама перед собой она извинилась в мыслях. «Это совсем не значит, что я не люблю каждого из них с особой нежностью!» Опять вздохнула она, глядя на как поезд, убегая, быстро скрылся за поворотом. «Просто это от того, что мне постоянно так жаль бедного Джемми, и я просто устала. Я буду так рада вернуться в те прежние тихие дни с Джимми». Однако Поллианна не смогла вернуться в те прежние спокойные дни с Джимми. Дни, последовавшие после отъезда Кэрю, были, конечно, тихими, но не с Джимми. Джимми очень редко теперь показывался в их доме, а если даже и приходил, то это был совершенно не тот прежний Джимми, которого она знала. Он был не в настроении, какой-то беспокойный и молчаливый, или наоборот, очень веселый и чересчур разговорчивый. Но веселье это было какое-то нервозное. Для Поллианны его поведение было совершенно незнакомым, и она часто заходила в тупик. Вскоре и он уехал в Бостон, и потом, конечно, она не видела и его. Поллианна удивлялась сама себе, как сильно ей его не хватало. Даже простое сознание, что он был здесь, в городе, и что, может быть, когда-нибудь зайдет, было лучше, чем это унылое сознание, что его здесь нет. Даже непонятные его выходки и поведение, то унылое и мрачное, то неудержно веселое, были лучше, чем эта звенящая тишина и неприкаянность. И вот однажды она неожиданно поймала себя на мысли, отчего покраснели ее щеки и стыдливо опустились глаза. «Итак, Поллианна Уитер!» — резко заговорила она с собой. «Ведь можно подумать, что ты влюбилась в Джимми Бин Пендлтон. Неужели ты больше ни о чем не можешь думать, кроме него?» С этого момента и впредь она решила взять себя в руки, быть веселой и, конечно же, внимательной, и выбросить Джимми Бин Пендлтона из своих мыслей. Так уж случилось, что тетя Полли совершенно случайно помогла ей в этом. С отъездом Кэрю их основной источник доходов немедленно прекратился, и тетя Полли опять начала беспокоиться и вздыхать о их финансовом состоянии. «Поллианна, я в самом деле не представляю, что с нами будет!» Часто говорила она со стоном. «Конечно, нас немного выручило это лето, и немножко поступило денег от нашего поместья. Но я не могу даже приблизительно предсказать, как скоро закончится вся эта напряженка, или у нас улетит все. Если бы мы могли хоть чем-нибудь заняться, чтобы иметь деньги». После одного из таких диалогов, стонов и плача, на глаза Поллианне попался журнал, в котором объявлялся конкурс на лучшую историю, за которую победителю предлагался приз. Идея была довольно привлекательной. Призы были многочисленные и внушительные по размеру, а объявление было дано в таких ярких, убедительных, многообещающих фразах. Прочитав его, можно было подумать, что выиграть приз было самым легким делом в мире. В нем содержалось личное обращение, которое вполне могло относиться и к Поллианне. «Это как раз для тебя, уважаемый читатель!» — гласило объявление. «Если даже никогда раньше в жизни ты не писал ни одной истории, это не значит, что ты не сможешь этого сделать. Попробуй и увидишь. Не хотелось бы тебе получить $3000 или две, или хотя бы одну. Ты мог бы получить в конце концов $500 или уж на крайний случай 100. Почему бы не рискнуть?» «Как раз то, что надо!» — воскликнула Поллианна, хлопая в ладоши. «Я так рада, что увидела это, и здесь написано, что я тоже могу это сделать. Я думаю, что я смогла бы, если бы очень постаралась. Надо сказать тете Полли, что ей не нужно больше волноваться». Поллианна вскочила и уже прошла половину пути по направлению к двери, когда внезапная мысль заставила ее остановиться. «Если хорошо подумать, а вдруг после всего и я не выиграю? Лучше будет, если я преподнесу ей сюрприз. И если я получу первый...» В эту ночь Поллианна уснула, планируя, что же она будет делать с 3000 долларов. На следующий же день Поллианна начала свою историю. Решительно, с полным сознанием всей важности дела, Поллианна вытащила большую пачку бумаги, остренько подстружила полдюжины карандашей и устроилась за большим старомодным письменным харрингтонским столом в гостиной. После того, как она нервозно изгрызла концы двух карандашей, она, наконец, написала 3 слова на красивом листе белой бумаги, лежащем перед ней. Затем она глубоко вздохнула, отбросила в сторону испорченный карандаш и выбрала другой, тоненький, зеленого цвета, с красивым наконечником. С задумчивым видом она долго рассматривала этот наконечник, хмурилась и размышляла. «Вот так дела! Интересно мне знать, откуда они берут свои названия?» — проговорила она почти с отчаянием. «Хотя, может быть, сначала мне нужно решить, что за история это будет, а потом уж придумывать к ней название подходящее. Во всяком случае, я постараюсь сделать так». Мгновенно она перечеркнула первые 3 слова и приготовила карандаш к предстоящей работе. Однако начало никак не получалось. Даже когда оно и получилось, то оно могло быть и неправильным, потому что через полчаса вся страница представляла собой не что иное, как сплошное зачеркивание, между которыми виднелись там и сям несколько невычеркнутых слов, повествующих историю. Как раз в этот критический момент в комнату вошла тетя Полли и усталыми глазами посмотрела на свою племянницу. «Еще что у тебя на повестке дня, Поллианна?» — строго проговорила она. Поллианна засмеялась и виновато покраснела. «Ничего особенного, тетушка! Пока что не похоже, чтобы это было что-нибудь!» — призналась она с печальной улыбкой. «А кроме того, это секрет, и я вам его пока не скажу».
1: «Очень приятно! Можешь оставить его при себе?» Вздохнула тетя Полли. «Но я сразу тебе скажу, что если ты пытаешься сделать что-либо с этими долговыми бумагами, которые оставил мистер Харт, то это бесполезно. Я уже 2 раза пересмотрела их сама».
0: «Нет, тетушка, это не бумаги. Это гораздо приятнее, чем все вместе взятые бумаги», триумфально произнесла Поллианна, склоняясь над своей работой. Она вдруг мгновенно представила себе, что можно сделать, когда эти 3000 долларов будут у нее в руках. В следующие полчаса Поллианна опять писала и зачеркивала, опять жевала карандаш, затем с притупленной, но не с исчезнувшей отвагой она собрала всю бумагу и карандаши и вышла из комнаты. «Я думаю, что у меня получится лучше, если я останусь совсем одна наверху», — думала она, торопливо идя по коридору. «Я думала, что я должна этим заниматься за столом, как в библиотеке, но почему-то стол мне в это утро совсем не помог. Попробую на подоконнике в своей комнате». Но, судя по исчерканным страницам, выпадавшим из Поллианниных рук, подоконник не оправдал...
2: соответствующие инстинкты, мудро
0: вдохновенными мыслями
2: конструировал крылья этой птицы. Обоснованный ответ на эти вопросы великий, мудрый творец, Бог, создатель природы.
0: «Делала», вздохнула она про себя. «Я, наверное, с большим успехом приготовлю обед, чем эту историю. Не потому, что я не хочу этим заниматься, а просто я не имела и малейшего представления, что это ужасная работа, а не просто история». В течение следующего месяца Поллианна упорно трудилась, но скоро она должна была признаться, что, подумаешь, просто история была совсем не пустяковым делом. Поллианна была не из тех, которые, положив руку на плуг, оглядываются назад. Да и кроме того, этот 3000-й приз или любой другой, на случай, если она не выиграет первое место, не давал ей покоя.
1: Даже 100 долларов была значительная для нее сумма. И так день за днем она писала, стирала, перечеркивала и переписывала, пока, наконец, не закончила и аккуратненько сложила стопочкой свои драгоценные листочки. А история, ну, какая уж получилась. Затем, не без опасения, она отнесла свои манускрипты к Милли Сноу, чтобы та их перепечатала. «Читается вроде бы легко, смысл тоже есть», — неуверенно думала про себя Поллианна, торопливо направляясь к коттеджу, в котором жили Сноу. «Да и это на самом деле интересная история о самой хорошенькой девочке. Но где-то и что-то чувствуется не совсем так. Боюсь, что это не только мое воображение. Во всяком случае, я больше не рассчитываю на первый приз. Тогда я не буду очень расстроена, когда получу какой-нибудь поменьше». Всякий раз, когда она направлялась к Сноу, она думала о Джимми, потому что как раз недалеко от их коттеджа, на обочине, она впервые увидела его, несчастного, маленького беглеца из приюта. Но это было много лет назад. Сегодня она опять подумала о нем с замиранием сердца. Затем, гордо подняв голову, так она теперь поступала, когда ловила себя на мысли о нем, она подошла к порогу коттеджа и позвонила. Как и обычно, Сноу очень тепло и приветливо встретили Поллианну, и так уж повелось, при всякой встрече они опять вспоминали ее игру. Ни в одном доме Белдингсвилла с такой ревностью не играли в игру, как в этом. «Ну а теперь расскажите, как у вас идут дела?» — спросила Поллианна, когда закончила говорить о деловой части.

0: части своего визита. «Замечательно!» – просияла Милли Сноу. «Это уже третья работа, которую мне принесли на этой неделе. Ох, мисс Поллианна, я так рада, что ты заставила меня научиться печатать на машинке, потому что я могу этим заниматься прямо здесь, дома. И все это только благодаря тебе». «Ничего подобного!» – весело возразила Поллианна. «Но это так! Прежде всего, я бы ни за что не смогла этим заниматься, если бы не твоя игра. Потому что маме после этого стало намного лучше, понимаешь? И у меня появилось немного времени для себя. А потом, это же ты посоветовала научиться печатать и помогла мне купить пишущую машинку. Ну разве это не значит, что всем этим я обязана тебе?» Но Поллианна опять возразила. На этот раз ее прервала миссис Сноу, сидящая в инвалидной коляске возле окна. Она говорила так искренне и сердечно, что Поллианне ничего не оставалось делать, как только выслушать то, что она говорила. «Послушай, детка, я не думаю, что ты вполне даешь себе отчет в том, что ты сделала. Но я бы хотела, чтобы ты знала. Сегодня в твоих глазах есть что-то такое, чтобы я не хотела в них видеть. Тебя что-то преследует и беспокоит. Я понимаю. Это легко прочитать. И неудивительно. Смерть твоего дяди, состояние тети и другое. Я не буду об этом говорить. Но есть то, что я бы хотела тебе сказать, моя милая. И позволь мне это сделать. Я просто не в состоянии видеть эту тень в твоих глазах и не сказать тебе о том, что ты сделала для меня, для всего нашего города и для бесчетного количества людей, встречавшихся с тобой». «Миссис Сноу!» – запротестовала Поллианна с неподдельным огорчением. «Да, я прекрасно понимаю, о чем я говорю», – величественно кивнула собеседница. «Прежде всего, взгляни на меня. Не ты ли нашла меня раздражительной, капризной, неприятной женщиной, которая никогда не хотела того, что ей предлагали, пока не узнавала о том, что она не имела? И не ты ли открыла мне глаза, принеся три различных блюда, чтобы я хоть один раз могла иметь то, что я хотела?» «Ой, миссис Сноу, неужели я в самом деле была такой дерзкой?» – пробормотала Поллианна, краснея от смущения. «Это не было дерзостью», – спокойно возразила миссис Сноу. «Ты не имела намерения дерзить, и поэтому-то все и изменилось. Ты не проповедовала так же, моя милая. Если бы ты начала с проповеди и увещаний, то никогда не смогла бы заставить меня играть в игру и никого другого, я уверяю. Но каким-то образом ты увлекла меня за собой, я стала играть, и вот посмотри, какое действие это все на меня оказало. А взгляни на Милли. Я чувствую себя необыкновенно лучше. Могу сидеть в этой коляске, передвигаться по комнатам в ней, взять, что мне необходимо. Это так много значит, когда надеешься на себя и даешь возможность окружающим тебя немножко вздохнуть. Да, я имею в виду Милли. Да и доктор сказал, что все это благодаря игре. А сколько других? То множество, которое живет здесь, в этом городе, о которых я постоянно слышу. Нелли Маханей сломала косточку в кисти руки и была очень рада, что это не нога, что с рукой намного легче. Старушка, миссис Тибетс, потеряла слух, но она так рада, что это не зрение, что она просто счастлива. А помнишь косоглазого Джо, которого все называли косой Джо из-за его характера? Ничем невозможно было ему угодить, как было и со мной. И вот кто-то рассказал ему про игру, и говорят, что это стал совершенно другой человек. И послушай, миленькая, это только наш город. А что в других местах? Вчера пришло письмо от моей двоюродной сестры из Массачусетса, и она все мне рассказала о миссис Том Пейсон, которая раньше жила здесь. Ты их помнишь? Они жили по пути на Пендлтонский холм. «Да, о да, конечно же, я помню их!» – воскликнула Поллианна. «Так вот, в ту зиму, когда ты была в санатории, они переехали в Массачусетс, где живет моя сестра. Она их очень хорошо знает. Она говорит, что миссис Пейсон рассказала ей о тебе, и как твоя игра в радость практически спасла их от развода. И теперь не только они сами играют там, но они научили многих других играть, а те еще следующих. И видишь, детка, невозможно сказать, когда твоя игра в радость может остановиться. Я хотела, чтобы ты это знала. Я подумала, что это может помочь даже тебе играть в нее иногда. Не думай, что я не понимаю, что даже для тебя иногда бывает очень трудно играть в твою собственную игру. Поллианна встала. Она улыбалась, но в глазах блестели слезы, когда она на прощание протянула руку. «Спасибо, миссис Сноу!» — с дрожью в голосе проговорила она. «Иногда и правда трудно, и, может быть, я нуждалась в помощи со стороны в моей собственной игре. Но как бы то ни было, теперь...» И глаза ее загорелись прежними радостными огоньками. «Если я когда-нибудь подумаю, что не могу больше играть сама, я всегда могу вспомнить и порадоваться тому, что есть люди, которые в нее играют». В этот день Поллианна шла домой немного спокойнее. Тронутая словами миссис Сноу, она все же чувствовала затаенную грусть. Она подумала про тети Полли, которая так редко теперь играла в эту игру. Ей стало интересно, всегда ли она играла в нее, когда была возможность. «Может быть, я не была осторожной, постоянно ища радостную сторону в словах тети Полли?» «Виновата», — подумала Поллианна. «И может быть, если я стану играть в игру сама, то и тетя Полли иногда будет подключаться?» «Во всяком случае, я теперь попробую. Если я не буду следить за собой, то все окружающие меня люди будут играть в мою собственную игру лучше, чем я сама». Джон Пендлтон. Как раз за неделю до Рождества Поллианна отправила свою аккуратно отпечатанную историю на конкурс. Объявление конкурса гласило, что победители будут объявлены только в апреле, и Поллианна настроилась на долгое ожидание с характерным ей философским терпением. «Не знаю почему, но я так рада, что это будет не скоро», — говорила она себе, «потому что всю зиму я могу воображать, что я займу первое место, получу первый приз вместо всех остальных, которые мне причитаются. Хотя, конечно, при любом из них я не буду чувствовать себя несчастной. И пока я ничего не знаю, я не буду заранее страдать все эти долгие недели ожидания. А тогда я, возможно, смогу радоваться и самому маленькому». То, что она вообще может не получить никакого, в ее расчеты не входило. История, так аккуратно отпечатанная Милли, выглядела для Поллианны почти так же, как и изданная. Рождество в этом году было не совсем счастливым событием в доме Харрингтонов, несмотря на все старания Поллианны сделать его настоящим праздником. Тетя Полли категорически запретила любое празднование и дала понять свое отношение настолько ясно, что Поллианна не рискнула сделать даже мельчайшего простенького подарка. Вечером перед Рождеством пришел Джон Пендлтон. Миссис Чилтон удалилась в свою комнату, а Поллианна, измученная в буквальном смысле отношением своей тети, радостно его приветствовала. Но даже и в этом маленьком янтарном зернышке радости она обнаружила муху, потому что Джон Пендлтон принес с собой письмо от Джимми. В письме, кроме планов, которые они вместе с миссис Керри устроили для празднования Рождества в доме рабочих девушек, ничего больше не было. У Поллианны совсем испортилось настроение, и в этот вечер она не в состоянии была слышать о праздновании Рождества, а особенно о Джимми. Джон Пендлтон, однако, не собирался прекращать эту тему даже и после того, как письмо было прочитано. «Они просто замечательные деятели!» — воскликнул он, складывая письмо. «Да, конечно!» — пробормотала Поллианна, стараясь говорить с видимым энтузиазмом. «И это как раз в эту ночь, не так ли? Я бы с удовольствием заскочилась к ним сейчас!» «Да!» — опять пробормотала Поллианна с еще более деланным энтузиазмом. «Я думаю, что миссис Керри узнала, что она делает, когда пригласила Джимми, чтобы он ей помог!» усмехнулся гость. «Но мне интересно, как это понравится Джимми, играть Деда Мороза перед полсотни молодых девушек сразу?» «Ну почему? Конечно же, ему кажется это замечательным. И Поллианна слегка подняла голову. «Может быть, но все-таки есть небольшая разница, это не мосты строить. С этим ты должна согласиться». «О, да! Но я уверен, Джимми, и бьюсь об заклад, что эти девушки никогда лучше не проводили время, чем то, которое он им сегодня устроит».
1: «Да, конечно», – заикаясь, сказала Поллианна, стараясь сдержать ненавистную дрожь в голосе, которая появилась так не кстати. Поллианне трудно было удержаться, чтобы не сравнить свой скучный вечер в Билдингсвилле, проводимый ни с кем другим, а именно с Джоном Пендлтон, с теми 50 в Бостоне, которые были с Джимми. Воцарилось короткое молчание, во время которого Джон Пендлтон мечтательно уставился на огонь, весело пляшущий в камине.
0: «Она замечательная женщина, миссис Керрю», — наконец проговорил он.
1: «Да, конечно!» На этот раз энтузиазм в голосе Поллианны был естественным.
0: «Еще до этого Джимми писал мне о том, что она сделала для этих девушек», — продолжал Джон, все еще глядя на огонь. «В предпоследнем письме он подробно писал о ней, о ее работе. Он говорит, что всегда уважал ее, но не так, как теперь, когда он увидел, кто она есть на самом деле».
1: «Она просто прелесть! По-другому миссис Керрю нельзя назвать!» Тепло и с чувством проговорила Поллианна. «Она во всех отношениях милая, и я очень люблю ее».

Если в искренней Божией вере я в молитве взываю к Христу, то для благ Бог откроет мне двери, небо к просьбам всегда на посту. Бог услышит и нежно ответит, надо только мне верить и ждать. Знаю я, что в божественном свете посылает Господь благодать. Я в молитве Христа посещаю, все сердечко ему говорит, я о малом земли возвещаю, чтоб великое Бог мог творить. Бог услышит молитву простую, и от этого радостно мне. Он с небес свою волю святую совершает на нашей земле.

Иосиф – управитель всего Египта. Фараон был очень доволен тем, как Иосиф истолковал сны. Он сказал своим слугам: «Найдем ли мы другого такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Потом он обратился к Иосифу со словами: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской, и только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил ему на шею золотую цепь и одел его в драгоценные весонные одежды. Фараон повелел провести Иосифа по всему Египту на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» Так превознесен был Иосиф. Сразу же он приступил к своим обязанностям. Пока шли годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда наступят голодные годы, народ Египта не погиб от голода. Семь лет голода. Через 7 лет по всей земле наступил голод. Из всех стран стали приходить люди в Египет, чтобы купить хлеба у Иосифа, так как он сделал во всех городах Египта большие запасы зерна. Когда Иаков узнал, что в Египте есть хлеб, то он послал 10 своих сыновей туда купить хлеба, оставив при себе младшего сына Вениамина. Иосиф был начальником в земле египетской, и он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли и поклонились ему до земли, прося продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. С тех пор, как они продали своего брата, они ничего не слышали о нем и не знали, как он возвысился. Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал им, что они шпионы, и что они пришли высмотреть слабые стороны Египта. Братья же говорили, что они люди честные, дети одного отца, и их младший брат остался дома. Иосиф приказал отдать их под стражу. На 3-й день он сказал братьям: «Если вы люди честные, то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут домой хлеб ради голода ваших семейств. Затем приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы оправдать свои слова, и чтобы я поверил, что вы без злого умысла пришли в эту страну». Братья, услышав это, сказали друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Они не знали, что Иосиф понимает их речь, потому что между ними был переводчик. Иосиф же, услышав эти их слова, вышел от них и заплакал. Вернувшись, он приказал задержать одного из них, Симеона, а остальным наполнить мешки хлебом и отпустить их домой.

Вищою хвалой, вищою хвалой мы Творцу поем. Он за облаками нам готовит дом. Мудростью своею Бог план начертил, вечное спасение людям подарил. Этот город мира, Иерусалим, там не будет горя, знай, христианин. Там в великой славе Господа Творца склоним мы колени, души и сердца.

0: Неожиданно Джон Пендлтон зашевелился и повернулся к Поллианне со странным, игривым выражением в глазах. «Я знаю, что ты любишь ее, моя дорогая, но в данном случае могут оказаться и другие, которые любят ее». Сердце Поллианны вдруг глухо застучало. Неожиданная мысль пришла ей в голову, которая просто ошеломила ее. «Джимми! Неужели Джон Пендлтон имеет в виду, что Джимми заинтересовался миссис Керри в этом смысле?» «Вы имеете в виду...» Неуверенно пробормотала она и не смогла закончить. Нервозным движением, присущим ему одному, Джон Пендлтон поднялся на ноги. «Я имею в виду девушек, конечно!» Уклончиво ответил он, все еще с той же шутливой улыбкой. «Не считаешь ли ты, что эти 50 девушек любят ее почти до смерти?» «Да, конечно», — опять повторила Поллианна и пробормотала еще что-то в ответ на следующее изречение Джона Пендлтона. Но мысли ее были в сильном смятении, и она предоставила своему гостю полную свободу говорить весь вечер. Джон Пендлтон, казалось, не возражал против этого. Он раз или два беспокойно прошелся по комнате, затем опять уселся на свое прежнее место. А когда заговорил, то это был все тот же прежний предмет разговора, то есть миссис Керри.
1: «Странно, как это получилось с этим ее Джемми, правда? Мне интересно, является ли он ее настоящим племянником?»
0: Но так как Поллианна не ответила, то после некоторой паузы он продолжал дальше.
1: «Но он, во всяком случае, неплохой малый. Мне он понравился. В нем что-то есть изящное и благородное. Она просто без ума от него. И это ясно видно, независимо от того, является ли он ее кровным или нет».
0: Наступила еще одна пауза, после которой слегка осторожно Джон сказал.
1: «Когда подумаешь, странным кажется и то, что она не вышла замуж опять. Она, без сомнения, очень красивая женщина. Как тебе кажется?»
0: «Да, да, о, она, конечно!» — выпалила Поллианна поспешно. «Она очень красивая женщина!» И в конце голос Поллианны опять дрогнул. Как раз в этот момент она увидела в зеркале свое собственное отражение, а для себя она никогда не была красивой. Джон Пендлтон все говорил и говорил, мечтательно устремив свой взор в огонь. И отвечали ему или нет, казалось, для него не имело особого значения. Слушали его или нет, по-видимому, его тоже не интересовало. Возможно, он просто хотел поговорить. Наконец он неохотно поднялся и, распрощавшись, ушел. Последние полчаса Поллианна не могла дождаться, когда же он уйдет, чтобы остаться одной. Но после того, как он исчез, ей так хотелось, чтобы он вернулся. Неожиданно она поняла, что совсем не хочет оставаться одна со своими мыслями. Теперь Поллианна осознавала все отлично. Сомнений больше не было. Джимми полюбил миссис Керри. Потому-то он был такой унылый и не находил себе места после ее отъезда. Поэтому он так редко приходил навестить ее, Поллианну, свою старую знакомую. Вот почему бесчисленные маленькие детали прошлого лета всплыли в памяти Поллианны. Это были немые свидетели, которых невозможно было отвергнуть. Но почему бы ему и не полюбить ее? Миссис Керри, без сомнения, красивая и очаровательная женщина. Правда, она гораздо старше Джимми. Но молодые люди женятся и на женщинах гораздо старшего возраста, чем она. Это часто можно слышать. И если они любят друг друга... В эту ночь Поллианна уснула вся в слезах. Утром она постаралась смело встретиться с действительностью. Она даже попробовала с улыбкой сквозь слезы испытать себя игрой в радость. Но это ей лишь напомнило слова Нэнси, которые она произнесла годы назад. «Если и есть в мире сорт людей, которым никак нельзя применять эту игру в радость, то это будет лишь пара рассорившихся влюбленных». «Не то, что мы рассорившиеся, или даже влюбленные». При этом Поллианна покраснела. Но все равно я не могу радоваться тому, что он рад, и радоваться тому, что она рада. Только даже для себя она не могла закончить этого предложения. Убедившись, что Джимми и миссис Керри любят друг друга, Пуляна стала очень чувствительной ко всему, что подтверждало это сознание. Будучи настороже, она обнаружила, что это подтвердилось, прежде всего в письмах миссис Керри. «Я часто вижу твоего друга, молодого Пендлтона», — однажды писала миссис Керри, «и он мне нравится все больше и больше. Однако мне очень хочется, просто ради любопытства, добраться до источника моих необъяснимых предчувствий, что я его уже где-то раньше встречала». Частенько после этого она небрежно упоминала о нем, а для Пуляны в этом самом небрежном упоминании о нем скрывалось острое жало, потому что, без сомнения, для миссис Керри Джимми и его присутствие имело большое значение. В других источниках Пуляна также нашла масло для ее пылающих предположений. Чаще и чаще Джон Пендлтон заходил к ней со своими историями о Джимми и чем он занимается, причем постоянно упоминал имя миссис Керри. Бедная Пуляна иногда была просто в отчаянии. Неужели Джону Пендлтон не о чем больше поговорить, кроме как о Джимми и миссис Керри, имена которых постоянно были у него на устах? Приходили письма и от Сади Дин, в которых она тоже рассказывала о Джимми и о том, как он помогает миссис Керри. Даже Джемми, который писал очень редко, тоже не преминул внести свою лепту. «Уже 10 часов. Я один. Сижу и жду, когда вернется домой миссис Керри. Она с Пендлтоном опять на своей общественной работе в доме». От самого же Джимми Пуляна слышала очень редко. «Ну и за это», — со вздохом говорила себе Пуляна, — «она должна быть рада». Так как ни о чем больше, кроме как о миссис Керри и девушках, писать он больше не может. «Я рада, что пишет он не очень часто», — вздыхала она. День, в который Пуляна не играла. Так день за днем промчалась зима. Вслед за снегами и морозами исчезли январь и февраль, за которыми наступил март с присущими ему ветрами, со свистом и стонами, обрушивающимися на старый дом. Хлопали ставни, а разболтанные ворота так скрипели, что и без того натянутые нервы готовы были лопнуть. В эти дни Пуляне нелегко было играть в свою игру, но она старалась, проявляя почти героическую верность. Тетя Поля вообще не играла, что, конечно же, не помогало Пуляне играть. Тетя Поля была потерянная и расстроенная. Она чувствовала себя не совсем хорошо и просто-напросто обрекла себя на заточение в беспросветном мраке. Пуляна все еще надеялась на приз в конкурсе. Теперь она же уже опустилась с первого приза до самого последнего. Она писала еще истории, и неизменность, с которой они возвращались из своего путешествия в издательство журнала, поколебали ее веру в успех как писателя. «Ну ничего, ведь я могу радоваться, что тетя Поля ничего об этом не знает», — отважно утешала себя Пуляна, ломая пальцы над страницей с благодарностью за старание, которая вернулась вместе с потерпевшей крах очередной историей. «По крайней мере, об этом она не будет беспокоиться, потому что ничего не знает». Все дни Пуляниной жизни вращались теперь вокруг тети Поли. И было очень сомнительно, сознавала ли сама тетя Поли, как волновалась, старалась и беззаветно посвятила племяннице все дни своей жизни только ей. Однажды в серый пасмурный мартовский день наступил кульминационный момент. Проснувшись, Пуляна выглянула в окно и со вздохом посмотрела на небо. Тетя Поля была особенно трудной в пасмурные дни. Однако с веселой песенкой, которая немножко вдохновляла, Пуляна отправилась на кухню и начала приготавливать завтрак. «Я думаю, что сделаю кукурузный пудинг», — убедительно поясняла она плите. Тогда, может быть, тетя Полли не будет так сильно обращать внимание на другие вещи. Спустя полчаса она тихонько вошла в комнату тети. «Вы сегодня так рано? Ох, это прекрасно! И вы сами привели в порядок ваши волосы!»
2: «Я не могла спать. Я должна была встать!»
0: Устало вздохнула тетя Полли.
2: «И я должна была причесать волосы, потому что тебя не было!»
0: «Но я не подумала, что вы уже ждете меня, тетушка!» Торопливо объяснила Поллианна. «Но это ничего! Вы обрадуетесь, когда узнаете, чем я в это время занималась!»
2: «Нет, только не в это утро!»
0: Недовольно нахмурилась тетя Полли.
2: «В это утро никто не может радоваться! Посмотри на дождь! Это уже третий дождливый день на этой неделе!»
0: «Это правда, но знаете, солнышко никогда не казалось таким необыкновенно прекрасным, как после стольких дождей, как в этот раз!» Улыбнулась Поллианна, ловко пристегивая кружева с ленточкой на груди тети Полли. «Ну вот и готово! Завтрак тоже готов! Только подождите, пока не увидите, что я для вас приготовила!»
1: Тетю Полли не развеселил в это утро даже кукурузный пудинг. Все было не так, все было просто невыносимо, по крайней мере, она так чувствовала. Терпение Поллианны к концу завтрака было почти на исходе. Плюс ко всему, оказалось, что крыша над окном, выходящим на восток, потекла, а с почты пришло неприятное письмо. Поллианна, верная себе, со смехом провозгласила, что она рада, что крыша потекла, а что касается письма, то она его ждала уже целую неделю, и теперь ей больше не надо беспокоиться и бояться, что оно скоро придет. Оно больше не сможет прийти, потому что оно уже пришло, и на этом тревога кончается. Все это, сопровождаемое множеством других неприятностей и раздражений, затянуло утреннюю работу далеко за полдень, что было особенно неприятно для тети Полли, распределявшей свою жизнь точно по часам.
2: «Поллианна, но ведь уже половина четвертого! Ты что, не знаешь об этом?» Раздраженно крикнула она. «И ты еще не заправила постели?»
0: «Нет, дорогая, но я сделаю это, не беспокойтесь!»
2: «Но ты разве не слышал, что я тебе сказала? Взгляни на часы, дитя, ведь уже четвертый час!»
0: «Да, это правда!» «Но это ничего, тетя Полли. Мы можем быть рады, что это еще не пятый час».
1: Тетя Полли пренебрежительно фыркнула.
2: «Да, возможно, ты можешь»,
1: — резко заметила она.
0: Поллианна рассмеялась. «Понимаете, тетушка, часы — очень любезная вещь, когда о них хорошо подумаешь. Я обнаружила это еще в санатории. Когда я делаю то, что мне нравится, и не хочу, чтобы время бежало быстро, я смотрю только на часовую стрелку и чувствую себя так, словно у меня уйма времени, потому что она двигается медленно. А в другой раз, когда мне предстоит перенести то, от чего мне особенно больно, тогда я смотрю на секундную стрелку и чувствую себя так, словно время само мне помогает и спешит изо всех сил. Так вот, сегодня я смотрю на часовую стрелку, потому что не хочу, чтобы время шло быстро, понимаете?» И она озорно подмигнула, торопливо убегая из комнаты, прежде чем тетя Полли успела что-либо ответить. День был, несомненно, тяжелым, и к вечеру Поллианна была страшно усталой и бледной. Видя это, тетя Полли переживала и за нее.
2: «Боже мой, детка, ты выглядишь до смерти усталой!» – рассердилась она. «Что мы будем теперь делать? Я думаю, что ты скоро тоже заболеешь!»
0: «Ничего подобного, тетушка! Я нисколечко не больная!» — провозгласила Поллианна со вздохом, опускаясь на диван. «Но я устала! Ох, как приятно посидеть на этом диване! И я даже рада, что я устала, потому что теперь так приятно отдыхать!»
1: Тетя Полли повернулась, сделав нетерпеливый жест.
2: «Рада, рада, рада! Конечно же ты рада, Поллианна! Ты всегда всему рада! Никогда в жизни я не встречала подобную девушку! О да, я знаю, это игра!»
1: Поспешно добавила она в ответ на взгляд Поллианны.
2: «И это очень хорошая игра, конечно, но я думаю, что ты зашла с ней слишком далеко. Эта извечная доктрина, могло бы быть и хуже, уже действует мне на нервы, Поллианна. Честно признаться, мне было бы намного легче, если бы ты хоть на время перестала радоваться».
3: «Ну почему, тетушка?»
2: И Поллианна резко выпрямилась. «Так будет лучше. Ты как-нибудь попробуй, убедишься».
3: «Ну, тетушка, я...»
2: Поллианна остановилась и задумчиво посмотрела на тетю Полли. Странное выражение появилось в ее глазах, и губы медленно растянулись в улыбке. Миссис Чилтон, которая как раз вернулась к своей работе, не обратила на это внимания. Через минуту Поллианна опять легла на диван, не закончив предложение, но задумчивая улыбка осталась на ее лице. На следующее утро, когда Поллианна встала, опять шел дождь, а в трубе также гудел северо-восточный ветер. Стоя у окна, Поллианна невольно вздохнула, но в то же мгновение лицо ее изменилось.
3: «Ох, все равно я рада!»
2: И она зажала рот рукой. «Чуть не забыла!» Тихо хихикнула она, и в глазах ее запрыгали веселые огоньки.
3: «Я не должна забывать! Я знаю, я не должна! А то можно все испортить! Я должна помнить, что ничему не должна радоваться! Ничему сегодня!»
2: В это утро Поллианна не приготовила кукурузного пудинга. Приготовив завтрак, она вошла в комнату тети. Миссис Чилтон все еще была в постели.
4: «Я вижу, что сегодня, как обычно, дождь», — заметила она вместо приветствия.
3: «Да, это ужасно, просто ужасно», — проворчала Поллианна. «На этой неделе дождь льет почти каждый день. Какая противная погода! Ненавижу!»
2: Тетя Полли повернулась к ней с легким недоумением в глазах, но Поллианна смотрела в другую сторону.
3: «Вы будете вставать сейчас?»
2: — спросила она уставшим голосом.
4: «Ну как же, конечно!» – пробормотала тетя Полли, все с тем же недоумением, глядя на племянницу. «В чем дело, Поллианна? Ты очень устала?»
3: «Да, я такая усталая, и я плохо спала в эту ночь. Ненавижу бессонные ночи. Всегда так досадно становится, когда просыпаешься среди ночи».
4: «Я думаю, что я это знаю», – беспокойно ответила тетя Полли. «Я сама ни на мгновение не уснула после 2 часов. А тут еще эта крыша. Как же мы сможем ее отремонтировать, если дождь ни на минуту не прекращается? Ты поднималась наверх, чтобы вылить из ведер воду?»
3: «О, да, и еще отнесла туда добавочные, потому что появилась еще одна течь».
4: «Новая? Но ведь ее вчера не было!»
3: Поллианна приоткрыла рот. Она почти произнесла: «Мы, может быть, рады, что сможем их все отремонтировать за один раз». Но она неожиданно вспомнила и проговорила уставшим голосом. «Очень похоже, тетушка, что теперь течь распространяется очень быстро. Во всяком случае, вся крыша теперь испорчена, и мне все это уже надоело».
2: С этим заключением, стараясь смотреть в сторону, Поллианна повернулась и медленно побрела из комнаты.
3: «Это так забавно и так трудно! Я боюсь, что все перепутаю!»
2: С жаром прошептала она про себя, торопливо сбегая по лестнице в кухню. Позади нее осталась тетя Полли, проводившая ее недоуменным взглядом. В этот день до самых 6 часов вечера тетя Полли часто смотрела на Поллианну, и в глазах ее было удивление и вопрос. Сегодня племяннице невозможно было угодить. Огонь не разгорался, ветер дул, и одна штора падала 3 раза. На крыше появилась 3-я течь. Пришло письмо, от которого Поллианна расплакалась, хотя, несмотря на бесчисленные вопросы тети Полли о причине плача, она не ответила. Даже обед был испорчен, и после обеда все шло наперекосяк, и все сопровождалось сердитыми, раздраженными репликами. Уже во второй половине дня в глазах тети Полли недоумение и растерянность вдруг сменилось проницательной подозрительностью. Если даже Поллианна и заметила это, то просто не подала вида. Она нисколько не придерживала свое недовольство и раздражительность. Скоро подозрительность тети Полли превратилась в уверенность, а недоумение с позором убежало из ее глаз. Любопытно то, что на их место возникло новое выражение, которое было ничем иным, как внезапным озарением.
3: Наконец, после очередной скорбной жалобы со стороны Поллианы, тетя Полли всплеснула руками и, смеясь, сделала отчаянные жесты.
2: Твоя взяла, детка, сдаюсь! Я признаю, что побеждена моей собственной игрой! Ты можешь порадоваться этому, если тебе хочется!»
3: Закончила она с печальной улыбкой. «Понимаете, тетушка, ведь вы сказали...» Начала Поллиана притворно.
2: «Да, да, но я больше никогда не буду!»
3: Прервала ее тетя Полли, делая ударение.
2: «Боже мой, что это был за день! Я никогда не хотела бы пройти через него опять!»
3: Она, потупившись, немного покраснела, а потом продолжала с большим трудом.
2: «Более того, я хочу, чтобы ты знала, что я сама не играла в игру как следует в последнее время. Но после этого я попробую, постараюсь. Где мой платочек?»
3: Резко закончила она, уткнувшись лицом в складки своего платья. Поллиана вскочила на ноги и быстро подбежала к тете.
2: «Ох, тетя Полли, но я не имела в виду, это была просто шутка!» Задрожала она в отчаянии. «Я никогда не думала, что вы воспримете это таким образом!»
3: «Конечно же нет!» Огрызнулась тетя Полли со всей неумолимой суровостью уязвленной гордости, которая питала отвращение к слабостям и сентиментальности, и которая до смерти боялась показать, что сердце ее тронуто.
2: «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты не имела этого в виду? Неужели ты думаешь, что если бы ты пыталась преподать мне урок, то я бы...»
3: Но сильные, юные руки Поллианы заключили ее в сердечные объятия, и она не смогла закончить предложение.

Господи Боже, мир нам пошли. Слава за то, что Тебя мы нашли. Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоей согрет. Господи Боже, добрый Творец, папа сказал, что его Ты отец. Мама сказала, что жизнь Ты даешь. Боже наш добрый, когда Ты придешь? Ты наш отец, а мы Твои дети. Прими благодарность от всего сердца. Аминь.

0: мы хотим поговорить о молитве «Отче наш». Большинство людей знакомы с этой молитвой. Может быть, кто-нибудь даже знает ее наизусть.
1: Но, наверное, мало кто задумывался над смыслом этой молитвы, которой сам Иисус, наш Спаситель, учил молиться своих учеников.
0: А значит, и всех тех, которые хотят следовать за Ним. Давайте послушаем один разговор, который произошел между девочкой и Богом во время молитвы. Такой разговор всегда происходит, если мы стараемся слушать голос Божий к нам.
2: Отче наш!
3: Да.
2: Не прерывай меня, я молюсь.
3: Но ты позвала меня.
2: Отче наш, сущий на небесах.
3: Ты позвала меня опять.
2: Разве я позвала тебя?
3: Да, ты произнесла «Отче наш, сущий на небесах». Что лежит у тебя на сердце?
2: Я ничего не имею. У меня на сердце я просто молюсь. Стараюсь исполнить мою ежедневную обязанность.
3: Ну хорошо, тогда продолжай.
2: Да святится имя Твое.
3: Святится? Что ты подразумеваешь под этим?
2: Я говорю так, как написано. Дай святиться имя Твое.
3: Знаешь ли ты, что это означает?
2: Это значит... Я не понимаю, что это значит. Это просто часть моей молитвы. Да, но что же это означает?
3: Это значит проявить почтение ко мне.
2: Я никогда не думала об этом раньше. Да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
3: Ты действительно это имеешь в виду?
2: Конечно, почему бы и нет?
3: Тогда что ты делаешь для этого?
2: Ничего, но ты же действительно управляешь на земле, как на небе.
3: А руковожу ли я твоей жизнью?
2: Да, я же хожу в церковь.
3: Это не то, что я спросил. Как насчет твоего характера? У тебя большие проблемы с твоим характером.
2: Почему ты придираешься ко мне сегодня? Я не хуже других, приходящих в церковь.
3: Ты просишь, да приди царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если ты молишься так, то ты должна ожидать, что это исполнится и в твоей жизни.
2: Моя молитва затягивается намного дольше, чем это обычно. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
3: Продолжай, я слушаю.
2: Почему ты обращаешь внимание на каждое слово? Я же просто совершаю мою ежедневную молитву.
3: Молитва – это особый разговор и общение с Богом. Молитвой ты можешь изменять события, поэтому я обращаю внимание на каждое слово. Продолжай, я слушаю.
2: Я боюсь.
3: Боишься? Чего?
2: Я знаю, что ты скажешь мне после этого.
3: Испытай меня и узнаешь.
2: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
3: А простила ли ты своей подруге?
2: Я так и знала, что ты напомнишь мне об этом. Она получила по заслугам.
3: Но ты молишься. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
2: Я не думала, что это касается меня. Я просто хотела отомстить ей.
3: Но тебе же не стало от этого лучше. Ты потеряла мир. Я думаю, что она хорошая подруга для тебя. Тебе следовало простить ей. А остальное оставь завершить мне.
2: Что завершить?
3: Вначале ты должна простить ее. Потом я прощу тебя.
2: Это нелегко. Но я должна простить. Я благодарю тебя за беседу со мной. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: Из этого примера молитвы «Отче наш» давайте возьмем полезные уроки для себя. И сейчас попросим помощи у Бога для этого.
1: Отец наш Небесный, помоги нам слышать голос Твой и быть послушными Тебе. Аминь.

я мне говорила мама: осторожно, лужа, а здесь яма. На руки не раз меня брала, где я не могла пройти сама. Вредные привычки — это лужи, это те же ямы, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, то оттуда тяжело извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, прогоняйте вредные привычки.

Девочка из детского приюта села в поезд. В городе одном поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка. Здесь свободный смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка. С ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь да степь видна. Поезд, ну иди скорее на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, их в купе кончается вагон. Детского билета не хватает, чей ребенок, спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос: «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает: «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать. Разговор с ребенком о билете сел с ней рядом, начал говорить. Девочка и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. «Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда

Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойтись». Взрослые и юные, внемлите, к вам зывают эти голоса, верьте во Христа и заходите в поезд, что ведет на небеса. Аминь.

Иосиф открывается братьям. Когда братья Иосифа пришли домой и рассказали отцу о том, что с ними произошло, Яков решительно сказал им, что не отпустит в Египет младшего сына Вениамина, последнее утешение его старости. Но вскоре в семье кончился хлеб, который братья привезли из Египта. И Яков вновь стал посылать их туда, говоря: «Пойдите опять и купите нам немного пищи». Сыновья же ответили ему, что правитель египетской земли приказал им не являться без младшего брата. Долго Иаков не хотел отпускать с ними Вениамина, но когда голод усилился, то он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий Бог даст вам найти милость у того человека, чтобы он отпустил и другого брата вашего, и Вениамина». Итак, братья пришли в Египет, и Вениамин с ними. Когда Иосиф увидел Вениамина, он вышел в другую комнату и заплакал. Затем, умыв лицо от слез, Иосиф приказал слугам подать для братьев большое угощение. Братья же смутились, не зная, почему он оказывает им такую честь. Наконец Иосиф был уже не в силах сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Смущенные братья не могли ничего ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли и прокормлю тебя здесь, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал. Потом он обнимал и целовал всех братьев.

0: Встреча Иосифа с отцом. Фараон, услышав, что Иосифа посетили братья, приказал дать им путевой запас пищи, одежду и колесницы для них и детей, и для отца. Он пригласил их всех приехать в Египет.
1: Когда Иаков услышал, что его любимый сын Иосиф жив, и он сможет увидеть его, то возликовало его сердце, и он сказал: «Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его».
0: После этого Бог сказал Иакову во сне: «Иаков, я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно». Иаков собрался со всеми своими детьми, внуками и со всем имуществом и отправился в Египет. Иосиф запряг свою колесницу и выехал навстречу им. Увидев своего дорогого отца, он пал ему на шею и долго плакал от радости. Когда фараон услышал, что все уже приехали, он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Ну вот, отец твой и братья пришли к тебе. Перед тобою весь Египет, и ты на лучшем месте земли посели их». Иосиф дал всем своим родным во владение лучшую часть земли египетской и постоянно снабжал их хлебом и всем необходимым. Иаков не возвратился в землю ханаанскую, а остался в Египте. Перед смертью он благословил двух сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема, а потом и всех своих 12 сыновей. Как завещал Иаков, сыновья отнесли его тело в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, где уже были похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ревека.

Жестокость – грех. Жора Жохов жал жука. Жук жужжал. Жа-жа-жа-жа. Жору стал отец ширить и сказал: «Хотят все жить. Жабы, птицы и жуки, обезьяны, червяки. Грех, жестокость и порок. Извлеки себе урок. Что посеешь, то пожнешь. Ничего не обойдешь». Thank you.

0: Джимми и Джемми. Ни для одной Поллианны эта зима была очень трудной. В Бостоне Джимми Пендлтон, несмотря на все свои напряженные старания занять все свое свободное время и мысли, обнаружил, что ничто не в состоянии затмить тех смеющихся голубых глаз, которые постоянно стояли перед его взором. Ничто также не могло стереть из памяти знакомый, такой любимый веселый голос. Джимми признался себе, что если бы не миссис Керри и тот факт, что он чем-то может быть ей полезен, жизнь не имела бы для него никакого смысла. Но даже у миссис Керри он не мог иметь полной радости, потому что там постоянно был Джимми, присутствие которого всегда напоминало ему о Поллианне. Мысли эти были печальными. Будучи вполне убежден, что Джимми и Поллианна любят друг друга, и в равной степени убежден, что он обязан отойти в сторону и предоставить инвалиду Джимми свободный путь, он запрещал себе возвращаться к мысли о ней. Джимми не хотел о ней ни говорить, ни слышать. Он знал, что как Джимми, так и миссис Керри получают от нее письма, и когда они говорили о ней, он силой заставлял себя слушать, несмотря на невыносимую боль. При первой же возможности он старался сменить тему разговора, а ей очень редко посылал короткие весточки. Потому что для Джимми Поллианна представляла теперь не что иное, как источник страданий и несчастья. Он был очень рад, когда наконец пришло время оставить Белдингсвилл и опять заняться учебой в Бостоне. Быть так близко к Поллианне и в то же время так далеко от нее было для него настоящей пыткой. В Бостоне его неспокойный разум лихорадочно искал какого-нибудь занятия, и поэтому он в буквальном смысле ушел с головой в претворение в жизнь планов миссис Керри для своих любимых девушек. И любую свободную минуту, которая появлялась у него, он посвящал этой работе, чему миссис Керри была безмерно рада и благодарна. Итак, для Джимми также прошла зима и наступила весна. Радостная, цветущая весна, наполненная нежным дуновением ветерка и ласковыми теплыми ливнями. Бледно-зеленые бутоны, распустившись, превращались в очаровательные ароматные цветы. Для Джимми эта весна предвещала радость, потому что в сердце его все еще оставалась мрачная, холодная зима досады. Если бы они поскорее договорились и объявили обручение раз и навсегда, все чаще и чаще стал повторять про себя Джимми в последние дни. Если бы я хоть в чем-то мог быть вполне уверен, мне кажется, что тогда было бы намного легче. И вот в конце апреля его желание исполнилось. Вернее, только часть желания. Он в чем-то стал уверен. Случилось это в субботу, в 10 часов утра, когда Мэри, горничная миссис Керри, проводила его в музыкальную комнату со своим обычным. «Я доложу о вас, миссис Керри, что вы здесь, сэр. Я думаю, что она вас ожидает». Войдя в музыкальную комнату, Джимми растерялся, увидев сидящего за пианино Джимми, который распростер руки над подставкой и опустил на них голову. Пендлтон тихонько повернулся, чтобы удалиться, когда парень, сидящий за пианино, внезапно поднял голову. Щеки его пылали, а в глазах отражалась лихорадочная тоска. «Что случилось, Керри?» — пробормотал ошеломленный Пендлтон. «Что-нибудь произошло?» «Случилось! Произошло!» — воскликнул парнишка, поднимая обе руки, в каждой из которой, как теперь видел Пендлтон, было открытое письмо. «Все случилось! Что бы ты мог подумать, если бы всю жизнь находился в тюрьме и вдруг увидел, что ворота широко распахнулись? Разве в этот момент ты не предложил бы девушке, которую ты безумно любишь, стать твоей женой? Разве ты не подумал бы? Нет, послушай, ты думаешь, что я ненормальный? Нет, я нормальный, хотя, может быть, я и помешался от радости. Я хочу тебе все рассказать, можно? Я должен кому-то рассказать». Пендлтон поднял голову, как бы подсознательно он приготовился к удару. Он немного побледнел, но твердым голосом ответил.
1: «Конечно, можно, дружище. Я с удовольствием послушаю».
0: Однако Керю не дожидался согласия и бессвязно торопился все высказать. «Конечно, для тебя это ничего не значит. У тебя есть ноги и свобода, у тебя есть свои стремления и мосты. Но я... Для меня это все. Это возможность быть мужчиной и выполнять мужскую работу, хотя это не дамбы и не мосты. Но это что-то. И это что-то я доказал теперь, что могу делать. Послушай, в этом коротеньком письме сказано, что моя история выиграла первый приз — $3000. В этом втором письме написано, что крупное издательство приняло с большим энтузиазмом мою первую книгу. И оба они пришли сегодня, в это утро. Теперь тебе понятно, почему я до безумия рад?
1: Конечно, конечно, поздравляю тебя, Керю, от всей души!»
0: Тепло воскликнул Джимми. «Спасибо! Ты можешь поздравлять меня! Представь только, что это для меня значит, если я постепенно стал независимым, как мужчина! Представь только, что это значит, если когда-нибудь я смогу принести миссис Керю радость и гордость за то, что когда-то она для меня, несчастного калеки, нашла место в своем доме и в своем сердце. Подумай только, что для меня значит сказать девушке, которую я люблю, что я люблю ее».
1: «Да, да, конечно, старик»,
0: — Джимми говорил твердо, хотя лицо его стало совершенно белым. «Конечно, может быть, мне не стоит делать это последнее сейчас», — предположил Джимми, и легкое облачко сменило выражение его лица.
1: «Я все еще привязан к этим».
0: И он похлопал по костылям, стоящим рядом.
1: «Я не могу забыть, конечно, тот день в лесу, в прошлое лето, когда я видел Поллианну. Я понял, что всегда я буду попадать в ситуации видеть любимую девушку в опасности и не в состоянии спасти ее».
0: «Но Керю...» — торопливо начал собеседник. Керю предупреждающе поднял руку.
1: «Я знаю, что ты хочешь сказать, но не говори! Тебе этого не понять! Ты не привязан к двум палкам! Ты спас ее, а не я! Я постоянно представляю, как это будет всегда со мной и...
0: Сади, я должен буду стоять в стороне и наблюдать за другими».
1: «Сади!» — резко воскликнул Джимми.
0: «Да, Сади Дин, ты что, удивлен? Разве ты не знал? Неужели ты не заметил моих чувств к Сади?» — воскликнул Джимми. «Неужели я так хорошо это скрывал? Я, правда, старался, но...»
1: Закончил он с блаженной улыбкой и отчаянным жестом.
0: «Да, ты действительно скрывал это верно, дружище! От меня, во всяком случае!» Весело воскликнул Джимми. Краска потоком бросилась в его лицо, и глаза его неожиданно стали яркими.
1: «Итак, это Сади Дин!
0: Прекрасно! Поздравляю тебя! Снова поздравляю! Поздравляю! Вот так я тебе и скажу, как говорит Нэнси!» От радости и возбуждения Джимми стал очень разговорчивым. Реакция, происходившая в нем, была такой великой и замечательной от того, что это была не Поллианна, а Сади, которую любил Джимми. Джимми покраснел и немного печально покачал головой.
1: «Еще рано поздравлять, понимаешь? Я еще не разговаривал с ней, но я думаю, что она знает. Я думал, что все вокруг знают».
0: «Да, а на кого ты думал, если бы это не была Сади?» Джимми смутился, а потом стремительно выпалил.
1: «Я думал, что это Поллианна!»
0: Джимми улыбнулся и скривил губы.
1: «Поллианна — замечательная девушка, и я люблю ее, но не в этом смысле. Во всяком случае, не больше, чем она меня. Кроме того, я предполагаю, что кто-то еще имеет на нее виды».
0: Джимми покраснел, как счастливый застенчивый мальчик.
1: «В самом деле?» — переспросил он, стараясь не выдавать себя голосом.
0: «Конечно, Джон Пендлтон!»
1: «Джон Пендлтон?» — отшатнулся пораженный Джимми. «Что, Джон Пендлтон?» — послышался новый голос, и в комнату вошла улыбающаяся миссис Керри. Джимми, в ушах которого в течение 5 минут дважды слова превратились в реальность, едва мог собраться с мыслями, чтобы произнести едва слышные слова приветствия. Но, ничуть не смутившись, Джимми повернулся к ней с триумфальным видом.
0: «Ничего, я просто сказал свое мнение, что Джон Пендлтон сказал бы, что Поллианна никого, кроме него, не любит».
1: «Поллианна? Джон Пендлтон?» Миссис Керри неожиданно опустилась на оказавшийся рядом стул. Если бы оба юноши перед ней не были глубоко поглощены своими собственными переживаниями, они бы, конечно, заметили, что улыбка слетела с губ миссис Керри, и странное выражение, почти страх, появился в ее глазах.
0: «Ну, конечно!» — уверенно повторил Джимми. «Вы что, слепые были оба в прошлое лето? Ведь он столько времени проводил с ней!»
1: «Ну почему? Мне казалось, что он был со всеми нами!» — нерешительно пробормотала миссис Керри.
0: «Но не так, как с Поллианной!» — настаивал Джимми. «Да и кроме того, разве вы забыли, как однажды мы заговорили о женитьбе Джона Пендлтона, а Поллианна вся покраснела и, заикаясь, сказала, что он однажды уже думал о женитьбе? Я еще тогда подумал, не было ли чего-либо между ними. Неужели не помните?»
1: «Да, я думаю, я вспоминаю, когда об этом... Ах, ты напомнил!» Опять еле слышно пробормотала миссис Керри. «Но я об этом забыла!»
0: «Ох, ну это я могу объяснить!» —
1: прервал Джимми, облизывая пересохшие губы.
0: «Джон Пендлтон был однажды влюблен, только это была мать Поллианны».
1: «Мать Поллианны?» В один голос воскликнули удивленные Керри.
0: «Да, он любил ее в юности, но он ей не нравился, как я понимаю. Она любила другого, священника, и вышла за него замуж. Он-то и был отцом Поллианны».
1: «Ох!» – облегченно вздохнула миссис Керри и удобнее уселась на своем стуле. «Так вот, почему он никогда не женился».
0: «Да», – утвердительно кивнул Джимми. «Поэтому, видишь, на самом деле твоя идея необоснованная, что он влюблен в Поллианну. Это была ее мать». «Наоборот, мне кажется, что это еще больше подтверждает эту идею», – провозгласил Джимми, глубокомысленно качая головой. «Мне кажется, что мое предположение становится еще убедительнее. Смотрите, однажды он любил мать, но не смог завладеть ею. Что может быть естественнее того, что он теперь полюбил ее дочь и с успехом?»
1: «Ох, Джимми, ты неисправимый сочинитель историй!» Постаралась смягчить разговор миссис Керри, сопровождая свои слова нервным смехом. «Это не 10-центовая новелла, это реальная жизнь. Она слишком молода для него. Он должен жениться на женщине, а не на девочке. Я хотела сказать, если он вообще намерен жениться?» Заикаясь, исправилась она, неожиданно покраснев.
0: «Возможно. Ну а что, если случилось так, что он полюбил девочку?»
1: Упрямо возражал Джимми.
0: «В самом деле, если хорошо подумать, мы не получили ни единственного письма от нее, в котором бы не сказано было, что он был у нее. И вы знаете, как он постоянно говорит о Поллианне в своих письмах».
1: Миссис Керри неожиданно встала. «Да, я знаю», – пробормотала она, сделав странный жест рукой, как будто отбрасывая что-то безвкусное в сторону. Но она не закончила свое предложение и через мгновение исчезла в другой комнате. Когда же минут через 5 она вернулась, то к величайшему своему удивлению обнаружила, что Джимми ушел. «Как? Я думала, что он пойдет с нами на пикник!» — воскликнула она.
0: «Я тоже думал!» — нахмурился Джимми. «Но все, что я понял из его объяснений или извинений, что он неожиданно должен уехать, и что он пришел сказать вам, что не может с нами пойти. Во всяком случае, после этого он мгновенно исчез. Понимаете?»
1: Глаза Джимми опять заблестели.
0: «Я не уверен, что его вполне понял, потому что думал о чем-то другом».
1: И с ликованием он разложил перед ней оба письма, которые все это время продолжал держать в руках.
0: «Ох, Джимми!»
1: затаив дыхание, произнесла миссис Керю, когда закончила читать. «Как я горжусь тобой!» И неожиданно глаза ее наполнились слезами при виде невыразимого восторга, озарявшего лицо Джемми. Джимми и Джон. В субботу поздним ночным поездом на станцию Белдингсвилл прибыл высокий, коренастый молодой человек с очень решительным, озабоченным видом. На следующее же утро, еще не пробило 10 часов, как тот же молодой человек, только с еще более решительным видом, вышагивал по тихим воскресным улицам, направляясь к Харитонскому поместью. Увидев пучок знакомых, любимых льняных волос на уверенной маленькой головке, как раз в этот момент скрывшейся в беседке, молодой человек минул традиционную парадную дверь и звонок, пересек газон и направился по садовой дорожке, пока не встретился лицом к лицу с обладательницей льняного пучка волос. «Джимми!» – прошептала Поллианна, отшатнувшись назад и не сводя с него глаз. «Как? Откуда ты?»
2: «Из Бостона, прошлой ночью. Я должен был увидеть тебя, Поллианна».
1: «Увидеть меня?» Поллианна бессильно оперлась о стену, чтобы немного прийти в себя. Джимми выглядел таким высоким, сильным и таким милым в дверях беседки, что она боялась, что ее взгляд был предательски восторженным, если не более того.
2: «Да, Поллианна, я хотел это все. Я думал, я имею в виду, я боялся... О, отставить все церемонности, я не могу больше вынести. Я перейду сразу к самому главному. Значит так, я стоял сначала в стороне, но теперь не буду. Это больше не тот случай, когда нужна снисходительность. Он не калека, как Джемми. У него есть ноги, руки и голова, как и у меня. И если он выиграет, то он должен выиграть огненную битву. У меня тоже есть право».
1: Поллианна смотрела на него с искренним недоумением. «Джимми Бин Пендлтон, что все это значит и о чем ты говоришь?» — строго спросила она. Молодой человек смущенно засмеялся.
2: «Неудивительно, что ты не знаешь. Оно совсем не звучит ясно. Правда? Но я не думаю, что я сам был довольно ясным со вчерашнего дня, пока не узнал от самого Джемми».
1: «Узнал? От Джемми?»
2: «Да, все началось с приза. Понимаешь, он только что получил его и...»
1: «Ой, я знаю об этом!» — с жаром прервала его Поллианна. «И разве это не здорово? Только подумать, ведь первый приз — $3000! Вчера я написала ему письмо. Ну, конечно же, когда я увидела его имя, и до меня дошло, что Джемми — это наш Джемми, я так разволновалась, что совсем забыла поискать свое имя. И даже когда я совсем не могла найти своего имени и поняла, что ничего не выиграла, я имею в виду, что я была так рада за Джемми, что я совсем забыла обо всем остальном», — исправилась Поллианна, бросив на Джимми смущенный взгляд. Она боялась, не уловил ли он то, что она вначале чуть не высказала. Однако Джимми был сильно погружен в свои проблемы, чтобы заметить что-либо.
2: «Да, да, конечно, это было хорошо. Я рад, что он получил его. Но, Поллианна, я имею в виду то, что он сказал после того, понимаешь? До тех пор я думал, что он любит, что вы любите друг друга. Я имею в виду и...
1: Ты думал, что я и Джемми любим друг друга?» — воскликнула Поллианна, на чьем лице разлилась мягкая краска смущения. «Как же! Джемми, у него садидин! И всегда была садидин! Он рассказывал мне о ней часами. Я думаю, что он тоже ей нравится».
2: «Прекрасно! Я тоже надеюсь на это. Но, понимаешь, я ведь не знал. Я думал, что это Джемми и ты. И я думал, что только потому, что он инвалид, понимаешь, что не было бы красиво, если бы я был рядом и старался добиться тебя».
1: Поллианна неожиданно нагнулась и подобрала листик, лежащий у ног. Когда же она поднялась, то лицо ее было отвернуто в сторону.
2: «Парень не может чувствовать удовлетворение. Ты знаешь, если он бежит на соревнованиях с другим, который калека с самого начала. Поэтому я просто отошел в сторону и дал ему возможность. Хотя это почти разорвало мое сердце на части. Милая девочка, это было невыносимо. И вот вчера утром я узнал, но узнал я и еще кое-что. Джейми сказал, что есть еще кто-то в этом. Но ради него я не отступлю, Полиана. Я не могу, даже несмотря на все, что он для меня сделал. Джон Пендлтон — мужчина, и у него здоровые ноги для соревнований. Он должен еще драться, чтобы выиграть. Если ты любишь его, если ты на самом деле очень любишь его... Но Полиана широко раскрыла удивленные глаза.

0: Проверь себя. В ней мы хотим рассказать одну историю про мальчика Андрея. И наше желание, чтобы вы, наши маленькие слушатели, обратили внимание на себя. А как поступаю я? Андрей играл со своей собакой на берегу озера. Бросая палку в воду, он повелительно закричал:
1: «Дозор! Дозор! Сюда!»
0: Но собака неподвижно сидела на берегу, безразлично глядя то на Андрея, то на озеро. Маленький хозяин настаивал на своем. Он нашел другую палку и опять бросил ее в воду, скомандовав:
1: «Дозор! Вперед! Вперед! Какой ты бестолковый пес!»
0: Однако пес в ответ лениво растянулся на песке и закрыл глаза. Растерженный Андрей начал бить собаку. Дозор нехотя полез в воду. Вскоре пес, отряхиваясь, вернулся с палкой в зубах. Андрей, довольный своим достижением, дал дозору кусочек сахара, похлопал его по мокрой шее и отправился домой. А за обедом Андрей с восторгом рассказывал:
1: «Мама, знаешь, сколько мне пришлось сегодня заниматься с дозором, чтобы научить его послушанию? Как это нелегко! Зато теперь он слушается меня!»
2: «Сынок, а разве ты имеешь право требовать от него послушания?»
1: «А как же! Это же мой пес! Дядя Ваня подарил его мне! Будку сделал я! Положил туда свежего сена я! 3 раза в день кормлю, гуляю с ним, чищу его, называю его «дорогой дозор». Неужели я не имею права требовать от него послушания? Конечно, имею.

0: У меня есть тоже маленький мальчик. Мне подарил его небесный отец. Для этого малыша я делаю все. Шью, стираю, готовлю вкусную пищу, учу, постоянно молюсь о нем. Люблю и называю его «Дорогой Андрюша». Когда он болеет, лечу его и подолгу сижу у постели. Думаю, я тоже имею право требовать от этого мальчика послушания. Однако, к сожалению, мне часто приходится поступать с ним, как тебе с дозором.
1: Андрей слушал молча. Яркий румянец выступил у него на щеках. Ему стало стыдно. Но, переборов себя, он воскликнул.
2: «Мама, я люблю тебя! Я буду всегда теперь тебя слушаться, как дозор меня!»
0: «Сынок, между тобой и дозором большая разница. Тебе Господь дал разум отличать добро от зла, а дозор этого не понимает. Конечно, я могу заставить тебя слушаться, но мне хочется, чтобы ты был послушен без принуждения. И это не только мое желание, но и повеление Божие. Дети, будьте послушны родителям во всем, потому что это благоугодно Господу».
1: «Да, Господь хочет, чтобы мы были послушными своим родителям. Это заповедь Божия».

0: Мама, первое слово. Нежных малюток детей. Радость родимого крова, свет перекрестных путей. В горе любимая мама, скорый помощник и друг. Нет ее, горькая драма, скучно и мрачно вокруг. В ней утешение находит малый и старый всегда. Каждый по жизни проходит, милое слово твердя. Мама, о мама, как много в слове там чистой любви. Заповедь Господа Бога, к маме любовь прояви.
1: А теперь мы выучим золотой стих из Библии. Он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». А сейчас повторим. «Дети, будьте послушны родителям во всем».
2: «Дети, будьте послушными родителям во всем».
1: «Ибо это благоугодно Господу».
2: «Ибо это благоугодно Господу».
1: Колоссянам 3:20.
2: Колоссянам 3:20.

Господь надежда, моя скала, Ему я сердце все отдала, Ему с любовью пою гимн свой, Господь надежда, лишь в нем покой. Ночные страхи с души уйдут, мир, умиление ко мне придут, и среди ночи, и среди дня, о мой Спаситель, люблю тебя.

Да, Иаков боролся с Богом, Господь, благословив его, дал ему новое имя – Израиль, что в переводе означает «боровшийся с Богом». Поэтому все потомки, оставшиеся после Иакова, до сих пор называются израильским народом, а также еврейским народом и народом Божиим. После смерти Иосифа в Египте стал владычествовать другой фараон, который не знал мудрого Иосифа и его добрых дел. Этот фараон увидел, что народ израильский стал очень многочисленным и сильнее народа египетского. Тогда он сказал своему народу: «Давайте перехитрим израильтян, чтобы они не размножались. Иначе, когда случится война, то соединятся они с нашими неприятелями, вооружатся против нас и выйдут из земли нашей». Фараон поставил над народом израильским начальников, которые изнуряли израильтян тяжкими работами. Но чем более их изнуряли, тем более они умножались и тем более возрастали, так что все опасались их. Поэтому египтяне с еще большей жестокостью стали принуждать их к работам, старались сделать их жизнь невыносимо тяжелой. Но Бог увидел долгое страдание народа, уповающего на Него, и решил послать ему Избавителя».

Младенец Моисей в корзинке. Фараон узнал, что народ израильский не ослабевает от тяжких работ, но все более крепнет. Тогда он приказал, чтобы каждого новорожденного сына израильтян бросали в реку. У одной израильтянки родился сын. Эта женщина знала, что Бог может спасти ее младенца, и поэтому она с молитвой поручила его попечению Божьему. 3 месяца она скрывала своего сына. Но когда стало невозможно прятать его, она взяла корзинку, осмолила ее, положила в нее ребенка и спрятала в тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца – Моисей. Сам Бог избрал этого человека для помощи своему народу, и поэтому он вложил в сердце его матери твердую уверенность в том, что Господь позаботится о его жизни. Она послала свою дочь наблюдать за тем, что случится с малышом. Дочь фараона находит Моисея. Дочь фараона вместе со своими служанками вышла купаться к реке. Вдруг она заметила среди тростника корзинку и услышала плач ребенка. Она приказала своей рабыне принести ее. Открыв корзинку, дочь фараона увидела плачущего младенца, который был прекрасен. Она сжалилась над ним и решила взять его к себе и усыновить. Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила, не хочет ли принцесса найти кормилицу для него. Дочь фараона согласилась, и когда девочка привела свою мать, дочь фараона сказала ей, «Возьми этого младенца и вскорми его мне, я тебе за это уплачу». Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что он внял ее молитве. Когда Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона, и он жил во дворце у нее как сын. Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал, что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил посмотреть, как живет его родной народ. Он видел, как жестоко угнетается его народ. Однажды Моисей заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей хотел защитить своего соплеменника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке. На следующий день Моисей увидел,

как ссорились два еврея. Он спросил у одного из них: «Почему ты бьешь ближнего твоего?» Тот ответил: «Кто поставил тебя судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Тогда Моисей испугался и подумал: «Наверное, об этом деле узнали». Когда фараону сказали о случившемся, он хотел убить Моисея. Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую. Там он познакомился со священником Иофором и с его семьей и остался жить у них. Священник Иофор выдал за Моисея свою дочь Сепфору.

Горящий терновый куст. Жизнь Моисея резко изменилась. Первые 40 лет своей жизни он провел в Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие 40 лет, Моисей был пастухом у Иофора, своего тестя. Спустя долгое время умер царь египетский, фараон. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли к Богу. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что Моисей идет посмотреть, и воззвал к нему из горящего куста: «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Господь сказал ему из куста: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» На что Бог ответил ему: «Я буду с тобою». Когда Господь сказал Моисею, что он посылает его к фараону, чтобы тот отпустил народ Божий, то Моисей ответил: «О Господи, я тяжело говорю и косноязычен. Пошли другого, кого можешь послать». Тогда Господь указал Моисею на его брата Аарона и сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для них. Много знамений и чудес совершил Господь на глазах у фараона, но сердце его было ожесточено, и он не хотел отпускать народ Божий. 9 ужасных наказаний Господних постигло весь народ египетский. Вода в реке Нил превратилась в кровь. Жабы покрыли землю египетскую. Персть земная сделалась мошками, и множество песьих мух появилось в Египте. Моровая язва на людях и на скоте, воспаление с нарывами, град, саранча и тьма по всей египетской земле. Но фараон все время ожесточал свое сердце, хотя и сам страдал от наказаний, но народу израильскому не разрешал уйти.
Тогда Моисей и Аарон стали угрожать ему последним, десятым наказанием.

кровь пасхального агнца. Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он видел все великие чудеса и Божье возмездие. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец, самый старший сын в семье, в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Всему народу израильскому Господь повелел через Моисея, чтобы каждая семья в эту ночь заколола агнца, то есть здорового ягненка без порока, испекла его, и чтобы каждый член семьи ел его. Кровью закланного агнца Бог велел всем израильтянам помазать косяки и перекладины дверей дома. Господь сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие, а египтяне, как всегда, легли спать. В полночь умерли все их первенцы. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. С этого времени Господь установил для израильтян праздник, называемый Пасха. Слово «Пасха» означает «прохождение мимо», «переход». Каждый год израильтяне должны есть агнца с пресным хлебом в этот праздник, вспоминая свое избавление.

каюсь и грешу, упав, встаю и снова спотыкаюсь. О милости Тебя, Господь, прошу, и пред Твоим величием склоняюсь. Спасибо, что прощаюсь всякий раз, когда к Тебе в смирении прибегаю. Ты знаешь мысли каждого из нас, а я то и своих порой не знаю. Ты видишь все и знаешь наперед мои ошибки, страхи и падения. Твоя любовь меня к Тебе влечет, стирая все преграды и сомнения. О, люди, вы не бойтесь прибегать к тому, кто все простит, всегда поможет. Он и без слов сумеет все понять, когда никто понять уже не может.

0: Юность Поллианны. Но Поллианна широко раскрыла удивленные глаза.
1: «Джон Пендлтон! Джимми! Что ты имеешь в виду? Что ты говоришь о Джоне Пендлтон?»
0: Внезапная радость преобразила лицо Джимми, и он протянул обе руки. «Тогда ты не любишь! Я могу видеть это по твоим глазам, что ты не любишь!» Поллианна отступила. Она побледнела и вся дрожала.
1: «Джимми, что ты имеешь в виду? Что ты говоришь?»
0: Жалостно взмолилась она. «Я имею в виду, что ты не любишь дядю Джона таким образом! Неужели ты не понимаешь? Джимми думает, что ты любишь, и что он любит тебя взаимно! И тогда я стал думать, что, может быть, это и на самом деле, ведь он всегда говорит о тебе, и, конечно, до этого была еще и твоя мать!» Поллианна тихо застонала и закрыла лицо обеими руками. Джимми подошел поближе и положил любящую руку ей на плечи, но Поллианна опять отпрянула от него.
1: «Поллианна, прелестная радость, не надо! Не терзай мою грудь!» — ласково попросил он. «Неужели ты совсем не любишь меня? Неужели это правда, и ты просто не хочешь мне сказать?»
0: Она опустила руки и посмотрела ему в лицо. В глазах ее было выражение, которым она удерживала его на расстоянии.
1: «Джимми, ты думаешь, что он любит меня в этом смысле?»
0: И мольба ее прозвучала почти шепотом. Джимми нетерпеливо тряхнул головой. «Не бери в голову, Поллианна! Я, конечно, не знаю, откуда мне знать! Но драгоценность не в этом дело, а в тебе. Если ты не любишь его, и если ты подашь мне надежду, хоть легкую надежду, что ты можешь полюбить меня...» Он поймал ее руку и старался притянуть ее к себе.
1: «Нет, нет, Джимми, я не должна, я не могу!»
0: И обеими руками она оттолкнула его от себя.
1: «Поллианна, ты не имеешь в виду, что ты любишь его?»
0: Бледнее спросил Джимми.
1: «Нет, нет, конечно, не в этом смысле!»
0: Заикаясь, проговорила Поллианна.
1: «Но разве ты не видишь? Если он любит меня, то я должна приложить все старания!»
0: «Поллианна!»
1: «Не надо! Не смотри на меня так, Джимми!»
0: «Ты имеешь в виду, что выйдешь за него замуж, Поллианна?»
1: «О, нет, я имею в виду... Да, возможно!»
0: С отчаянием призналась она. «Поллианна, ты не сделаешь этого! Ты не можешь! Поллианна, ты просто убиваешь меня!» Поллианна тихо всхлипнула. Она опять закрыла лицо руками. Некоторое время она сдавленно всхлипывала. Затем с трагическим жестом она подняла голову и посмотрела прямо в страдальческие, укоризненные глаза Джимми.
1: Я знаю,
0: в отчаянии повторяла она. Я убиваю себя тоже, но я не могу иначе.
1: Я разобью твое сердце, разобью мое, но никогда не смогу разбить его.
0: Джимми поднял голову, глаза его вдруг загорелись огнем, вся его внешность вдруг мгновенно и необыкновенно изменилась. С нежным, триумфальным возгласом он обнял Поллианну и крепко прижал к себе. «Теперь я знаю, что ты любишь меня!» Тихо прошептал он ей на ухо.
1: «Ты сказала, что ты твое сердце разобьешь тоже. Ты думаешь, что теперь я отдам тебя кому-нибудь на всей земле? Ах, дорогая, ты очень мало понимаешь в любви, такой, как моя!» «Если думаешь, что я потеряю тебя теперь, Поллианна, скажи, что ты любишь меня! Скажи это твоими дорогими устами!»
0: Целую минуту Поллианна без сопротивления оставалась в крепких, нежных объятиях. Затем со вздохом, который был отчасти вздохом удовлетворения, отчасти самоотречения, она стала высвобождаться.
1: «Да, Джимми! Я люблю тебя. Руки Джимми напряглись и готовы были опять прижать ее, но в лице девушки было что-то запретное. «Я очень люблю тебя, но я никогда не смогу быть счастливой с тобой и ощущать это. Джимми, неужели ты не видишь, дорогой? Вначале я должна знать, что я свободна».
0: «Вздор, Поллианна! Ну, конечно же, ты свободна!» Глаза Джимми опять загорелись.
1: Поллианна покачала головой. «Не с этим сознанием, Джимми. Разве ты не видишь? Раньше это была мама, которая разбила его сердце. Моя мама. И все эти годы он жил одинокой, не знающей любви жизнью. Если он теперь придет ко мне и предложит, чтобы я восполнила все это, то я должна буду это сделать, Джимми. Я должна. Я не могу отвергнуть, понимаешь?» Но Джимми не понимал. Он просто не мог понять, и он не собирался понять, несмотря на то, что Поллианна умоляла и доказывала со слезами. Однако Поллианна тоже не уступала Джимми, хотя ласково и мягко, но она противилась. Джимми, несмотря на боль и раздражение, чувствовал себя почти утешенным. «Джимми, дорогой, — наконец сказала Поллианна, — мы просто должны подождать. Это все, что я сейчас могу сказать. Я надеюсь, что он не интересуется мной, и я просто не верю, что он любит. Но вначале я должна узнать. Мы просто немного должны подождать, пока не узнаем. Джимми, пока все не узнаем». И вот этому-то плану Джимми должен был подчиниться, хотя это было с ужасно противящимся сердцем.
0: «Хорошо, моя радость. Конечно, я должен остаться с тем, что ты сказала», — в отчаянии произнес он. «Но без сомнения, никогда раньше мужчина не дожидался ответа, пока девушка, которую он любит и которая любит его, не узнает, не желает ли ее другой кто-нибудь».
1: «Я знаю. Но видишь ли, дорогой, никогда раньше ни один мужчина не любил ее матери», — вздохнула Поллианна, и лицо ее стало очень грустным.
0: «Прекрасно! Я, конечно же, вернусь в Бостон», — согласился Джимми, расслабляясь. «Но ты не должна думать, что я отступлю, потому что я не отступлю. И не отступлю до тех пор, пока я не буду знать, что ты будешь любить меня, моя маленькая прелесть», — закончил он с таким видом, который привел ее в трепет, и она отступила подальше от его рук. Джон Пендлтон повернул ключ. В эту ночь Джимми вернулся в Бостон, терзаемый смешанным чувством раздражения, счастья, надежды и бунтарства. В Белдингсвилле он оставил девушку, которая была едва ли в меньшем возбуждении. Поллианна, охваченная трепетным счастьем от такого прекрасного сознания, что Джимми любит ее, в то же время содрогалась от ужаса при мысли о возможной любви Джона Пендлтона по отношению к ней. Поэтому не было даже мгновения радости, которое бы не сопровождалось болью и страхом. К счастью всех страдальцев, эти переживания длились недолго. Так уж случилось, что ключ ко всей этой ситуации нечаянно находился в руках Джона Пендлтона. И не прошло и недели после неожиданного посещения Джимми, как он повернул этот ключ, и дверь сомнения широко распахнулась. Приблизительно к вечеру, в четверг, Джон Пендлтон зашел навестить Поллианну. Получилось так же, как и у Джимми, то есть он увидел Поллианну в саду и направился прямо к ней. Поллианна, взглянув ему в лицо, вдруг почувствовала, как сердце ее сжалось. «Идет, идет!» — передернулась она и невольно отвернулась, как будто намереваясь убежать.
2: «Ох, Поллианна, подожди минуточку, пожалуйста!» — крикнул посетитель, ускоряя шаги. «Ты как раз та, которую я хотел увидеть! Можем ли мы посидеть здесь?» — спросил он, поворачиваясь к беседке. «Я должен поговорить с тобой о чем-то».
1: «Ну, как же, конечно!» — заикаясь, ответила Поллианна, сделанная веселостью. Поллианна знала, что она покраснела, а ей так не хотелось краснеть, особенно в этот момент. Легче от того, что она согласилась с ним посидеть в беседке, ей не стало, потому что еще предстоял разговор. Беседка для Поллианны была теперь священным местом, связанным с милым воспоминанием о Джимми. И только подумать, что это будет здесь, здесь! Она содрогнулась, и при одной мысли об этом, но вслух Поллианна весело сказала: «Сегодня прекрасный вечер, правда?» Ответа не последовало. Джон Пендлтон вошел в беседку и тяжело опустился на плетеный стул, даже не дождавшись, пока сядет Поллианна. Для него это было очень даже необычно. Поллианна украдкой бросила на него нервный взгляд, вдруг увидела, что он выглядел таким недовольным и неумолимым, что она моментально вспомнила это же выражение в своем далеком детстве. Девушка непроизвольно вскрикнула. Но Джон Пендлтон и на это не обратил внимания. Угрюмый, он весь был поглощен своими мыслями. Наконец он поднял голову и мрачно уставился в недоумевающие глаза Поллианны.
2: «Поллианна!»
1: «Да, мистер Пендлтон?»
2: «Ты помнишь, каким я был много лет назад, когда ты впервые встретила меня?»
1: «Да, я думаю, что помню».
2: «Восхитительный, приятный образец человечества, не так ли?»
1: Несмотря на всю свою взволнованность, Поллианна слабо улыбнулась. «Вы мне нравились, сэр». Только услышав прозвучавшие слова, до Поллианны дошло, что они могут выражать. Ей так хотелось вернуть их обратно или исправить, и она почти добавила: «Я имела в виду, что вы мне нравились тогда». Но она вовремя остановилась. Это, конечно же, ничему теперь не поможет. С замиранием сердца она слушала следующие слова Пендлтона, которые не замедлили последовать.
2: «Я знаю это. Да благословит тебя Бог. И это-то меня и спасло. Я часто думаю, Поллианна, если бы ты когда-нибудь вполне поняла, что твоя детская любовь и вера сделали для меня».
1: Поллианна смущенно запротестовала, но, улыбаясь, он остановил ее.
2: «Да, это так. Это была ты, единственная и никто другой. Интересно, если ты помнишь и другую вещь?»
1: Продолжал Джон после минутного молчания, во время которого Поллианна украдкой с тоской поглядывала на дверь.
2: «Интересно, помнишь ли ты, когда я однажды сказал тебе, что ничто, кроме женской руки и сердца, и присутствия ребенка, не может сделать жилище домом?»
1: Поллианна почувствовала, как кровь хлынула ей в лицо. «Да, нет, я имею в виду, да, я помню это», заикаясь, проговорила она. «Но я не думаю теперь, что это всегда так. Я хотела сказать, что ваш дом теперь приятный, как он есть, и...»
2: «Но о моем-то доме я и говорю, детка!»
1: Нетерпеливо перебил ее Пендлтон.
2: «Поллианна, ты знаешь, какой дом я однажды хотел иметь, и кто растоптал все мои мечты?» «Не думай, дорогая, что я обвиняю твою мать. Нет, я не сужу ее. Она просто послушалась веления своего сердца, что было правильно. И она во всяком случае сделала разумный выбор, что ясно доказывает мрачная жизнь, которую я прожил, разочаровавшись. И после всего этого, Поллианна, разве это не странно?» добавил Джон Пендлтон, и в голосе его послышалось какой-то надлом и нежность. «Что это маленькая ручка ее собственной дочери наконец привела меня на тропинку счастья». Поллианна конвульсивно смочила губы.
1: «Ох, но, мистер Пендлтон, я...» И опять он прекратил ее возражение ласковым жестом.
2: «Да, это ты, Поллианна, твоя маленькая ручка много лет назад. Ты и твоя игра в радость».
1: «Ох!» И Поллианна немного расслабилась. Ужас стал медленно гаснуть в ее глазах.
2: И все эти годы я постепенно превращался в другого человека, Поллианна. Но есть одна вещь, которую я не изменил, моя дорогая.
1: Он замолчал, отвернулся, а затем печально повернулся и нежно посмотрел ей в глаза.
2: Я продолжаю думать, что необходима женская рука и сердце или присутствие ребенка, чтобы сделать настоящий дом.
1: «Да, но у вас было присутствие ребенка», — попыталась опять возразить Поллианна, и ужас опять наполнил ее взгляд. «У вас есть Джимми, вы же знаете».
2: Мужчина забавно расхохотался. «Я знаю, но я не думаю, что даже ты скажешь, что Джимми сейчас является присутствием ребенка», — заметил он.
1: «Нет, конечно, нет».
2: «Кроме того, Поллианна, я уже решил, я должен иметь руку женщины и ее сердце».
1: Голос его вдруг дрогнул и стих. «Ох, в самом деле!» Поллианна сжала свои пальцы, что было силы. Однако казалось, что Джон Пендлтон ничего не слышит и не видит. Он поднялся на ноги и стал нервно прохаживаться по маленькой беседке.
2: «Поллианна!»
1: Наконец остановился он и посмотрел ей в лицо.
2: «Если бы ты была на моем месте и хотела бы предложить женщине, которую ты любишь, прийти и превратить старую серую груду камней в дом, что бы ты для этого сделала?»
1: Поллианна наполовину поднялась со стула. Ее широко раскрытые глаза тоскливо смотрели на дверь. «Ох, мистер Пендлтон, я бы не сделала этого совсем. Совсем!» Она опять не могла найти нужных слов, и они наскакивали друг на дружку. «Я уверена, что вы были бы намного счастливее так, как вы есть!» Джон уставился на нее в нерешительности и удивлении, а затем грустно засмеялся.
2: «Ради бога, Поллианна, разве это так плохо?»
1: — спросил он. «Плохо?» Поллианна выглядела так, будто она сейчас убежит.
2: «Да, или это твоя манера смягчить удар? Ты, вероятно, просто хочешь сказать, что она все равно не согласится быть со мной?»
1: «Ох, нет, нет, конечно, она скажет «да», она должна сказать «да» в любом случае, вы же знаете!» — объяснила Поллианна искренне, содрогаясь от ужаса. «Но я думала, я имею в виду, что я думала, что если девушка не любит вас, то вы будете намного счастливее без нее. И...» Но, взглянув на выражение лица Джона Пендлтон, Поллианна вдруг замолчала.
2: «Я бы не хотел ее, если бы она не любила меня, Поллианна».
1: «Нет, я тоже так думаю». И вид Поллианны немножко изменился опять.
2: «Кроме того, это уже не молоденькая девушка», —
1: продолжал Джон Пендлтон.
2: «Она вполне зрелая женщина, которая прекрасно знает, что она делает».
1: Голос собеседника звучал грустно и доверчиво. «Ох! Ой!» — воскликнула Поллианна. Придавленное внутри нее счастье вдруг вспыхнуло в ее глазах неописуемым восторгом и освобождением. «Так значит, вы любите!» Почти со сверхъестественной силой Поллианна удержала готовые сорваться с ее несчастливых уст слова. «Кого-то!»
2: «Люблю! Разве я не твердил тебе все это время, что я люблю?» — рассмеялся Джон Пендлтон с легким огорчением. «И все, что я хочу узнать, это можно ли каким-нибудь образом сделать так, чтобы она полюбила меня? В этом-то я и рассчитываю на твою помощь, Поллианна. Понимаешь, она из твоих любимых друзей».
1: «В самом деле!» — колокольчиком прозвучал Поллианнин смех. «Тогда она просто должна любить вас. Мы ее заставим. А может быть, она уже любит. Кто она?» Опять наступила длинная пауза.
2: «Я думаю, после всего, Поллианна, я не буду. Да, и я тоже буду. Это... разве ты не догадываешься? Миссис Керю».
1: «Ох!» — Выдохнула Поллианна с восторженной радостью. «Как это чудесно! Я так рада! Рада! Рада!»
0: Через час Поллианна отправила Джейми письмо. Оно было запутанное и бессвязное. Целая серия незаконченных, не имеющих никакого смысла, но смущенно радостных предложений, из которых Джимми узнал очень много. А больше, конечно, из того, что осталось ненаписанным. Да и разве он нуждался в чем-либо большем, чем это?
1: «Ох, Джимми, он нисколько не любит меня! Это кого-то другого! Я не должна говорить тебе, кто это, но ее имя не Поллианна!»
0: У Джимми как раз хватило времени, чтобы успеть на 7-часовой поезд, отправляющийся в Билдингсвилл. И он успел на него.

0: У Біблії 1 Коринфяна 6:20 написано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Князь Нуля, у Аленки платье в пятнах, она вся неаккуратна, руки в красках и чернилах, на портфеле след от пыли, в лужах туфли все замочат, с ней никто дружить не хочет, учит мудрость всех детишек и девчонков и мальчишек. Дорожить всем чистой надо, чистота с небес награда. Ты, Аленка, мудрость слушай, чистым все храни и душу.

и понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, потому что они говорили: «Мы все умрем». И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог повел израильский народ пустынной дорогой, ведущей к Красному морю. Только один Господь знал, куда повести свой народ. Поэтому Он шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая им путь. Когда облако останавливалось, израильтяне раскидывали свои шатры и отдыхали. А когда облако двигалось, они снова продолжали свой путь. Никогда не отлучался от народа столб облачный днем и столб огненный ночью. Так и мы, когда доверимся руководству Божию, всегда будем находиться под водительством Его Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок в жизни. Тогда облако Божественного милосердия будет окружать нас как в светлые дни, так и в темные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви и утешения никогда не покинет нас, если мы будем искать постоянного молитвенного общения с Ним.

переход израильтян через Черное море. Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принести жертву своему Богу, но также, чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он погнался за ними со всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая возвратить их назад. Вскоре, когда израильтяне находились у берега Черного моря, и им некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и египтян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские волны сильным восточным ветром так, что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей. Воды как бы расступились перед ними, и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону».

гибель египетского войска в Черном море. А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступившееся море. Утром Господь привел в замешательство весь египетский стан, отняв колеса у колесниц так, что они влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на свое место и потопила всех египтян. Так избавил Господь в тот

день свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда воспел Моисей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя. «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Десница Твоя, Господи, прославила силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Кто таков, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалою, Творец чудес? Господь будет царствовать во веки и в вечность».

Манна с неба. Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. Моисей сказал народу: «Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб манной. Вкус ее был, как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом для израильского народа, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропадала. И вот израильтяне пришли в место Рефидим. И оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дайте нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог. И вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место Масса и Мерива, что в переводе означает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на Господа и укорял его. На очень короткое время Господь допускал трудности для израильтян, испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот – это грех. Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему.

Петя стукнул Ваню крепко. Сожаления нет. Ну а сам рукой закрылся, ждет удара в ответ. Долго ждал, но не дождался. Ваня говорит: «Знаешь, мне Господь Спаситель драться не велит. И сердиться я не буду, лучше в мире жить. Я хочу тебе сегодня дружбу предложить». И теперь Ванюша с Петей лучшие друзья, потому что если любишь, победишь всегда.

0: Юность Поллианны. После долгих лет. Отправив письмо Джимми, Поллианна была настолько счастлива, что не могла удержать в себе своих чувств. Всякий раз, прежде чем отправиться спать, она заходила в тетину комнату справиться, не нужно ли ей чего. В эту же ночь, после обычных вопросов, она повернулась, чтобы выключить свет, как что-то заставило ее вернуться опять к тете. Затаив дыхание, она опустилась возле нее на колени. «Тетя Полли, я так счастлива, что я должна кому-то рассказать. Я хочу рассказать вам, можно?»
1: «Рассказать мне? Что ты хочешь мне рассказать, дитя? Конечно же, ты можешь сказать мне. Ты имеешь в виду, что это хорошая для меня новость?»
0: «Ну, конечно же, дорогая, я надеюсь, что да», — покраснела Поллианна. «Я надеюсь, что это обрадует вас немножко. Из-за меня, понимаете? Конечно, Джимми когда-нибудь сам вам все расскажет, как полагается, но я хочу первое сказать вам».
1: «Джимми!»
0: Лицо миссис Чилтон предупредительно изменилось. «Да, когда он будет просить меня», заикаясь, проговорила Поллианна, сильно покраснев. «Ой, я так счастлива! Я просто должна была вам сказать!»
1: «Просить у меня, тебя, Поллианна!»
0: Миссис Чилтон подтянулась и села.
1: «Поллианна, ты не имеешь в виду, что возникло что-то серьезное между тобой и Джимми Бин?»
0: Поллианна в испуге отклонилась. «Как, тетушка? Я думала, что вам Джимми нравится!»
1: «Да, но когда он на своем месте, но это место не является быть мужем моей племянницы!»
0: «Тетя Полли!»
1: «Успокойся, успокойся, дитя! Не смотри такой пораженной! Это все явный вздор! И я рада, что могу остановить это, пока еще не зашло слишком далеко!»
0: «Но, тетя Полли, это уже зашло далеко!» С дрожью в голосе проговорила Поллианна. «Ведь я уже полюбила его так сильно!»
1: «Тогда тебе придется разлюбить, Поллианна, потому что никогда, никогда я не соглашусь на твой брак с Джимми Бин!»
0: «Но почему, тетушка?»
1: «Прежде всего и в основном, потому что мы ничего о нем не знаем».
0: «Ну почему же, тетя Полли? Ведь мы всегда знали его, с тех самых пор, как я была еще маленькой».
1: «Да, и что же он из себя представлял? Невоспитанный маленький беглый мальчишка из детского приюта. Мы ничего не знаем ни о его родителях, ни о его предках».
0: «Но я не собираюсь выходить замуж за его родителей или за его предков». С нетерпеливым стоном тетя Полли откинулась на подушки.
1: «Поллианна, ты просто отравляешь мне жизнь. Мое сердце бьется, как молоток по наковальне. Я не смогу теперь ни на секунду уснуть. Неужели ты не могла отложить все это до утра?»
0: Поллианна быстро поднялась на ноги и с лицом полным сокрушения сказала. «Ну, конечно же, да, конечно, тетя Полли, и завтра вы будете чувствовать себя совершенно по-другому, я в этом просто уверена», — повторила девушка, и в голосе ее снова зазвучала надежда. Она повернулась и выключила свет. Но утром тетя Полли не чувствовала себя иначе. Напротив, ее позиция против брака была еще более определенная. Напрасно Поллианна просила и убеждала ее, безуспешно старалась она показать, как зависит от этого ее счастье. Тетя Полли была неумолимой. Она не допускала никакого снисхождения. Она строго выговорила Поллианне, прочитала ей длинные наставления и предупреждения о возможности бед в наследственности и опасности браков с неизвестным родословным. Наконец она напомнила ей, что Поллианна должна быть благодарна за все эти долгие годы пребывания в доме ее тети, в который ей было оказано столько заботы и любви. Затем она умоляла ее не разбивать ее сердце этим браком, как сделала ее мать много лет назад своим замужеством. Когда же в 10 часов явился счастливый, радостный, сияющими глазами Джимми, то встретил испуганную, вздрагивающую от рыданий маленькую Поллианну, которая старалась отстранить от себя его трепещущие руки. Побледнев, он с нежностью привлек ее к себе и потребовал объяснений. «Поллианна, милая, что все это значит?»
1: «Ох, Джимми, Джимми, зачем ты пришел? Зачем ты приехал? Я хотела написать тебе и сразу все рассказать»,
0: — простонала Поллианна. «Но ты написала мне, дорогая. Я получила вчера после обеда, как раз вовремя, когда я мог успеть на поезд».
1: «Нет, нет опять. Я имею в виду, я не знала тогда, что я не могу».
0: «Не можешь? Поллианна!» Глаза его загорелись упрямым гневом. «Ты не хочешь сказать мне, что есть кто-то еще, кто любит тебя, кого я должен опять ждать?» Проговорил он, держа ее на расстоянии вытянутых рук.
1: «Нет, нет, Джимми, не смотри на меня так. Я не могу выдержать этого».
0: «Тогда в чем же дело? Что теперь ты не можешь делать?»
1: «Я не могу выйти за тебя замуж».
0: «Поллианна, ты любишь меня?»
1: «Да, о, да!»
0: «Тогда ты должна выйти за меня замуж», — победоносно проговорил Джимми, опять обнимая ее.
1: «Нет, нет, Джимми, ты не понял. Это тетя Полли», —
0: с трудом выговорила Поллианна. «Тетя Полли?»
1: «Да, она не позволяет мне».
0: «Ха!» Джимми вскинул голову с коротким смехом. «С тетей Полли мы уладим. Она думает, что потеряет тебя, но мы напомним ей, что она... что она только обретет нового племянника», — закончил он с насмешливой важностью. Но Поллианне было не до смеха. Она в отчаянии покачала головой.

0: Юность Поллианны.
1: Нет, нет, Джимми, ты не понимаешь. Она... Ох, как я могу тебе сказать? Она возражает против тебя.
0: Руки Джимми слегка ослабли, а глаза стали серьезнее. Да? Ну, тогда я думаю, что я не могу обвинять ее в этом. Я не удивляюсь, конечно.
1: Напряженно проговорил он.
0: Но все же...
1: И он посмотрел на Поллианну любящими глазами.
0: Я постараюсь сделать тебя счастливой, моя радость.
1: Конечно, ты сделаешь. Я знаю, что ты сделаешь. Заплакала Поллианна.
0: Тогда почему бы не предоставить мне возможность, Поллианна? Даже если она и не вполне одобрит этого сначала. Может быть, со временем, после того, как мы поженимся, мы сможем завладеть ее сердцем?
1: «Ох, но я не могу! Я не могу этого сделать!» – простонала Поллианна. «После того, что она мне сказала, я не могу без ее согласия. Понимаешь, она так много сделала для меня, и она так зависит теперь от меня. Ей теперь... Совсем нехорошо, Джимми. И в самом деле, в последнее время она была такой любящей и так старалась играть в игру, понимаешь? Несмотря на все ее переживания. И она плакала, Джимми, и просила меня не разбивать ее сердце, как мама сделала много лет назад. И, Джимми, я просто не могу после всего, что она для меня сделала.
0: На мгновение воцарилась пауза. Затем Поллианна опять заговорила срывающимся голосом.
1: «Джимми, если бы ты только рассказал тете Полли что-нибудь о твоем отце и твоих предках, и...»
0: Руки Джимми бессильно опустились, и он немного отступил назад. Кровь отхлынула от его лица. «Так вот в чем дело!» – прошептал он.
1: «Да!»
0: Поллианна подошла поближе и робко коснулась его руки.
1: «Не думай, это не для меня, Джимми. Мне все равно. Кроме того, я знаю, что твой отец и твои родственники были все знатные, потому что ты такой замечательный и благородный. Но она... Джимми, пожалуйста, не смотри на меня так!»
0: Но Джимми с тихим стоном отвернулся в сторону. Через несколько минут, произнеся несколько сдавленных слов, которые она не поняла, он ушел. Из Харрингтонского поместья Джимми отправился прямо домой и стал искать Джона Пендлтона. Нашел он его в огромной, с темно-красными занавесями библиотеке, в которой много лет назад Поллианна с опаской ожидала увидеть скелет, который Джон Пендлтон прячет в шкафу. «Дядя Джон, вы помните этот конверт, который отец дал мне?» – потребовал Джимми. «Да, конечно. А в чем дело, сын?» Джон Пендлтон встревоженно посмотрел на лицо Джимми. «Этот конверт необходимо вскрыть, сэр». «Но ведь условия... Я ничего не могу поделать. Это необходимо. Это все. Вы откроете?» «Да, мой мальчик, конечно же, если ты настаиваешь». «Но...»
1: Он беспомощно замолчал.
0: «Дядя Джон, как, возможно, вы уже догадались, я люблю Поллианну. Я сделал ей предложение, она согласилась».
1: Названный отец выразил радостное возбуждение, но юноша на этом не остановился и даже не изменил своего напряженного раздражения.
0: «Она говорит теперь, что не может выйти за меня замуж. Миссис Чилтон возражает. Она возражает против меня». «Возражает против тебя?»
1: Глаза Джона Пендлтона загорелись злыми огоньками.
0: «Да, я узнал об этом, когда Поллианна просила меня, если я могу сказать ее тете что-нибудь о моем отце и моих родственниках». «Чушь! Я думал, что у Полли Чилтон больше соображения, но это все равно на нее похоже. Харрингтоны всегда были чрезмерно гордыми по отношению к своему роду и семье»,
1: – небрежно проговорил Джон Пендлтон.
0: «Ну и что ты сказал?» «Сказал ли я? На кончике моего языка вертелось сказать Поллианне, что лучшего отца, чем был у меня, и быть не может. И вдруг неожиданно я вспомнил про конверт и о том, что на нем написано. Тогда я испугался. Я не решился произнести ни слова, пока не узнаю, что там внутри. Там было что-то, что отец не хотел, чтобы я знал, пока мне не исполнится 30 лет, когда я буду зрелым мужчиной и могу все выдержать. Понимаете, в нашей жизни сокрыта какая-то тайна. Эту тайну я должен узнать, и узнать ее сейчас же. Но, Джейми, друг, не смотри так трагически. Это ведь может быть и хороший секрет. Возможно, это будет что-то, чего бы ты хотел узнать. Возможно. Но если бы это было так, то не было бы необходимости скрывать это от меня, пока мне не исполнится 30. Нет, дядя Джон, там что-то, от чего он старался сохранить меня, пока я не буду достаточно взрослым, чтобы выдержать и не вздрогнуть. Поймите, я не осуждаю отца. Что бы там ни было, это было то, что он не мог изменить, я гарантирую. Но что это было, я должен знать. Не достанете ли вы мне его, пожалуйста? Это в вашем сейфе, вы знаете.
1: Джон Пендлтон молча поднялся.
0: «Я принесу его», — сказал он.
1: Спустя 3 минуты конверт лежал в руках Джимми, но он его сразу же вернул.
0: «Я бы хотел, чтобы вы прочли его, сэр, пожалуйста, а потом скажете мне». «Но, Джимми, я... Ну, хорошо».
1: Решительным движением Джон Пендлтон взял ножик, вскрыл конверт и извлек его содержимое. Там был пакет, состоящий из нескольких листов бумаги, скрепленных вместе. Один лист был свернут отдельно, по всей вероятности, письмо. Его-то Джон Пендлтон развернул и прочел первым. По мере того, как он читал, Джимми напряженно, затаив дыхание, следил за выражением его лица. Поэтому он видел, как на лице Джона отразилось удивление, радость и еще что-то, что он не мог назвать.
0: «Дядя Джон, что там? Что это?»
1: – нетерпеливо потребовал он.
0: «Читай сам»,
1: – ответил мужчина, вручая письмо в протянутые руки Джимми. И Джимми прочел следующее. «Приложенные бумаги являются подлинными документами, что мой мальчик Джимми является Джеймсом Кент, сын Джона Кент, который женился на Дорис Везербай, дочери Вильяма Везербай из Бостона. Прилагается также письмо, в котором я объясняю моему мальчику, почему я скрывал его от семьи его матери все эти годы. Если он откроет этот пакет по исполнении 30 лет, то прочтет это письмо, и надеюсь, что он простит своего отца, который боялся потерять его навсегда. Простит за то, что предпринял этот решительный шаг, чтобы сохранить его для себя. Если это будет открыто незнакомцами в случае его смерти, то прошу, чтобы сразу же сообщили семье его матери в Бостоне. Прилагаемый пакет с документами передать также в их руки. Джон Кент». Джимми был бледен и весь дрожал, когда поднял глаза, чтобы встретиться взглядом с Джоном Пендлтоном. «Так я? Пропавший Джимми?» — едва пробормотал он.
0: «В письме сказано, что есть документы, доказывающие это», — подтвердил отчим.
1: «Племянник миссис Керю?»
0: «Конечно».
1: «Но почему? Почему я не догадался?» На несколько мгновений воцарилась пауза, и лицо Джимми вспыхнуло от радости. «Теперь я точно знаю, кто я есть! Теперь я могу сказать, миссис Чилтон, кое-что о моих родственниках!»
0: «Должен признаться, что ты можешь!»
1: — с иронией ответил Джон Пендлтон.
0: «Род бостонских Везербаев идет от самых крестовых походов. Я точно не знаю, кажется, с первого года. Думаю, что это должно ее удовлетворить. Что же касается твоего отца, то Он из знатного рода тоже. Миссис Керрио рассказывала мне о нем, хотя он был очень эксцентричным человеком и не угодил семье. Ты это, конечно, знаешь.
1: Да, бедный отец. И что за жизнь у него была вместе со мной все эти годы? Постоянно под страхом преследования. Теперь я могу понять многие вещи, которые часто ставили меня в тупик. Однажды одна женщина назвала меня Джейми. Ужас, как он разозлился. Теперь мне понятно, почему он торопливо увел меня в тот вечер, даже не дождавшись ужина.
0: Бедный отец. Как раз после этого он сильно заболел. Он не мог пошевелить руками и ногами, а вскоре не мог и говорить. Болезнь поразила его речь. Я вспоминал после того, как он умер, что он старался мне что-то сказать об этом пакете. Теперь я думаю, что он говорил мне открыть его и идти к родственникам моей матери. Но тогда мне казалось, что он старается сказать мне, чтобы я сохранил его, и я обещал ему это. Но это его нисколько не успокоило. Казалось, что он еще больше забеспокоился. Понимаете, я не понимал его. Бедный отец.
2: «Возможно, мы посмотрим эти бумаги»,
1: — посоветовал Джон Пендлтон.
2: «Кроме того, здесь есть еще письмо от твоего отца, как я понял. Разве ты не хотел бы его прочесть?»
1: «Да, конечно». И тогда молодой человек стыдливо рассмеялся и взглянул на часы. «Я просто подумал, как скоро я могу вернуться обратно, к Полиане». Джон Пендлтон задумчиво наморщил лоб, взглянул на Джимми, как бы не решая что-то сказать. А потом все-таки заговорил.
2: «Я знаю, что ты хочешь видеть Полиану, парень. Я не сужу тебя. Но мне кажется, что в создавшейся ситуации ты должен сначала ехать прямо к миссис Керрио и захватить вот это».
1: И он похлопал по бумагам, лежащим перед ним. Джимми сдвинул брови и задумался.
2: «Хорошо, сэр, я поеду»,
1: — решительно согласился он.
2: «И если ты не возражаешь, я бы хотел поехать с тобой»,
1: — опять предложил Джон Пендлтон немного небрежно.
2: «У меня есть также свои соображения, по которым я хотел бы увидеть твою тетю. Ты думаешь, что мы успеем поехать сегодня в 3 часа?»
1: «Прекрасно, сэр! Поедем!» «Чудеса! Итак, я Джейми! Я не могу вместить еще этого!» — восклицал молодой человек, вскочив на ноги, затем беспокойно заходил по комнате. «Интересно!» — он остановился и по-мальчишески покраснел.
2: «Вы думаете, что тетя Руф будет возражать?»
1: Джон Пендлтон покачал головой. Прежняя угрюмость появилась в его глазах.
2: «Едва ли, мой мальчик. Но я думаю про себя. Как насчет этого? Если ты ее племянник, то куда мне деваться?»
1: «Вы думаете, что-нибудь может отстранить вас?» — пылко возразил Джимми. «Вам даже беспокоиться об этом не надо, и она не будет против. У нее есть Джейми, и вы знаете, и...» Он остановился и с изумлением посмотрел. «Ну и дела! Дядя Джон, ведь я забыл про Джейми! Ведь для него это будет так тяжело!»
2: «Да, я уже подумал об этом. Но он законно усыновлен, не правда ли?»
1: «О, да! Но это не то, просто сам факт, что он не настоящий Джейми, и он со своими 2 несчастными, бесполезными ногами. Дядя Джон, да это просто убьет его! Я слышал, как он говорил об этом, я знаю. Кроме того, Полиана и миссис Керрио говорили мне, как он уверен, что это он и как он счастлив».
2: «Невероятно! Я не могу забрать это от него! Но что я могу сделать?» «Я не знаю, сын. Я не вижу, чтобы что-то ты мог сделать, кроме того, что ты делаешь».
1: Опять воцарилась долгая тишина. Джимми снова начал нервно ходить по комнате. Неожиданно его лицо просветлело.
3: «Есть выход! Я так и сделаю! Я знаю, что миссис Керрио согласится! Мы просто не скажем, мы никому не скажем, а только миссис Керрио и Полиане и ее тете. Я должен им сказать», — убежденно добавил он.
2: «Конечно, ты скажешь, мой мальчик. А что касается остальных?»
0: Джон Пендлтон с сомнением сделал паузу.
2: «Это никого не касается. Но запомни, ты все-таки жертвуешь в нескольких случаях. Я хочу, чтобы ты хорошо все взвесил».
0: «Взвесил! Я все взвесил! И оно ничто, когда Джемми на другой стороне весов, сэр! Я просто не смогу этого сделать! Это все!»
2: «Я не осуждаю тебя и думаю, что ты прав»,
0: — сердечно подытожил Джон Пендлтон.
2: «Более того, я верю, что миссис Керри согласится с тобой, особенно теперь, когда она будет знать, что настоящий Джемми наконец нашелся».
0: «Вы знаете, она все время повторяет, что где-то меня видела», — усмехнулся Джимми. «Теперь во сколько отправляется этот поезд? Я готов».
2: «Прекрасно, а я еще нет»,
0: — засмеялся Джон Пендлтон.
2: «К моему счастью, он еще не уходит, по крайней мере, несколько часов», —
0: закончил он, поднимаясь и оставляя комнату.

Десять заповедей. Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным сосудом Божиим, верным и послушным ему. Поэтому Господь говорил к народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. На них были написаны 10 заповедей, которые должен был соблюдать народ. На скрижалях были записаны слова, сказанные Богом Моисею. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Золотой телец. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, и Аарон взял их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». На следующий день они встали рано и принесли жертву тельцу, называя его своим Господом. Затем народ сел есть и пить, а потом стал играть. Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, но Моисей стал умолять его, говоря: «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить».

чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей, и не создавали себе кумиров».

Скиния собрания. Вскоре Моисей поставил вдали от стана израильского шатер и назвал его Скинией собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии.

жертвоприношение для строительства святилища. Однажды Господь через Моисея повелел своему народу построить другую скинию, куда народ мог бы приносить жертвы Богу и где присутствие Его было бы постоянным. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурного и червленного цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленного цвета, весон и кожья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. Господь любит добавить.

добровольно дающих. Он щедро благословляет того, кто от всего сердца и из любви к Нему жертвует на Его дело. Освящение новой скинии. Вокруг скинии находился двор длиною приблизительно в 50 метров и шириною в 25 метров. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров вышиной. Вход был с восточной стороны. Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое «святилище», было больше размером, и в нем находился золотой жертвенник курения. Возле жертвенника стоял золотой стол, на котором лежали 12 хлебов. Эти хлебы назывались хлебами предложения или священными хлебами. В этом же помещении находился золотой светильник с 7 лампадами. Второе внутреннее помещение отделялось от первого завесой. Там находился золотой ковчег завета или ковчег откровения. Это сундук с изображением двух золотых ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано 10 заповедей. Все второе помещение наполняло слава и присутствие Божие, и поэтому оно называлось «Святое святых». В святилище позволялось входить только священникам, а в Святое святых только первосвященнику один раз в год. Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собрания, и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак от Бога, и по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю ханаанскую, куда Господь вел их из Египта. Скиния называется в Библии также «Скиния Откровения» и «Скинии Собрания», так как народ собирался вокруг нее для богослужения.

радость, семейная радость, счастливые лица. Желаю всем семьям любовью светиться. Пусть в семьях веселый звучит детский смех, добрый и радостный праздник для всех. Любовь процветает вокруг по земле, мир вашему дому и в каждой семье. Аминь.

0: Юность Поллианны. Новый Аладдин. В чем бы ни выражались приготовления Джона Пендлтона к отъезду, одно можно сказать, что они были торопливыми, и сделаны они были открыто, за исключением двух вещей. Исключение составляли два письма, одно из которых было адресовано Поллианне, а другое – миссис Полли Чилтон. Оба эти письма с осторожными и точными инструкциями были вручены Сьюзен, служанке мистера Пендлтона, которые она должна была отнести после того, как они уедут. Но об этом Джимми ничего не знал. Путешественники приближались к Бостону, когда Джон Пендлтон сказал Джимми: «Мой мальчик, я хочу просить тебя об одном одолжении, или, вернее, о двух. Первое – это мы ничего не будем говорить миссис Керю до завтрашнего вечера. И второе – ты позволишь мне пойти первым и быть твоим посланником. Ты сам, возможно, не будешь появляться на сцене, ну, до 4 часов, согласен?» «Ну, конечно же!» — утвердительно ответил Джимми. «Не только согласен, а просто в восторге. Я все думал, как же я могу разбить лед, и я рад, что кто-то за меня это сделает».
1: «Прекрасно. Тогда я постараюсь поговорить с твоей тетей по телефону завтра утром и назначить встречу».
0: Верным своим обещаниям Джимми не появлялся в доме Керю до 4 часов. Даже и тогда он неожиданно почувствовал такое смущение, что дважды прошел мимо дома, пока набрался достаточно храбрости подняться по лестнице и позвонить. Однако в присутствии миссис Керю он быстро пришел в себя. Она легко и быстро помогла ему освоиться и очень тактично все поставила на свои места. Конечно же, в самом начале было немного слез и несколько бессвязных восклицаний. Даже Джон Пендлтон вынужден был торопливо протянуть руку за платочком. Но скоро было восстановлено внешнее спокойствие, и только нежный свет в глазах миссис Керю и невыразимое счастье, отражающееся на лицах Джимми и Джона Пендлтона, напоминали об этом чрезвычайном происшествии. «И я думаю, что это так мило с твоей стороны по отношению к Джимми!» Немного помолчав, опять воскликнула миссис Керри. «В самом деле, Джимми, я должна продолжать называть тебя Джимми по некоторым причинам. Да и мне так больше нравится тебя называть. Конечно, ты абсолютно прав, если пожелал так поступить. С моей стороны я тоже кое-чем жертвую», — продолжала она со слезами, «потому что я с такой гордостью представила бы тебя миру, как своего племянника». «И, конечно, тетя Руф, я...» Джимми замолчал от короткого предупреждающего восклицания со стороны Джона Пендлтона. Он повернулся и в дверях увидел Джемми и Сади Дин. Лицо Джемми было бледным. «Тетя Руф!» — воскликнул он, переводя отчаянный взгляд с одного на другое. «Тетя Руф, ты не имеешь в виду...» Кровь моментально отхлынула от лица миссис Керю. Джимми тоже побледнел, однако Джон Пендлтон небрежно проговорил:
1: «Да, Джимми, а почему бы и нет? Я собирался скоро сказать вам, ну а теперь думаю, что скажу лучше сейчас».
0: Джимми раскрыл рот и торопливо подался вперед, но Джон Пендлтон взглядом успокоил его.
1: «Только несколько минут назад миссис Керри сделала меня счастливейшим человеком, сказав «да» на определенный вопрос, который я ей задал. И теперь, так как Джимми зовет меня дядя Джон, почему бы не начать сходу называть миссис Керри тетей Руфью?»
0: «Ох! Ох!» — воскликнул Джимми с нескрываемой радостью, пока Джимми под властным взглядом Джона Пендлтона едва удержался, чтобы не испортить все, выразив свое удивление и восторг. Вполне естественно также, что покрасневшая миссис Керю стала центром всеобщего внимания, и опасное мгновение миновало. Только Джимми слышал, когда Джон Пендлтон немного позже шепнул ему на ухо.
1: «Теперь ты видишь, маленький проказник, что я не собираюсь тебя терять после всего, так как теперь ты принадлежишь нам обоим».
0: Восклицания и поздравления все еще были в самом разгаре, когда Джимми с новым огоньком в глазах без всякого предупреждения повернулся к Сади Дин. «Сади, я думаю сказать им сейчас», — триумфально провозгласил он. Затем, не обращая внимания на покрасневшее лицо Сади, последовали новые объявления. Даже уста Джимми не в состоянии были подобрать нужных слов. Опять посыпались поздравления и восклицания, и все смеялись и пожимали друг другу руки. Однако Джимми скоро стал смотреть на них с тоской и оттенком огорчения.
1: «Это все очень хорошо для вас», — пожаловался он. «Вы все имеете друг друга, а вот куда мне деваться? Я только могу сказать вам, что если бы определенная молодая леди была здесь, то я, возможно, тоже имел бы, что объявить вам». «Минуточку, Джимми», — прервал его Джон Пендлтон. «Давайте представим, что я Аладдин, и дайте мне потереть лампу. Миссис Кэрю, позвольте мне позвать Мэри».
0: «Ну а как же, конечно!» — пробормотала леди в недоумении, которая также отразилась в глазах остальных присутствующих. Через некоторое время в дверях появилась Мэри.
1: «Я слышал, только что приехала Полиана», — спросил Джон Пендлтон.
0: «Да, сэр, она здесь».
1: «Не попросишь ли ты ее прийти сюда?»
0: «Полиана здесь!» — послышался удивленный хор голосов, когда Мэри скрылась. Джимми мгновенно побледнел, а затем покраснел.
1: «Да, я послал ей вчера записку с моей горничной. Я позволил себе пригласить ее сюда, чтобы навестить вас, миссис Кэрю. Я подумал, что этой девочке нужен немножко отпуск и праздник. И моя гувернантка получила указание остаться с миссис Чилтон и позаботиться о ней. Я также написал записку для самой миссис Чилтон», — добавил он, неожиданно повернувшись к Джимми с недвусмысленным значением в глазах. «Я подумал, что после того, как она прочтет, она позволит Пуляне приехать. Похоже, что она позволила, потому что...» «А вот и она!»
0: И вот она появилась в дверях, покрасневшая, с горящими глазами, в которых отражалась робость и вопрос. «Пуляна, милая!» Это, конечно же, был Джимми, который вскочил, чтобы встретить ее, и который без всякого смущения подхватил ее на руки и поцеловал. «Ох, Джимми, перед всеми этими людьми!» — выдохнула Полиана с смущенным протестом.
1: «Ха! Я бы поцеловал тебя, Полиана, если бы ты была даже на середине самой улицы Вашингтон!» — заверил Джимми. «Потому что в данном случае посмотри на всех этих людей и сама убедись, нужно ли тебе о них беспокоиться!»
0: Полиана оглянулась и увидела. Возле одного окна, отвернувшись к ним спиной, стояли Джимми и Сади Дин. Возле другого окна, также старательно отвернувшись от них, стояли миссис Кэрю и Джон Пендлтон. Полиана так очаровательно улыбнулась, что Джимми опять поцеловал ее. «Ох, Джимми, разве это все не прекрасно и не замечательно?» — тихо прошептала она. «И тетя Полли, она теперь все знает, и она согласна. Я думаю, что она все равно бы согласилась. Она стала очень переживать за меня. А теперь она так рада, и я тоже. Ну, конечно же, Джимми, я рада, рада, рада! Абсолютно всему рада!» От безмерной радости у Джимми до боли сжалось сердце. «Замечательно, моя маленькая росиночка, теперь всегда будет так хорошо с тобой!» Последние слова он едва мог выговорить, так как к горлу подступил этот всегда непрошенный комок. «Я в этом вполне уверена», — вздохнула Полиана, глаза ее светились тихой радостью. «Господь никогда не ошибается и не опаздывает.
2: А все, что он делает хорошо.

Милые мои, дорогие друзья, вот мы и подошли к концу этой замечательной истории из жизни обыкновенной маленькой девочки-сиротки. Она выросла точно так же, как и все окружающие, но любовь и верность Небесному Отцу все так же отражаются в ее жизни. А как ты, мой дорогой юный друг? А может быть, слушает нас и кто-либо, чья жизнь уже на закате? Приятно ли быть в общении с тобой? Радуются ли те, которые тебя встречают от взгляда на тебя? Приятны ли твои разговоры? О чем ты рассказываешь? Жалуешься? Высказываешь недовольство? Сеешь раздоры? Несешь ли утешение? Ободряешь? Веет ли теплом от твоего сердца? Ты хочешь постараться исправить свою жизнь? Прекрасно! Но только прежде обратись к Господу Иисусу Христу за поддержкой. Без Него у тебя ничего не получится. А если Иисус станет твоим другом и займет твое сердце, то там больше не останется места для тьмы. Мы читаем: «Бог есть любовь». Ты узнаешь, что только с Ним ты найдешь настоящий мир и покой для своего сердца. С Ним обретешь ты радость, не временную, пустую, а настоящую, вечную, полную, которая будет изливаться и действовать, как магнит, привлекая других. С Ним всегда так просто, ясно и радостно, ведь Он — настоящий друг. А теперь мы помолимся. Господи, благодарность Тебе за эту чудную возможность встретиться с моими близкими и далекими друзьями. Благодарю Тебя за эту необыкновенную возможность прочитать эту историю. Благодарю Тебя за жизнь Поллианны, за то, что она познала Тебя с юных лет и могла быть огонечком, горящим на том месте, на котором ты ее поставил, и везде разливался этот свет любви и радости, свет твой. Я благодарна тебе за то, что некогда я услышала твой голос, который призывал меня последовать за тобою. Благодарю тебя за все дни, проведенные с тобою, Господи, и умоляю тебя за каждого слушателя, за мальчика и девочку, за юношей и девушек, за старичков, за каждого, кто слушает и чьего сердца коснулось Слово Твое. Откройся им и дай им принять Тебя как своего личного Спасителя и последовать за Тобою, потому что только Ты есть путь, истина

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать, ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силы дух святой, когда контакт работает с Всевышним, нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки, Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют. Мы этим батарейку зарядим.

0: Какой ты радостный! Что с тобой произошло? Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как еж колючий.
1: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
0: ничего не понимаю. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
1: Нет, но эта книга особенная. Она живая и умеет говорить.
0: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: Нет, не надо. Он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее.
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учения, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был полностью написан через 100 лет после его рождения.
2: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118-162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию. Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть. И, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты, как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем вам от нас с дядюшкой Дэном большой привет.
3: И особый привет от нас обоих всем детям, то есть вам, дорогие мальчики и девочки.
2: Мы рады, что у вас есть возможность провести с нами следующие полчаса.
3: В особенности потому, что мы подготовили для вас специальную серию передач. И сегодня начнем первую из этой серии.
2: Мы начнем с той самой библейской истории, про которую дядюшка Дэн вам говорил.
3: Это очень увлекательная история, тетушка Кэрол. И я разделил ее на три части. Первая часть называется «Новая царица». Царь Артаксеркс устроил пир для всех своих князей и всех служивших ему с тем, чтобы показать богатство своего царства и блеск своего величия. Пир этот длился 180 дней. По окончании его царь устроил 7-дневный пир для жителей своей столицы Сузы, всем от большого до малого. По велению царя вино лилось рекой с царской щедростью. Он приказал служащим дворца, чтобы все пирующие имели еды и вина, сколько каждый захочет. На 7-й день сердце царя развеселилось от вина.
4: Да, хорошо. Эй, слуга, принеси нам еще вина.
5: А, сию минуту, ваше величество.
4: Вот, пожалуйста.
5: Не налить ли и вам еще немного, генерал? Вам еще немного, генерал.
4: Да, полный бокал до самого края.

0: Поднимись и скажи, в чем твоя просьба? Почему ты меня беспокоишь, прерывая мой пир?
1: О, царица моя и повелительница! Царь просит вас прийти и предстать пред его пиршеством. Он желает, чтобы вы надели свой царский венец и самый богатый убор, с тем, чтобы все люди, от большого до малого, могли, посмотрев на вас, узреть вашу красу.
0: Какое хамство! Он, должно быть, очумел от крепких напитков. Он что, считает меня частью своих богатств? Какой-то вещью, которую можно показывать людям им на зависть? Он, видимо, не уважает женского достоинства. Вернись к царю и передай ему, что я не желаю являться по его велению.
1: Ваше Величество, вы осмеливаетесь ослушаться царского приказа?
0: Да, осмеливаюсь. А теперь ступай.
1: Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
2: Мегуман, приблизься!
1: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
2: Где царица Астин?
1: Многие лета моему царю и повелителю. Я не смог привести ее с собой. Она отказалась прийти согласно вашему повелению, о могучий царь.
2: Ты уверен, что она правильно поняла мое повеление?
1: Я повторил его слово в слово, как вы сказали, ваше величество.
2: И она отказалась прийти?
1: Да, ваше величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
2: Как она посмела! Никому не позволено ослушаться моего повеления. Даже царице Яртаксеркс, царь Персидской и Медийской, мое слово закон. Я лишу ее царского престола. Я смешаю ее с грязью. Я ее...
3: Ваше Величество! Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь.
2: Я велю ее казнить. Я отрублю ей голову.
3: Ваше Величество, пожалуйста.
2: Генерал, не смей прерывать меня. Я твой царь.
3: Да, Ваше Величество. Но все ваши подданные смотрят на вас в смущении, не понимая, что происходит. Не будет ли лучше созвать совет мудрецов и вместе решить, что делать с царицей Астинь, вместо того, чтобы стоять вот так и кричать в безумном гневе?
2: Да, да, ты, наверное, прав, генерал. Я созову совет немедленно. Итак, как вы видите, царица Астинь ослушалась моего повеления. Скажите, что мне должно сделать с царицей Астинь согласно закону?
4: Ваше Величество, в законах персидских и медийских нет ничего относительно такой ситуации. Ничего подобного в прошлом никогда не случалось.
2: Понятно. Так что же нам делать?
4: Если угодно царю нашему и повелителю самолично издать указ, который будет вписан в закон земли персидской и медийской навеки вечные, что Астинь впредь не допускается к царю Артаксерксу.
2: В общем-то, это будет равносильно указу о разводе.
4: Да.
2: Вполне соответствующее наказание за ее поступок.
4: И пусть царь передаст ее царские почести другой, который окажется лучше ее. Когда услышит народ об этом постановлении царском, которое разойдет...

0: по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать своих мужей.
1: Пусть так и будет.
2: Этот совет пришелся очень по душе царю и князьям. И царь поступил, как предложил Минюхан, и разослал письма по всем царским провинциям.
3: Слушайте все! Слушайте все! Приказом его величества царя Артаксеркса, правителя персидского и медийского, бывшая царица Астинь не будет больше допускаться пред очи царские, потому что она слушалась приказа царя. Да будет известно всем и каждому, что всякий муж есть господин и хозяин в доме своем.
2: Итак, царица Астинь понесла наказание. Спустя некоторое время, когда гнев царя утих, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала.
4: О, великий царь Артаксеркс! Минюхан, один из мудрецов, явился по зову вашего величества.
1: Выйди вперед, Минюхан.
0: Многие лета царю моему и повелителю... Зачем посылал за мной мой царь и повелитель?
1: Я думал о том, что мне надо бы приискать новую царицу. Я бы хотел получить от тебя совет по этому вопросу.
0: Мой царь и повелитель мудрейший из людей, и я польщен возможностью давать совет моему царю.
1: Ну, говори, что мне надо для этого сделать?
0: Да назначит ваше величество наблюдателей во все провинции своего царства, чтобы они привели всех самых красивых девушек в царский гарем. Пусть их определят под надзор Гигая, царского евнуха, и умастят их благовонными маслами, и та девица, которая понравится глазам царя, станет царицей вместо Астинь.
2: Понравилось сказанное царю, и он велел, чтобы так и было сделано. Тетушка Кэрол, я знаю, у нас сегодня чарующая история, но мне очень хочется остановиться на минутку, чтобы рассказать нашим слушателям о книге, которую мы приготовили специально для них.
5: Именно так. Книга для всех, кто нас слушает. Эта книга полна интересных историй из Святой Библии.
2: И плюс к тому, она очень занимательная. Там есть интересные задания в конце каждой главы, вроде головоломок и игр со словами. Но самое важное – это то, что книга рассказывает нам о жизни Иисуса Христа.
5: Почему бы вам не прислать нам свою просьбу и не получить одну из таких книг? Вы не пожалеете об этом.
2: Нужно только написать нам онлайн. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Давайте-ка сейчас вновь обратимся к нашей истории, которая называется «Новая царица». Жил в царской столице Сузы один иудей, которого звали Мардохей. Его предки были пленниками, вывезенные из Иерусалима царем Вавилонским Навуходоносором. Много лет спустя, после того, как пал Вавилон в руки персидские и медийские, царь персидский Кир объявил, что всякий иудей может вернуться к себе на родину в Палестину, если он того желает. Родители же Мардохея решили остаться. В те дни, когда был издан царский указ относительно Астинь и о поиске новой царицы, Мардохей работал служителем у ворот царского дворца. Мардохей был, очевидно, человеком добронравным и служил царю небесному так же хорошо, как и царю персидскому Артаксерксу. На попечении у Мардохея жила Гадаса, дочь его покойного дяди. у бедняжки не было ни отца, ни матери.
6: Мордахей, брат мой двоюродный, вы что-то раньше обычного вернулись сегодня домой?
7: Да, немного. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
6: Что случилось?
7: Ты ведь слыхала о царском указе, о том, что Остинь не позволено больше являться к царю?
6: Да.
7: А знаешь, почему она была изгнана?
6: Не совсем. Это имеет какое-то отношение к тому, что она ослушалась царского приказа, да?
7: Царица Остинь считала, что царь не имел права приказывать ей явиться на его разгульный пир. И вот теперь она лишена царских почестей. Если бы ты была царицей, как бы ты поступила, даже если при этом тебе пришлось рисковать своей жизнью?
6: Не знаю. Трудно сказать. Но мне кажется, что я бы постаралась сделать так, как надо. Вы ведь всегда меня учили, чтобы я была верной Богу Небесному, перед которым мы преклоняемся и которому мы служим.
7: Дитя мое, надеюсь, что ты помнишь все, чему я тебя учил. С тех пор, как умерли твои родители, я воспитывал тебя. Я непрестанно чувствовал тяжесть той великой ответственности, которую Бог возложил на меня. Я надеюсь, что я верно исполнил свой долг.
6: Конечно, Мордахей. Нельзя сыскать воспитателя лучше, чем вы. Даже дети, у которых есть родители, не испытывают столько доброты и понимания, какое вы давали мне.
7: Хочется надеяться, что это так, дитя мое, но боюсь, что скоро тебя у меня заберут.
6: Заберут? Что вы имеете в виду?
7: Сегодня царь подписал указ, согласно которого все красивые молодые девушки его царства должны быть доставлены во дворец в царский гарем.
6: Но ведь я некрасивая. Они меня не заберут.
7: О, нет, дитя мое. Ты очень красивая. Я никогда раньше тебе об этом не говорил, потому что истинная красота – та, которая ценится в небесах. Не внешняя красота, а которая идет от сердца. Ты прекрасна. В этом нет никакого сомнения, дитя мое. Когда царские служители явятся, они заберут тебя во дворец.
6: Вы смеетесь надо мной.
7: Ты должна оставаться верной Богу. Когда царские служители явятся, скажи им, что тебя зовут Есфирь.
6: Есфирь? Но ведь меня зовут Гадаса.
7: Это твое иудейское имя, а Есфирь – имя персидское, которое значит «звезда». Когда ты попадешь в дом жен, у тебя должно быть персидское имя. Не то над тобой будут смеяться и надсмехаться из-за того, что ты иудейка.
6: Но я не стыжусь того, что я иудейка.
7: Конечно, не стыдишься, я знаю. Но когда ты попадешь в дом жен, я хочу, чтобы с тобой там обращались в соответствии с твоими заслугами, а не согласно предрассудков. Народ иудейский в плену у персов. Найдутся такие, кто постарается убедить царя, чтобы он не брал в жены иудейку. Тебе не следует никогда говорить о своей национальности ни царю, ни кому-либо из его подчиненных.
6: Что вам угодно?
8: Я царский служитель Его Величества, царя Артаксеркса. Ты пригожая молодая девица, ничего не скажешь. Как тебя зовут?
6: Меня зовут Есфирь, мой господин.
8: Есфирь? Ты замужем?
6: Нет, мой господин.
8: Очень хорошо. В согласии с приказом, я повелеваю тебе явиться послезавтра во дворец царя Артаксеркса. Приди к западным воротам. Там тебя встретит царский служитель и даст тебе дальнейшие указания. Желаю тебе здравствовать.
9: Попробуй. Прошу внимания! Тише, пожалуйста! Девушки, прошу внимания! Так-то лучше. Теперь слушайте. Меня зовут Гигай. Я страж Жо.
10: Да, очень
9: со всякого рода вопросами или жалобами вам следует обращаться ко мне.
10: А вот у меня один вопрос.
9: Первое, что мне надлежит сделать, это распределить вас по комнатам.
10: Ой, если
9: пожалуйста, встаньте по порядку тут у стены, и мы начнем.
10: Первое стало, ну пожалуйста.
9: Очень хорошо. Начнем с тебя. Как тебя зовут?
11: Роксана. Эй, послушай, знаешь что? Мне кажется, что ты очень миленький. Не замолвишь ли ты за меня словечко перед царем?
9: Как зовут твоего отца?
11: Какое это имеет значение?
9: Вот что, не говори глупости и отвечай на мои вопросы. Как зовут твоего отца?
11: Дальфон.
2: Все девушки были опрошены одна за другой. Вскоре наступила очередь Эсфиры. Эсфир отвечала на вопросы Гигая сдержанно и с чувством достоинства, не так, как некоторые из девушек.
9: Как тебя зовут?
6: Эсфирь, господин мой.
9: Как зовут твоего отца?
6: Мой отец умер, мой господин, а меня воспитывал Мордохей.
9: Понятно. Чем он занимается?
6: Он является служителем у царских ворот.
9: Очень хорошо. В данный момент я тебя определю в 24-ю комнату. Один из евнухов покажет тебе, где она находится.

0: Господин Огигай, доброе утро.
1: Доброе утро. Я хотел бы поговорить с тобой пару минут, если не возражаешь.
0: Да, конечно.
1: Ты тут находишься в течение нескольких дней, но ты ни разу не пришла ко мне с жалобой или какой просьбой, хотя твоя комната одна из худших.
0: Ну, она вполне удобная, господин мой.
1: Ты, как я вижу, все тут прибрала. А я даже еще не дал тебе горничных. Кто тебе помогал?
0: Никто. Я убрала ее сама.
1: Сама?
0: Да, мой господин.
1: Невероятно. Тебя привели во дворец с тем, что ты, возможно, станешь персидской царицей, а ты не чураешься того, чтобы прибрать свое жилище. Все остальные девицы ведут себя так, будто они уже царицы. Бесконечные жалобы да просьбы. Ты воистину замечательная девушка. За все дни моей службы в качестве стражи жен в моем попечении не было девушки подобной тебе.
0: Благодарю вас, мой господин.
2: В Священном Писании сказано, что Эсфир приобрела благоволение у Гагая, у которого она была под надзором. И наступило время девушкам явиться перед царем Артаксерксом. И каждая из них могла взять с собой из гарема в царский дворец все, что не пожелает.
1: Доброе утро, Эсфир. У тебя все в порядке?
0: Конечно, господин мой. Вы даете нам все, что необходимо.
1: Приятно слышать подобные слова. Это так не похоже на то, что я обычно слышу. Я пришел тебе сообщить, что завтра ты должна предстать перед царем.
0: Но мне казалось, что моя очередь еще не пришла.
1: Ну что ж, я передвинул тебя на несколько недель вперед, так как уверен, что царь отнесется к тебе очень благосклонно.
0: Не может быть.
1: Ты, надеюсь, знаешь о традиции, согласно которой ты можешь взять с собой все, что пожелаешь. Какие угодно одежды и драгоценности, когда предстанешь перед царем, и что они станут твоими отныне навсегда.
0: Да, я знаю, но не знаю только, что мне выбрать. Что будет самым подходящим?
1: Подходящим? Ты разве не собираешься попросить самые дорогие вещи? Самые роскошные одежды и самые большие драгоценные камни, как делают все остальные.
0: Мой господин, самые роскошные одежды не всегда самые подходящие. Мне кажется, что ваше мнение будет лучше моего в данном случае.
1: За все годы моей службы я ни разу не встречал женщины, которая руководствовалась бы приличием, а не жадностью, и которая ставила бы мое суждение выше своего тщеславия. Я буду скучать о тебе, когда ты уйдешь из-под моей опеки завтра утром, так как ты показала, что настоящая доброта, верность и любезность существуют на свете хотя бы в одной душе. Следуй за мной. Пойдем и выберем тебе одеяние, а также сделаем последние необходимые приготовления.
2: Эсфир не попросила ничего сверх того, что порекомендовал ей Гигай. А когда привели Эсфир к царю Артаксерксу, царь полюбил Эсфир более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. Он возложил царский венец на ее голову и сделал ее царицею на место Астин. Царь устроил большой пир для всех князей своих и для слуг. Пир ради Эсфиры, а также сделал налоговую льготу для провинции царства и раздал много даров с царской щедростью.
3: Князья, вельможи и служители, я предлагаю тост за новую царицу Эсфирь. Многие ей лета в здравии и радости.
4: Да здравствует царица Эсфирь!
5: Да здравствует царица Эсфирь!
6: Да здравствует царица Эсфирь! Да здравствует царица Эсфирь!
7: Эсфир была замечательной женщиной.
2: Да, действительно. Некоторые считают, что ее история более драматична, чем многие романы, справедливое мнение.
7: Она уже кажется великолепной. Мне не терпится услышать следующую главу.
2: А сейчас мы с вами послушаем детский хор Заокской христианской школы. Песня называется «Счастливый Бог».

0: Детские голоса такие милые, правда?
1: Да, приятно, что они выступают в нашей программе. Но на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Дивно велик ты, и славен, и вечен, простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы, прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

уже слишком поздно. Трудно сказать, почему Эдик так поздно возвращался из школы. Это случалось довольно часто, и когда мама хотела узнать причину, он не мог объяснить ей. Конечно, иногда у него были веские оправдания. Например, его задержал учитель, или лопнула шина велосипеда, или же случилась авария, и он остановился, чтобы посмотреть. В таких случаях мама обычно говорила ему: «Хорошо, Эдик, это уважительная причина, но все же, почему ты задерживаешься так часто?» Эдик и сам не знал. После уроков он бездельничал и болтал с друзьями. Драгоценное время тратилось впустую, и он приходил домой намного позже положенного. И всякий раз удивлялся, почему мама недовольна им и почему вечером остается так мало свободного времени. Мама снова и снова беседовала с сыном, напоминая о том, как важно быть пунктуальным. Она говорила, что если он не научится этому, такое отношение войдет в привычку, и он будет иметь немало неприятностей в жизни. Но все ее слова были напрасны, и на следующий день Эдик снова приходил домой поздно и опять не мог объяснить, почему. Тогда мама подумала, что для того, чтобы Эдик извлек для себя урок, должно произойти что-то необычное. И случай не заставил ждать себя долго. Однажды папа вернулся домой днем в приподнятом настроении. Ему удалось пораньше закончить работу, и он придумал, как порадовать свою семью. «Скорее собирайтесь!» — весело сказал папа. «Что случилось?» — спросила мама. «У меня выдался свободный вечер», — сказал папа, «и я хочу отвезти вас на озеро. Я уже позвонил в ресторан на пристани и заказал столик у окна, почти у самой воды. Собирайтесь быстрее, не теряйте ни минуты». Мама поспешила наверх, чтобы переодеться, предупредив младшую сестренку Эдика, чтобы та поторопилась. В доме поднялась суматоха. Тут мама вспомнила про Эдика. Но не только она вспомнила в этот момент о нем. Внизу его громко позвал папа. «Эдик! Где ты, Эдик?» «Как жаль!» — вздохнула мама. «Он до сих пор не вернулся из школы». «Еще не вернулся?» — спросил папа. «Ведь он должен быть дома в 4 часа». «Да!» — сказала мама. «Но...» «Сейчас ровно 4», — произнес папа. «Через 5 минут мы должны выйти из дому. Я думал, что в это время он уже дома. Мы не можем ждать его одного, особенно сегодня. Мы должны быть на месте вовремя. Вы готовы?» «Да-да», — ответила мама торопливо. «Мы будем готовы через несколько минут». Мама ждала и надеялась, что на сей раз Эдик придет домой вовремя. Но он все не появлялся. Папа продлил время милости еще на 15 минут, а мама упросила подождать еще 5 минут. Но по прошествии 25 минут терпение папы лопнуло. «Я больше не могу ждать ни секунды», — произнес он таким тоном, что мама поняла: возражать бесполезно. «Если Эдик не привык возвращаться из школы в положенное время, это послужит ему уроком». Все уселись в автомобиль, папа завел мотор, и машина медленно двинулась вверх по дороге. Спустя 30 минут Эдик приехал на велосипеде по той же дороге. Он толкнул входную дверь, но она была заперта. Тогда он отправился к другой двери, но и та была закрыта. «Странно», — произнес он. «Что ж случилось?» Эдик нашел запасной ключ и открыл дверь. На кухонном столе он увидел записку, которую в торопях написала мама. «Мы отправляемся на озеро и будем обедать на пристани. Жаль, что ты не пришел домой вовремя. Мы 30 минут ждали тебя, но больше уже не могли ждать. Мама».
Эдик несколько раз перечитал записку. Дома никого не было. Он упал на диван и заплакал. Подумать только! Они уехали без меня и теперь обедают на пристани. И маленькая сестренка веселится там, а я здесь, дома, один. Как обидно! Если б только я вернулся домой вовремя! Этот вечер показался Эдику бесконечно долгим. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своей привычке опаздывать. Вновь и вновь он вспоминал мамины слова о том, что не следует попусту тратить время, и нужно приходить домой сразу после занятий. Он вспомнил, как мама не раз говорила, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть о своем поступке. Так оно и вышло. А ведь это может повториться снова. Ничего подобного! Он больше никогда не станет опаздывать. Это было в последний раз.

любовью к ближним пламенея, народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Елеазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям. Не забыть Господа. Бог в своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также он повелел, чтобы слова, которые он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать их потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые он явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегитесь, чтобы вам не забыть Господа, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли».

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».